0: цели, у него появляется азарт. Для чего жить? К чему стремиться? Ага, здесь нужно получить образование, здесь нужно этого добиться, здесь нужно это сделать. Появляется вкус жизни. Давно забытый у этих людей вкус жизни. Что жить, оказывается, интересно. Это, знаете, некий даже азарт, некое такое увлечение, то, о чем вы спросили. Вот именно когда мы идем к своим целям.
1: То есть я правильно поняла? Вот смысл, вот эту вот цель мы находим только тогда, когда начинаем писать, осмысливать и потихонечку действовать. Но прежде мы осознаем, что мы в этот мир пришли не просто так, что, да, мы, да, что сразу большая цель не достигается, а, да, идется маленькими шажочками. Да. Вот, когда мы прописываем во всех своих четырех сферах, да, физической, духовной, да, эмоциональной и интеллектуальной, во всех сферах прописываем цель, чего мы хотим достигнуть, да, да, тогда и получается вот это вдохновение, да, от каких-то даже маленьких результатов, от этих действий.
0: Вы вот попали сейчас в точку. Знаете, я уже говорил, что по разным городам России я провожу тренинги, семинары. Как правило, это тренинги, связанные с вопросами зависимости, созависимости. Иногда мы проводим семинары по семейной тематике. Вот. И на подобных тренингах я спрашиваю у людей: скажите, пожалуйста, а есть ли у вас жизненные цели? Все поднимают руки, у всех есть жизненная цель. Конечно. Тогда я задаю второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто из вас написал, у кого эти цели написаны на бумаге?
1: Да.
0: Это то, что, о чем вы сказали. Как правило, поднимает 1, 2, 3, 4 человека. К сожалению, это так. Цели не написаны, это фантазия. Это наша мечта, которая прилетела и улетела. А цели написанные, они начинают работать. У меня был такой случай в моей жизни. Моя супруга нашла блокнот, в котором она написала цели лет 7 назад. Вот, как раз таки в этом году она нашла их. И вы знаете, она нашла этот блокнот, посмотрела и кричит мне: «Саша, Саша, Саша, иди сюда!» И что такое? Я подбегаю, говорит: посмотри, я блокнот нашла, в котором я писала цели. Посмотри, это исполнилось, это исполнилось, это исполнилось. Все цели, вы не поверите, это не магия, это так работает цели. Все цели, они в ее жизни, они исполнились. Поэтому очень важно, вот хотите изменить свою жизнь, поставьте свои приоритеты, жизни, цели и найдите свой смысл жизни, и ваша жизнь поменяется чудесным образом.
1: Спасибо, Александр. Действительно, все мы уникальны, нас Бог создал разными, да, и у всех цели, предназначения жизни разные, но они есть, и, да, мы можем их достигать, Бог нам дал все для этого: ум, разум, интеллект и руки, ноги. Он нам подарил очень многое. Самое главное — научиться это видеть, да, да, благодарить и знать свое предназначение, писать, да. И идти, действовать.
0: Да, действовать, обязательно действовать.
1: Шагами, да, хоть маленькими, но обязательно. Да. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Десять заповедей — это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
4: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас сидит Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – самовлюбленность. Это любовь к себе или что-то большее?
4: Ну, нет, допустим, тебя, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты, ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостойна вот этого общества, и ты просто туда не идешь.
5: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что, когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
6: Девушка какая-то появляется, и все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
3: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
6: вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев.
3: В общем, мы будем говорить сегодня о самовлюбленности, друзья. И я хочу задать вопрос, вы уже сюда смотрите, мы там уже вас снимают, неважно. Как вы думаете, хорошо любить себя или нет?
4: Конечно, хорошо. Ну, потому что если ты... Вот даже в Библии говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты себя не любишь, то, получается, и ближних не любишь. То есть ты вообще никого не любишь, это все.
5: А я не согласна.
3: А что ты
5: мне
3: думаешь,
5: кажется, что и в принципе вот этот вот текст не говорит о том, что надо любить себя, не только ближних. А вообще люди, конечно, сами по себе эгоистичные натуры, поэтому...
3: И они уже любят себя, в принципе.
5: Да, и поэтому здесь обращается внимание на то, что ну, нужно любить ближних. Поэтому, мне кажется, я не согласна.
3: Богдан, статус-кво восстановить.
6: Я люблю себя... Я люблю ближних, в принципе, большинство ближних люблю. Я не знаю, просто нужно жить и наслаждаться жизнью. Зачем думать, себя любить, кого-то любить? Просто будь хорошим человеком для ближних, все.
4: Ну, вот я скажу на своем примере, да?
3: Давай.
4: У меня были проблемы с низкой самооценкой. И у меня были проблемы с окружающими людьми вокруг меня. Они постоянно страдали из-за моей низкой самооценки. То, что я постоянно... Ну, было такое. И там всякие ситуации из-за этого неприятно происходили. И когда ты начинаешь любить себя, ты можешь полюбить кого-то другого. Но пока ты себя не полюбил, ты не сможешь... Ты должен строить отношения с собой в первую очередь тоже. Ты не должен бояться оставаться самим один на один. Ты должен хорошие отношения с собой всегда иметь.
3: Хорошо, в чем тогда разница между самовлюбленностью и любить себя? Вот здесь влюбленность и любовь к себе.
6: Ну, даже если просто, наверное, так посмотреть на эти понятия, даже просто вот в отношениях влюбленность, она очень яркая, а любовь – это уже проверенная временем вещь. То же самое, если ты самовлюбленный, ты это просто показываешь везде, ты такой заносчивый, ты никого ни во что не ставишь. А когда ты просто любишь себя, ты просто как бы, ну, у тебя все нормально с самооценкой, при этом ты как бы любишь себя, поэтому ты уважительно относишься к ближнему. Наверное, как-то вот так вот.
3: Надя, разбавь немножко нам вот этот вот сладкий каламбур. Мотив любви к себе.
5: Ну, мне кажется, что...
3: Где тут граница? Почему? То есть ты сказала, что любить себя, мы и так, в принципе, эгоисты по жизни.
5: Да.
3: А тут еще говорить такие вещи, что нужно себя любить. А людей, так скажем, подзабыть немножко.
5: Ну, просто пример низкой самооценки. Мне кажется, низкая самооценка и высокая самооценка, в принципе, одно и то же. Это та же самая самовлюбленность в себе, потому что ты очень много мыслей уделяешь самому себе. Какой я плохой в низкой самооценке.
3: То есть неважно, ты думаешь себя, что ты хороший или ты плохой, ты все равно думаешь о себе. Это
5: да, и в большей степени ты думаешь
3: ты.
5: О себе. А когда ты, наоборот, направляешь свои мысли на других людей, подумать, сделать что-то для них, у тебя уже пропадает о том, что да, какой-то я плохой. У тебя в первую очередь сделать там вот этому человеку что-то. И вот это, мне кажется, и есть нормальная самооценка, когда, да, ты, например, понимаешь, я могу то-то, я могу это, но не могу то-то, не могу это. Ну, в принципе, так много внимания себе не уделяешь, как там говорят, там, любить себя, нет.
3: Вы так просто будете сидеть и слушать это, да?
4: Все-таки есть же разница между низкой самооценкой и высокой самооценкой.
5: Ну вот только само... вот в этом слове. То, что я такой плохой, и я такой хороший.
4: Ну, это влияет, это влияет на твои действия. Допустим, тебе нужно что-то сделать, и из-за низкой самооценки ты просто не можешь это сделать. Или, допустим, там, друзья зовут тебя погулять, а ты просто уже не можешь гулять, потому что ты некрасивый. Ну, нет, допустим, тебя, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты, ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостойна вот этого общества, и ты просто туда не идешь. А с высокой самооценкой у тебя была бы уверенность, ну, с нормальной у тебя была бы уверенность, любовь к себе, ты бы, ну, меня Бог любит, я себя люблю, я могу ходить по этой земле, и я пойду в это место. А слишком самовлюбленность,
3: Вот давай об этом.
4: Это уже что, когда ты вот эту черту переходишь, то ты уже идешь на это, в это место, и ты такой, я буду лучше всех, я обязательно там всех порву, и вообще, кто мне там будет равен, и идешь, и во всем уверен, ведешь себя, может, даже как-то гадко.
6: О, недавно видел ролик в Инстаграме. Короче, ехала женщина, такая, в общем, вся разодетая, такая, этот, ну, из себя, в общем, исфуфыренная. А рядышком сидели обычные какие-то женщины, и вот что-то уже видео, когда, ну, начинается, уже между ними какой-то спор, и она такая вся, этот, ну, из себя все показывает, говорит, вот у тебя брови нарисованы, говорит, мой бы стилист там вообще бы сказал, что все безнадежно. В общем, такая, говорит, ты вообще, говорит, молчи, с тобой богиня разговаривает, там, в общем, уже все смеются над ней. То есть это, наверное, какая-то уже вообще
4: болезнь.
6: Супер. А все начинается с самовлюбленности.
5: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
4: Но если ты себя любишь, ты других недостатки не ищешь, поэтому себя любить очень важно.
5: Себя любить, какой я хороший, и думать, вот, да, постоянно думать о себе?
4: Любить — это же не постоянно думать о ком-то.
5: А что
4: любить — это принимать себя, работать над собой, вкладывать в этот какой-то труд, время. Это и заключается любовь, в принципе. И какая разница, она к себе, к другу, к собаке, она любовь, и она требует тех же
3: вот
4: усилий.
3: Вот хорошо, как Богдан Истори сказал, получается разница между любовью и самовлюбленностью, да, когда любовь чересчур зашкаливает в себе, это когда ты любишь себя и не унижаешь других на фоне себя, не опускаешь других. То есть любить, здесь равно, если библейский текст, который приводили, и любить себя и других, и равно любить себя, как других, да, то есть, а получается, самовлюбленный человек, он, любя себя, не обращает вообще внимания на других и даже, так скажем, унижает себя, их на фоне себя, да, например, то есть это получается крайность. Скажите, а самовлюбленность, от чего она происходит вообще? Это последствия только ли самооценки или чего-то еще?
6: Ну, это вот как, в принципе, Надя сказала, что может начинаться с низкой самооценки, они так пытаются самоутвердиться неудачно. Либо это, ну, может быть, воспитание в семье, то, что все делать для ребенка, и он так вот, ну, считает, что весь мир живет для него, и он в центре, и поэтому, ну, как бы ставит себя выше других и считает себя самым лучшим, в общем-то, самовлюблен в себя, а других не уважает.
3: То есть как понять, допустим, сейчас смотрят нас вот ребята, девчонки, как понять, что я самовлюбленный, если это плохо? Все говорите, что нужно любить себя, но самовлюбленность чересчур, да, например, как эта женщина, я богиня, вы все.
6: Ну, человек, который ведет себя гадко, он самовлюбленный, имеется в виду в этом плане, если он себя возвышает.
4: Потребители.
5: Ну, мне кажется, еще те, которые неправильно могут оценить самих себя. То есть и в низкой, и в высокой самооценке ты неправильно оцениваешь свои возможности и свои недостатки. Угу. Так и здесь. Ты себя переоцениваешь. Вот я 100% сделаю это дело. Берешься за него, оказывается, ну ты это не умеешь. И, а при низкой самооценке, ой, я это, конечно, умею делать, но нет, я лучше это не буду.
3: Смотрите, а вот
4: там сразу, я не
3: крутые, какие-нибудь классные, красивые, супер красивые, там, например, не знаю, какие-то такие фотографии в соцсетях, когда человек выкладывает, является ли это признаком самовлюбленности?
4: Ну, зависит от того, в каком количестве.
3: Через сколько минут новое выкладывается?
4: Не знаю, это же все зависит от человека и от этого, от отношения, с каким отношением.
3: Ну вот выложил человек там супер такую какую-то крутую, там где он, девушка, если, например, накрасилась, там в крутой одежде, выложила на аватарку в соцсетях. Это признак самовлюбленности или нет?
4: Ну, я думаю, что на данный момент это не может быть однозначно признаком самовлюбленности, потому что такая культура,
3: так делает,
4: это, ну, такая сложилась культура. Раньше, допустим, кто больше выкопает на грядке, там, не знаю, урожая, тот, угу, ну, тоже как бы это...
3: Тоже своего рода превосходство.
4: Ну, даже не то, чтобы это превосходство.
5: Способ самоутвердиться.
4: А это как бы так... Ты себя показал, вот. Ты себя так вот предъявил. Ты выкопал столько картошки. Ты вот так вот выглядишь. Ты предъявил свою внешность. Сейчас я себя показываю вот внешне. Ну, и не хочется, конечно, чтобы твоя аватарка была какая-то страшного качества. Ну, в каком-то роде даже вот хорошая фотография профессиональная. Mm-hmm. Это же своего рода работа, деятельность.
3: Творчество, труд.
4: Это творчество. Это тоже, это все интересно. И фотография — это очень классная штука на самом деле.
3: Хорошо, а делать селфи, фоткать себя, это является признаком самовлюбленности?
6: Ну, я делаю селфи иногда, но я не самовлюблен, это точно. Это просто даже иногда прикольно поугарать, что там, как бы, ну, всякие эти штуки, которые накладываются, эффекты. Просто, я не знаю, чисто вот ради интереса.
4: Мне комфортнее делать селфи, чем меня фотографировать со стороны, потому что я знаю, с какого ракурса я лучше, как может получиться милее или так далее.
3: Или милее для тебя или для других — вопрос. Наверное, все-таки как больше тебе нравится, да, ты вот здесь,
4: ну,
3: может...
4: Да, но все равно, я не знаю, мне комфортно то, что я себе сфоткала, и я все это, все в моих руках, я это контролирую, этот процесс. Просто когда меня фотографируют, я это не контролирую, мне неловко, и я такая, ну что ты там делаешь, покажи уже быстрее.
3: А скажите, а кто больше подвержен самовлюбленности, мужчины или женщины? Мальчики или девочки? Как вы думаете?
6: Девушки.
4: Ну, знаю,
5: все одинаковые.
4: Я соглашусь.
6: Больше. Я не думаю, что 50 на 50 быть, такого точно не может.
3: Почему девушки? Объясни, Магдан.
6: Ну, девушки больше помешаны, хотя вот сейчас сложно сказать, но девушки больше помешаны на красоте, а это всегда было, в принципе. И они всегда, вот просто идешь вот, и смотришь, вот девушка какая-то появляется, и все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
3: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
6: Вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев. Мужикам, в принципе, намного все это проще.
4: Ну, хорошо, хотя, ты даже едешь на тачке, твоя тачка хуже, чем та тачка, вот так вот смотрите. И думаете, так, у него машина
6: нет,
4: лучше,
6: а мы смотрим,
4: где хуже, где, ну, то, значит, нет, он успешнее, чем я, там, это же все.
6: Просто присматриваешь свою будущую тачку, и все.
4: Нет.
3: Да. Надя, скажи, пожалуйста, вот Богдан сказал, девушки. Вы сказали с Наташей, в принципе, все подвержены этому. Объясни, почему.
5: Ну, насчет красоты. Сейчас, на самом деле, парни уделяют не меньше времени красоты, чем девушки.
4: Укладка волос.
3: Богдан, сколько ты потратил на эту челку утром?
6: Мне, на самом деле, это большая лень. Я делаю это только тогда, когда надо куда-то прям вот реально. Вот мне сказали, нет, укладывай. Я хотел и прийти в кепке сюда, честное слово, чтобы ничего не
4: делать. А почему ты без кепки не можешь прийти вот со своими волосами от прожеток?
6: Ну, потому что это будет как бы очень жестко. А я мог бы прийти, но мне сказали, лучше не надо. Кто сказал?
3: Так,
4: я тебе говорю. Надя,
3: Почему другой? Ну, ты сказала, и парни тоже время тратят много.
5: И парни тоже. Но это чисто только красота. На самом деле, просто девушек говорят, что вот девушки так это... Просто девушки, может быть, больше снимают фотографии. Может быть, это больше на показ как-то выставляется. Но парни... На самом деле, лично я встречала самовлюбленных парней больше, чем самовлюбленных девушек. Поэтому сказать, что вот девушек самовлюбленных больше... Мне кажется, что нет.
3: И мы не должны касаться только красоты внешней, ребят. То есть самовлюбленность, это касается вещей того, что ты умеешь, на что ты способен, какие твои качества, твой характер. То есть ты можешь влюблен не только быть в свою красоту, да? Ты можешь влюблен быть в свой статус, в свои, ну, свои умения, знания, свои в учебе, да?
6: Все очень связано, потому что если я круто пою, я крутой эстрадный певец, значит, я круто выгляжу и так далее, и поехала. Если ты очень крутой мастер в чем-то, там, не знаю, делаешь крутые диваны, там вот реально у тебя талант, ты над этим работаешь, ты разумно подходишь, ты не самовлюблен, что вот мои диваны самые лучшие, а вы все вообще ничто. Как бы, ну, это все очень связано.
3: Смотрите, в Библии написан один текст, очень интересный, хотя в Библии много подобных текстов. Павел пишет Тимофею по своему письме, ему говорит, в последнее время появятся такие-то люди, и очень много перечисляет, и он пишет, ибо люди будут самолюбивы. И он говорит, что о том, в последнее время появятся и сребролюбивые люди, которые любят деньги, появятся и те, которые любят себя, очень много появится воров, подлых, несправедливых людей, да? Так вот, люди самолюбивые тоже стоят в этом списке. О том, что в последнее время действительно появится много таких людей. И мы видим, что сегодня действительно индустрия, да, развлечений, индустрия как, не знаю, красоты, моды, она все идет на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы себя, да, в центр ставить человека. Развивайся, ты можешь лучше, ты можешь круче, ты круче всех, ты этого достоин. И это способствует тому, чтобы человек вставил в центр не других людей, не Бога, а именно себя. Вот. А Христос в своих словах в Евангелии сказал, блаженны кроткие сердцем. Блаженны кроткие сердцем. То есть счастливые те будут, кто кроток сердцем. Вот. Я хочу, чтобы мы сегодня это как-то запомнили. Конечно, есть грань между любовью к себе и самовлюбленностью. Вот. О том, что все-таки нужно соблюдать вот эту границу, когда нам нужно остановиться и понять, что сейчас уже это я не люблю себя, это я уже просто чересчур люблю себя, да, чересчур занят собой. Вот. Как-то вот прокомментировать эти стихи можете, например, блаженны кроткие сердцем, и почему, как можно быть кротким сердцем одновременно и любить себя? Быть кротким сердцем и любить себя?
4: Ну, конечно, можно, потому что кротким сердцем оно не подразумевает, ну, под собой то, что ты не должен себя не любить. Это, наоборот, не говорит о том, что...
3: Не говорит о том, что ты должен забыть про себя совсем.
4: Да, это говорит о том, что ты не должен вот эту черту пересекать, которая уже идет к самовлюбленности, когда ты уже разошелся, ты пуп земли, и все-таки вот эта кротость, это какой-то такой баланс, когда ты любишь себя, но ты при этом кроток, ты делаешь что-то для других. Вот такой компромисс, я думаю.
3: Спасибо большое, ребят, что вы были сегодня с нами, делились своим мнением. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о самовлюбленности. Пусть Господь вам поможет быть кроткими одновременно и также не забывать о себе, чтобы вы могли любить близких, родных и себя в какой-то степени. Пусть Бог вас в этом благословит. Пока!
6: Пока!

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Пытаемся решить проблему таким способом, которым решить ее невозможно. Что делать человеку, в сердце которого появляется похоть? Это грех или нет? И Бог говорит: я отверг этих людей. Почему отверг? Откровение пришло от Иисуса. Иди! На человека говорит безумный, а Иисус говорит: вы подлежите гиене огненной. Это говорит о том, что ты умом своим Евангелие понимаешь, но верой ты еще его не принял. Итак, друзья мои, мы переходим с вами к изучению Слова Божьего. Сегодня я надеюсь, что это слово, которое будет сказано, оно для вас актуально. Я не думаю, что для всех. Хотелось бы так думать, что для всех оно актуально, но для кого-то оно будет актуальным, для кого-то оно будет полезным. Хотелось бы, чтобы так это было. Я приглашаю вас помолиться. Давайте мы помолимся, попросим благословения. О, наш Отец Небесный, мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас на внимательное исследование Твоего Слова. Дух Святой, мы просим Тебя, Ты коснись нашего ума, нашего сердца, чтобы Слово Твое ожило в нас, чтобы оно было откровением для нас. Мы просим Тебя, Господь, благослови, чтобы мы понимали, чтобы это до нас доходило и чтобы это вселялось в наше сердце. Я прошу Тебя также, благослови меня сказать эту проповедь, Господь, понятно, настолько, насколько возможно вот моим грешным языком выражать ту мысль, Господь, которую сегодня хотел бы донести до народа Твоего. Господь, за все Тебя благодарим, Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Проповедь я назвал так. Несовместимые вещи. Ну, можно продлить это предложение так. Несовместимые вещи, которые христиане пытаются совмещать. Несовместимые вещи, и мы сегодня об этом с вами будем говорить. За время своего служения я встречал в своей жизни очень много людей, ну и сам, наверное, относился к одной из категорий этих людей, христиан, верующих. Я встречал такую категорию людей, которые осознают, читая Слово Божье, осознают свою греховную сущность, свою греховную натуру. И в свете Писания они видят тот грех, в котором они находятся, и эта категория людей пытается приложить все старание, все свои силы для того, чтобы каким-то образом выправить себя, то есть сделать все возможное, чтобы каким-то образом избавиться от этого греховного состояния, от этого греха. Это первая категория людей, с кем мне приходится встречаться. И вторая категория, прямая противоположность этим людям, это другие люди. Это люди, которые считают, что они все делают правильно, что они закон соблюдают во всей полноте. Но проблема этих людей заключается в том, что просто-напросто они соблюдают заповеди в том круге, который они для себя нарисовали. То есть у них есть определенный выстроенный приоритет, что является грехом. И вот в этом выстроенном своем мышлении, приоритете, они греха не делают. При этом они спокойно могут делать какой-то грех, который они не считают грехом. Ну, допустим, считать меня плохим человеком. Вот этот Киссер, вот он негодяй. Это грех или нет? Но по их мнению это не грех, понимаете? То есть у них есть просто кружочек, они все делают правильно в этом кружочке, и они думают, что они святые. Дело в том, что они не понимают, что грех выходит гораздо дальше за пределы даже 10 заповедей. Апостол Павел сказал: если бы не было написано «не пожелай», я бы и не знал, что это нарушение закона, да? Если бы не было слов Иисуса Христа, который в Евангелии от Матфея записано: «Я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. А кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». То есть вы видите, как Иисус говорит, да? Вы можете 10 заповедей соблюдать, но на человека говорит безумный, а Иисус говорит: вы подлежите гиене огненной. Итак, друзья мои, сегодня мне хотелось бы помочь всем тем, Ну, и этим, конечно, второй группе людей тоже хотелось бы помочь. Но в первую очередь мне хочется помочь всем тем, кто находится вот в этой борьбе, кто сражается в своей жизни с теми, открытыми для них неправильными или неправедными поступками или грехами, в которых они живут, и они пытаются их каким-то образом победить и побороть. И я хочу вместе с вами на эти вопросы ответить. То есть облегчить хочу вам жизнь и ваше существование. Начну я вот с чего. Попрошу сейчас показать одну картинку. Анжел, пожалуйста, поставьте вот тот слайдик, который мы с вами приготовили. Я не начну. Вот картина. Достаточно известное произведение. И я хочу обратиться к народу Божьему. Ну как оно известно? Оно известно, может быть, не среди протестантов, но вообще это произведение известно. Кто может сказать, какая библейская история изображена на этой картине? Не назовете, да? Не, видите, Миша, там, про Версавию. Ну, конечно, вот если вы Библию читаете, да, синодальную, каноническую, то вы никогда не узнаете, что это за история. А? Это с апокрифов, да. Скажите, пожалуйста, сколько в нашей Библии глав в книге Даниила? 12. А я сейчас вам прочитаю 13-ю. Их 14, да. Но я прочитаю 13-ю. Не всю. Но это как пример для того, чтобы мы могли от чего-то оттолкнуться и с вами развить эту тему. Итак, Даниила, 13 глава, с 1 стиха. «В Вавилоне жил муж по имени Иоаким. Взял он жену по имени Сусанну, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его, и сходились к нему иудеи, потому что он был почетней и всех. И были поставлены 20 старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющим народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все имеющие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки». 8 стих. «И увидели ее оба старейшины, всякий день проходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней». «И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывались друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с ней». И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, Сусанну, в этом саду. Ну, сейчас я вам дальше не буду что-то читать, перескажу вам все своими словами, чтобы это быстро было. Итак, они ходили, эти два судьи израильские, приходили к этому богатому человеку, в саду прятались. Кстати, они там сидят вдвоем, работают, людей принимают, потом говорят: «Обеденное время, мы пошли домой на обед». А они знали, что она именно в это время ходит в саду, там купается в озере. И они туда вдвоем, ну, один одной дорогой, другой другой дорогой, потому что не говорили друг другу об этом. Прятались в этом саду, и когда Сусанна приходила туда купаться, они сидели там, слюнки пускали. Почему? Потому что у них к ней похоть появилась. И, короче говоря, они это делали до тех пор, пока не появилась у них... Знаете как, они, короче, пересеклись в этом саду случайно, и пришлось им открыться, что они тут делают. Один другому говорит: «Слушай, какая красивая». Он говорит: «Да, точно, красивая». И вот эта картина изображает вот эту ситуацию, когда они пришли вдвоем в сад, Сусанна пришла туда искупаться и сказала: «Закройте дверь». Рабыни закрыли дверь, и эти два судьи подошли к ней, Сусанне, и говорят ей: «Слушай, у тебя есть выбор. Или ты сейчас согласишься с нами быть, или мы скажем, что ты была с таким-то молодым человеком, и тебя побьют камнями». И это Сусанна сказала. Какая она была девушка? Как вы думаете, что она ответила? Богобоязненная, знаете, что она им сказала? Она сказала: «Лучше пусть меня Господь, я лучше себя в руки Божьи верю, чем в ваши руки». Ну и, короче говоря, они ее судили. В общем, это вы все прочитаете. Если захотите, прочитайте эту историю. Почему я с этой истории начал? Я хочу вам показать очень важный текст. Очень важный текст в этой истории. Смотрите, он записан в стихах 8 и 9. «И увидели ее оба старейшины», видели ее, «всякий день приходящую и прогуливающуюся, и родилась в них похоть». И дальше слушайте, вот похоть только появилась в них, 9 стих. «И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах Божьих». То есть что мы видим? Слово Божье говорит, что происходит с человеком. Он видит, в нем рождается похоть, и как только похоть рождается в нем, что происходит? Все, он на небо не смотрит. Ему, он от неба отвел глаза. Я хочу вам прочитать текст, который записан у Якова, 1 глава, уже в Новом Завете, 15 стих. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть, как только похоть в человеке появляется, вот только в нем похоть появилась, эта похоть тут же рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. И у меня к вам вопрос, к народу Божьему. Что делать этим судьям, которых я вам показал? Или, я специально показал, чтобы такой яркий пример был. Что делать человеку, в сердце которого появляется похоть? Что ему делать? Че? Не, ну смотрите, вы же все христиане, мои дорогие братья и сестры. Я христианин, вы христиане. Вот приходит ко мне человек и говорит: «Пастор, у меня похоть, что мне делать?» Что вы такому человеку посоветуете? Вот он, похоть у него. Давайте. Володя, подожди, не торопись. Володя вот библейским текстом шпарит и шпарит. Я тоже Библию знаю и могу тоже шпарить. Помогите этому человеку, что ему делать? Василий Васильевич, я не случайно вам процитировал 8 и 9 стих. Как только похоть приходит к человеку, что с ним происходит? Куда его сердце? Или вот мы говорим: у тебя что, похоть брать? Молись. Но Слово Божье говорит, что когда у человека похоть, он, ему Бог не нужен. Вы понимаете? Если вы читаете Библию, помните, там история в Ветхом Завете описана, когда... история, когда, как его звали-то, забыл. Он говорит: это полюбилось мне. Нет, когда он увидел золото, серебро, там, как его? Ахан, да? Ахан, он говорит: это ты зачем взял? Полюбилось мне. Вы понимаете? Вот смотрите, почему я это, хочу вам показать это. Похоть же, зачав, рождает грех. Человек говорит: я борюсь со своими страстями, я борюсь с похотью. У меня вопрос: как ты можешь с ними бороться? Как ты можешь с ними сражаться, если твой взгляд уже не там? И все мои вот эти советы человеку: брат мой, иди помолись. О чем? Он придет к Богу и скажет: Боже, помоги мне это побыстрее устроить. Помоги мне, чтобы Сусанна там одна была как-нибудь, чтобы никто меня не застукал. Похоть. Почему я назвал проповедь «Несовместимые вещи»? А потому что мы пытаемся решить проблему таким способом, которым решить ее невозможно. И когда человек мне говорит, у меня проблема, у меня такая похоть, или там у меня вот эта страсть, что мне с этим делать? Брат мой, вот ты можешь, знаете, как пословица говорит, ну, извините за такое сравнение, заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет, понимаете? Тут тебе не поможет это. Но нам же нужно решение-то этой проблемы-то. Как? Как помочь? Я вам хочу показать, что вы должны понять, что если в человеке похоть есть, человек, который уже, в сердце которого уже есть похоть, он уже связан этой похотью. И эта похоть в нем уже зачала грех. Единственное, что мы думаем, что грех будет тогда, когда ты сделаешь что-то. Ну, Володя, он цитировал Библию. Иисус развенчивает эти вещи. Вот почему я сказал, что эта проповедь касается и тех, которые думают, что они праведные, что они соблюдают законы, и тех, которые пытаются бороться. Иисус, как бы, знаете, Он нас погружает в понимание греха. Иисус говорит, кто посмотрел на женщину, уже совершил грех. Понимаете, уже грех совершил. Поэтому, друзья мои, мы будем решать с вами вот эту проблему. И, кстати, что я еще хотел сказать. Иисус говорит, уже прелюбодействовал в сердце своем. Я слушал тут одну проповедь, и я настолько был разочарован услышанным, как он посоветовал, что если вы посмотрели на женщину с вожделением, то уже прелюбодействовали в сердце своем. Совет номер один. Что надо делать? Не смотреть. Совет номер один. У меня сразу такой вопрос я хочу задать. Но прежде чем задам вопрос, прочитаю этот текст дальше. Смотрите, тут написано. Если же правый глаз... Это, Володь, твои слова. Если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб из членов твоих один, и не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось ее от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену огненную. И также про ногу там написано, если нога соблазняет тебя. Я стою перед вами, такой же, как и вы, читаю Библию. Там вот так написано. Я знаю, что как ко мне, так и к вам искушения приходят и соблазны всякие приходят. Вы можете меня убеждать в чем угодно. Я знаю по Библии, что вы все грешники. И я грешник. Апостол Павел пишет, я грешник в первую очередь. Да? То есть он грешнее меня. Я согласен. Он из грешников первый. Ну, я там третий или четвертый. Хорошо. Есть ли у присутствующих здесь в жизни то, о чем Иисус Христос сказал? Если глаз соблазняет тебя. Соблазнял тебе глаз? Соблазнял. Иисус говорит, если он тебя соблазнил, ты в сердце своем уже совершил грех. Вырви глаз. У меня сразу возникает вот вывод, напрашивается. Я смотрю на вас, глаза на месте. И у меня глаз на месте. Руки на месте. И ноги на месте. Судя по тексту, я должен сделать вывод. Первый вывод. Или вы все праведники, но вас не соблазняет ни глаз, ни рука, ни нога, и вы войдете в Царство Небесное. Или второй вывод. С глазами, руками и ногами где вы будете? Ну, где Иисус сказал? Лучше тебе будете ввержены в гиену огненную. Понимаете? И когда мне брат говорит там, не смотри, у меня сразу мысль, у меня, знаете, вот в церкви есть слабослышащие. А еще у нас Лена есть. Где Лена, кстати? Я ее не вижу. Лена Флусова. Да, Елена Флусова. Она вот активно совершает служение для слабовидящих, для людей с плохим зрением. И если мы говорим о том, что соблазн, то есть, как этот брат сказал, не смотри, если соблазн приходит через глаз, то значит слепые все, безгрешные. Аминь. Они ничего не видят. Я хочу вас разочаровать. Дело в том, что глаз он не видит. Видит мозг. Глаз – это то средство, через которое мозг считывает информацию и сам делает картинку. Так вот, друзья мои, я вас разочарую, кто думает, что если ты не будешь смотреть, значит, твой мозг ничего не будет рисовать. Будет рисовать еще как. Поэтому проблема решается не то, как вы учите. Не смотри. То есть получается так, что вся наша жизнь посвящена тому, чтобы бороться с похотью, но похоть вас уже от Бога отвела. То есть вы не можете этот вопрос решить, потому что похоть вас держит. И вам это любо. Если бы это вам любо не было, вы пришли к Богу и сказали: «Бог, убери от меня вот эту ерунду, она меня достала». Но это любо, и поэтому человек, приходя к Богу, он говорит: «Боже, убери от меня эту вещь». Уста его говорят. А сердце его говорит: «Оставь». Понимаете? И так и живем всю жизнь, 20-30 лет. Он борется с этой похотью и ничего с ней сделать не может. Итак, идем мы с вами, разбирая, что же нам все-таки делать. Давайте мы с вами откроем второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет: «Он дал нам способность, верующим людям, быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит». Буква убивает, а Дух животворит. Ну, давайте прочитаем еще один текст, чтобы мы могли раскрыть это для себя. Притча, 29 глава, 18-19 стих. Притча 29, 18-19. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается». Без Духа Божьего, без откровения человек не обуздан. Слова, информация, которую говорит рабу, вот вы говорите рабу информацию, он ее слышит, он ее понимает, но что? Но не слушается. Не слушается, он не делает то, что там написано. Есть огромная разница между то, что мы понимаем умом, когда мы читаем Библию, понимаем умом, и то, что мы принимаем верой. Огромная разница. Ко мне подходит сестра и говорит: «Мы молились, брат мой, и мне только от молитвы стало хуже». Я читаю вам, напомню вам текст Писания. В конце я его еще раз процитирую. «Ранами его мы исцелились». Ну, если я классический протестантский, адвентистский проповедник, я вам скажу так, что речь идет о освобождении от греха. Если я классический протестантский проповедник, но не адвентист, я вам скажу, что речь идет не только о освобождении от греха, но и о освобождении от болезни. Поэтому как бы акцент в церквях протестантских, там, допустим, баптистских, там, харизматических, когда речь идет вот на этот текст, они говорят, что этот текст нужно принимать верой для исцеления. Ну, а так как там это очень, как практика, там, напор на то, что человек верующий исцеляется, в нашей церкви напора на это нет. Я думаю, потому что там есть очень много чудес исцеления. Здесь их хотелось бы, чтобы было больше. Нет, поэтому можно этот текст толковать вот так. То есть каждый для себя толкует или придумывает это толкование. Итак, все читаете этот текст? Вы все читали этот текст? Ранами его мы исцелились. Все читали? Согласны с этим текстом? А кто верит в это? Вы должны понять, слышать и верить – это разные вещи. Я слышу, и вы слышите этот текст. Я понимаю, да, ранами его мы исцелились. Аминь, да, хвала Всевышнему. Да, я согласен. Я целиком и полностью на 100% с этим согласен. Вот эти судьи, которых я вам показал в книге Даниила, 13 глава, которые пытались соблазнить Сусанну, как вы считаете, они читали Библию? 100%. Знали они, что это грех прелюбодеяния? Если они говорили о том, что мы тебя сдадим, что ты прелюбодействуешь, тебя побьют камнями, они знали, что это грех. Но это не стало их частью. Понимаете, они умом понимали, но не приняли верой. Не растворили верой. Многие здесь присутствующих вот так на Библию смотрят. И я среди вас такой же. Что многие вещи в Библии я вижу, да и аминь. Но это еще не говорит, что я в это верю. Понимаете, да? Я могу говорить, я верю. Фразу «я верю», но это еще ни о чем не говорит. Я вам пример, помните, рассказывал, как я, когда пришел только в церковь, начал Библию читать, вернее, начал читать Библию, потом пришел в церковь и прочитал в Евангелии, что Петр по воде ходил. Я вам рассказывал, что я сделал. Я вам серьезно говорю, я так сделал. Я налил в ванну воды, встал на край ванны вот так, вода стояла, и я такой говорю сам себе, ну Петр же пошел, Иисус ходил по воде, я пойду по воде. И я даже думал, как эта вода такую плотность имела, что он... ну вода же может плотностью такой обладать, что по воде можно ходить. Можно по воде ходить? Зимой. Вода же превращается в лед, плотная становится. То есть меняется, я не знаю, что там с водой происходит. Я думаю, значит, как-то верой можно же это сделать, плотность воды же может поменяться. В общем, я так пытался сделать. Как вы думаете, дошел я до другой стороны ванны по воде? Для меня Слово Божие имеет огромное значение. Братья, вы должны понимать, сестры. Для меня Библия – это не информация. Для меня Библия – это... книга, по которой я должен жить. Эта книга для меня имеет практическое значение. Если я читаю в Библии, что-то вижу там, если это не работает в моей жизни, для меня это нонсенс. Это должно работать. Я не смотрю на Библию

Видите, что такое иметь веру. Хорошо, поехали. Идем дальше. Итак, первое, что мы должны понять, что слушать Слово, читать Библию, соглашаться с тем, что там написано, это еще не говорит о том, что вы верите. Это еще не говорит о том, что вы верите. Вы просто согласны с тем, что там есть. А здесь в притчах написано «без откровения свыше». Без откровения свыше. То есть пока не придет к вам откровение, вы просто воспринимаете это как информацию, с которой вы согласны. Приведу вам пример на Новом Завете. На Новом Завете и на Израиле, который жил в Новом Завете. История до боли знакомая всем. Рождество Иисуса Христа. Рождество. Вспомните, ну давайте рождественскую историю. Что, с чего там мы показываем, какие сценки? Волхвы там с востока идут, приходят, там подарки какие-то дарят. Первый вопрос. А почему волхвы с востока пошли? А? Молодец. И что это, о чем эта звезда говорит? Родится царь. Смотрите, то есть волхвы с востока знают информацию о том, что на востоке родится царь, видят знамение, собирают пожитки и идут, чтобы как-то отметить это событие. Приходят они куда? К Ироду приходят. И говорят Ироду, где царь иудейский? Ирод выпал в осадок и говорит, это я что-то не понял. Позовите-ка адвентистов сюда. Адвентисты приходят, он спрашивает. Ну, я утрирую, не обижайтесь. Того времени, ожидающие. Адвентисты – это ожидающие. Он говорит, позовите ко мне фарисеев и книжников. Книжники приходят. Он говорит, слушайте, тут пришли вот эти мужики с востока, и они говорят, что должен родиться царь. Что говорят фарисеи и книжники? Давайте. Что они говорят? Они говорят, мы сейчас вам полную картину нарисуем. Они говорят, царь должен родиться в Вифлееме, и знамение того, что он родился, вот это и вот это, вот это. Все без исключения знают, что должен родиться царь иудейский. Какая их реакция, что родился царь иудейский? То есть они обладают информацией, мы с вами не обладаем информацией, которой обладали они. Мы так не знаем Тору, как знали они и вот эти все пророчества, потому что они ожидали Мессию. Какова их реакция? Василий Васильевич? Дырка от бублика. Ничего не делают. Совершенно ничего не делают, хотя информация есть. А эти делают. Я хочу вам прочитать несколько библейских текстов. Что происходит в Израиле, когда рождается сын иудейский. Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 стиха. То есть Иисус родился и написан. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Волхвы с востока как пошли? Потому что их что-то повело туда. Симеон как пошел? Потому что у него было вдохновение, он идет. По вдохновению. И дальше мы читаем, что он не увидит смерти, и пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки и благословил Бога и сказал, «Ныне отпустил ты раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Вот она совершенно разная реакция на одни и те же события. Эти знают и эти знают. Симон знает и иудеи знают. Симон читает Слово Божие, и они читают Слово Божие. Рождение Иисуса Христа, одни реагируют как? Где Иисус родился? Они точно говорят, где? Они точно говорят, когда? Потому что, когда

узнал, что его обманули, что он сделал? Ну, читай, в Евангелии, вспомни, что он сделал. Приказал побить младенцев от нуля до двух лет. Почему именно в этот период от нуля до двух лет? Потому что выведал у них срок его рождения. Все, они все знают. Но как они, верят или не верят? Молодец, Василий Васильевич. Вот мы к этому идем, чтобы мы с вами, мы должны к этому подойти. Итак, вы видите, ну не только Симон там реагирует, 36 текст, тут же была Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прозыв с мужем от детства 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. То есть мы видим, что Слово Божие говорит, что есть Писание, есть определенные Божьи слова, но для одних это просто информация, для других – вера. Все, они принимают верой. Хочу привести вам еще один текст. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 37-38 стих. Иисус говорит: «Пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его никогда не видели, и не имеете слова его, пребывающих в вас, потому что вы не веруете в того, кого он послал». То есть они слышат, они читали, они знают, но не верят. И еще один текст. Евангелие от Матфея, 16 глава, 15-18 стих. Иисус задает вопрос ученикам своим. «А вы за кого почитаете меня?» Симон Петр сказал. Чего он говорит? «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Ну, давайте дальше, что тут написано? Почему он в это верит? «Потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах, открыл тебе это». То есть почему они верили? Не потому что они информацию знали, а что-то с ними было не так. Они, что-то с их восприятием было совершенно иное, не такое, как с Израилем. Поэтому пока мы с вами не поймем, что же с ними было не так, мы можем Библию с вами читать с утра до вечера. Быть согласны с каждым, с каждой точкой Слова Божьего. Но при этом не иметь ни малейшей веры. Итак, читаем. Как же нам решить эту проблему? Римлянам 10 глава с 9 по 18 стих. «Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». 17 стих. Как бы вывод. Итак, откуда же берется вера? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Здесь загвоздка, я вам уже не раз об этом говорил. Слово Божьего стоит слово не «логос». Вера от слышания, а слышание от Логоса Божьего. Нет, тут не «логос» стоит. А тут стоит «рема», «откровение», переведенно просто в русском языке слово. Откровение должно быть. Вера от откровения Божьего. Иисус говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления». 2 Коринфянам 4:6. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией и лица Иисуса Христа».
Кстати, вчера я эту тему затронул о том, что человек сердцем верует, и мне сказали так, с вами не согласится, кто со мной не согласится, Наташа? Я говорю, что сердцем человек веру принимает, а со мной не согласится любой врач, да? Врач скажет, сердце это что такое? Это мышцы. Качает сердце, кровь. Я вас сейчас разочарую. Немножко прочитаем. Сердце больше, чем просто орган. По данным исследования, опубликованном в 2001 году в журнале медицины Марком Ньюманом, Марк Ньюман произвел исследование в отношении сердца. Медик. Что он пишет? Память, внимание, концентрация несколько снижается сразу после операции шунтирования. Аналогичный спад наблюдается и 5 лет спустя. Это значит, что шунт может повлиять на приток крови к головному мозгу, думают люди. Получается, что между сердцем и мозгом есть прямая связь через кровообращение. Исследователи Института математики сердца также утверждают, что сердце играет немаловажную роль в функционировании человеческого интеллекта, эмоций и личности. То есть медики сегодня приходят к выводу, что сердце – это не просто насос, качающий кровь, а что между сердцем есть огромная связь с эмоциями, интеллектом и личностью. Согласно существующим представлениям, именно сердце ассоциируется с интуицией, любовью, творчеством и мудростью, благодарностью, верой и другими подобными человеческими чувствами. Лучшие человеческие качества связаны именно с сердцем, а не с умом. Откуда все мы это знаем? Мы знаем это потому, что чувствуем все эти эмоции своим сердцем. А есть ли какое-либо научное объяснение всему этому? Вопрос. Ответ. Сердце физически общается с мозгом и остальными частями тела, причем эти пути сообщения лежат через часть нашего мозга, отвечающего за эмоции, а также проходящие через части мозга, отвечающие за процессы мышления и рассуждения. Сердце имеет сложную нервную систему, способную запоминать и хранить информацию. Импульс, вырабатываемый сердцем, передается с волной кровяного давления. Этот импульс достигает и разряжает энергией каждую клетку нашего тела и мозга, заряжает. Сердце также излучает мощную электрическую энергию. Оно проникает в каждую клетку нашего тела, в том числе и каждую клетку головного мозга. Сила электрического сигнала, поступающего от сердца, настолько большая, что она проходит через кожу, распространяясь вокруг на 360 градусов, приблизительно на 3 метра, в пространственном кругу нас. Ни один другой орган не имеет столь большой электрической силы. Сердце представляет собой еще и гормональный орган. Гормон любви играет важную роль в нашем эмоциональном и социальном развитии. Например, окситоцин вырабатывается в тот момент, когда мать кормит и лелеет своего ребенка. Доброта, забота, любовь, признательность, благодарность, прощение и другие виды поведения, которым являются продуктами семьи и общества, могут иметь много общего с тем, насколько хорошо сердце работает на физическом, эмоциональном, ментальном и духовном уровне. Вы слышали, бывает так, человек, говорят, мозг управляет всем. Человек попадает в ДТП, и мозг отключен. Человека переводят на аппарат искусственного дыхания. Но сердце продолжает работать. То есть, когда говорят, что сердце работает от мозга, нет. Сердце с мозгом не связано. И если вы даже отключите мозг, сердце продолжит работу. Поэтому, когда мне говорят, что вера в мозгу, а Библия говорит, не полагайся на разум твой и всем сердцем веруй в Господа, то сегодня даже ученые уже согласны с тем, что сердце – это не просто насос, который что-то качает. Такие выражения
такие выражения, как «открой свое сердце» или «мое сердце с тобой» могут быть более чем символичными. Это медик пишет. Некоторые люди, которые стали визуализировать свое сердце, открывающее для других, стали чувствовать себя намного спокойнее и увереннее. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 26 по 31 стих. Вот эта история про откровение и Петра, идущего по воде. Почему я не смог пройти по воде в ванной? Как это? Я верю. Ну, Лёва, давай, что там? Подождите, Володя, нет смысла. Слушай, так когда Петр пошел по воде, тоже смысла не было. Нет, смотри, тут какой текст стоит. Смотри, что тут написано. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак». И о страхе вскричали. Но Иисус, стуча, заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты», вот здесь ключевой текст стоит, «повели мне пойти к тебе». И Петр не сделал ни одного шага до тех пор, пока что? Пока Иисус ему не повелел. А Иисус ему что сказал? «Иди, повелеваю». Откровение пришло от Иисуса. «Иди». Он ему повеление дал. И Петр пошел. Но как только мозги включил, приехали. Да, он же включил мозг, начал думать, анализировать. Он увидел бурю и начал тонуть. Итак, приходим к выводу, зачем нам вера? Во что нам нужно верить? Мы возвращаемся к тому, что многие люди живут в борьбе, вот они идут, борются, с искушениями они борются, они пытаются эти искушения победить, они читают Библию, написано, это плохо. И они говорят: мы это победим. Иисус сказал, надо не смотреть, мы не будем смотреть. Но искушение приходит и приходит, приходит и приходит. И он всю жизнь борется и борется. И мы читаем, что нужна вера. Вера от слышания, а слышание от откровения. Вера от откровения Божьего. Вопрос, как это откровение получить? Как Божье откровение получить, чтобы это начало работать? А Божье откровение получить просто, если мы будем знать одну вещь, очень важную. Евреям 8 глава 7 стиха. Евреям 8, 7 стих. 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другого. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израилевым, с домом Иуды, новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву, после тех дней, говорит Господь». Это Слово Божье. Аминь. Я читаю Слово Божье. Это же Библия или нет? Библия. Читаю, смотрите, дальше. Вот завет. Вот завет, который Бог заключает с домом Израилевым. «Вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Завет заключу, говорит Господь, новый». Какой завет? Вложу куда законы? В сердце. В сердце вложу. Что-то должно произойти с человеком. То есть с ним должно произойти какое-то преображение, он должен как-то верой принять это слово. Вы все согласны с этим словом-то, с Библией? Вложу законы в сердце. У кого работает? Один рук. Два. В двоих заработало. Хвала Всевышнему. Вложу законы в сердце их, и оно заработает.
Давайте еще один текст. Еще один текст. Еще один текст. Римлянам 9 глава с 31 по 33 стих. «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Почему? «Потому что искал не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». То есть, почему они... Где у них проблема была у Израиля? Начнем с самого начала. Появилась у меня похоть. И как Израиль боролся с этой проблемой? Он старался эту похоть победить делами закона. И Бог говорит, я отверг этих людей. Почему отверг? Потому что они хотели, но не сделали. Что несовместимо? Несовместимо то, когда мы, живя в Новом Завете, который Иисус заключил с Домом Израилевым, и Он сказал, что закон мой напишу в сердце их, мы пытаемся Новый Завет соединить с Ветхим Заветом и пытаемся искать не в вере, а в чем? А в делах закон. Поэтому, друзья мои, помощь вам. Поймите правильно. А то сейчас мне сразу тут напишут, что пастор, это что, если я хочу грешить, значит мне продолжать грешить? Я не об этом. Если у тебя есть проблема, и ты эту проблему видишь, если у тебя в жизни есть грех, если у тебя есть соблазн, если есть у тебя похоть, если у тебя есть похоть, и ты умом своим считаешь, что ты принял Иисуса Христа как личного спасителя, но эта похоть живет в тебе, это говорит о том, что ты умом своим Евангелие понимаешь, но верой ты еще его не принял. Еще Бог не живет в твоем сердце. Еще тот завет, о котором ты читаешь, он еще не заключен с тобой. Это не говорит о том, что тебе нужно все бросить, хлопнуть дверью и уйти. Мы с вами прочитали, в Римлянам там написано: вера от слышания, а слышание от откровения. Что я тебе советую? Продолжай не с грехом бороться, а продолжай общаться с Богом. К Богу приходи, у Бога спрашивай. И Бога проси, как Иисус Христос некогда сказал Петру: не плоть и кровь тебе это открыла, а Отец мой открыл тебе. Проси у Бога, чтобы Бог дал тебе веру. Ибо должно Богу верой вселиться в сердца наши. И тогда твоя жизнь, как Иисус Христос сказал, возьми крест свой и иго свое, и следуй за мной. И тогда вот это иго и крест твой, там написано, бремя мое, Иисус говорит, какое? Легко. И ноша моя не тяжела. Ты будешь идти по жизни победителем, а не тем, кто все время сражается и все время в поражении находится. Помолимся Господу, попросим благословения. Наш Отец Небесный, мы просим, милосердный, праведный Господь, чтобы Ты благословил нас. Я прошу Тебя об одном, Господь, чтобы поняли правильно, что я ни в коей мере не призываю людей к жизни в беззаконии. Любая страна живет на законах государственных, которые ограждают, сдерживают зло. Я не об этом хочу сказать, Господь, и не это хочу донести до народа Твоего. Я хочу донести, что, Господь, Ты, заключая с нами завет, вписываешь Твой закон в наше сердце. И если там нет закона Твоего, если в нашем сердце живет грех, если в нашем сердце живет похоть, это как раз говорит о том, что там нету завета. Там нет того Христа, который должен быть. В нас нет этой свободы. Грех над нами господствует. Хотя Христос пришел, чтобы дать свободу нам. Я прошу Тебя, милосердный, праведный Господь, чтобы мы искали не в делах закона, а в вере спасения. Ради Твоего и святого имени, Господь, ради нашего спасения,
ради нашего, Господь, счастья и мира на этой земле. Я прошу Тебя об этом. Тебе, к нашему Господу, Отцу, Сыну и Духу Святому, слава и держава во веки веков. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Если человек молод, полон сил, ведет активную жизнь, чего ему еще не хватает? Может ли все это быть пустотой? И нужно ли искать в жизни какой-то смысл? У нас в гостях тренер по ораторскому искусству и технике речи, ведущий мероприятий различного формата Андрей Чернышов.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Андрей. Вот ты на одной из своих страниц в соцсетях написал такую фразу. «Мой самый большой страх – это дожить до преклонного возраста и понять, что прожил пустую и бессмысленную жизнь». А почему это тебя пугает больше всего?
2: Оно у меня как-то изначально так сложилось, что я, сколько сознательного возраста себя помню, еще с детства, я всегда задавался вопросом, а откуда, что и как произошло, что я вообще делаю в этом мире. И это как своего рода моя такая психологическая потребность – чувствовать и понимать, для чего я живу. И если я задумываюсь о том, что спустя там 30, 40, 50 лет я сяду вот так, такой весь старый, седой, с бородой, и задамся вопросом, а что же я сделал в своей жизни такого, чтобы сказать, что вот эта жизнь была полезна, и не найду ответа, то мне будет страшно, то мне будет очень грустно.
1: А что вообще для тебя значит пустая, бессмысленная жизнь? И может ли вообще каким образом нескучная активная жизнь быть пустой?
2: Может ли нескучная активная жизнь быть пустой? Может быть, она такой. Отвечу вот так. Почему? Потому что если ты делаешь то, что не наполняет тебя, но скорее просто исполняешь какую-то роль. Например, общество решило, или социум, в котором ты находишься, решил, что ты должен быть активным и должен быть лидером. Но по натуре ты не активный и не лидер. Просто ты интроверт. И ты бы, наоборот, хотел бы где-то что-то делать, копошиться, например, какие-нибудь микросхемы составлять. А тебе говорят, ты должен быть лидером. Ты идешь и ломаешь себя, ломаешь свою сущность и становишься этим лидером, но потом у тебя приходит выгорание. Вот знаете, как, например, говорят про бизнесменов, которые вроде как могут достичь какого-то успеха, большие деньги заработать, даже власть какую-то заиметь. Но проходит время, и они садятся и впадают в какую-то глубокую депрессию. Потому что они в тот момент задумываются, а соответствует ли это тому, чего бы они хотели видеть в своей жизни. Чувствуют ли они что-то у себя вот здесь, в груди, что когда они понимают, вот я бизнесмен, я занимаюсь таким-то бизнесом, идет ли отклик им в душу. И если они не находят этого отклика, не понимают, как это вообще в принципе приносит пользу, то это приводит их в глубочайшую депрессию.
1: Но я так понимаю, что активность, она находит отклик в твоей душе. Это на самом деле твое.
2: В моей, да.
1: Да. Ты вообще всегда не любил сидеть без дела. Я знаю, что мама растила тебя и твоих трех младших сестер одна, без отца. Она много работала. Чем ты вообще в это время любил заниматься?
2: Я могу сказать, что таким, как сейчас, я был не всегда. К слову, еще до того, как я пошел в армию, это вот подростковый, детский период, и когда мне уже было 18 лет, я был скромным, тихим, зажатым мальчиком. Да, да, оно было так. Но я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то психологическая перестройка в связи с тем, что ты становишься более взрослым. Возможно, это как-то обстоятельства на меня повлияли. Но когда я вернулся из армии, я начал меняться. Я помню, из нелюдимого такого мальчика, который сидел один, я начал превращаться в парня, который общается с большим количеством людей.
1: Сейчас мы еще немножко, чуть позже об этом поговорим, но все-таки вот слушай, про детство. Вот я знаю, что мама на работе, ты один, с тремя младшими сестрами, и я знаю, что ты вообще-то любил их строить. Мне рассказывали, что ты, например, заставлял их учиться. То есть все-таки что-то, значит, было в тебе такое. А вообще, вот, почему ты в какой-то степени взял на себя роль главы. Вот в отсутствии мамы, ведь ты, по сути дела, был главой семейства, ты был единственным мужчиной.
2: Как раз, как я уже сам себя анализирую спустя время, я почувствовал такое понимание, что нет того, кто мог бы управлять семьей, кто мог бы быть старшим, защищать. И да, я был на тот момент ребенком, который еще, в принципе, не готов был стать взрослым. Но вот это понимание, что как будто бы чего-то не хватает, как будто бы нет какой-то мужской силы, которая сделает то, что нужно сделать, которая защитит семью, устаканит ее. Вот ее не было. И у меня возникло понимание того, что, видимо, раз я тут единственный мужчина, несмотря на то, что на тот момент еще ребенок или подросток, мне нужно взять на себя эту функцию. Ну и вот с младшими сестрами я, по всей видимости, вот прямо сейчас, разговаривая с вами, начинаю осознавать в моменте, что, вероятно, тогда еще начали зарождаться какие-то лидерские наклонности, потому что нужно было решать вопросы, связанные с тем, как, например, учатся мои сестры или как они выполняют домашнее хозяйство.
1: Слушай, ну вообще, кто-то занимался твоим воспитанием, кто-то тебя направлял, ведь, ну, как сказать, дети предоставлены сами себе, особенно мальчики, это могут быть, я не знаю, там, всякие мысли в голове, какие-то шалости, мягко говоря.
2: Моим воспитанием отчасти, можно сказать, занималась мама, отчасти у меня были бабушка и дед. Но по большей части, вот как раз-таки, как в наше время говорят, или точнее говорили в то время, когда было мое детство, меня воспитала улица. Но не в том плане, как мы понимаем, что там бандитизм какой-то или какие-то такие серые схемы. Нет, не в этом плане. А в плане, что я ходил по улице, я общался с очень разными людьми и порой даже не самыми правильными, если бы мы так выразились. Не самыми благополучными. Но вот это общение, оно вроде бы и было опасным, но при этом понимание того, что Бог меня защищал от всяких опасностей, оно меня выводило на то, что я начинал больше и больше понимать людей, разбираться в разных типах личности людей.
1: И это, по сути дела, помогло тебе в будущем, да, когда ты уже стал работать, на самом деле, с большим количеством людей, с порой совершенно незнакомой тебе аудиторией. Ну, а вообще, как бы, вот кто тебя учил понимать, что такое добро, что такое зло, что хорошо, что плохо? Был вот кто-то, кто направлял тебя в этом?
2: Вероятно, это был Бог. Только так я могу ответить. Угу. Потому что тогда, конечно, я не задавался таким вопросом, а кто меня воспитывает, кто меня учит. В моем видении это было так, что я смотрел на то, что происходит, или если вижу какие-то неправильные обстоятельства. Ну вот, например, помню, когда мне лет 8 или 9 было, я оказался в компании парней, которые токсикоманили. И я помню, вот мне интересно было уже сейчас во взрослом возрасте анализировать.
1: То есть ты это тоже попробовал?
2: Нет, нет. Там было такое, что вроде я знаю сейчас, как взрослый, что детям и подросткам очень важно социализироваться. Угу. И в том обществе или социуме, в котором они находятся, независимо от того, хороший это социум или не очень хороший, им важно быть частью этого социума. Но почему-то во мне что-то такое сидело, что когда я видел, как они сидят, нюхают клей, я смотрел и сам себе говорил, нет, я этим не хочу заниматься.
1: Слушай, ну это просто чудо вообще, ну, как сказать, мальчишка из, ну, из такой как бы семьи, да, и предоставленной большую часть времени самому себе, и оказался в такой компании, и ты все равно выбираешь лучшее, как бы хорошее, Божье. Это на самом деле, ну, только Божья рука в этом была.
2: Да, вот в этом плане еще одна история была. Когда мне уже лет 12 было, я был в детском санатории, и с друзьями побежал в лес. Они захотели покурить.
1: Угу.
2: Понятно, это такая, можно сказать, пацанская история, когда тебе говорят, вот, покури, а то если ты не покуришь, и если вдруг воспитатели узнают, что мы курили, чтобы не подумали, что ты, как говорили, стукач. Ну, меня за это зацепили, я покурил вместе с ними. После этого я, наверное, в течение где-то 2 недель также за угол с парнями бегал курить. Курил, но, помню, на меня повлиял большой-большой плакат, висел о вреде курения. Когда я каким-нибудь друзьям или знакомым рассказываю, они...
1: Мне кажется, вот это так, вообще, да, ни на кого не влияет, даже на взрослых.
2: Не влияет. Вот так они и говорили. А я его прочитал, полностью досконально, серьезно к этому отнесся, и потом пришел вот так за угол, где парни курили, и сказал им, пацаны, я не буду этим заниматься, не хочу. И вот таким образом я только 2 недели в своей жизни покурил, когда мне было 12 лет. И тогда же я отказался от этого.
1: Слушай, мне, знаешь, просто кажется, что на самом деле активная жизнь, она может быть вообще порой жизнью, ну, без головы, скажем так. А у тебя, может быть, на тот период еще, если активности и не было, то у тебя как бы хорошо уже голова-то включалась, и ты вот на самом деле стремился, да, разобраться в том, что правильно, неправильно, плохо, хорошо. А вообще как Арвин на тебя повлиял, на твою дальнейшую жизнь?
2: повлияло таким образом, что я начал гораздо лучше разбираться в людях, избавился от каких-то таких возвышенных романтических ожиданий. Угу. И в каком-то плане оно даже слишком грубо получилось, потому что, вот в принципе, как я в жизни наблюдаю у людей, как происходит, из крайности в крайность мотает в определенном возрасте, а потом как-то устаканивается в золотую середину. Угу. И вот у меня было примерно так же, что когда я был подростком, до того, как я пошел в армию, у меня было очень романтичное представление о жизни. Я прям все идеализировал.
1: Все даже... в розовых тонах.
2: Да.
1: Я думала, только девочки к этому склонны.
2: Вот я был склонен. Для меня девушки были это ангелы небесные, от них невозможно ожидать ничего плохого. И когда там мои сверстники думали о том, как пойти с кем-то погулять, я помню, как лежал на кровати и представлял. 22 года, у меня будет жена, двое детей, я буду образцовым семьянином. Вот так я в 16-17 лет примерно думал. И пройдя через армию, вот это был период таких разочарований и понимания того, что не все так просто, как я это представлял. И меня скатило в другую крайность. Я во всем разочаровался и немножко жестковато начал себя вести.
1: Это в армии было еще? Или уже после?
2: Уже после армии. После армии. То есть мои старые друзья, люди, которые меня знали в то время, и те, которые знают меня сейчас и в то время знали, они могут сказать, что то, что было сейчас, и то, что сейчас, это земля и небо. Абсолютно два разных человека. Потому что тогда было вот это вот чувство некоего разочарования, и даже было ощущение того, что нужно вести себя жестко, даже несмотря на то, что я не хочу вести себя жестко. Но это нужно для того, чтобы... защититься.
1: А вообще, чем твоя жизнь была занята после армии, когда ты вернулся? Вот, да? Работа, учеба, что было? Друзья? Свободное время чем
2: занимал? Я вот эти, я бы так сказал, первые 8 месяцев после армии называю самой темной страницей в своей жизни.
1: Но если что... можно что-то об этом.
2: Да, можно, конечно, да. О себе-то можно все рассказать. Когда я пришел с армии, это было где-то за месяц перед Новым годом, один из моих друзей позвал меня в компанию. И нас тогда было 40 человек, очень большой Новый год мы организовали.
1: Ой, да.
2: И это был Новый год, который не просто куча веселых парней и девушек, где все классно, круто отдыхали, но это было еще и много алкоголя. И тогда я впервые попробовал алкоголь. И с тех пор, вот первые 8 месяцев, если вот мы сейчас можем представить какого-нибудь пьяницу, вот честно могу сказать, что я... не побоюсь этого выражения, бухал по-черному. То есть чуть ли не каждый день я ходил, там, пиво, водка, вот это все было. Сейчас, наверное, сложно сказать, посмотреть на меня, что я не похож на алкоголика. Но, как говорила одна моя хорошая знакомая, ты просто вовремя оттуда вышел, поэтому на тебя это не повлияло особо.
1: Ну, то есть твоя жизнь, она была не скучная, благодаря тому, что все время компании, вечеринки, да? Веселуха вот эта.
2: Но с другой стороны, конечно же, из негативных ситуаций можно все равно находить что-то положительное. И раз уж я в этом был, этого не исправить, но можно подумать, о чему меня это научило. И вот я, исходя вот из такой своей жизненной философии, проанализировал в том числе и это. И я понял, что это меня научило еще больше, еще лучше разбираться в людях, понимать, как с ними общаться. Ну вот, в общем, навыки коммуникации какие-то начали развиваться.
1: Которые сейчас тебе очень помогают, да.
2: Да, особенно в психологическом плане. Какие-то страхи, какие-то переживания ушли, притупились. И вот эта моя романтичность, и вот это мое ощущение того, что вот я должен такой интроверт закрыться в своем мирке, оно ушло. И таким образом, по всей видимости, я начал уже отталкиваться от этого. Или Бог меня даже подталкивал в нужное русло.
1: Вот слушай, как раз после армии через какое-то время ты познакомился с верующей молодежью. Mm-hmm. Но это же огромная разница, ну, в людях, наверное, между тем, какими были твои друзья, с которыми это пиво, алкоголь каждый день, и верующая молодежь. Как это вообще могло произойти, что ты попал в эту компанию?
2: Там была история, что я просто случайно в соцсетях познакомился с одной девушкой. Ну, как обычный парень. Погулять с девушкой, интересно, познакомиться. И мы гуляли, и в процессе общения выяснилось, что она верующая. Ну или точнее, мы каким-то образом начали разговаривать про Бога. А когда я был в армии, у меня была такая маленькая синяя гедеоновская книжечка «Новый Завет и Псалтырь». Возможно, кто-то из зрителей поймет, вспомнит, что это за книжечка. И я тогда ее почти всю прочитал. А на тот момент я был, ну, очень самоуверенный в себе парень. Угу. То есть из одной крайности в другую крайность ушел. И раз я прочитал, я думал, что я все знаю, все понимаю. И мы с ней спорили. Я говорил, я все знаю. Она мне говорила, да ничего ты не знаешь, не понимаешь. И вот так вот мы спорили. И она меня таким образом пригласила на домашнюю группу, которая тогда проходила в Челябинске. Я на нее пришел, увидел, как люди начали разговаривать о Библии, о каких-то темах, которые этого касаются. И я понимаю, что я сижу, а у меня в ушах белый шум такой.
1: Ничего
2: не понимаешь. Вообще ничего не понимаю. И я понял, что она была права, что я не понимаю ничего, что мне нужно этому учиться.
1: И кроме вот того, что ты понял, что ты Библию не очень знаешь, тебе вообще это как, интересно было общаться с ними?
2: Общаться было интересно, потому что, с одной стороны, у меня было такое убеждение, что верующие люди — это там может быть какое-то биение лбом о пол, какое-то неадекватное поведение, возможно. Хотя при этом я все равно изучал и искал какую-то истину, и в том числе предполагал, что Бог, наверное, есть, и даже пытался общаться с Ним в своем том понимании. Но были некоторые предубеждения, которые у большинства людей в нашем мире есть. И на тот момент, я помню, сидел и слушал, и у меня было понимание такое, что ну вот в принципе я анализирую и смотрю, отставив все свои стереотипы в сторону, что люди ведут себя адекватно, нормально разговаривают, общаются друг с другом, никто лбом о пол не бьется. И к тому же... Там очень вкусно кормили, первое, второе, все как положено. А что нужно холостому парню обычному, чтобы его вкусно покормили? Знаете, здесь как отчасти вот это путь к сердцу мужчины лежит через желудок, оно, наверное, сработало. Да. И у меня не было какого-то духовного запроса. Или, возможно, он был, но я этого не понимал.
1: Вот я хотела, да, про духовную составляющую твоей жизни в тот момент. Вот это ты позже написал, да, что самый большой страх, что жизнь твоя окажется пустой и бессмысленной. А вот тот, на тот момент, когда ты эти месяцы все после армии, у тебя был алкоголь, вечеринки каждый день, у тебя как вообще не было потребности смысл жизни поискать? Тебя как все в принципе устраивало? Что в это время ты ощущал?
2: Оно как-то смешивалось. Потому что, с одной стороны, я в таком в пассивном формате, наверное, задавался вопросом, что «а как? А почему вот это вот так происходит?» Но большую часть моей жизни поглощало то, что на тот момент, как мне казалось, я живу хорошо. Ну, то есть я...
1: Внешне очень все красиво было, да?
2: Да. Я такой парень, который в тот момент уже из деревни переехал в Челябинск, в большой город, обосновался там, начал любить ходить по увеселительным заведениям на вроде ночных клубов, часто там находился. И у меня было понимание, что вот у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю.
1: И можешь у меня себе есть все это позволить,
2: да. В принципе, я такой из себя красавчик. Внимания в женщинах у меня недостатка нет. Вот у меня было такое понимание, что все хорошо в моей жизни, все классно, все круто.
1: Понятно.
2: Но потом это начало ломаться. Ломаться, когда я как раз-таки начал уже больше общаться с верующими людьми.
1: С людьми, ну как бы с другими людьми, да?
2: Да.
1: Ты знаешь, мне рассказывали, что когда они на тебя смотрели, они вообще, мне так честно признались, они думали, что это у тебя все несерьезно, что это ненадолго, что это такое очень проходящее в твоей жизни, что ты не тот человек, чтобы действительно поверить в Бога, принять его в свою жизнь. Вот почему они так могли о тебе думать? И вообще, вот что в твоей-то душе происходило? Что-то ломалось, менялось?
2: Знаете, я могу понять людей, почему они так думали, потому что я себя анализирую и понимаю, каким я был тогда. То есть на конкретном примере объясню это. Прихожу я на молодежку.
1: И на встречу молодежи, да?
2: Да, на встречу молодежи. И там начинает подниматься какой-то вопрос. Например, самый распространенный – это отношения между парнями и девушками. И на тот момент у меня было такое понимание, как что на уме, то на языке. То есть я вообще не боялся выражать свои мысли, независимо от того, понравятся они людям или нет. Мне было абсолютно все равно, понравится людям, что я скажу, или они как-то по-другому отреагируют. И если, например, говорят, что никаких интимных отношений до брака не должно быть, Я откровенно сижу и смеюсь. Я говорю, вы что здесь, чушь несете? Вы с ума сошли, что ли? Вы понимаете, что вы говорите?
1: В каком мире вы живете,
2: так?
1: Да.
2: Вы что, ненормальные? Ну, то есть я не боялся, я прямо говорил. Я понимаю, что я во многих моментах таким образом себя вел. И это было так, что даже если я приходил на молодежку, то после молодежки я звонил своим старым друзьям и ехал в ночной клуб. И там уже, что называется, отрываться, веселиться. И здесь можно понять этот момент, но... Я знаю, что визуально оно выглядело так, но Бог-то знал, что я так вел себя не потому, что я защищал свое желание как-то грешить или еще что-то в таком духе. Я просто имел неправильно устоявшиеся взгляды на жизнь. Угу. И я искренне считал, что вот так оно правильно. Что так, как они делают, это неправильно, а так, как у меня, это правильно. Я даже осмелюсь немножко с Павлом себя в этом плане сравнить. Что Павел до
1: апостол
2: того...
1: Апостол Павел, да?
2: Да, апостол Павел до того, как Иисус к нему обратился, он делал плохие вещи, но он искренне верил, что он поступает правильно. Ну и вот у меня что-то в этом же роде было, что я искренне верил, что поступаю правильно.
1: То есть люди видели, что ты, ну, не просто в чем-то расходишься с ними во взглядах, но у тебя по многим вопросам просто противоположные такие устоявшиеся, да, взгляды.
2: Да, да, да.
1: А как же все-таки они начали меняться? Как это могло произойти? Вдруг, не вдруг? Что творилось в тебе, что изменилось на 180 градусов потом все?
2: Я не могу сказать, что это по щелчку вот так произошло. Нет, это происходило очень и очень постепенно. И мне даже вот сейчас сложно отследить, где произошел вот этот перелом. Но я могу понять, что когда я приходил, я слушал, я анализировал. Возможно, даже у меня было так, что я сопротивлялся чему-то, ну, уже в таком в подсознательном формате, что я привык защищаться от всего. Неважно, правильно это или неправильно. А потом уже, спустя какое-то время, я где-то, сидя наедине с собой или дома, или еще где-то идя по улице, размышлял, анализировал. Ага, вот так и вот так. А правильно ли это на самом деле? Я даже могу сказать, мне помогла вещь, в которую заложил меня Бог, что различные взгляды и стереотипы, если мне нужно что-то проанализировать, их нужно убрать в сторону. Что не накладывать вот это, что это вот так и больше никак. Нужно суметь посмотреть на какой-то вопрос глазами ребенка, как будто у тебя пустота в голове на этот счет, и попытаться это понять. И вот исходя из этого принципа, я вот так анализировал, и, вероятно, какие-то принципы начал для себя принимать.
1: То есть как с чистого листа, как будто, да, прописывался,
2: да,
1: в сознание,
2: да, да,
1: очень,
2: да,
1: интересно.
2: Да, ну и, соответственно, как я уже сейчас полагаю, что это срабатывало как цепная реакция. То есть если я принимаю один взгляд, например, все те же отношения до брака, что вот так нельзя, я там рассудил, подумал, ну, в принципе, вот так, наверное, логично, правильно, то там же и могли подтягиваться другие моменты.
1: Угу.
2: Если нельзя вот это, значит, нельзя вот это. А вот это можно, а я думал, что это нельзя. И вот так одно за другим.
1: Мне кажется, еще, знаешь, общение с этими людьми, которые тебя окружали в то время, тоже повлияло. Может быть, их забота, да, какая-то душевная теплота, то, что они принимали тебя, хотя ты был совсем другой, и как бы и допустили тебя в свое общество.
2: Да,
1: кормили,
2: да,
1: вкусно.
2: На тот момент у меня были, как я говорю, духовные наставники мои, Саша и Марина их звали, ну и сейчас зовут, конечно же. И мы любили каждую неделю по средам играть в волейбол. Арендовали для этого зал в спортивном центре, и Марина и Саша... Саша конкретно на своей машине, они всегда меня довозили до дома. Им было абсолютно не по пути везти меня до дома, это еще плюс 40 минут к их пути до дома. Но они это делали. И мало того, что они подвозили меня до подъезда, они еще минут 30-40 сидели и отвечали на все мои каверзные вопросы, которые я им задавал. Где-то подковыривал. Вот это их сильное большое терпение и желание положительно на меня повлиять, оно очень хорошо сработало. Я вот сейчас понимаю. Тогда я не понимал, что я как-то кавежно себя веду. Я просто вел себя естественно, так как чувствовал. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что не очень хорошо я себя вел, но они терпели. И они отвечали на все вопросы. Они пытались мне объяснить Божью истину. И таким образом, вероятно, это стало очень большим фундаментом того, что я, в принципе, начал задумываться о том, что моя жизнь может быть не такая, какой бы я ее хотел видеть.
1: Угу, не такая, как на тот момент у тебя, да, была. И, слава Богу, действительно, ты пришел к тому, что ты принял решение жить с Богом, принял крещение осознанно уже теперь, да, желая идти по Божьему пути, а не просто желание Божьей защиты. И ты знаешь, мне про тебя тоже такое вот сказали, что, ну, как бы, у тебя есть как будто такой принцип внутри, что нужно жить так, как веришь, делать то, как ты веришь. Вот что это конкретно для тебя? Во что ты веришь и какие дела, по-твоему, должны вытекать из этой веры?
2: Я бы, наверное, сказал так, что здесь имеется в виду, что не нужно идти против себя. То есть задумываться опять-таки вот об этом смысле. И у меня периодически происходит это, что я задаюсь вопросом, вот то, что я в конкретный момент времени делаю, как я работаю, зарабатываю, как веду служение. Я спрашиваю себя, а какой в этом смысл? Какая конечная цель вот этого всего? То есть не так, что я на автомате просто делаю, потому что все это делают. Ведь я, наоборот, всегда стараюсь себя обособить от толпы, как бы грубо это ни звучало, и вести себя независимо от того, как ведет себя большинство. То есть чтобы мнение большинства не было для меня определяющим. Просто как отсылка, у меня есть такой взгляд, что если так думает большинство, это не означает, что оно право. Потому что история
1: это
2: наша часто показывала, что большинство могло быть очень и очень неправым. И вот такой анализ, он приводил к тому, что если я не вижу какого-то смысла, не могу ответить себе на этот вопрос, для чего я все это делаю, это даже приводило к каким-то депрессивным состояниям. Ну, не прям так, что я, конечно, очень плохо себя вел или еще что-то, но я замыкался в себе. Какое-то время вообще ничего не делал. И либо где-то гулял, например, там, по кинотеатрам или по кафешкам, для того, чтобы просто как-то забыться. И задавал все больше и больше себе этот вопрос, анализировал. У меня периодически это происходило. Сейчас гораздо реже происходит, но тоже происходит.
1: Потому что тебе важно осмыслить, да, свои действия?
2: Да, важно понимать, для чего я вообще все это делаю. Не для того, чтобы просто у меня хлеб и масло на столе лежало. Это, конечно, тоже имеет значение, но это не первичное значение. Главное, смысл, что если я просто, грубо говоря, существую для того, чтобы набить свою утробу, то мне это не нужно. Я начинаю от этого отказываться психологически, подсознательно. У меня возникает сопротивление, и я пытаюсь найти какой-то высокий смысл. Потому что вот тот самый романтик 15-летний, он все равно проскальзывает, сидит во мне и пытается придать всему, что происходит, какой-то особый большой смысл.
1: Возвышенный смысл.
2: Да-да-да.
1: Слушай, ну я так понимаю, что у тебя вообще, как бы сказать, вера, она должна проявляться в твоих делах, да? Вот я даже вспоминаю эту историю, как вот ты бросил, например, пиво пить. Вот расскажешь об этом,
2: конечно,
1: как произошло?
2: Конечно, расскажу, да. Интересная история. Это было за 3 месяца до того, как я принял крещение. И на тот момент я начал проходить библейские уроки, подготовку к крещению. И несмотря на то, что я такой довольно-таки сорвиголова был на тот момент, я все равно задумался. У меня возник вопрос в голове, что если я сейчас прохожу эту подготовку, то это не с бухты-барахты, это что-то важное, что-то серьезное. И нужно к этому отнестись без ветренности в голове. И первое, что мне пришло в голову, что мне нужно отказаться от алкоголя. Ну, потому что много говорилось о том, что алкоголь и вредные привычки, это все плохо влияет.
1: Ну да, что это влечет за собой. То есть ты как бы на тот момент уже понимал, что это не просто слова, вот то, что ты там читаешь, изучаешь, а это должно в делах воплотиться, да? В твоей жизни, конкретно ежедневной, в которой присутствовало пиво.
2: Конкретно в ежедневной. Да. И пиво, и водка присутствовала, к сожалению, более такие крепкие напитки. И когда я задался этим вопросом, я подумал, что нужно мне от этого избавляться. И у меня есть один старый друг, у которого на тот момент была своя баня. А я такой, как русский мужик, если можно так выразиться, всегда любил баню и сейчас люблю. И любил пить разливное пиво с рыбкой, с копченой, солененькой, и сидя в бане с друзьями, для меня это такая отдушина была. Мне это всегда нравилось. И я тогда рассудил. Думаю, ну вот, друг меня приглашает. Это будет мой последний раз, когда я основательно оторвусь, получу максимум удовольствия вот от этого, что мне нравится, и больше не буду этим заниматься. Я приехал к другу с такими мыслями, озвучил ему их. Он, конечно же, посмеялся. Да, конечно, через неделю приедешь, продолжим, расскажешь, как ты отказывался, и будешь вместе со мной смеяться. Я тогда отдохнул, оторвался, и для меня это реально на самом деле был мой последний раз. Я не скажу, что мне было легко. Вроде как у меня не было такого видения, что я там алкоголик, какой-то зависимостью страдаю.

0: попить. А попить это можно не обязательно алкоголь. Можно попить сок, кефир, воду минеральную. И поэтому я сделал для себя такой принцип, что если у меня возникает такое желание попить, я его удовлетворяю. Но не иду в магазин разливного пива, а захожу в ближайший продуктовый магазин и покупаю либо сок, либо кефир и выпиваю это. И когда я выпиваю, у меня желание попить проходит. У меня пропадает желание выпить алкоголь. И постепенно вот так в течение 3 месяцев, пока я шел к крещению, я от этого избавлялся. И уже когда я крестился, я могу сказать, на тот момент у меня уже не было абсолютно никакой тяги к алкоголю.
1: Здорово, слава Богу. Ты знаешь, но я знаю, что у тебя есть другая тяга. Мне рассказывали, что когда вот как бы объявляют о каком-то деле, о каком-то социальном проекте в церкви, что ты не просто участвуешь активно в этом, а ты одним из первых откликаешься на это. Угу. Вот. А о каких проектах тебе особенно нравится участвовать? Социальных именно?
0: Мне нравится участвовать там, где много людей, угу. если так выражаться. И, в принципе, оно выразилось, когда я впервые поехал как молодежный миссионер в Новосибирск.
1: А для кого этот проект был? На кого он?
0: Этот проект был для работы с молодежью. То есть у нас было 6 человек молодежной команды, мы из самых разных городов были. И нам нужно было работать с такими же ребятами, как мы. И мы создавали самые разные проекты. Самый главный у нас из которых был это молодежное пространство «Лестница», как мы его назвали. Угу. И через него мы много работали вот как раз-таки именно с молодежью в плане служения.
1: И тот опыт, через который ты сам прошел, да, ну, в частности, например, отказ от алкоголя, да, от угу. пива, то тебе было, ну, чем поделиться с другими ребятами, да, с молодежью, которые еще, может быть, в этом живут?
0: Конечно, да. конечно.
1: Благодаря тому, что ты сам этот опыт уже имел.
0: Это было классно, это мне нравилось, это было очень, я бы даже сказал, таким переломным моментом вот в той самой моей психике, когда я любил идти на рожон. Любил угу. сталкиваться лбами с людьми. Для меня угу. это даже особое удовольствие было, что если я вижу, что человек с каким-то тяжелым характером и пытается угу. продавить, я так, ага, пойду-ка я, пободаю с ним, посмотрим, чей характер сильнее. У меня это кайф вызывало, мне хотелось это пробовать. Угу. И это, конечно же, не самое хорошее, не христианское поведение, я бы так сказал. Но вот это качество еще из моей старой жизни, оно оставалось во мне. Но благодаря тому, что я здесь прошел, можно сказать, огонь, воду и медные трубы, и очень много сталкивался лбами с разными людьми, угу. особенно с теми, которые сами любят сталкиваться. Это такая просто боль.
1: Которые сами еще смотрят, а кто победит, да?
0: Да, 2 тяжелых танка вот так идут в атаку, и кто кого продавит. Угу. То спустя время это сильно меня истощило. Из-за того, что я часто так делал, моя психика стала более слабой, и я просто почувствовал сильное выгорание на тот момент. Но благодаря тому, что я вот через это прошел, я многое проанализировал, угу. многое переосмыслил. Я начал понимать, что так себя вести не стоит.
1: Что это бессмысленная трата да, сил своих, да. да, эмоций.
0: Что даже если ты побеждаешь в этой драке, ты все равно выходишь оттуда проигравшим. Потому что первое, это ты теряешь свои силы. Угу. Даже в этой победе ты многое теряешь. Второе, ты разрушаешь отношения с человеком. А еще угу. хуже, это можно назвать третьим, если этот человек еще начинает таить обиду на тебя и становится твоим врагом. Ну зачем? Ни к чему такое поведение. И я на тот момент очень сильно перестроился. И за это я просто благодарю Бога, что, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, угу. все-таки вот эта перестройка в лучшее русло, она произошла.
1: Это на самом деле очень ценный опыт, потому что, ну, это еще раз говорит о том, что активность, она не всегда может быть вообще правильной, полезной, да,
0: да, да.
1: и иметь какой-то смысл в этом. А вообще, что на самом деле придает сейчас смысл твоей жизни?
0: Моей
1: как
0: жизни?
1: Как бы ты сказал?
0: Я бы сказал...
1: Добиваешься ты смысла?
0: Я бы сказал, что смысл моей жизни придает то, что я, в принципе, иду за Богом. Ну, правда, потому что если убрать из жизни Бога, угу. то у меня возникает вот эта пустота снова. А для чего тогда вот это все? Если Бога нет, если нет какого-то разума, который все это создал, если на самом деле, ну, конечно, это очень нереалистично для меня, но если на самом деле мы все дарвиновские обезьяны, то а зачем тогда все? Зачем все наши моральные или какие-то субъективные другие различные нагромождения нужны.

0: если мы просто обезьяны? Ну зачем? И я знаю, что если вдруг, конечно, тоже фантастический сценарий, если вдруг кто-то меня убедит в том, что мы дарвиновские обезьяны, то я просто расплющусь в лепешку в психологическом плане и вообще не буду ничего из себя представлять. Но то, что я понимаю, что есть определенный высший разум, что есть Бог, который меня ведет, я на самом деле во многих моментах чувствую, даже несмотря на то, что я периодически люблю поспорить с Богом и с чем-то не согласиться, он все равно меня ведет, то вот это меня заряжает, что несмотря ни на что, я все равно приношу какой-то смысл. Моя жизнь приносит смысл, даже несмотря на какие-то мои падения. Но все равно это происходит.
1: Спасибо, Андрей, за эти истории. Спасибо, что ты так искренне сегодня поделился. Да, действительно, Бог направляет нашу жизнь и нашу активность. И мы становимся не просто активными, но востребованными и плодотворными. И это наполняет нашу жизнь счастьем и смыслом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня историческая достоверность древних манускриптов подвергается суровой критике. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему это происходит, мы пригласили в студию доктора философских наук, преподавателя древнееврейского языка Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Итак, мы в прошлой передаче говорили о древних манускриптах, шумерских, аккадских рукописях и древнееврейских свитках. И сегодня вот известно, что их историчность, достоверность, то, что описывают эти свитки, подвергается суровой критике. Почему это происходит и, собственно говоря, есть ли на это какие-то основания?
2: Андрей, вообще, если так взять, то подвергается критике достоверность исторического библейского повествования. То есть, если мы возьмем, например, рукописи книг Моисеевых, вернее, книги Моисеевой, Торы, то обычно историчность того, о чем записано в книге Бытия с 1 по 11 главы, это подвергается сомнению. Что интересно...
1: Вы имеете в виду повествование о творении, повествование о возникновении народов там, и так далее?
2: Да. Вообще, то, что называется предыстория.
1: Предыстория.
2: Она кратко, аббревированно описана в Бытие, книге Бытия с 1 по 11 главы. Вот ее историческая правдоподобность подвергается сомнению. Если же мы говорим источники другие, да, допустим, вавилонские источники, шумерские, ассирийские, египетские, то здесь подобного критического анализа почему-то не происходит.
1: А что описывают, если можно хотя бы так, ну, поверхностно нам рассказать, что описывают вавилонские, шумерские свитки, источники?
2: Ну,
1: в основном.
2: Прежде всего, там масса материала есть. Есть, например, таблички, на которых описаны мифы. Да, вот известные мифы о творении Энума Элиш, миф о потопе, о Трахазис. Вот, есть вавилонский вариант, есть шумерский вариант.
1: Они схожи с древнееврейскими версиями? То есть нечто общее?
2: И да, и нет. Если посмотреть, еще в конце XIX века был такой немецкий богослов Герман Гункель. И он написал книгу на немецком языке, она так звучит красиво, «Бибель und Бабель», то есть «Библия и Вавилон».
1: Вавилон, да.
2: Вот, и если взять, то это основная теория, которой сегодня часто пользуются, что фактически редакторы, как выражаются ученые такого направления критической школы, редакторы Пятикнижия,
1: да.
2: Потому что критическая школа, вообще-то, она относит создание Пятикнижия, завершение создания Пятикнижия Моисея чуть ли не к IV веку до нашей эры. Так вот они говорят...
1: А в реальности?
2: В реальности, конечно же, у нас есть однозначное понимание, и сам текст говорит, что Пятикнижие Моисеева, вот то, что вот этот большой свиток, который в иудаизме называется свитком Торы,
1: да.
2: Вот это пять книг, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, было завершено Моисеем в XIV веке до нашей эры.
1: А, то есть почти полтора...
2: Почти тысячу лет.
1: Да.
2: Вот. Ну, здесь критическая школа, она подвергает сомнению само утверждение об авторстве Моисея, и поэтому критическая школа, она утверждает, что книги эти были сведены вместе редакторами IV века из разных источников, эпоса там и так далее.
1: А для чего? В чем? Какой они преследуют цель этим самым?
2: Ну, опять же, как мы говорили, Андрей, вот эти все теории, они начали появляться после того, как началось огульное отвержение самой идеи Божьего откровения. И здесь я лично вижу, и многие ученые видят, определенную, ну что ли, предвзятость. В чем заключается предвзятость? перед нами, например, тоже Пятикнижие, если взять, то есть, в общем-то, цельный текст. Угу. То есть есть абсолютно цельный текст, повествование закона вот так, в таком виде, в котором мы его читаем. Есть конкретные сведения, подтверждения, например, из древних переводов, что в таком виде этот текст был, да, mm-hmm. возьмем Септуагинту, перевод на греческий язык, возьмем Пишиту на сирийский язык, возьмем коптские, эфиопские переводы. Дальше мы можем следующий слой копать, это кумранские рукописи, хотя, конечно же, полностью текстов книг Моисея в кумранских рукописях нет, но, например, есть отрывки из книги Левит, написанные древним палеоевритским шрифтом, вот этим вот, не похожим на современный квадратно-арамейский, который используется.
1: Да, то есть, если я вас правильно понимаю, то есть некая предвзятость у определенной группы ученых, да, которые вот пытаются своего рода найти повод везде для критики, да?
2: Да, предвзятость, она обусловлена тем, что когда, например, эти ученые берут, возьмем, например, тоже повествование о потопе, да, вавилонское.
1: Да.
2: Причем, если мы берем, или это Атрахазис, или это повествование о потопе, которое включено в табличке Гильгамеша,
1: да,
2: то, в общем-то, нет ни одной целого, ни одного целого документа. Потому что все эти...
1: Вы имеете в виду именно вавилонские, шумерские, да?
2: Да-да-да, целого ничего нет. То есть есть группа табличек, многие из них затертые, разбитые. То есть есть целые, ну, пробелы, огромные пробелы, которые ученые, используя разные методы, их можно критиковать, реставрируют. Но когда идет речь о критике целостного библейского повествования, которое с литературоведческой точки зрения, да, если мы говорим литературоведение, то есть повествование достаточно целостное, структурированное, в отличие от...
1: Это вы сейчас про древнееврейский.
2: Да, это я говорю о тексте Пятикнижия, в отличие от текста вавилонских и шумерских мифов.
1: То есть они не были утеряны, они целостно так и существуют, как, собственно говоря, их записывал Моисей.
2: Литературно, то есть перед нами конкретная, четкая литературная структура. То есть если эти книги прочитает литературовед, который понимает, как устроена семитская литература, он очень конкретно увидит целостное повествование, целостные законодательные акты. То есть это не просто какая-то, что набросал редактор что-то такое, вместе какая-то компиляция, как это представляют ученые историко-критической школы. Но, опять же, причина, как вы мне задавали этот вопрос, в чем причина? Причина в том, что берется за отправную точку.
1: Ну да, проблема, мы говорили, да.
2: Да, проблема у ученых историко-критической школы заключается в том, что за отправную точку берутся вавилонские, шумерские источники и принимаются, ну, откровенно говоря, на веру. То есть их исследуют без критики.
1: Я вас понял, да. Александр, расскажите, вот помимо исключительно свитков, да, вот что проливает нам еще свет на понимание истории, культуры, литературного текста и анализа? Вот что может пролить свет на то, чтобы понять, о чем говорили древние?
2: Ну, вообще, если мы сейчас отойдем от вот этих вот споров между критической школой и историко-грамматической школой, и посмотрим вообще на древние ближневосточные документы, то, конечно же, они в первую очередь проливают нам свет на культуру, без которой невозможно понять. Вот мне часто задают вопрос о том, существовал ли институт бракосочетания.
1: Угу. Ну, Вы имеете в виду ЗАГС, да, традиционный?
2: Ну, в общем-то, да. Потому что действительно когда читаешь Библию, вот, и вошел Исаак к Ревекке, вот.
1: Да, все как-то примитивно.
2: Да, все как-то выглядит таким примитивным. Вот, а тут, понимаете, говорят, должна быть свадьба, регистрация, да, брака.
1: Да. Документы какие-то.
2: Документы, кто чего. В Библии этого ничего нет.
1: Так.
2: А почему в Библии этого нет? А потому что авторы пишут вещи, которые для того, для той культуры
1: были понятны,
2: очевидны и понятны. Вот, например, институт бракосочетания, откуда мы знаем, был раскопан удивительнейший архив в Нузе, это сегодняшний Киркук. В иракском Курдистане.
1: Так.
2: И это действительно, там, скорее всего, вот я так вижу, это был открыт древний ассирийский ЗАГС.
1: ЗАГС.
2: Да, запись актов гражданского состояния. Там,
1: как она выглядела? Очень интересно.
2: Там сохранились контракты. Контракты по усыновлению, удочерению.
1: Угу.
2: Контракты по бракосочетанию, контракты, документы, завещания наследовательные. То есть это огромнейший слой, который, благодаря которому мы, например, знаем юриспруденцию того времени. Вот я приведу такой пример. Мне часто приходится слышать, что вот как же в Библии многоженцами все были.
1: Так.
2: В чем проблема? Проблема в том, что о многоженстве сегодня мы знаем в основном из описания гаремов турецких султанов.
1: Так.
2: Вот. Ну и, естественно, беев, которые контролировали различные области Османской империи. Но это, извините, 600 лет. Да, 1500 год, Османская империя,
1: да,
2: и
1: да,
2: так далее.
1: Не так давно.
2: Да, а мы, речь идет о библейском повествовании немножечко более раннем, всего лишь на какие-то 2500 лет
1: да.
2: Раньше, чем Османская империя. И вот здесь получается интересная вещь. Вот читаем брачный контракт. Брачный контракт подписывается между зятем, будущим зятем и тестем.
1: И тестем, так.
2: И вот тесть пишет, если, ну там имя я просто буду говорить, зять мой, решит себе взять вторую жену,
1: так.
2: Я найду на него с великою силою. Он мне в 10 раз заплатит. Я заберу от него свою дочь. Он будет хлеб просить, милостыню просить.
1: Угу.
2: Да найдут на него такие-такие проклятия.
1: Да, да, да, да.
2: То есть вот интересно оказывается вещь. Интересно, да, мы читаем о Соломоне, мы читаем о Давиде, но те контракты, которые мы видим, это контракты между простыми людьми. Вот, например, еще одна.
1: То есть богатые люди могли себе позволить...
2: Цари.
1: Цари.
2: Да, да. Цари.
1: Цари
2: там немножечко ситуация другая.
1: Угу.
2: Но с простыми людьми, вот, например, часто задают, есть употребление слова «жена», слово «наложница».
1: Да, кстати, да.
2: Да, оказывается, вот
1: в
2: очень
1: чем разница?
2: Все просто.
1: Да.
2: Жена покупается. Ну, кто-то сегодня может сказать...
1: Колым, типа, да?
2: Да, Колым. Да. Ну, это не Колым, это называется Могар.
1: Да.
2: То есть определенная цена невесты.
1: Это отсюда, наверное, произошло это слово, да, Могар?
2: Ну,
1: да?
2: Могарыч. Может быть, отсюда, не знаю. Ну, Могар, это означает цена. То есть... Отсюда продавать слово выходит. То есть что мы непосредственно видим? Мы видим, сегодня, допустим, часто приходится современному читателю Библии объяснять, ой, и особенно женщина возмущается, да что это такое же, я не товар и так далее. А тогда на это совершенно по-другому смотрели.
1: Угу.
2: Потому что это приходил молодой человек, который просил руки у дочери, у отца. Да. И он отцу давал деньги. И отец подписывал с ним брачный контракт. То есть молодой человек брал на себя обязательства конкретные. Он осознавал ответственность. То есть уважающий, любящий свою дочь отец, он так просто свою дочь вот так вот неизвестно как замуж не отдавал.
1: Но с другой стороны, в этом есть и предпосылка к крепкому браку. Почему? Потому что, наверное, и не только абы за кого, да, но и он видел финансовое состояние будущего зятя, да, и если он видел, что он в состоянии заплатить такую-то сумму, да, то это человек, который может обеспечить его дочь.
2: Ну, естественно, то есть в этом-то и заключалось.
1: Его внуков, да, его семьи.
2: Да, естественно, в этом заключался вопрос. Он понимал, что если у него дочь, у него внуки, то есть он хотел, чтобы его внуки были обеспеченными. А с наложницей так не происходило.
1: Так, а как же с наложницей?
2: А просто приходили к бедным семьям, у которого лишние рты были.
1: Да, понятно.
2: Давали там овечку или чего-нибудь. Mm-hmm. Забрал и с концами. Mm-hmm. То есть наложница не имела абсолютно никаких прав. На наложницу не надо было подписывать контракт.
1: Так-то.
2: Вот в этом, кстати, институт свадьбы и заключался. Свадьба происходила по подписанию контракта.
1: Угу.
2: То есть вот таким вот образом это все происходило. И понимая это, мы, например, можем понимать, почему Яков должен был 7 лет работать за Рахиль.
1: Да-да-да.
2: Потому что Яков, с одной стороны, он должен был
1: заработать что-то, да?
2: Ну да, потому что у него ничего не было, он же убежал ни с чем. А если мы говорим о свадьбе Исаака, да, то мы видим, принес подарки.
1: Да, да, да.
2: То есть мы очень четко видим, когда мы знаем вот этот исторический фон культурный, мы очень четко можем видеть, что, собственно говоря, написано в книге Бытия. Почему слуга, например, Авраама пришел, подарил Ревеке кольцо.
1: Почему?
2: А это, оказывается, обряд обручения.
1: Каким образом? Что нечто подобное сегодня есть? Где-то мы можем вот подобное?
2: Ну, в общем-то, как бы в ортодоксальных иудейских семьях подобные вещи происходят. То есть, да, то есть, например, свадьба
1: состоит
2: из двух этапов. Mm-hmm. Первый этап – это арусин, mm-hmm, или кидушин, освящение невесты.
1: Mm-hmm.
2: То есть приходит жених, дает кусочек золота, и фактически, ну, кстати говоря, я не знаю вообще, в России есть такое или нет, но даже вот на Западе есть официальное обручение, когда просто дают такое одно кольцо.
1: Угу.
2: А потом на свадьбе одевается второе кольцо. Вот американки носят кольца.
1: Да, да, да.
2: Вот это кольцо называется по-английски первое engagement ring.
1: Да, да, да.
2: Обручальное. У нас по-русски и то обручальное,
1: да,
2: и
1: да,
2: то обручальное. Потому что у нас всего одно кольцо.
1: Ну, насколько мне известно, до революции была такая традиция.
2: Да, была.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: То есть, это оно оттуда исходит, что есть два этапа. Первый этап — это само обручение, то есть пришел, дал, как говорится, маленькое колечко
1: колым.
2: Или что. Это не колым.
1: А, да, да, да.
2: Да, дал маленькое колечко. Да, вот да, это, кстати, и прописано, что слуга Авраама пришел, дал Ревеке кольцо, а потом принес ее отцу в подарки. Бетуэль, ее отец, взял подарки.
1: Магар принес.
2: Да, принес магар.
1: Так.
2: Да, принес. Все, и тогда забрал. То есть вот таким образом оно происходило. То есть был подписан вот этот вот слуга Авраам, он пришел, он подписал брачный контракт и забрал. То есть вот таким вот образом вот это вот институт брака, он формировался, но в Библии о нем говорится
1: Скудно, очень сухо.
2: Скудно, да, потому да. что, ну, точно так же, как сегодня, мы о наших реалиях говорим очень коротко.
1: Да, да.
2: Потому что всем все понятно.
1: Да, это верно.
2: Но когда меняется культура, а культура сегодня совершенно поменялась, естественно, резко всем стало все непонятно.
1: Да, да, да. Александр, расскажите, вот помимо, может быть, культурологических каких-то особенностей, сегодня есть ли какие-то все-таки загадки и тайны, которые, в общем-то говоря, наверное, неизвестны большинству людей? То есть есть ли какие-то, может быть, слова, которые невозможно понять вот в отрыве от не только культуры, но и...
2: Здесь не вопрос «неизвестно». Здесь, может быть, лучше сказать... Есть вещи, которые трудно сформулировать на каком-то другом языке.
1: Любом.
2: Да.
1: Не обязательно русском.
2: Ну да, потому что языки, они совершенно разные. Даже иногда языки одной группы очень трудно точности сформулировать, чтобы было в слово-слово и чтобы это означало.
1: Буквальный перевод.
2: Да, вот, например, даже если мы возьмем... При переводе Библии Тора, да, с Пятикнижия Моисеева во втором веке до нашей эры переводили на греческий язык для грекоговорящей еврейской диаспоры, которая проживала в Александрии при правлении Птолемеев.
1: То есть это в Египте?
2: Да, в Египте.
1: То есть с... древнееврейского языка на древнегреческий.
2: На древнегреческий.
1: Так,
2: вот
1: и
2: они,
1: что произошло?
2: Вот они, например, столкнулись с некоторыми особенностями. Вот возьмем, например, особенности такие, что в греческом языке существует одно слово «хамартия», которое означает «грех».
1: Так.
2: А в еврейском языке таких слов пять.
1: Как они звучат?
2: Ну вот, есть хатат, есть авон, есть пеша, есть более современное слово хов. И вот все это переводится как хамарте, потому что в греческом языке вот этих массы слов не существует. Зато, например, в греческом языке существует три слова, означающих любовь. Филиос,
1: четыре даже, да?
2: Эрос, да, да, да. Агапе, вот, четвертого я сейчас не
1: помню. Сторге, по-моему.
2: А, может Сторге. Быть, может быть, да. Но в любом случае, а в еврейском там совершенно по-другому все. Само слово вообще «любовь» как такового не особенно много встречается. Вот «любовью вечной», «я возлюбил тебя». В основном там употребляются совершенно другие. Вот есть часто употребляется слово «хесед». «Хесед» – это лояльность.
1: Милость.
2: Нет.
1: Нет, не милость.
2: Нет, лояльность. Верность.
1: Преданность.
2: Вот преданность. Вот, не лояльность.
1: Преданность.
2: Преданность. Mm-hmm. Да, видите, как бывает зачастую сложно подбирать. А вот, например, когда уже переводил Лютер Библию на немецкий язык, и он пытались они отойти от вульгаты, и там тоже возникли проблемы. Например, слово... которым обозначается верхняя часть ковчега, на котором находятся уже, на ней находятся, на этой верхней части находятся херувимы, я говорю о ковчеге Завета.
1: Это то, что в храме непосредственно.
2: Да-да-да, в храме во святом святых. И он называется кафорет.
1: Кафорет.
2: И в русском языке оно переводится как крышка, ну, вообще грубовато.
1: Грубовато, да.
2: Да, как-то крышка. Грубовато так.
1: Особенно в современном языке.
2: Да, да, да. А вот Лютер долго думал, как это перевести. Пришел, такое привел название «престол благодати». И это, кстати, используется как в английских, так и в немецких переводах. Вот, как бы седа, вот, например, говорят «mercy seat» по-английски. Mm-hmm. То есть, это, если так, престол или трон милости, что-то такое. Mm-hmm. Но это говорит о том, насколько трудно подобрать. Вообще вот это корень еврейский, каф, пей, реш, всегда...
1: Кафорет, да?
2: Ну, кафорет, глагол кипер, кафар, и кипур слово, да, вот то, что иногда, может быть, слышат, говоря о еврейском дне Йом-Кипур. Угу. Да, все это один и тот же корень. Вот три всегда в древнееврейском языке есть три основные корневые буквы, да, как X, Y, Z. Угу. Математически. Угу. Вот они, 22 буквы еврейского алфавита.
1: Вы имеете в виду три буквы, из которых состоят вообще все слова?
2: Состоит корень глагола.
1: Корень
2: глагол – основа. 95% существительных еврейского языка, они отглагольные.
1: Вы серьезно?
2: Да, да.
1: А смотрите, вот, допустим, просто меня это заинтересовало, потому что в русском языке слово «деревянное» – слово «дерево», «железное» – от слова «железо». А как это в еврейском?
2: А в еврейском, как мы говорили на прошлой передаче, я не знаю, есть ли слово «деревянный», но было бы так. «Быть деревянным» – это три буквы будет глагольного корня. Это будет статический глагол. Отсюда пойдут все существительные, прилагательные, причастие и так далее.
1: Очень интересно.
2: Вот, то есть вот таким вот образом. Ну и, соответственно, эти слова переводить крайне
1: сложно.
2: Сложно именно подбирать аналогию. Я вот пример помню еще один. Например, есть такое слово в древнем иврите «азазель». Угу. Козел для Азазеля во время дня очищения, да? Вот, кстати, Кипур, да, очищение.
1: Тоже неверный перевод, да?
2: Он неадекватный.
1: Неадекватный.
2: Его невозможно. Скорее всего, очищение и надо перевести. Лучше не придумаешь. Но здесь нужно добавлять.
1: Да.
2: Объясним, что очищение что? Очищение пылесосом,
1: да,
2: вот, пыли. То есть вот это вот, когда речь идет о козле для Азазела буквально, то даже при переводе на греческом языке сделали смысловой перевод. Угу. Перевели как «апопомпайо», что означает «отпущение».
1: Отпущение.
2: Ну, которого отпускают. Но на самом деле речь не идет об отпущении. Азазель, как сегодня это очень хорошо понимает, это демон пустыни.
1: Александр, спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей программы неумолимо идет к концу. Дорогие друзья, очень захватывающая, интересная встреча с Александром Болотниковым. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим следующим программам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В современном обществе очень важно раскрывать потребности друг друга. В особенности это важно в семейных отношениях. Для женщины важны определенные потребности, чтобы мужчина их вовремя восполнял, а для мужчины важны свои потребности. Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться Виталий Кисар, священнослужитель и семейный консультант. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виталий, скажите, пожалуйста, какие существуют потребности у женщины? Их очень много, я знаю об этом.
3: Нет, их, конечно, много. Мы остановимся на основных потребностях. Конечно, они могут меняться в плане важности, да, что-то одно важнее, другое менее важно. Но, тем не менее, как бы у большинства женщин именно вот эти потребности являются основными. Почему важно об этом говорить? В книге «Бытие» есть интересный момент, когда Бог смешал языки всех народов при строительстве Вавилонской башни, и вот люди разошлись, перестав понимать друг друга. Вот в отношении мужчины и женщины можно сказать то же самое, что мы совершенно разные люди, и мы пытаемся строить отношения, семейные отношения, выстраивать взаимоотношения, говоря на своем собственном языке, да, или на своем собственном диалекте. То, как мы воспринимаем этот мир, то, как мы чувствуем свои потребности, и поэтому происходит вот это непонимание. Да, почему там люди разошлись при строительстве Вавилонской башни? Потому что перестали друг друга понимать. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, о чем мы с вами говорили, мы должны понимать, как, допустим, я как мужчина должен понимать, какие же основные потребности у моей жены. У женщин вообще, да, если говорить. На первом месте у женщин стоит потребность, мне кажется, что все это прекрасно понимают, это потребность в любви. Женщине очень важно, чтобы ее любили, чтобы ее понимали, чтобы была какая-то привязанность между друг другом. Вот это очень важно для женщины.
2: Только для женщины, а для мужчины не настолько важно.
3: Мы, ну, понимаете, мы по-разному воспринимаем вот понятие этой любви. Я же вам говорил,
2: примерно. Ну, язык любви.
3: Что для меня, что я люблю свою жену? Вот я зарабатываю деньги, это говорит о том, что я люблю свою жену. Я приношу деньги в дом, это говорит о том, что я люблю свою жену. Вот если я не работаю, не зарабатываю денег, это как раз говорит, что я жену свою не люблю. Итак, мы затронем вначале основную потребность жены, да, женщины в любви, расположении и привязанности. А Библия так говорит, давайте мы прочитаем с вами. Колоссянам 3 глава, 19 стих. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Ефесянам 5 глава, 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится», слово «боится» – «почитать», «уважать». Ну, мы это будем говорить, когда будем говорить об основных потребностях мужчины. Угу. Итак, слово Божье конкретно говорит, что муж должен любить свою жену. Кстати, если вы прочитаете весь Новый Завет и будете читать о взаимоотношениях мужчины и женщины, то вы больше всего встретитесь текстов, где Бог говорит мужу, что муж должен любить жену. Почему Бог не говорит «жена, люби мужа»? Да. Жена должна мужа
2: уважать. То есть Бог уже уважать, да, видел вот эту
3: заложено
2: потребность.
3: Заложено это каким-то образом. Угу. И начнем мы вот с чего. То есть мне хотелось бы мужчинам это разъяснить. Потому что все-таки у мужчин хорошо развито логическое мышление, и если они это поймут, они будут этим руководствоваться. И они поймут, что у них в этом есть прямая выгода любить своих жен. Женщина таким образом устроена, что если ее любишь, то есть если восполняешь ее потребность в любви, она ответит взаимностью. То есть это будет однозначно. Ну, давайте так скажем, 99,9%. Да, исключение из правил всегда есть. То есть если вы любите свою жену, если вы восполняете ее потребность в любви, ну, мы с вами будем говорить, что значит любить свою жену. то она обязательно ответит взаимностью. Поэтому нужно любить свою жену. Если вы любите ее, то она вас любит в ответ. Поэтому и не написано «жены, любите своих мужей». Любовь жены к мужу зависит напрямую от того, насколько муж любит свою жену. Здесь мы говорим, вот смотрите, что такое любовь, и мы будем разъяснять, как любить свою жену. Давайте мы с вами прочитаем один текст. Очень важный этот текст. Бытие 2 глава, 24 стих. Бытие 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Слово «прилепится» переводится на русский язык как «привязаться», «прилепиться», «тесно себя связать». Вот тут же можно ответить на такой вопрос. Мы не сошлись характером, мы несовместимы во взаимоотношениях. Библия однозначно говорит, что люди несовместимы. Что мужчина и женщина – это противоположности две.
2: Да,
3: но Слово Божие говорит, что мужчина что делает?
2: Прилепляется
3: к жене своей, да? Связывает себя с ней. То есть это определенная динамика, определенное усилие. Так вот, давайте мы вот с чего начнем. Здесь же речь идет, оставит муж, да? Отца и мать, и прилепится к жене своей. То есть мужчина целиком и полностью как бы ответственность за это лежит на нем, на мужчине. Каким образом он, вот ваш муж, каким образом к вам себя привязывал? Прилеплял себя к вам. Каким образом? Ну, давайте вспомните период вашего знакомства.
2: Да, соответственно, вот верно сказано, да, в слове, что оставит, то есть это что имеется здесь, в каком контексте? Давай,
3: Аня, давайте мы пока родителей оставим в стороночке. Давайте вспомним, как муж вел себя, как ваш жених, да? Вот еще юноша, который с вами гуляет, который с вами дружит, как он себя к вам привязывает, что он делал?
2: Это определенные действия, безусловно. То есть он, к примеру, дарит букеты, говорит ласковые, приятные слова, комплименты, помогает. Кстати, вот у меня у супруга отличный вот такой, на первоначальном этапе я уже сразу заметила, вот есть такой момент прекрасный, как оказание помощи, содействие в каких-то проблемах. Он участвовал изначально, погружаясь в мои собственные проблемы, ему было это интересно. То есть ему было интересно то, чем я живу. Я думаю, что вот как раз здесь и заключается проявление любви, когда ты живешь уже жизнью человека, вот этого человека, в которого ты влюблен.
3: Ну, можно, давай так скажем. Ты же не замечала его никаких-то отрицательных сторон, да, что привязывает, то, значит, он ведет себя с вами, показывая вам или демонстрируя вам все свои самые лучшие стороны. Конечно, там плохое что-то, может быть, и появляется, и это может быть заметно, но на это не обращаешь никакого внимания.
2: Да,
3: почему? Потому что идет демонстрация каких-то вещей, которыми человек хочет вас к себе привязать. Вот у женщины очень важно, для женщины очень важно, привязанность, расположение, любовь. Почему? Потому что изначально, когда вы начинаете строить отношения, то мужчина вас к себе привязывает. И проблема заключается людей, что или мужчин, да, мужчин, проблема заключается в том, что вот он привязал,
2: да, там, расслабился.
3: Выходи за меня замуж, да, я принесу тебе вот эту звезду. Ты будешь там счастлива, и мы с тобой там буду любить тебя до гробовой доски. Как только женщина сказала «да» и «аминь», они расписались, там обменялись кольцами, все, на этом все закончилось. Вся привязанность на этом вся закончилась. А основная потребность женщины как раз заключается в том, чтобы ее привязывали, чтобы ее любили.
2: На протяжении всей уже жизни.
3: На протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни. Поэтому, мои дорогие друзья, мужчины, вы должны понимать, что в этом у женщины потребность. Она так устроена. И это нужно проявлять на протяжении всей своей жизни. То есть демонстрируя заинтересованность. Да? Вы пришли, понятно, допустим, я как психолог, я понимаю, как мужчина устроен, что ему важно там побыть немножко 20 минут, там, отдохнуть, освободиться от своих мыслей. Ну хорошо, вы пришли домой, вас поприветствовали, сели, отдохнули, 20 минут прошло, все, приходите и начинайте жену спрашивать, интересоваться, как у нее прошел день, чего она сегодня делала, да, говорите ей комплименты. Вообще, слово «любовь», имеет несколько, на греческом языке несколько оттенков, да, или не оттенков, а значений, несколько значений. Mm-hmm. К примеру, когда русский язык, и мы говорим «я люблю», это слово ни о чем не говорит. Допустим, я люблю картошку, я люблю морковку, я люблю машину, я люблю в поход ходить, я люблю жену. Как, что значит? Кого как ты любишь? Ну, поэтому вот, интересно, что греческий язык дает более полное и правильное определение этому слову «любить». Да? Угу. Я хочу вам прочитать несколько этих слов. «Людус» – потребительская любовь, греческое угу. слово. Угу. «Мания» – любовь как зависимость. «Эрос» – страстная любовь. Чаще всего вот, люди в начале своих отношений именно испытывают друг к другу вот эту страстную влюбленность, эрос, желание, влечение эротическое. Да? Дальше есть значение любви. Угу. Агапе – бескорыстная любовь. Угу. Сторге – любовь, основанная на чувстве долга. Филия – дружеская любовь. И прагма – рациональная любовь. Итак, вот она, страстная любовь у нас, у вас была. Вы имели угу. вот эти отношения. Влюблены были в друг друга, как только утихли страсти, и человеку кажется, что прошло.
2: И любовь, соответственно,
3: и любовь исчезла. Нет, любовь никуда не делась. Исчезло именно вот это страстное влечение.
2: То есть вопрос в ощущениях, да?
3: Да, да.
2: Вот вы интересно сказали.
3: Эмоциональный окрас исчез.
2: Да, вот акцент на эросе, вот на страстной влюбленности, это то, собственно, в чем, наверное, и женщина особенно вот нуждается как раз-таки, mm-hmm. да, о чем мы говорим. Это вот этот эмоциональный окрас, который важно сохранять. И отсюда, соответственно, и сексуальное влечение у женщины будет появляться. А почему это затухает? Как правильно и мужчине раскрыть вот это вот состояние, когда оно у него вдруг поутихло? Да?
3: Вот смотрите,
2: как ему это все восполнять?
3: Мы с вами обговорили период ухаживания, да? Угу. И когда вот эта страсть появляется, да? Когда вот этот период ухаживания проявляется. И мы сказали, что у женщины есть потребность в этой любви. И мы говорили, что... Или мы говорим о том, что когда люди только что познакомились, они дружат с друг другом, они делают друг другу комплименты. Угу. И мы говорили, как мужчине надо делать комплименты и какие комплименты надо женщине делать. Так вот, делать комплименты мужчина должен на протяжении всей жизни. Потому что это основная потребность женщины. И мы говорили, что если когда мы говорим о сексуальной близости, угу. то мы говорим, что сексуальные отношения у женщины – это как кульминация, но до сексуальных отношений что-то предшествует. Да? То есть эмоциональное расположение должно быть женщины к этому. А откуда оно появляется? Да? Она нуждается в любви. В какой любви? Агапы, да, дружественные отношения, любовь как чувство долга, то есть, да, вот все эти, что я перечислял, греческие названия этой любви. Вот. И женщина таким образом именно воспринимает любовь. Знаете, есть такое высказывание, девочка, вот растет в семье девочка, да, сколько ни проявляя к ней ласки, любви, нежности и заботы, вы никогда девочку не испортите этим.
2: Девочку невозможно испортить невозможно, любовью.
3: Да, есть, да. Невозможно перелюбить, да. невозможно там, переласкать ее невозможно, переговорить ей комплиментов невозможно. То есть женщина, она и остается всегда такой. Поэтому основная потребность женщины – это любовь. Она в этом нуждается.
2: Это все прекрасно.
3: Мужчина должен говорить комплименты с самого утра mm-hmm. и до самого вечера. Появляется возможность отправить смс-ку, отправьте. Очень важно начинать доброе утро. Ну, утро наступило, да? Уже важно сказать своей женщине, своей жене, что она самая прекрасная, что она лучше ее нет на белом свете. И вот более того, знаете, когда люди в браке уже долгое время, и мы говорим о том, что сексуальные женщины расцветают там к 40 годам, и с возрастом, да, то есть от 40 и дальше, женщина очень сильно нуждается в осознании того, что она красива и желанна для своего мужа. Желанна и красива. И поэтому я уверен, что несколько слов-то можно из себя выдавить. Да? Я понимаю, что мужчины, они неразговорчивы. Но несколько слов любви, нежности и сказать, что ты самая лучшая, самая прекрасная, и нет никого на свете краше тебя, труда никакого не составит.
2: Угу. То есть важно мужчине говорить об этом. Да. Женщина должна просто озвучить это. сказать: дорогой, я хочу слышать от тебя больше комплиментов. Пожалуйста, хотя бы раз в день там,
3: да,
2: мне говори, я люблю тебя, там, или какие у тебя красивые там, глаза, там, любые другие комплименты.
3: Ань, может, это покажется таким странным, да? Но я считаю, что женщина, опять же, с чувством такта, с мудростью, нужно мужчине говорить о том, что, ну, может быть, это не задача жены, может быть, это стоит как-то его натолкнуть на эту информацию, что если женщине не восполнять вот эту потребность, ее основную любви, то она будет искать восполнение этой потребности на стороне. Обязательно. И если она, эта потребность будет не восполнена, и она, не обязательно, что она бросится в поиск

0: женщина от вас уходит или она вам изменяет, то извините, то виноват в этом отчасти и тот мужчина, который не до конца понимает, в чем нуждается женщина, в чем ее потребность. Вот. Поэтому, друзья мои, восполняйте потребность женщины в любви.
1: Да, Виталий, благодарю вас. Очень ценные советы. И сегодня акцент был именно на том, что женщина в первую очередь нуждается в любви и ее проявлениях. Благодарю вас. Дорогие друзья, обратите внимание на то, как женщина нуждается в проявлениях любви, как она нуждается в ваших комментариях, дорогие мужчины, как для нее важно, чтобы вы всегда отмечали и подмечали свою женщину ежедневно. Пишите нам ваши письма. Я уверена, что у вас есть вопросы. Оставляйте также комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Музыка. При этом слове у разных людей возникают разные ассоциации. У тех, кто ходит на рок-концерт, в голове сразу звучит одна музыка. У тех, у которых куплен абонемент в филармонию, совершенно другая музыка. У людей, которые любят слушать церковный хор, третий вариант. Какая музыка приемлема с точки зрения Священного Писания? Есть ли в Библии вообще места, которые как-то говорят о музыке? Или это явление было не библейским? Это вообще никакое отношение к Библии, к богослужению не имеет?
2: Ну, во все времена в храме служение совершалось, конечно же, с использованием музыкальных инструментов. Мы находим повествование музыкальных инструментов еще в книге «Бытие». Тувалкаин был искусным мастером по музыкальным инструментам. То есть с самых древних пор музыкальные инструменты идут вместе с жизнью церковной и нецерковной тоже. Естественно. И вот, в частности, псалмы Давида, вот 32-й псалом, сказано второго текста: «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Вот один текст Писания, конечно же, есть еще вот 149-й, 150-й псалмы, которые об этом говорят. 149-й, в частности, говорит: «Да веселится Израиль». Ну, раз первое. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль в Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях, да поют Ему. Ибо благословит Господь народу своему, прославляет смиренных спасением». Ну и 150-й. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господь». Ну, вот так.
1: Да, ну вот в Священном Писании мы прочитали, Богу угодно было, чтобы в богослужениях использовалась музыка, даже вот такая громогласная музыка, как здесь мы прочитали последний текст. А почему сегодня тогда считается, что не любая музыка подходящая для словословий Бога, для использования в богослужении?
2: Ну, когда мы читаем, по крайней мере, о музыке что-либо в ветхозаветные времена, естественно, что там все инструменты были без всяких усилительных установок.
1: Но, тем не менее, были и громогласные, вот как мы сейчас
2: прочли. А это медные инструменты, да, они звучат, но там определенное количество децибел. Человеческое ухо выдерживает нормальный звук 50-60 децибел. 70 считается уже громко и очень громко. 100, 120, 140, 150, 160 – это уже все. Зачастую вот на рок-концертах, которые устраиваются в разных странах мира, в том числе у нас в России, именно вот количество таких децибелов.
1: Но это громкость звука. Это ведь речь идет еще и о разных жанрах музыки. То есть не любой жанр музыки, наверное, подходит для богослужения. Ведь если рок-музыку включить в церкви даже тихо, я думаю, это будет неуместно.
2: Естественно, что неуместно. Поскольку эта музыка именно вот типы джаза, рок-н-ролл, твистом, да, вот вся эта музыка подвижного такого характера, ритмическая, с низкочастотная, она очень пагубно влияет на организм человека в целом. Это доказано врачами, это доказано учеными, исследователями. Вот я некоторую выписку сделал из Википедии. При сочетании большой силы звука, низкой частотности и жесткого ускоренного ритма со световыми вспышками с частотой в 6-25 Гц в организме происходят необратимые процессы. Это исследования ученых.
1: А что, например, случается?
2: Происходит выделение стресс-гормонов, которые уничтожают в мозге человека часть информации. В результате происходит деградация личности. Дальше. Российские ученые зафиксировали следующее. После прослушивания рока, тяжелого рока, в течение 10 минут, у семиклассников спрашивали таблицу умножения. Они ее напрочь забыли.
1: Временно, наверное, как-то.
2: Временно, да. Но происходит вот потеря памяти. А в Токио, в этих вот так крупнейших рок-залах, журналисты произвольно задали три вопроса присутствующим после вот такого тяжелого рок-концерта. Как вас зовут? Где вы находитесь? И который сейчас год? Ни один из запрошенных не мог дать правильного ответа.
1: То есть, получается, они очумелые какие-то вышли?
2: Абсолютно верно. Полностью. Потеря ориентации. Это после вот такого действия, вот такой музыки. Вызывается резонанс клеточных структур организма, в результате чего возникает состояние, аналогичное приему алкоголя или наркотика в больших дозах. Вот что происходит. Более того, происходит так называемая кавитация. Наш организм состоит из 70% из воды, да? Кавитация – это такое явление, когда вода идет со скоростью 30 метров в секунду. При таком потоке вода разрушает все. Она даже дробит гранит.
1: А как она в организме может достичь такой скорости?
2: Под действием такой музыки происходит вот именно эта кавитация.
1: Движение,
2: да, абсолютно
1: межклеточном
2: молекулы воды начинают интенсивно разрушаться и двигаться в хаотическом, беспорядочном состоянии. И происходят инсульты, кровоизлияние, это и есть кровоизлияние в мозг, да? Внутренний разрыв органов даже зафиксирован на таких рок-концертах. Это не просто, как говорится, придумано. Это факты реальные, они имеют место быть. Вот такой пример приводится. На одном из рок-концертов в Венеции рухнул мост через канал. В Шотландии эта же группа обрушила целый мост. А вторая группа сделала такой концерт, провела на открытом воздухе, близ озера. На утро рыба всплыла кверх брюхом.
1: Ну, может, это совпадение какое-то, потому что я знаю многих людей, которые посещают такого рода мероприятия и слушают музыку такую, может быть, не часто, иногда. Некоторые люди, например, во время тренировок в спортзале слушают вот такую музыку, чтобы достичь определенного ритма, чтобы войти в определенный вот такой вот темп, и это помогает им при занятиях, потому что организму нужно мобилизоваться и так далее, слушают ее не так громко. Вот этих разрушительных влияний, которые вы сказали, нет. То есть, если слушать ее негромко, и нет таких вот сверхдецибел, да, нет, вот, может быть, такого влияния негативного на организм, то, наверное, в некоторых случаях и допустимо это. То есть мы не можем сказать, что Библия запрещает какие-то определенные виды или жанры музыки. Сказано, допустим, в Священном Писании, что классическую музыку вы можете слушать, а вот рок-музыку или джаз вы слушать не можете. Такого же нет?
2: Но в ту пору и не было техногенной музыки как таковой вообще. Она была чисто инструментальная. То есть инструменты были латунные, медные, и было естественное, красивое звучание этих инструментов. Вот, например, в Финляндии на сегодняшний день есть храм подземный. У него купол где-то метра полтора выступает от земли.
1: А все остальное под землей?
2: Все под землей. Спускаешься вниз, там большой зал, и потолок сделан сферической формы из чистой меди. Там не нужны никакие усилители, абсолютно. И вот там происходят концерты красивой классической музыки.
1: В храме в этом?
2: Да.
1: Это христианский храм?
2: Да. Это такая красота, это заслушаешься.
1: Нет, но те, кто любит классическую музыку, конечно, они с удовольствием ее будут слушать и в храме, и в филармонии, в консерватории. А те, кто... Современная молодежь, например, которые привыкли слушать совершенно иную музыку, которые привыкли... та музыка их совершенно не трогает. А другая музыка, может, вдохновляет. Не должны ли мы сегодня, как христиане, пользоваться современными... Мы же пользуемся современными средствами коммуникаций, да? Пользуемся современными техническими какими-то средствами прогресса, да? Почему мы не должны пользоваться тем, что трогает, влияет, чем мы можем достучаться до молодежи?
2: И разрушает. Ну, что самое страшное разрушает.
1: Разрушает
2: если
1: громкость.
2: Научно доказано, что это разрушает.
1: Это громкость, вы сказали, разрушает.
2: Так, а на каких...
1: Ну, потише каких, включить. Но
2: никто
1: то, что...
2: не слушает потише, что интересно. Потому что они тихо уже не слышат. Это уже проблема. Потому что уже вот слуховой аппарат, вот улитка в частности, это, она уже не воспринимает определенное количество децибел. Для нормального человека она воспринимается, а для них уже нет. Почему они включают вот в автомобилях такую громкость? Потому что не слышат они уже тихо. Вот в чем проблема. Если это разрушает, это известно, научно обосновано и доказано, имеют ли право христиане вообще принимать такую,
1: ну,
2: применять такую музыку?
1: Но я думаю, что и классическая музыка, если включить ее очень громко, она будет такое же влияние оказывать, так ведь?
2: Но ее громко никто как раз и не включает, классическую музыку. Потому что нет необходимости ее громко включать. Угу. Она и так прекрасна и красивая, и она воспринимается хорошо.
1: Я вас
2: хорошо.
1: Понял. Так вот, сами жанры, нет же таких жанров, которые бы табуированы были в Священном Писании?
2: Ну вот если рассматривать сегодня эту музыку, вот рок, рок-н-ролл, да, вот этот рэп, это же все пришло с Южной Африки.
1: А что вы имеете против Южной Африки?
2: А я против Южной Африки как таковой ничего не имею. Но народы, которые проживают чернокожие, да, в Южной Африке, они с детства привыкли к этому, к громкому бою барабанов. И эта музыка их не разрушает. Белые люди, это тоже научно доказано, не привыкли к этому, к такой громкости. И когда они начинают ее слушать, происходит разрушение. Откуда берет начало? Это же все взято от диких племен Вуду. Племен Африки.
1: Именно?
2: Музыка эта ритмическая, вот это вот с низкими частотами, они взяты оттуда, с племен Вуду. Они применяли эту музыку для того, чтобы входить в транс и вызывать духов умерших. Какого происхождения эта музыка? Божественного или, увы, другой личности? Вот в чем вопрос. Если это музыка другого совершенно происхождения, чуждого, божественной, как ее можно применять вообще в жизни?
1: Говорят, вся музыка происхождения имеет от Люцифера. Говорят, что он был первым таким вот, как бы, регентом хоров на небесах еще до грехопадения. Поэтому, ну, как тут можно сказать? Допустим, много лет назад, если бы дать им послушать ту музыку, которая для вас сегодня приемлема, они бы сказали, что и она неприемлема, потому что они привыкли тогда к совершенно иной музыке, к совершенно иным инструментам. Мне кажется, тут проблема отцов и детей больше, чем проблема жанров. Я имел в виду, что библейского нет какого-то вот такого четкого подразделения, что такой жанр музыки приемлем, а такой нет. Там мы читали, который текстовый, да, там сказаны и про громогласные кимвалы, да, и про лики, что может иметь перевод как танцы, даже какие-то религиозные танцы, которые в древнем Израиле, например, были приемлемы для богослужения. Для нас сегодня это неприемлемо.
2: Но
1: мы не представляем.
2: Понять, это хоровое пение?
1: Можно хоровое,
2: с
1: там
2: ликами.
1: Они пели.
2: Это хоровое пение,
1: ну,
2: неважно, красивое, но... стройное, как в дни Иосафата. 250 обученных певцов вышли навстречу этим поработителям, которые хотели завоевать израильский народ. Что произошло во время пения вот этого хора в 250 голосов? Без всяких усилителей. Но там произошло страшное замешательство, они стали убивать друг друга.
1: Ну, вот видите, какое влияние оказалось.
2: А влияние какое? Не потому, что музыка на них так подействовала или голос хора. А здесь Божье действие
1: так
2: было.
1: Так то есть Бог может, несмотря ни на какую музыку, несмотря ни на какой жанр, достучаться до человеческого сердца. Вопрос в том, к чему человек восприимчив. Если, например, какой-нибудь житель Крайнего Севера, он привык вот это вот слушать музыку свою, гортанную какие-то там, да, то выйди ему, спой оперная певица, он подумает, это просто шум какой-то, я ничего не понял, ни одного слова. А если к нему обратиться на языке той музыки, которой он с детства привык, которую он воспринимает, и Божье слово через такую музыку до него донести, мне кажется, он лучше воспримет это, ближе она ему будет.
2: Я с вами не согласен вот в чем. Не Люцифер является автором музыки, а Господь Бог является автором музыки. И эта музыка звучит повсюду, божественного происхождения. Веяние ветра в верхушках деревьев, в шелесте листвы, в разговоре колосьев на ржаном поле, в пении птиц, в журчании ручья. Вот она музыка, божественное происхождение. Сегодня врачи говорят, ученые говорят, если вы в стрессовом состоянии находитесь, нужно выйти на опушку леса или просто в лес погрузиться и послушать шум ветра в кроне деревьев. Эта музыка действует благотворно, она успокаивает. Вот натянутые струны души, она снимает стресс, снимает напряжение, она приносит мир, приносит покой, она приносит радость.
1: Но это музыка приносит в переносном смысле, это звуки природы.
2: Это музыка,
1: вы имеете, да, звуки природы.
2: Это музыка, да. Самая настоящая музыка. Причем красивая музыка. Ну, я помню с детства, как вьюга по ночам завывала в трубе, вот, в деревне. Каких там только тонов не было во время этого
1: напева. Ну, для меня, например, это пугающе всегда было.
2: Как-то. А для меня было очень красиво, вот, и здорово. Я лежу в тишине, на улице буря такая, и все это поет. Поет! И здорово, красиво поет. Вот это вот музыка божественного происхождения. И когда люди, движимые, значит, Богом, такие как Вивальди, такие как Бах, Моцарт, Бетховен, Архангельский, Портнянский, творили произведения, они творили под руководством Бога. И эта музыка необходима, жизненно важна. Сегодня такой музыкой лечат болезни. Уже врачи нашли термин «музыкотерапия». Благодаря этой музыке происходит излечение органов человеческого тела. Но эта музыка, которая другого происхождения, она разрушает.
1: Ну, то есть мы делаем выводы о приемлемости или неприемлемости той или иной музыки не на основании Священного Писания, потому что тогда просто и не было всего такого многообразия жанров и видов музыки, а на основании их воздействия на организм. Конечно. Так же, как, например, в Библии не запрещено использование наркотиков. Не было такого тогда, просто...
2: И табак не курили.
1: Да, и табак не курили. Но мы сегодня понимаем, что это вредно, и что Священное Писание это осуждает, потому что разрушает
2: тело.
1: Организм. То есть по тому же принципу мы и музыкальные жанры относим к оказывающим положительное влияние, либо отрицательное.
2: Если после рок-концерта, вернее, после, скажем так, прослушивания музыки Вивальди, там, да, произведения его, люди выходят с таким благоговением, с таким внутренним миром с концерта, идут домой в размышлении, то после рок-концерта зачастую происходят погромы, происходят убийства, значит, чинятся беспорядки. И люди вот склонны к такой музыке, она культивирует в их сознании, в их понятии к ношению оружия.
1: То есть музыка и на нравственное состояние наше влияет?
2: Действует, причем очень сильно. Либо в положительную сторону, либо в разрушительную. Поэтому выбор, конечно, есть у каждого человека. И надо ли разрушать себя осознанно, применяя вот такую музыку, слушая ее.
1: Но в то же время, если человек привык к такой музыке, то и использовать ее, например, наложив на нее духовный текст какой-то и убавив громкость, наверное, тоже допустимо.
2: Очень сложный вопрос. А зачем это делать, когда есть... Классика.
1: Так не воспринимает он классику. Для него классика как шум громогласных каких-нибудь там потоков, вот, и все. И не воспринимает он ее. Не ложится она ему на сердце, не трогает. Понимаете? Мимо проходит сознание. А вот такая музыка, которую он привык слушать, трогает. И если на нее наложить духовный текст, убавить громкость и дать ему возможность послушать, она его коснется, проникнет в его сердце, потому что музыка на чувства воздействует. Правильно ведь?
2: Вот. Но эта музыка не может воздействовать на чувства.
1: Это вы так думаете?
2: Она характер разрушительный на самом деле. Ну, не я думаю, это доказано учеными. В конце концов, давайте верить ученым. Это доказано учеными. Они в один голос об этом говорят. Что это разрушение, но не созидание. Эта музыка техногенная, вот тяжелый рок, металл, рэп, разрушает организм человеческий, разрушает дух. Идет так называемое растормаживание. А самоконтроль исчезает. Вот что страшно. И молодые люди вот после таких концертов уже без всяких тормозов, как говорится, да? Потому что она вваливается...
1: Это
2: согласен
1: факт.
2: С вами. Потому что эта музыка вторгается через барьеры психологические.
1: Блокирует нравственные границы.
2: Абсолютно
1: какие-то.
2: Верно. Да?
1: То есть
2: все.
1: Нормы нравственные теряются.
2: Да, все притупляется. И оттуда вот все беды. И, конечно же, это берет начало именно, в первую очередь, с детства. Да. Когда родители забывают о своих детях. Когда они сидят там один на один с наушниках, и что они там слушают? Они находят как раз вот то, что разрушает их с самого детства. И, естественно, для него уже будет целая проблема потом слушать классику. Или ему даже на природе, он выехал на природу, я только замечал, на рыбалку приедешь, рыбку половить. Редко это бывает, но бывает. Надо же, кто-то приедет на машине, откроет багажник, там у него сабвуферы, и включил. Все. Не клево, птицы разлетелись, все закончилось.
1: Звери разбежались,
2: рыба ушла.
1: Ясно.
2: Ну вот это что? Вот как это назвать? Это же страшные вещи. В общем-то, страшные.
1: Спасибо, Виталий Семенович. Дорогие друзья, итак, мы с вами сегодня коснулись темы о музыке и поняли, что музыка существует и оказывающее благотворное воздействие на наш организм, на наше сознание. Также существуют и разрушительные виды, жанры музыки, которые, конечно же, не стоит слушать, и, конечно же, они неупотребимы в духовных, богослужебных целях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надя, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
0: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет.
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делают не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видят тебя окружающие или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: эту историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
2: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился. Подумал и поспешил дальше.
3: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
2: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Видя страдальца, он сжалился над ним.
2: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
2: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
2: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
2: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
2: Кому?
1: Разбойникам.
2: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
2: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Ага.
2: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию. А ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки. И все, ничего им мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
2: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
2: Ну, чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист, лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
2: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот, вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули. Другой угол отогнули.
1: Это уже квадрат.
2: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы... Тетя Клавина была как раз, нужно побольше еще лист взять газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
2: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
2: Тогда за работу. Держи.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Что самое трудное, простить или попросить прощения? Когда ты просишь прощения, ты исцеляешься, даже если тебя не простили, но на душе становится гораздо легче. Это невозможно, очень многие люди это говорят, а если мы читаем текст, там написано, что для Бога нет ничего невозможного. Остается только важный вопрос, когда это невозможное для меня, возможное для Бога, начнет исполняться в моей собственной жизни. Простит ли Бог или не простит? Вот это важный вопрос. С одной стороны, это зависит от искренности просящего. Если он действительно с искренним сердцем попросил это прощение, шансы, что он будет прощен, очень высоки. Если он делает это неискренно, шансы быть прощенным уменьшаются. Вы спросите, библейская ли это теория или идея? Да, библейская. Рад всех поприветствовать, дорогие друзья. Сегодня мы будем очень интересную тему с вами разбирать, потому что она записана в книге пророка Иеремии, и она беспокоит абсолютно каждого из нас, потому что все мы так или иначе сталкиваемся с тем, что с нами происходит. А именно, когда нам хочется увидеть сверхъестественное чудо. Отсюда повышенный интерес у людей к иллюзионистам, к фокусникам, к чародеям, магам, гадателям, бабкам, шептунам и прочим людям. И люди не видят в этом никакой проблемы. Ну, сходил к бабке, зато она там вот так что-то покрутила, что-то насыпала, что-то пошептала. Все сработало. Можно ли на самом деле так сегодня решать свои вопросы, особенно своего здоровья, исцеления и так далее? Я помню, как я общался с одним очень серьезным, хорошим профессором, и он сказал, люди хотят, говорит, много лет доводить свой организм до какого-то очень плохого состояния, а потом хотят, чтобы я одним каким-то мгновением или движением скальпеля, какой-то таблеткой все восстановил до начальных установок. Так не бывает. И вот эта идея очень понятная для хирурга, понятная для медиков, что, как мы часто слышим, они советуют, вам надо заниматься своим здоровьем. То есть это не быстрый путь, если ты долго шел в одну сторону, теперь долго идти в обратную. Но не хочется идти долго в обратную сторону, не хочется долго ждать своего счастья, не хочется работать над собой, не хочется очень многие вещи делать, а что хочется? Чудо! Там-та-да-дам, пум! И все. И вот чудо, посмотрите, красавица, посмотрите, человек уже с возрожденным характером, посмотрите, уже человек все знает. Зачем учиться, зачем ходить, зачем работать, зачем себя как-то держать в рамках диеты и прочее, когда нужно какое-то чудо. Волшебная кремлевская таблетка, как ее называют. Но, вы знаете, я недавно посмотрел судьбу одной девочки, которая сделала для себя там несколько, и как потом было добавлено, неудачных пластических операций. Вы понимаете, насколько обидно, жалко и горько и бесповоротно то, что произошло с ее жизнью. Она была модельной внешности, красивая, симпатичная девчонка, и потом... В кого она сейчас похожа, это, конечно, отдельно. Почему? Потому что то, что ей вкололи, то, что там пытались сделать, оно вступило в неправильную реакцию и не просто там куда-то вылезло или потянуло или что-то. Оно сильно повлияло на мимические мышцы, и они стали другие. То есть подтянутая, да, там улыбка, ямочка, все это поуходило, обвисло. И, конечно, вид стал очень-очень тяжелый. Таких примеров очень много. Что пластическая хирургия сделала с такими или такими людьми. Но самое интересное, вот к чему я, скажем, подвожу. На эту операцию идут не самые страшные люди, да, вот казалось бы. Они спокойно, кстати, достаточно счастливо живут. Ну, с виду как бы или как, условно, такие страшненькие, да. Ну, пусть никто не обидится, потому что красота, она относительна всегда. То, что красиво одному, некрасиво для другого и наоборот. Но когда человек имеет красивую внешность, они хотят сделать что-то еще. Еще, ну, нечто такое, и они не понимают, что это неестественно, это искусственно смотрится. Это острота носика, она неестественна, она не твоя и так далее. И потом наступает стадия некого разочарования, потому что очень сильно надрывается личная, такая, скажем, самооценка человека, когда он начинает выглядеть не так, как он хотел. Почему я все это рассказываю? Дело в том, что когда мы приходим к Богу, мы пытаемся из Бога сделать пластического хирурга. И мы говорим, Господи, а вот я такой. Он говорит, а мне вот это не нравится в тебе, вот это плохо, то, что ты делаешь. Мы говорим, а ты убери это. А ты сделай вот так, а ты сделай вот так, а ты сделай так, чтобы я вот не напрягался, но это было в моей жизни. Чтобы у меня вот один укол сделай, у меня раз, и губки такие, да, или еще что-нибудь такое себе, знаете, пышненькое. А Бог говорит, а не надо тебе это. А почему мне не надо? А мне надо, вот у нее есть, и у меня должно быть, у него это есть. И вот тут Бог как бы постоянно с нами вот пытается переубедить. Вот как, знаете, опытный такой хирург. Он показывает, что у нас есть некая своя индивидуальность. Но обратите внимание вот на что. Я хочу, чтобы мы начали с вами наше сегодняшнее размышление с одного библейского текста, который записан в Бытие, 18 главе. И здесь есть 14 стих, когда речь идет о обещании, что у Авраама и Сары появится сын, их личный сын. Конечно, это такое, ну, знаете, сегодня такого нету. Давай, как бы медицина далеко не шагнула, ну, так она не шагнула. Еще пока, как говорил один мудрый человек, широко шагнешь, штаны порвешь. Вот пока они рвутся, штаны, но результата нету. А именно, когда ей говорят, что они оба в летах преклонных, 90 лет, и вдруг тут роды какие-то на горизонте, Сара внутренне рассмеялась, 12 стих. И сказала, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? Ну, кстати, и Авраама тоже зацепила, говорит, и господин мой стар. И сказал Господь Авраам, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Вот это самое важное выражение, если что трудное для Господа. Ну, вот здесь две вещи. Первое. Нет ничего трудного для Господа, это аксиома, это заявление, которое очень серьезное. Второй вопрос, веришь ли ты в это или нет? То, что я не всесильный, это факт. То, что я слабак, где-то имею греховную природу, там ошибки и прочее, это только ну, глупец будет доказывать, что он безошибочный, у него самое лучшее видение, а так всегда мы будем меняться по жизни от худшего к лучшему, от лучшего к худшему. Это никуда от этого не уйти. Но то, что Бог все может, это надо признать. Вот будет ли Он для тебя это делать, вопрос. А то, что Он это может, это факт. Вот эти две вещи надо никогда не путать. Поэтому, когда мы с книги Бытия возвращаемся в книгу Иеремия, я хочу, чтобы прочитали 32 главу 17 стиха, потому что здесь Господь постоянно обращается к Иеремии с определенным словом. И теперь здесь слово «варуху». И он говорит здесь, «И я помолился Господу, о Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силой Твоей и простертой мышцей Твоей, для Тебя ничего нет невозможного». И сейчас мы там еще один текст прочитаем, он почти повторяет, дублирует этот стих. «Посмотрите, на что уповает пророк. Когда ты не признаешь, что земля и вселенная сотворены, а это результат взрыва, я не знаю, там, частиц, молекул, распада, эволюции, то зачем тебе Творец? Что может Творец? Само, поэтому природа создала. Очень красивое придумали название. Природа создала. Ну, молодцы. А кто природу создал? И вот когда ты начинаешь верить в Творца, тогда ты веришь и в то, что ты Божье творение. И что то, что сотворено, оно не само себе появилось. А о чем это говорит? И вот пророк говорит, ты, Боже, ты сотворил небо и землю, для тебя нет ничего невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которого имя Господь Саваоф, великий в совете, сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Давайте паузу сделаем. Посмотрите, что хочет сказать здесь Божий пророк. Сначала он говорит, ты являешь милость тысячам. То есть Бог терпеливый, Бог милосердный. Бог проявляет милость или милует, прощает тысячи людей. Что это означает? Это очень серьезный вопрос для нас. Многие люди не верят, что Бог простит. Но почему не простит? Я очень много грешил. А кто сказал, что там сосед твой меньше грешил? Что ты знаешь про них, про этих людей? Конечно, с приходом интернета или ТикТока особенно, как шутка, да, есть такая, раньше мы только знали в нашей семье, что ты с причудами, а теперь благодаря интернету все знают, что ты чудик. Но это, конечно, как сказать, шутка шутками, но действительно, сегодня люди во имя там лайков, каких-то признаний, известности, они, ну, до абсурда. Вот мне бы, например, вот я смотрю некоторые моменты, иногда настолько самому за них стыдно, что думаю... Ну, слушай, ну вот есть же, у нее же есть мать, наверное, есть отец. Вот каково вот этим людям, да, что вот это их дочь, вот такая, как говорят, отмороженная, да, на всю голову, или там сыночек. Вот, ну почему такое происходит? Но, тем не менее, знаете, сегодня такое время, что, возможно, и мать такая же, и отца нету, или отец такой же. Всякое бывает. Я не говорю, не осуждаю, но время такое, что делается такое, чего не должно делаться. А беда этого времени в том, что те, кто делают и безнаказанно делают все, что им в голову взбрело или пришло, на это смотрят тысячи детей, подростков, молодежи. И они хотят такое же, хотят это попробовать, хотят сделать, переплюнуть, еще, как говорится, дальше пойти в этих вопросах. И это нехорошо. Поэтому, когда мы здесь читаем про милость Божью, нужно это запомнить, что когда проявляется милость Божья? Когда ты просишь прощения. Бог с радостью готов простить. Но проблема в том, что люди не просят прощения. И возникает вопрос, а что легче, попросить прощения или простить? Кому-то трудно простить. У него уже 5-й раз просят прощения. 10-й раз просят прощения. Уже не хотят больше просить прощения. А он не может простить. Почему? Обиделся. Обиделся и все, и ты ничего не можешь с этим сделать. И вот надо время, чтобы вот оно как-то потихоньку ушло. С другой стороны, бывает очень трудно попросить прощения. Люди уже простили, уже давно забыли, да, как бы. А он не просит прощения. Почему? А как, это же меня унизит. Я же приду просить прощения, я буду потом, кто меня будет после этого любить и уважать, ценить и так далее, считаться. Но нет. И опять ошибка. Поэтому смотрите, что делает Господь. Ему не надо у нас просить прощения. Я слышал разные реплики. О, почему он разрешил, чтобы сатана там к этому дереву подошел и так далее, что это такое? Но подождите, вы своих детей, когда воспитываете, вы им тоже не подпускаете ни к розетке, ни к ножам, ни к печке, ни к микроволновке, ни к краю обрыва, никуда не подводите. Вот вы только их держите вот в таком вот комнате, где все мягкое, мягкая мебель, мягкие игрушки, мягкие шторы. Я не думаю, что это так. Наступает момент, когда мы начинаем ребенка приучать к ответственности. Говорим, возьми нож, держи крепко, аккуратно, можешь порезаться. И будут эти порезы, никуда от них не деться. Это опыт. А, ух ты, Лёха, как оно так? И все. То есть это жизнь наша. И Бог нас создал для жизни. Но сатана пришел, и поэтому получилось то, что получилось. Поэтому я сегодня хочу как раз подметить этот момент. Мы не просим прощения, потому мы не чувствуем прощения. Потому что нам то не за что просить прощения. А за что я прощаю? А я не такой грешник, я никого не убил. То, с другой стороны, мы не хотим кого-то простить. И появляется вот этот дух непрощения, дух такого антагонизма, и человек живет при своем. Но он здесь интересную вещь говорит, что Бог воздает в недра детям после их отцов. Вопрос, для чего? Это уроки. Уроки, на которые нужно обращать всегда внимание. Потому что если не будет этой причинно-следственной связи, каждый будет сам себе учитель, сам себе опыт, сам себе хозяин, сам себе начальник, сам себе все во всем. Понимаете? А когда ты смотришь, и тебе говорят, а ты посмотри сюда. Да, я понял. Смотри, к чему привело. И вот сколько раз я учил разных детей вот этим урокам. Вы посмотрите, вот дети, на вот это. Вы себе хотите так? Ну нет, тогда так нельзя делать. А, ну ладно. Уберите эту науку, что будет? Беда. И поэтому он говорит, великий в совете, сильный в делах, от чьего отверстия на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по делам дел его. Вот оказывается, где начинается деление. Когда мы вырываем вот эти тексты и говорим, О, это Ветхий Завет, книга пророка Иеремии. Зачем нам надо? Давайте читать Новый Завет. Бога много благодати, Бог прощающий, Бог милующий, Бог любящий. Или вот этот текст взяли, вырвали отсюда, ведь он нравится всем. Посмотрите. О, Господи, ты сотворил небо и землю, для тебя нет ничего невозможного. Брат, сестра, аллилуйя, у Бога сильного все будет хорошо, ты будешь здоров, все у тебя будет прекрасно. С чего это мы можем вот так сегодня раскидываться этими текстами? Их надо смотреть в контексте. А в контексте они говорят о чем? Бог сильный, и очи его глаза отверсты или открыты, чтобы

буду покупать, ты уже поломал, пожалуйста. А ему можно, потому что он пусть пойдет гулять, он уроки сделал, а ты уроки не сделал. Почему? Это же несправедливо. Ребенок хочет гулять, у него есть потребность в свежем воздухе. Да? То есть смотрите, что происходит, когда мы отключаем здравый смысл, выдергиваем понятия из жизни нашей и начинаем обвинять. Если еще и со стороны, я не знаю деталей, и ребенок мне пожалуется, ого, да слушайте, родители сразу всех на лишение родительских прав. Вот так люди ведут себя по отношению к Богу. Его слово остается в пренебрежении. То Ветхий Завет, это для евреев, это отменено, это нам не нужно, это еще большой вопрос. И в результате, повыдергивали только то, что нам нравится, Бог есть любовь, повытягивали еще какие-то тексты и с этим живем. Потом удивляемся, почему вера слабая? Да потому что одними лозунгами, одними подхвалками ты не поедешь далеко. Тебе надо фундамент, ты на, как сказать, на печенюшках не выживешь. Тебе нужен хлеб, тебе нужен основа, да, скажем, борщ или ну, нормальная еда, такая серьезная, калорийная еда. Это как евреи шутят, да, иногда, что еда, оплаченная кем-то, не является калорийной, да, то есть можно ее употреблять в любых количествах, если за нее кто-то платит. Но нет же, вот Бог говорит, я смотрю и воздаю каждому по путям его. И вот тут мы начинаем раз и расходиться. Вроде вместе жили, вместе ходили в одну церковь, все хорошо, потом раз, смотри, как мы по-разному живем. И вот тут написано дальше продолжение. «Который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня в Израиле между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями, чудесами, и рукою сильной, и мышцей простертой при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа твоего и поступать по закону твоему, не стали делать того, что ты заповедал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие». Обратите внимание, вот, Боже, дай мне чудо, где наши чудеса, вот где чудеса, где ваш Бог? Подождите, а кто где-то читал или обещал, что должны быть чудеса на чудесах? Вот проснулся, и о чудо! Стол накрытый, еда стоит, ты поел, убирать не надо, о чудо. Нет, такого нигде не обещано. Но посмотрите, когда дошло до того, что нужно народ выводить из Египта, пошли чудеса. Для чего? Для спасения человека. Поэтому очень много у нас есть историй в личной жизни, у наших друзей, у вас, я уверен, есть. Когда вы во имя, вот когда угроза жизни была, и Бог сотворил чудо. Я знаю, у многих людей с деньгами что-то подобное происходило, когда они, вот какая-то тупиковая ситуация, банкротство, и они возопили к Богу и говорили, Господи, если ты вот так поможешь, да если только ты вмешаешься, и потом раз смотришь, нашли ошибку в документах, еще все вернулось, опять у человека все хорошо. Вот это как раз наш с вами серьезный сегодня вывод и урок. И он говорит, когда мне надо было вывести вас, я сделал чудо. И вода превратилась в кровь, и жабы полезли на кровать. То есть мухи стали кусать, кого надо и не надо. И нарывы появились, и молния пошла, и саранча пришла вовремя. То есть когда Богу надо что-то сделать, и палка деревянная превращается в змея. И жезл, палка деревянная, за ночь может расцвести и принести миндали, то есть миндальные орехи. Для Бога нет проблем сделать чудо. Нет проблем закрыть львам рот, когда там сидит Даниил, которому надо утром выйти и еще вернуться к делам своим и заниматься, ибо он был премьер-министром той страны. То есть Богу нет проблем, чтобы Иона попал в чрево кита и потом оттуда вышел. Нет проблем. Что для Бога есть проблема? Где чудеса? А вот проблема, когда мы, даже попадая в шикарные условия, начинаем против него воздвигать какие-то вещи. Начинаем его не уважать, начинаем жить, как будто его нет. Ну правильно, мы же головой крутим по сторонам. Что делали израильтяне? То же самое, крутили головой по сторонам. А там язычество. А что язычникам, Бог нужен? Нет. А что, они прямо вот утром проснулись и умерли все без Бога? Нет, живут без Бога. Вот так живут без Бога. И праздники, и оргии, и что тебе только там не придумаешь. Все у язычников есть. И наряды красивые, и женщины у них красивые,

0: Ой, как хочется вот к язычникам. Бог говорит, на путь к язычникам не ходите, не становитесь, не повторяйте эти поступки, их праздники, не подражайте им. Ну как, ну так хочется вот как они. И что в результате? В результате мы видим трагедию. Поэтому он и говорит, я чудом их вывел, намного ли этого чуда хватило? Да нет, они в скорости восстали против Бога. Сразу возмутились, давай опять выступать. Вот, Господи, вот, мы не зайдем в эту землю. И уже когда зашли, что опять начали? Когда завладели, не стали слушать гласа Господа, Бога твоего, и поступать по закону твоему. Не стали делать того, что, было, что ты заповедал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие. И вот он здесь говорит, 27 стих, и было слово Господне к Иеремии. «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Вот это очень важный для нас вопрос сегодня, когда мы можем посмотреть на эту историю совсем по-другому. Бог не использовал чудеса для себя. Почему? Потому что если бы у него было много чудес, мы бы сказали, слушайте, ну где я и где Бог? Где Христос? Посмотрите, у него надо было, он там поесть захотел, сделал из камня хлеб и съел. Ну, а я-то не могу так, знаете, а мне надо работать, а мне надо пахать. Поэтому я не могу соблюдать Божий день, я не могу, мне надо пахать. А Бог иногда отводит камеру чуть дальше от человека и говорит, посмотри на всю свою жизнь, вот ради чего люди пашут? Чтобы их потом торжественно похоронили? А может быть, ты ожидаешь, что когда тебя не станет, все будут только о тебе и говорить, и мыслить, и не забудут? Тоже нет. А для чего тогда ты пашешь? И вот поэтому так размышляем и приходим к понятию, что иногда Бог нам что-то не дает или наоборот дает, чтобы мы понимали, что не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Бога. И вот это слово, оно как раз-таки просматривается в послушании, когда мы начинаем немножко по-другому относиться к Богу, когда мы уважительно относимся к Богу, когда мы уважительно относимся к Его Слову. И это сегодня важно. И я не могу сказать, что только меня слушайте, я вот читаю и вам толкую, и вы вот, пожалуйста, вот так делайте, как я сказал. Нет, я наоборот говорю, как и Христос, кстати, он нигде не говорит, моя власть, я, вот если я кому-то дам что-то, это вот... Он говорит, даю вам власть, берите, то есть мне не жалко, берите много власти, но только знаете, власть это всегда ответственность, маленькая ответственность, большая власть, большая ответственность, то, что позволено простолюдине, не позволено князю, и отсюда очень много-много можно выводов для себя сделать, и у Бога большая ответственность за свой народ, он любит нас, он ведет нас к себе, за собой ведет, и поэтому у него может быть чудо, без проблем, любое чудо, и я помню, когда я ехал на «Москвиче», у нас был, мы только поженились, мы ездили еще, в аварию попали тогда на машине, мой брат мне купил машину за 9 тысяч рублей, помню, в Москве 412, я его ремонтировал постоянно, ну, радовались, ездили, знаете, по бедности, по простоте, вот так, молодая семья, и помню, мы выехали из Ростова, ехали в Пятигорск, сюда, в Железноводск, и из плюс 5 в минус 12 сделалась температура, вот за 500 километров. И у меня по дороге отказал бензонасос. Но он отказывал по чуть-чуть, и поэтому я не знал, что это он. И вот я не забуду этот опыт, когда я стою уже холодно, знаете, и разбираю, делаю там что-то. И там такая прокладка была еще толстая, я думаю, выкинуть ее. Ну, не выкинул, положил. Когда новую закрутил, а куда там льется со всех щелей. Я взял эту, вернул назад. И у меня срывается один болт. И вот ты стоишь в поле, у тебя мерзнет машина, да, холодная, жена в машине мерзнет, там цветок, пальму мы везли, помню, вещи всякие. Ну, только жить начинает молодая семья, вот. И в этот момент ты один в поле, не у кого, знаете, там, такси поймать и сесть и уехать. То есть это серьезная проблема. И вот я помню, я закручиваю их там несколько болтиков, и он крутится, просто крутится. Я это вижу, мои руки его крутят, он крутится. И я взмолился, я говорю, Господи, сделай что-нибудь, чтобы эта корыта поехала, чтобы эта колымага, чтобы мы не замерзли здесь. А уже руки в бензине, знаете, на холоде, как говорится. Ну, мы выезжали плюс 5, так себе нормально было. Оно что-то холодно, холодно. И в результате, вы знаете, это чудо произошло. Я искренне взмолился. Я не могу сказать, что я такой, знаете, вот был набожный молитвенник, там встал на дороге, коврик расстелил, призвал богов, вознес жертву. Нет, я стоял вот над этим двигателем, еще чуть-чуть теплым, чуть-чуть как бы грелся и ремонтировал. И я взмолился, я говорю, Господи, пожалуйста, ну кто, как мне быть? У меня денег тогда не было, как полиция подъехала тогда, еще милиция, говорит, ну сделаешь? Я говорю, да надеюсь. Ну не сделаешь, остановишь машину, мы вызовем эвакуатор, заплатишь, они тебя отвезут. О, каждый километр там 10 рублей, а мне ехать 300 километров, да кто же, да тебе такие деньги? Мне тут как раз вот на бензин туда-сюда и как раз. Вот где опыты происходили. Никогда у тебя 3 миллиона сюда, 10 миллионов сюда, власть, связи, там все, все клиники под тобой. Нет, когда ты вот такой, вот как знаете, зеленый, молодой, необтесанный вот такой мальчишка. И в этот момент я смотрю после этой молитвы, я опять думаю, ну что делать, давай местами, может, их поменять. И оно, смотрю, и затянулось. И я не поверил себе, я раз, и оно прям стало. И каждый болтик затянулся. Завожу машину, сухо, не льется. Я говорю, Господи, слава тебе. Вот это было искреннее отношение с Богом. Искренняя просьба и искренняя благодарность. А не просто типа просьба, ну и типа поблагодарил. Вот почему Господь говорит нам, напоминает с разных мест Писания. Для меня нет ничего невозможного. Надо Сара в 100 лет родить, там в 90. Надо у тебя бензонасос вообще поломанный соберется и будет работать. Да хоть что может быть. И автобус может появиться из ниоткуда. И билет у тебя может появиться, когда их уже нету. И операцию тебе сделают, когда никто уже не делает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но я хочу завершить вот чем. Давайте Бога благодарить от души и искренно. Потому что мы рассчитываем на чудеса, а благодарить не приготовились как за чудеса. А благодарим, как будто, знаете, это само собой разумеющееся. Поэтому вывод очень простой. Продолжаем верить, что Бог силен сотворить невероятное. С экзаменами, с работой, с детьми, с болезнями, с работой где-то, когда ты не можешь ее закончить и так далее, и так далее. Бог наш велик, и Он достоин великой хвалы, славы, поклонения и служения. Поэтому я бы всех пригласил послужить для Господа, а Бог начнет делать для нас невозможное. У каждого из вас, я уверен, есть своя потрясающая история. История, как Бог вас вел и благословил. Не забудьте эти истории, рассказывайте эти истории, детям рассказывайте, друзьям рассказывайте, вспоминайте, вместо анекдотов лучше рассказать историю и сказать в конце, слава Богу, это Бог для меня сделал, я бы так не смог, это само невозможно было сделаться, только Бог это сделал, и Бог еще для вас сделает. Почему? Потому что написано, вот я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Вопрос. Вопрос для нас. Ответ? Нет. Для Бога нет ничего невозможного. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты Владыка Небес, что Ты сильный, что Ты могущественный. Но мы иногда не понимаем, почему в одном случае Ты делаешь чудо, а в другом Ты не делаешь чудо. Но нам хочется чудо по-человечески, как детям. Но мы, Господи, верим не в чудеса, мы верим в Тебя. Потому что Ты велик, а у великого Бога и чудеса великие. Да будет имя Твое благословенно. Просим обо всем во имя Иисуса. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. В начале 20 века известный русский биолог Мечников исследовал в Парижском институте вопросы старения. Он провел исследование, которое выявило, что самое большое количество долгожителей живет в Болгарии. Так как он изучал кишечную флору, он связал это с болгарским кислым молоком – йогуртом. Он считается традиционным болгарским напитком, входящим в состав многих первых и вторых блюд. Единственное несовершенство натурального йогурта – недостаток сладкого вкуса. И многие люди предпочитают йогурты фруктовые или сладкие. Только вот для нашего организма они бесполезны, ведь даже если в йогурт добавляют настоящие фрукты, они не свежие, а подвергшиеся предварительной обработке. Так что все витамины из них улетучились. К тому же, если живые бактерии, находящиеся в йогурте, сталкиваются с сахаром из фруктов, они быстренько переключаются с лактозы на фруктозу и начинают сбраживать фруктовые кусочки, а не ферментировать молоко. Так что производителям йогурта приходится добавлять специальные химикаты, которые препятствуют процессу сбраживания, что, естественно, не прибавляет йогурту полезности. При производстве йогуртов широко используются такие виды стабилизаторов, как карагенин, желатин, пектин и крахмал. Пектин хорошо известен своими лечебно-профилактическими свойствами, способностью выводить ядовитые вещества из организма, а также регулировать пищеварительные процессы. Чего не скажешь о желатине или крахмале. Йогуртные продукты, содержащие ароматизаторы или химические красители, лучше не давать детям или беременным женщинам. Химические добавки могут плохо повлиять на здоровье малыша. Вот несколько советов, касающихся выбора йогурта в магазине. Обязательно обращайте внимание на срок хранения и дату изготовления. Йогурты в магазине должны лежать в холодильнике, так как температура их хранения от плюс 4 до плюс 6 градусов. Что касается йогуртных продуктов, то они могут храниться и на обычных полках. Живой йогурт, сквашенный болгарской палочкой, может храниться только в холодильнике при температуре от 4 до 6 градусов в течение нескольких дней. Живые йогурты содержат молочно-кислые микроорганизмы, что, в свою очередь, должно быть написано на упаковке. Если же таковые в продукте отсутствуют, то обязательно указывается «продукт йогуртный термизированный». Посмотрите, что еще написано на упаковке. Сахар, загустители, желатин, красители, ароматизаторы и крахмал. У вас в руках всего лишь вкусный десерт. Кроме того, сейчас по закону йогуртом нельзя назвать продукт, прошедший термическую обработку. Поэтому, если вы видите на упаковке надпись «йогурт», то это действительно он. Хотя многие производители идут на хитрости, добавляя несколько букв к этому названию или видоизменяя его. Например, йогуртовый продукт, йогуртер и так далее. Тем самым сразу же уходя из-под действия закона. Так что прежде чем оплачивать товар, обязательно изучите информацию на этикетке. Будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Воскликните Господу вся земля!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы как читатели устанавливаем, потому что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. То есть такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых 7 главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе». И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют. Святой Дух, Отец и Сын. Поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три. Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» А ответное приветствие «Воистину воскрес!» В Самарии проповедовал Филипп, в главе 8, с 5 по 8 стих.
3: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе».
2: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает «венок». То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморская ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Йопию. Йопия – современное название этого города Яфа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланцы от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им, вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь всех, все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяний апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Савл был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Савл идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. В главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказывает рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении 3 дней молится. А затем христианин по имени Ананий приходит к нему, возлагает на него руки, и Савл прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12 Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части – это апостол Павел. Апостолом его называет Бог, называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании от Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в «Деяниях» действует в первых 15 главах, упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13 и затем нисходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в 2 раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом Петр сам говорит на Иерусалимском соборе, мужи, братья, вы знаете, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия. Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже. Да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, света съел темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, это Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию, да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихи 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим, трибун вызвал двух центурионов и сказал, к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
4: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час, на подвиг нас, как голос, вздымающий свои воли дней. О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей. И колос взрос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон, еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
2: Ну, в какой-то степени. То есть в глубоком смысле, духовном, наверное. Потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым. И, конечно, у него было много приятелей, друзей.
1: С которыми общались, конечно, и так далее. И так далее. Да. То есть круг общения был достаточно широким, да, но тем не менее, все-таки он был один.
2: Ну вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет речь, чтобы было понятно? Вот цитата из прозы о Лермонтове. «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством, по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление». Это писал Владимир Соловьев о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Но справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии, ну, вот, религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве. Вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это придет.

0: человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
1: Духовное наследие.
0: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все, и в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, тут много такого, что действительно поражает. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел». Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания. Даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики.
2: Звезда звездою говорит.
0: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и
2: наедине
0: смысле.
2: Наедине с Богом.
0: Да. Ну вот это, так сказать, такая очевидная, да, это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
2: И человек ищет ответы.
0: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современные. Интонации и стиль, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуема движение стиха, да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ... желание, так сказать, ну, какого-то бытия, да, вот...
2: Другого
0: бытия, да.
2: Светлого, чистого, радостного.
0: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерева, который бы вечно вот шумело, шелестело. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, который шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
2: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
0: Конечно.
2: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать

0: наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Исполнилось ли пророчество о том, что гора дома Господня должна встать была во главу всех гор, и к ней, чтобы текли все народы? Давайте посмотрим на то, что дальше пророк Исаия описывает во второй главе. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». И вот в словах пророка наступает некая смена темы. «Но ты отринул народ, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром, и нет числа сокровищам его». Наполнилась его земля конями, нет числа колесницам его. Наполнилась земля его идолом. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. Интересные слова. Причем здесь серебро, золото, кони, колесницы? Не читали ли мы нечто подобное где-то еще? Обратите внимание на эту интересную параллель. Слова Исаии о серебре, золоте, конях и колесницах пересекаются с тем, что записано в третьей книге царств, когда речь идет о Соломоне, который превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И что Соломон получал от царей земли, которые приходили к Соломону? Золото, серебро, коней, мулов. Обратите внимание. К горе дома Господня, а дом Господень на этой горе Соломон воздвиг, цари земли все приходили искать, увидеть Соломона и послушать его мудрости. Оказывается, было то, о чем говорил Исаия. А вот вам и про колесницы. И набрал Соломон колесниц, и всадников у него было 1400 колесниц, 12 000 всадников. Вот это войско. Вы знаете, в чем парадокс? Вы, наверное, читали историю библейскую, которая рассказывает о периоде царств, Давидового царства, да? Три царя было в Израиле до того, как распалось Великое царство. Саул, Давид и Соломон. Вы где-нибудь читали, чтобы Соломон вел хотя бы одну войну? Вы знаете, само имя Соломон что означает? Шломо, так на иврите звучит, от слова шалом. То есть Соломон означает буквально Шломо, его мир. Он ни одной войны не вел, но завел себе целое колесничное войско. Я был в одном таком колесничном городе, это развалины Мегидо. Там у него были у Соломона стойла. Ох, и дорогое было удовольствие. Вот на что Соломон тратил серебро и золото, которое давали ему цари всей земли, которые приходили послушать его мудрость. Вы понимаете, как цепочка тянется? А все-то начиналось довольно неплохо. У Бога он этой мудрости попросил, Бог ему эту мудрость и дал. И ведь сработал. Храм он построил, начали приходить, но одну вещь Соломон забыл, одну маленькую деталь. Смотрите, в чем проблема. Проблема заключается в том, что книга Второзакония, 17 глава, пишет нам о царе. Вообще, скажу вам сразу, идея царя Богу не очень нравилась. Мы говорили с вами о том, что Бог хотел сделать. Он хотел, чтобы народ возвращал десятую часть своего прибытка колену Левиину. Колено Левиина бы учило народ основам Торы, народ бы соблюдал то, чему его учили, и тогда бы было бы благословение. Это не надо было бы воевать. Представляете, 1400 колесниц, 12 тысяч всадников, сколько это стоит? Это же не за счет десятины-то все делалось. Это все делалось за счет дополнительных прибытков. Бог предупреждал, еще когда Саула ставили через Самуила, он говорил, вам, вы хотите царя, вам это просто будет дополнительные средства стоить. Народ не послушался. Они захотели, чтобы был постоянно на содержании народа тот, который с армией выйдет защищать. Они не верили, что Бог в состоянии их защитить от врагов. Ну, Бог говорит, ладно, но вот смотрите, что он дальше говорит. Бог предвидел это в Второзаконии. И написано так, когда придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, и овладеешь ей, поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобным прочим народам, которые вокруг меня. Ну ладно, поставь над собой царя, которого Бог изберет из среди братьев твоих. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. И дальше такая маленькая ремарка. Чтобы он не умножал себе коней и не развращал народа в Египет для умножения себе коней. Вы понимаете? Колесницы – это как танки в то время. Бог не хотел, чтобы Израиль вел какую-то агрессивную захватническую политику. Поэтому царю было запрещено коней держать. А Соломон вот сколько развел. Каждая колесница по двое-трое коней. Вот. Ну, кстати говоря, пока Господь благословлял экономику, никто это не замечал. А как только возникли проблемы, то и налоги поднялись. Что это все же нужно было содержать. И вот оно тем и закончилось. Тем не менее, посмотрите, Исаия говорит, «Придут многие народы и скажут, зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Посмотрите. Соломон выполнял, то есть при Соломоне это выполнялось. Написано, что Соломон своими притчами, да, говорил много мудрости, и приходили из всех народов послушать мудрости Соломона. То есть все было нормально. От всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Вот оказывается, о чем пишет Исаия. О том, что уже имело место, но, к большому сожалению, имело место и другое. Исаия пишет о том, как весь этот прекрасный план, который начал осуществляться при правлении Соломона, откровенно весь сошел на смарку. Потому что во время старости Соломона его жены склонили к иным богам, и сердце его не вполне было предано Господу. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхолму, мерзости Аммонитской. Вот что означают слова «наполнилось». Земля его идолами. Вот как все начало разворачиваться. Все началось с малого. Соломон начал отступать от принципа. Он решил завести колесниц и коней. А коней и колесниц можно было завести только покупая их в Египте. А для этого он женился на язычнице, дочери фараоновой. И дальше все покатилось снежным комом. И последствия не замедлили себя ждать. Обратите внимание на то, как Исаия заканчивает вторую главу. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа, от славы величия Его. И войдут люди в расселены скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Подобные слова где-то встречаются еще. Книга Откровения. рассказывает нам то же самое. Как во время дня Господня, во время славного пришествия Господа, будут те, которые будут бежать в расселенный скал, чтобы спрятаться от гнева Божьего. В чем здесь эти слова вдруг? От такого описания величия храма Божьего, от Сиона, с которого выйдет закон, и от Иерусалима, из которого должно Слово Божье выйти. И тут, пожалуйста, вот такой конец. А проблема в том, что Соломон своим отступлением вот эту великую миссию, которую Бог повелел Израилю выполнять, свел на нет. А если Слово Божье из Иерусалима не выходит, и Тора из Сиона не выходит, и все вокруг народы как были в своей языческой тьме, так и остаются, как поклонялись идолам, так и поклоняются. Чем эти народы и люди закончат во время пришествия Господа? Кто устоит перед лицом справедливого судьи? Знаете, эта история повторяется. Мы с вами говорили о хананеях и о мере их беззакония. Все ведь началось хорошо. Сихемский царь, да, было, как говорится, конфуз. Но Бог готов был обратить это в великое дело, когда весь город бы обратился ко Всевышнему и оставил бы свое язычество. Но получилась беда. Сыновья Якова, родившиеся в дисфункциональной семье, где было четыре жены, не были духовно подготовленными. Их больше интересовало свои личные вот амбиции. Это ихняя сестра и так далее. У них были свои счеты с отцом. И они решили свести счеты с отцом, устроив убийство жителей Сихема, которые абсолютно ни в чем не были виноваты. И были абсолютно ни при чем к тому, что Яков решил себе взять и Рахиль к Лии в придачу. И все. И пошел Израиль в Египет. А когда вернулся, то там уже некому было истину проповедовать. 400 лет прошло, время упущено. Вот об этом же говорит Исаия. Соломон начал, хорошо пошел, но вот споткнулся на полпути. И Исаия говорит, если что-то не изменится, вот этим закончится. Катастрофой закончится. И никто не выстоит перед гневом Божьим. Да и Израилю тоже будет не сладко. Посмотрите, все исполнялось. Господь, написано, отнимет у Иерусалима и Иуды посох, трость, подкрепление – хлебом, водою, храброго вождя, воина, судью, пророка. То есть, вот, посмотрите, дам им отроком в начальники и будут господствовать над ними дети. Знаете, сколько лет было последнему царю иудейскому Ехонии? 16. Он 3 месяца не успел поправить, его в вавилонский плен забрали. А то, что во времена перед разрушением Иерусалима, которое было при Навуходоносоре, были все друг друга притесняли, об этом Иеремия в своей книге буквально криком кричит в каждой главе. Четко стоит, например, такие слова, когда там были рабы, а мы говорили о том, что человека в рабство брали за то, что он не мог выплатить долг, но должен человек был 6 лет работать, а потом отпускать должны. А они что сделали? Они не отпускали. Потом пришел Навуходоносор. Те испугались, отпустили. Навуходоносор отступил, а те опять поработили. Вот оно, о чем говорит Исаия. Беда будет с Иерусалимом. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. И поэтому Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями. И заканчивается это плохо, очень плохо. Смотрите на этот образ здесь. И будут воздыхать и плакать ворота столицы. Что это такое? Друзья мои, это образ разрушенного города, в котором стены все, осадные машины посносили, и ворота одинокие стоят и скрипят под ветром, что никто в этом городе не живет. На археологических раскопках древнего Амона, которых мне пришлось поработать, мы раскапывали такой город, и ворота там находили. От стены мало что осталось. Так обычно случается. А вот еще один образ. 7 женщин за одного мужчину хватаются. Я слышал всякие аллегории на эту тему, абсурдные, что это какие-то церкви там, друзья мои. Это никакие не церкви, посмотрите контекст. Вот у вас говорится о разрушенном городе, а вот о женщинах. О каком позоре говорится здесь? Да что завоеватель делает, когда приходит? Всех мужчин убивает, и там так и написано, в 3 главе, мужчины все твои погибнут, а женщины становятся жертвой насилия. И что они тогда делают? Согласно Исход 21 глава, у мужа есть конкретное обязательство. Муж должен обеспечивать жену едой и одеждой. А что эти женщины говорят? Свою одежду будем носить, свой хлеб будем есть. Им некуда деваться, только сними с нас позор, потому что мы жертвы насилия. Вы понимаете, какой ужас ждет Иерусалим? Ниже уже некуда падать. Это все, это конец. Но конец ли? Давайте посмотрим. Неужели Бог свой народ оставит в таком положении? Оказывается, нет. В тот день отрасль от Господа явится в красоте и чести, и плод земли величия и славы для уцелевших сынов Израилевых. Что это за отрасль такая? Что это за образ? А посмотрите, как отрасль в Библии, вот этот образ используется. Иеремия говорит: вот наступают дни, и восставлю Давиду отрасль праведную. Что это за отрасль праведная? А воцарится царь и будет поступать мудро, и будут производить суд и правду на всей земле. Его дней Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно, и имя его будет «Господь оправдание наше». Кто этот Господь оправдание наше? Это тот же, который есть отрасль от корня Исеева, на котором почивает Дух Господний. Это тот, который пришел в субботний день в синагогу и прочитал: «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Вы видите, Господь не оставляет свой народ в жутком состоянии. В самый момент, когда ниже падать уже некуда, есть только один выход. Спасение, вернее, спасительная отрасль от Господа. Друзья мои, вот как действует Бог. Да, так Бог действует и в нашей жизни сегодня, не правда ли? Вот эта цель, почему Бог посылает Мессию, Сына Своего, чтобы вытащить всех тех, которые упали уже так, что чувствуют себя как жертвы насилия. К ним приходит отрасль от Господа. Иисус – это отрасль. Написано так: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, вписанными в книгу для жития в Иерусалиме». И дальше: «Для тех, кто подвергся насилию, Господь омоет скверну с них, очистит кровь Иерусалима». А вот дальше посмотрите: «Над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее Господь сотворит облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи». Что это за облако и что это за пылающий огонь? Где мы что-то подобное читали? Не в книге «Исход» ли? Где говорится о том, что Господь перед народом своим шел в столпе облачным днем и в столпе огненном ночью? Вот оказывается, о чем пророчествует Исаия. Друзья мои, мы очень часто любим говорить о том, что Бог дает условные пророчества, И если вот Израиль не выполняет эти условные пророчества, то тогда на них ставится крест. Да, крест, только не тот, который мы себе думаем в идиоме, а крест Христов, который дает силы начать сначала. Даже тогда, когда уже ниже падать некуда, тогда приходит отрасль. Отрасль от Господа, которая становится вот этим путеводным столпом, облачным и огненным, для того, чтобы его народ смог снова совершить исход, но уже не из Египта, не из рабства египетского, а из рабства греха. Мы все должны совершить этот исход, не правда ли? Готовы ли мы оставить свой Египет для того, чтобы идти с народом Божьим в землю обетованную, будучи ведомыми великим помазанником Мессией Иисусом?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это был крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому милицию, женщина за мной сидела, я сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась делать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, я все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблемы-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я-то подумала, мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу, то, что вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь и для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого, я не знала, почему я не останавливаюсь. Постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я первый раз в время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата, это я узнала в программе. Но из этого есть выход. У меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот эти вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что у меня муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. и не контролировать, что будет это, не будет. А делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголь и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии

весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшней. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца

0: Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе. Посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Сегодня снова с вами мы, ваши ведущие Размик, Сережа и наш сегодняшний гость Юля.
2: Программа «Найди свой путь». И я бы хотел такое небольшое вступление сказать. Значит, для нас, для всех одной понятной и привычной эмоцией является обида. Обида, мы все с этим встречаемся, кто-то привык обижаться, кто-то говорит, что я не обижаюсь никогда, но каждый из вас когда-то чувствовал обиду, это 100%. Возможно, и вы сами обижали других, не так ли?
1: Кстати говоря, есть такое мнение, что многолетняя обида, если держать ее в себе, она очень вредна для здоровья и даже вызывает такие заболевания, как рак, цирроз печени.
2: Поэтому... Да, это правда. Такой вот вопрос. Можно ли избавиться от обиды? Вот. Нужно ли перестать не общаться с обидчиком, порвать с ним все отношения? Вообще, что стоит делать человеку, когда его обидели?
1: Да.
3: Вообще, обида – это такое сложное чувство, оно не всегда человеком понятно. Если он просто испытывает какой-то гнев резко, да, то он может сказать «я гневаюсь», тра-та-та. А обида, она чаще всего связана как раз с желанием, неприятным желанием отомстить чаще всего, или с саможалением. Вот. У меня, например, был такой опыт, когда я очень была близка с своей подружкой в детстве, в садике, мы вместе дружили, такая у нас прям дружба, не разлей вода. Вот. И долго мы с ней так общаемся, все хорошо, прям я ее очень люблю, она меня тоже, мы ночуем друг у дружки, ходим вместе в школу, сидим вместе, в общем, все здорово. И вдруг в старших классах, неожиданно для меня, она начинает меня при друзьях унижать. Ну, как бы подсмеиваться, подтрунивать. Я сначала это как-то восприняла немножко, типа, а что случилось? Думаю, юмор у нее просто так проявляется. Я как-то сначала все сглаживала, старалась не обращать внимания на некоторые ее поведения. Но в результате дошло до того, что она реально стала меня сильно унижать.
2: Может, ты где-то и дорогу перешла, как парня какого-нибудь отбила?
3: Не знаю, но очень болезненно она на меня как бы воздействовала. В результате, когда я заболела, она очень сильно посмеялась, надо мной унизила тоже. Я тогда осознала, что она больше мне не друг.
2: А заболела по причине обиды или просто?
3: Нет, просто у меня были как бы тяжелые времена в моем здоровье. И я пришла как бы в школу все равно, и мне было просто очень плохо. И она это знала и видела по мне. Но так как она моя подруга, я была уверена, что она поддержит меня, как поможет мне там. Вот. А она почему-то сказала, ты там вообще притворяешься, и нечего тут как бы выпендриваться, и заставила меня, мы с ней дежурные были, я думала, она мне хотя бы поможет, там, ведро нести тяжелое, а она говорит, тащи сама, то есть такое отношение было, и у меня тогда слезы, и мне и так плохо физически было, а тут она как бы еще так повела, да еще при всех, и начала высмеивать меня при других одноклассниках. И вот тогда у меня как бы пришло это осознание, что человек меня больше не любит и предал меня этим, тем, что он вот так вот поменял свою позицию. Ну да, может быть, я виновата была, потому что сразу не поняла. Вот. Но я долго переживала обиду, что она меня вот так вот бросила очень жестко. Я не могла найти решение, я прямо ее ненавидела. Она еще сплетни потом про меня страшные распространяла, которых у меня просто слезы лились градом от того, что это мой друг, моя как бы лучшая жизнь, часть моей жизни была, и вдруг вот такое отношение. С чего? Вот что я ей плохого сделала такого, что она вдруг вот так вот сделала? Я размышляла, думала, как объяснить, но не могла найти решение долго очень.
2: То есть ты тогда серьезно обиделась на нее?
3: Да.
2: Эта обида тянется до сих пор, до сегодняшнего дня?
3: Нет, слава богу, это как-то вышло из меня. В результате я поняла, что такое обида и как с ней бороться. И вот теперь я как бы решила этот вопрос и очень чудным образом. И помог мне в этом Бог.
0: Найди свой путь.
2: Хорошо, Юль, подожди. Прежде чем как прийти, кто тебе помог, как ты выбралась. Я вот хочу Размику задать вопрос. Например, ты как... парень, как мужчина, если бы тебя вот так друг кинул, можно так сказать, да? И вот то, что Юля рассказывает сейчас, это действительно, на самом деле, очень унизительно. И тем более, это очень больно, наверное, если этот человек тебе близок был. Вот ты бы что сделал в такой ситуации?
1: У меня тут вопрос возник, и не успел еще Юле задать. Когда разобрались ты в итоге, почему возник? Потому что вот мое желание... понять, почему, в какой момент, что произошло, что человек ведет себя именно так. Вот, конечно, если...
3: Как бы. Я с ней разговаривала, понимаете? Я не вот, вот прям просто тоже... ушла там. Я с ней пыталась выяснить, что случилось, что я тебе сделала, как бы, что такое произошло. Она говорит, ничего не случилось, все хорошо. Она не признавалась, вот в чем именно я ее там задела или как-то, что я ей плохого такого. Она просто вот решила, что она больше не хочет со мной дружить. И таким способом стала ко мне относиться. То есть для меня это был шок, если честно.
2: Обычно так люди делают, я просто тоже не с таким встречался ситуациями, но это не были мои друзья, это просто были люди, которые знакомые, как-то, и вдруг они резко поменяли свой вектор, они стали ко мне относиться плохо, то есть не как хорошо, как раньше. Я тоже думал, почему, чаще всего приходил к выводу, и это на самом деле было так, что просто людям выгоднее стало действовать по-другому, выгоднее стало быть теперь в отношениях не со мной, а с другими. То есть чаще всего люди действуют из-за своей выгоды.
1: Может, из-за зависти.
2: И, может, из-за зависти. Кстати, я тоже подумал об этом. Вот когда ты, я подумал, может, ты у нее парня увела.
3: Нет.
2: Может быть, ты какие-то как-то
3: я
2: хорошо жить
3: стала.
2: Я сама
3: была виновата в этом.
2: Может, у тебя что-то было лучше, чем у нее, и она решила, что вот такими вот действиями она начнет.
3: Спустя
2: тебя...
3: много времени, вот я когда уже поняла, что надо что-то с этим делать, мои чувства обиды росли, я как бы переживала очень, думала, что я не могла уже доверяться потом другим девочкам, которые хотели со мной дружить. Мне все время казалось, что она в какой-то момент, моя подруга сегодняшняя, да, возьмет и вот так же поступит со мной. Я все время была в страхе от этой обиды, вот, непрощенной, как бы вот эту девушку не простила. А выяснилась очень простая ситуация. Совсем в юном возрасте, когда мы еще совсем молодые были, ей так плохо поступило, весь класс к ней очень плохо настроился, и они меня подговорили, сказали, если ты сегодня к ней подойдешь, мы вас изобьем. И я в тот день видела, как она плачет, но я к ней не подошла, потому что я боялась, думала, что нас обоих изобьют, смысл как бы подходить. И когда урок, там, все уроки закончились, я потом уже с ней стала общаться, и она сначала обиделась вроде как, а потом вдруг стало все как обычно. И вот эта ситуация, она ушла из нашей памяти, и мы не думали, то есть она, видимо, обиделась, но не сказала ничего, не простила, просто осталась, как бы забила на это, да, и решила сделать все, как будто ничего не случилось. А, видимо, внутри у нее остался осадок на меня, и в результате, когда мы уже подросли, и, видимо, что-то ей стало невыгодно в наших отношениях, неважно уже что, она начала ко мне агрессивно относиться, потому что у нее внутри была эта обида на меня. Я как бы понимаю ее чувства и простила ее, поняла, что действительно я в тот момент, ну, была не права, возможно, она ожидала другое от меня, как друг я должна была. Пусть нас потом бы избили обоих, но надо было ее поддержать. Да, надо было к ней подойти и поддержать ее. Вот это была моя ошибка, и слава богу, что я это поняла. И простила, и сама как бы теперь хорошо дружу с другими и верю.
0: Найди, найди свой путь.
1: Когда появилась твоя обида, как она развивалась?
3: Какие
1: чувства ты испытывала в этот момент?
3: Был страх, вот, что все люди такие, что я как бы жертва такая несчастная, что вот что же вот во мне такое плохое. То есть я или про себя думала, что я какая-то плохая, что потом про других думала, что они все такие, им доверять нельзя, что жизнь такая плохая. Все как-то все в негативной сфере.
2: Ты жалеть себя не начинала в тот момент?
3: Конечно.
2: Чересчур.
3: Я рыдала прям практически каждый день из-за этого, потому что мне казалось... Ну, и вина была, но я не понимала, в чем моя вина. Поэтому я плакала и не понимала, что же я такое сделала. Мне было себя очень жалко. Я помню, я рыдала, и мама меня тут пыталась успокаивать. У меня такие крокодиловые слезы были. Вот. Мне было обидно из-за того, что в самой трудной ситуации, когда вот я заболела, мой друг вот так со мной поступил. Вот это было для меня каким-то вот ударом в спину. Знаете, вот не ожидаешь, и раз тебе так боль такую причинили, вот это было страшно.
2: Ну, вот это логично. Вот в жизни девушки, мне кажется, это очень часто, когда девочки плачут, когда их обижают. Для девочек это нормально считается. Но вот для парней, вот что, потому что у нас не только девушки, вот у нас просто гость, Юля, девушка, так получилось. Но вот если бы, например, мы говорили об обиде среди мужского общества.
1: Парнями.
2: Да, мужское, вот, мужская обида. Такое есть. И нормально ли, если мужчина обижается? Вот как вы считаете? Вот и Размик, и Юля.
1: Юль, ты когда-нибудь видела обиженных парней?
3: Ой, постоянно. Это такой интересный образ. Он напоминает мне женщину, да.
1: Да. Вот мне кажется, человек, мужчина с, не знаю, чувством собственного достоинства, все-таки он мужчина, вот, он как-то не то чтобы будет обижаться, вот, он какие-то выводы будет делать там, чтобы, ну, в общем, ну, чтобы не выглядеть жалко.
2: Ты приходишь к тому, как говорят многие, даже наш друг общий, я не обижаюсь, я делаю выводы. Да, это, так скажем, звучит так, ну, солидно, что ты, да, типа не тряпка какой-то, чтобы обижаться, чтобы проявлять слабость. Но ты делаешь выводы, то есть в дальнейшем ты все-таки этому человеку, когда надо, отомстишь, или когда надо, ты ему, да, так же к нему отнесешься. Получается, вот эта фраза «я не обижаюсь, делаю выводы» означает, что ты, ты как бы эмоции свои сейчас не высказываешь, но потом ты обязательно как-нибудь на него это выплеснешь в виде не эмоций уже, а в виде ответного удара, да, ответного поступка. Или, так скажем, когда он к тебе придет за помощью, ты внутри себя, а помнишь вот это вот, я после этого сделал вывод, и все. То есть это означает, что ты этого человека не простил. Так получается?
3: Да, но я еще насчет мальчиков могу добавить. Вообще так и происходит, когда люди заглатывают. Но мне вот кажется, что по отношению мужчин и женщин, как я размышляла потом об обиде и что с ней делать, я пришла к выводу, вообще люди, как и мужчины и женщины, разделяются на две категории. Это люди, которые логичного мышления и больше эмоционального. Даже мужчины бывают очень эмоциональные, восприимчивые, чувствительные, а бывают и женщины более такие сдержанные, логичные. Да. И вот от этого темперамента зависит, как человек воспринимает обиду. Поэтому иногда логичный человек кажется менее обидчивым, потому что он так посмотрел на ситуацию, в голове сделал определенные выводы, что не стоит и обижаться. Как бы у него все спокойно, эмоции сильно не вошли вперед, как бы паровоза. И он успокоился и, может быть, даже не обиделся. А девушка, она, ну или там пример, как девушка, да, они более эмоциональны, конечно, они сразу выдают вот эти чувства вперед, и они захлестывают, они дают возможность анализировать ситуацию, что произошло, кто действительно виноват, просто чувства мешают. И поэтому девушки, они чаще кажутся обидчивыми по причине эмоциональности, а не потому, что они обидчивее.
2: По своему естеству.
3: Просто они вот эмоциональны. То есть эмоция мешает сделать анализ над ситуацией и сделать правильные выводы. А вот если мужчина делает выводы сразу, это тоже эмоция. Это называется «я защитился», это как бы от эмоции, и сделал защиту такую, что я умный, я хороший, я сдержанный. Но на самом деле эмоция, она сыграла свою роль.
2: Но по сути, делать выводы — это хорошо после любой такой обиды. Как человек к тебе относится, ты делаешь вывод. То есть все-таки это влияет на ваши отношения.
3: Но как он это сказал, понимаешь? Выводы. Это я сделал выводы. То есть это ощущение, это даже не выводы, это как раз вот угроза какая-то человеку. Mm-hmm. А когда человек реально делает выводы, он не дает...
2: Он не говорит, это я тебе...
3: Да, он просто сделал определенное решение, сказал, что да, ну, может быть, надо спросить человека, поговорить с ним, может быть, все разрешится, может быть, он и не хотел меня обидеть. То есть тут идет логическое мышление без угрозы, без наезда на обидчика. Найди
1: свой путь. Все не могу вот, завершить ту историю в своей голове. Как у вас все-таки с этой девушкой столько слез было пролито? Как вы закончили? Сейчас вы общаетесь? Или, то есть, как вы решили этот момент? Ты была обижена? Вот.
3: Я с ней потеряла контакт, и поэтому решить как бы, ну, результат не получился. Тем более она такие сплетни про меня распространяла, и мы как бы закончили общение, и я потеряла с ней связь. Я страдала много лет и стала изучать вот процесс, вот, что такое обида, что вот с этим делать. И вдруг, вот когда особенно я вот стала Бога просить помочь мне в этой ситуации, я не знала, как мне справиться и простить ее. И Бог мне вот напомнил эту ситуацию в прошлом, что я действительно могла ее ранить. И вот через это я поняла, что надо ее, Лену, вот эту девушку, не то что простить, а просто, ну, принять ее, вот ту, которая жила со мной. То есть, ну, простить не в плане вот «я тебя прощаю», да? А именно любить ее, такой, да, как я раньше дружбу к ней испытывала. Я поняла ее поведение, поняла ее боль, поняла, что, ну, да, мы не друзья теперь, но я ее люблю как раньше,
2: чаще
3: могу
2: всего
3: с ней общаться, если она
2: появится. То есть люди склонны, как сказать, обижаться, если чаще всего они не понимают, на самом деле, какие мотивы были у этого человека так поступить. Чаще всего они не знают, что привело его к такому поступку, действию. И мы обижаемся, даже не узнав вообще. А вот как раз-таки вот этот процесс, который ты говоришь, что нужно после обиды сказать человеку о том, что мне было неприятно, выяснить, почему он это сделал. Да? И тогда, может быть, ты узнаешь что-то больше, чем у тебя было в голове. Может, ты узнаешь, что на самом деле он не хотел так поступать, и твои обиды все они куда-то исчезнут.
3: Ну, у нас была, как бы, был опыт разговора, ну, вот, как бы он не пришел ни к чему. Я считаю, что прежде всего нужно молиться об этом, потому что есть что-то большее, это Бог, который может дать более, как бы, большую информацию о том, что произойдет. Он поможет человеку простить, полюбить и, как бы, отпустить это чувство, которое тебя мучает, даже если этот человек действительно сделал зло намеренно. То есть в моей жизни тоже такие ситуации были, когда человек делал зло намеренно, не раскаивается в этом и пользуется так, и использует других людей. И, то есть он не изменился даже после разговора. То есть и даже такого человека Бог научил меня прощать. И я не обижаюсь на таких людей. Ну, конечно, чувство обиды возникает всегда. Мне кажется, это нормально, когда человек сталкивается с проблемой и с нехорошим отношением, унижением там, или еще каким-то обстоятельством. Он обязан честно признаться, какое чувство он испытывает, и этим чувством прежде всего поделиться, если возможно, с обидчиком, поговорить об этом спокойно, а если не получается, то обязательно с Богом это решить, и Бог поможет избавиться от этого состояния и излечит это, как бы, больное состояние в тебе.
1: То есть прощение с помощью Божьей силы, ну, то есть Божьей помощи, это когда ты желаешь этому, ну, то есть тот, кто тебя обидел, желаешь ему только хорошее, да? Вот,
3: или ну, сразу как? Не получится желать хорошего. Я как делала? Я просто сначала Богу высказывала свою боль, старалась понять, что же он хочет от меня вот в этой ситуации. Потом он мне показал, что, оказывается, он любит и этого человека так же, как меня. Я чувствую, что Бог меня любит, значит, он такую же любовь испытывает и к этому человеку. Я стала просить счастья и, как бы, радости для этого человека, потому что Бог его любит. Я поняла, что я должна его любить и научиться его любить. И Бог действительно дает такие чувства, что ты радуешься тому, что этот человек есть на этом свете. Да, он, может быть, делает зло, но, извините, мы тоже все не святые. Вот. И раз Бог его хранит еще на этой земле, значит, он важен для Иисуса, для Бога, и он его также любит и оберегает.
2: Вот ты сейчас с нами такой некий вывод такой подвела, я хочу отметить. То есть, если мы обижаемся, мы должны в первую очередь выяснить, почему этот человек нам так поступил, должны понять его мотивы. Если сразу это не получается сделать, не стоит, так скажем, на себе накручивать вот это, вот, как да, ты говоришь, ты себя жалела, ты постоянно думала о том, да какая она всякая плохая, чего она так сделала. То есть это нужно от себя отбрасывать, стараться жить дальше.
3: Ну, нужно просто сначала честно признаться, потому что если сразу это все себе строить, такую планку, вот я обиделась, и тут же прям я такой молодец, я не обижаюсь, я сейчас попробую все понять. Если чувство есть, его надо выплакать, да, высказать, прострадать.
2: Ну, мужчина не выплакать, мужчина.
3: Ну, я не знаю, быть, там,
2: высказать
3: да.
2: Пойти то сходить, не побегать, там, физические упражнения помогают.
3: То есть признать это чувство, а потом уже, как бы, с этим чувством прийти искренне к Богу, и вот, или там как-то уже дальше с этим что-то
2: работать. Бог помогает обязательно с этим справиться.
3: Главное его не игнорировать.
2: Ну что ж, нам пора заканчивать. Спасибо за участие, Юля.
3: Нам спасибо.
1: Спасибо, что пришла, Юля. Приятно было с тобой поговорить. Сережа.
2: На этом мы заканчиваем программу «Найди свой путь». Сегодня мы говорили об обидах. Это ваш выбор, обижаться или нет, но не держите все в себе. Сегодня Юля вам рассказала, как с этим справиться, как с этим справилась она. Спасибо вам за внимание. Смотрите наши программы ВКонтакте, оставляйте ваши комментарии, оставляйте лайки. И всем счастливого дня. Пока.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня мы поговорим о справедливости Божьей. Естественно, о справедливости Божьей в его храме, в его святилище. Ну, понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас, потому что столько несправедливости в этом мире, что думаешь, а как же все-таки дело обстоит в этом вопросе у Бога? Да. Была ли справедливость в том храме, в который Бог основал? Была ли справедливость у народа Божьего, коль скоро это был народ под водительством Бога, и там была теократия, если как форма правления?
2: К сожалению, исходя и из греховной человеческой природы, и из того факта, что дьявол и бесы на земле – реальность, и их воздействие на людей, в эпоху, когда стоял храм, несправедливости тоже хватало. Но скиния, святилище, служило нуждам тех, кто искал справедливости. И что касается Бога, Он со своей стороны все сделал для того, чтобы система справедливости работала. Ну, в частности, небольшой пример. В книге «Исход» описывается одежда первосвященника, которая нужна была ему для того, чтобы он был в состоянии совершать служение. И вот частью этого служения первосвященника было следующее. 28 глава книги «Исход», мы прочитаем стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Каким-то образом эта часть его одеяния была способом реализации суда.
1: То есть, получается, Верховный суд, если так можно сказать, это был первосвященник.
2: Да. И в Библии чуть более описывается о процедуре, потому что помимо вот власти или служения, или функции священников, была юридическая система установлена, учреждена правовая, судебно-правовая система. То есть были судьи на выборной основе, которые, руководствуясь законом Божьим, осуществляли справедливость. Но не всегда бывает так, что в человеческом обществе удается всех свидетелей опросить и все показания собрать.
1: Ну да, то есть судебная система, какая бы она идеальная ни была, все равно получится случай, где ну, невозможно эту справедливость все-таки восстановить или доказать, или найти, вообще докопаться до нее.
2: Да, и вот сказано в книге Второзаконии, в 17 главе, мы прочитаем стихи 8 и далее. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих», а ворота города – это место, где заседала администрация, говоря современным языком. Это суд. Так, если будут там несогласные мнения, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой.
1: Это ссылка
2: на святилище.
1: Храм.
2: Да, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И при большем исследовании того, как работала вот эта часть одеяния первосвященника, оказывается, что там свечением загорались соответствующие камни, и первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен. Таким образом, Бог осуществлял непосредственное управление народом и говорил о том, что есть справедливость и что несправедливость в контексте теократической системы правления.
1: То есть, получается, не столько первосвященник был верховным судьей, сколько Бог через этого первосвященника указывал, как разбирать сложные вопросы.
2: Это очень важное уточнение. Первосвященник предоставлял себя и свое одеяние в качестве способа для того, чтобы Господь через него, причем по Божьей же воле установленной системе, был в состоянии показать справедливость.
1: Мне очень нравится продолжение этой истории. Я когда читал, там написано следующее, что если после этого кто-либо не примет решение священника, или того решения, которое Бог через священника показал, да. то да будет предан смерти. Не слишком ли это жестоко? Особенно ввиду того, что они пришли туда изначально, потому что был спорный вопрос.
2: Обыкновенно, если судопроизводство осуществлялось по всем заповедям Торы, то достаточно было улик, достаточно было информации. Здесь же вопрос между кровью и кровью. То есть главная тема, по которой приходили к первосвященнику, это, как правило, вопросы тяжелые, вопросы убийства, uh-huh. вопросы пролития крови. То есть там есть виновный всегда. Uh-huh. И потому непослушание решению священника означало нежелание виновного наказать. Означало нежелание местного суда повиноваться вот, Божьему суду для того, чтобы осуществить справедливость. То есть вопросы смертной казни, несмотря на то, что они довольно сложны, тем не менее во всех государствах как-то решаются. И у нас здесь есть возможность выбрать между двумя путями. Человеческий уровень. Угу. Сегодня есть, допустим, возможность провести анализ ДНК. Есть возможность теперь уже подключить какие-то записи видеокамер наблюдений, которые есть. Всего этого в ту пору не было. Но даже и при современном процессе судопроизводства все равно часто сложность. Люди оказываются осужденными несправедливо угу. и преданы смерти, да, казнены в соответствии с тем или иным решением. У Бога такого никогда не происходило, потому что Он точно знал. И более того, сказано, что если суд человеческий не осуществит справедливость, то тогда Господь сам осуществлял эту справедливость непосредственно.
1: Хорошо. А если не было спорного момента, но как-то так было подставлено, что в итоге мог пострадать невиновный? То есть вот привели человека к воротам, его обвиняют в тяжком преступлении, да. и все улики свидетельствуют против него, и, соответственно, старейшины у ворота, они однозначно выносят вердикт, что он виновен, и он должен быть наказан, а он, по большому счету, не виновен. То есть нет возможности сходить в храм, к первосвященнику, к Богу, от Бога получить ответ, там, вердикт какой-то. А человек знает, что он невиновен. Как ему быть? Потому что его жизнь на кону.
2: Господь предоставил возможность человеку бежать за защитой Господу. И в Библии описано это так. Он мог прибежать во святилище, зная, что вот его дело решается, и будучи не уверен в том, что по справедливости будет решено, и ухватиться за роги жертвенника всесожжения, куда был доступ был, открыт. Да. И вот тогда он этим самым актом, он просил у Господа суда. И тогда первосвященник, уже в данном случае не по представлению местного суда, а по непосредственной просьбе человека,
1: то есть, получается, человек мог востребовать таким образом апелляцию и востребовать от Бога судебное решение какое-то.
2: Именно так. Потому что Господь есть судья всей вселенной. Мы можем вспомнить разговор патриарха Авраама с Господом, когда у Авраама были вопросы, справедливо ли так поступить или несправедливо. Он говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно. То есть Бог – это воплощение справедливости и милости вместе с тем. И вот поскольку Он всеведущ, всезнающ, Он всегда давал возможность обрести справедливость и защиту.
0: Далее в программе.
2: Второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым. Это не было первосвященника с Уримом и Тумимом. Огонь, сказано, вышел из святилища.
1: То эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. Но ведь милость, по большому счету, это несправедливо.
0: Небо на земле.
1: Идеальное обустройство, которое Бог придумал для своего народа, оно, конечно, работает в теократической системе правления. Когда у нас есть Бог, когда он есть посредник, через которого Бог проводит вот этот вот суд, и, соответственно, есть возможность для человека непосредственно подойти и узнать решение Бога. Угу. Насколько я понимаю, сейчас такой возможности у нас не то чтобы сказать нет, но она крайне ограничена, и большинству людей такое недоступно.
2: Да, к сожалению, надо признать тот факт, что фактически с момента Вавилонского плена в книгах, которые написаны были в тот послепленный период, отражена вот такая ситуация. В частности, приходят плененные бывшие, возвращаются назад в Израиль, в Иудею, в Иерусалим и хотят приступить к совершению священнодействия.
1: Угу.
2: То есть восстанавливается храмовое служение, храм был построен и так далее. Но, сказано, у них не было бумаг. Они не могли показать и доказать свою принадлежность к священническому роду, потому что не было вот соответствующих документов. И Библия говорит так, что им было сказано, пока не служить, доколе не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. И вот проблема заключается в том, что в тот момент первосвященник уже был, но первосвященник с Уримом и Тумимом и первосвященник, который тогда совершал служение, это не одно и то же. То есть у народа Божия уже фактически с послепленной Вавилонской эпохи этот вопрос уже стоял очень остро, потому что не было первосвященника с Уримом и Тумимом. А это, в свою очередь, при исследовании, оказывается, было связано с отсутствием Ковчега Завета в храме, поскольку он не упоминается в числе тех предметов, которые были возвращены из Вавилона, из вавилонского плена. И уже когда мы обращаемся к историческим данным, то у Иосифа Флавия написано, что святилище, в смысле его священная часть, второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым, без мебели. А вот осуществление возможности волю Божью знать, узнавать, оно напрямую было связано с наличием этого ковчега, потому что сказано «там я буду открываться тебе», Бог Моисею сказал. Потому получается, что уже несколько столетий до вот эпохи Нового Завета, когда началось служение в небесном святилище, на земле уже не было вот того самого первосвященника с Уримом и Тумимом. И он появился только лишь в лице Иисуса Христа, нашего первосвященника, уже в небесном святилище.
1: То есть получается восстановление вот этого служения справедливости или служения суда, если кому этот суд нужен апелляционный, он уже появляется теперь только в небесном святилище.
2: Да. Но справедливость по-прежнему могла осуществляться, поскольку Божий закон остается в силе.
1: Угу.
2: Что верно, что неверно, что грех, что беззаконие, все это определено и имеет место.
1: То есть, естественно, закон у нас никуда не делся,
2: да.
1: Судьи, установленные людьми, они тоже никуда не делись, и по большому счету справедливость как бы была, ну, могла быть установлена таким вот образом.
2: Да.
1: Но если, невозможно было, или если вдруг кто-то был там незаконно, осужден, он мог прибежать уже непосредственно к Богу.
2: Ну вот мы как раз с вами синхронно мыслим, потому что я хотел предложить обратиться к 5 главе Евангелия от Матфея, где в Нагорной проповеди Христос произносит такие слова, 22 стих 5 главы, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть он не упраздняет, а наоборот ссылается и отсылает к судебной системе, которая тогда существовала. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, верховный суд». То есть есть местный, есть потом верховный.
1: Есть верховный суд.
2: «А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
1: То есть есть еще Божий суд.
2: Да.
1: То есть вот они, несколько уровней судебной системы, и верхняя ступень в любом случае остается за Богом. Бог ее никому не отдает.
2: Да.
1: Что вот в первом случае в теократии Бог решал и показывал свое решение через первосвященника. Что
2: либо непосредственно, если кто-то не слушался.
1: Ну да. Мы знаем такие случаи, когда непосредственно огонь с неба исходил и попалял тех людей, или земля разверзалась, или еще какие-то другие случаи происходили.
2: И очень часто как раз-таки вот в случае, скажем, с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, огонь, сказано, вышел из святилища. Или еще там было восстание 250 человек. Опять огонь вышел из святилища. То есть Господь всегда показывал, что святилище является фактически центром, откуда Божьи суды истекают на тех, кто упорно не желает повиноваться Божьей воле, будучи виновен.
1: То есть святилище или храм, в котором Бог восседает и совершает служение, он одновременно является и местом религиозного поклонения или каким-то совершения литургии, да, местом богослужения, но он также является и местом суда.
2: Да.
1: И оттуда изливаются суды Божьи.
2: И очень интересно отметить, что в этом смысле ничего не поменялось в плане функции святилища. На земле ли, на небе ли? Оттуда Божьи суды исходят. И в книге Откровения об этом неоднократно говорится. Может быть, мы хотя бы один момент могли бы прочитать из 8 главы. Книга Апокалипсис, 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела», и так далее. То есть мы видим, что вот там идет, во-первых, служение, фимиам, тут у нас и кадильница, и жертвенник курения, и ангелы, которые совершают служение. И вот когда Бог принимает определенное решение о суде, тогда вот оттуда, из небесного святилища, по Божьему сигналу эти суды изливаются.
1: То есть даже говоря о последних судах каких-либо, они изливаются все равно из храма Божьего.
2: Из святилища.
1: Из святилища.
2: Уже далее в 15 главе книги Откровения написано, что семь ангелов вышли из храма небесного, облеченные в белые одежды, в льняные одежды, как полагается служителям храма, и сказано, у них в руках семь чаш гнева Божия. Семь последних язв изльются тоже в будущем оттуда.
1: От святилища. Угу. Вот сейчас, что делать человеку? Потому что, опять же, встает вопрос доступа туда. Если в прошлом человек мог физически прибежать в храм, физически ухватить за физический жертвенник и требовать у Бога справедливого суда, когда по отношению к нему поступают несправедливо, да. Куда бежать нам?
2: В послании к евреям в 4 главе написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести помощь». То есть у нас, благодаря тому, что Иисус Христос открыл доступ в небесное святилище, есть возможность в молитве обратиться к Господу, к нашему первосвященнику Иисусу Христу и попросить справедливости. Сказано, чтобы получить благовременную, то есть в нужное время, в любой момент обрести помощь от Него, в том числе и в плане защиты.
0: Небо на земле.
1: Есть еще один вопрос, который мучает меня в плане справедливости. У нас сейчас в мире настолько остро стоит проблема справедливости, ну или несправедливости, конфронтация вот этих вот двух понятий, потому что люди гонятся за справедливостью, пытаются, чтобы по отношению к ним все было справедливо и идеально. Вот. Но при этом в погоне за этой справедливостью они чуть ли не по головам бегают и по справедливости других людей, попирая ее. Я так понял, что защитить права одного человека очень часто приходится за счет прав другого человека.
2: Это, к сожалению, реальность жизни вокруг нас и, порой, к сожалению, и в нашей жизни.
1: То есть в глобальном плане на этой земле справедливости нет.
2: Доколе дьявол здесь царствует,
1: то, получается, и быть не может.
2: В идеальном отношении или в идеальном измерении справедливость невозможна.
1: Ну, отчасти я вижу в этом некую благодать, потому что это заставляет нас прибегать чаще к Богу, взывать к Нему по поводу справедливости. Но, с другой стороны, есть и некоторая опаска, потому что есть в Священном Писании пример, я хотел бы его открыть сейчас и немножко эту тему обсудить. Это пример пророка Аввакума. Вот мы читаем в его книге, он записал, он взывает к Господу. Первые слова его, он говорит: «Доколе Господу я взывать, и ты не слышишь, буду выпиять тебя о насилии, и ты не спасаешь». И он там дальше развивает эту тему и рассказывает
2: Богу. Жалоб.
1: Да, много Господу. Жалоб есть. Суд несправедливый, там не так, там не эдак, Господи. То есть он, по сути, говорит: я уже испробовал все вот эти вот методы, которые ты дал, но из-за человеческого фактора ничего не получается. И он просит Бога вмешаться. Казалось бы, все логично, вот так, как мы с вами обсуждали до сих пор, что если у кого проблема со справедливостью, он приступает к Богу, и Господь эту проблему решает, и решает действительно по справедливости. Но настораживает здесь что? Что Бог в качестве решения предлагает совершенно другое. В 6 стихе 1 главы написано: «Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный». И он показывает во всей этой главе, что эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. И это по-своему как-то совершенно не утешает Аввакума, потому что он надеялся восстановить свою справедливость, а Бог говорит, они придут, и там все с землей сравняют.
2: У пророков много сказано вот о той эпохе, которая предшествовала нашествию вавилонян.
1: Да, на этом фоне много уроков, я чувствую.
2: Да, да. Вот, ну, в частности, я вспоминаю первую главу книги пророка Исаии, который описывает, почему, в принципе, вопросы справедливости в плане требования Господу не могли быть удовлетворены. Вот Исаии 1 глава, он говорит с 11 стиха: «К чему мне множество жертв ваших?» То есть описывается как раз-таки храмовое служение. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови агнцев, и тельцов, и козлов не хочу».
1: То интересно, есть парадоксально. Сам же их установил и сам же говорит, они мне противны.
2: Да. И дальше говорит: «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И вот причина. Он говорит: «Беззаконие тире и празднование, новомесячья ваши, праздники, ненавидит душа моя, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Причина – ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим».
1: То есть Бог призывает их сначала стать справедливыми, прежде чем они могут за справедливостью к Богу обратиться.
2: Конечно, человек, у которого руки обогрены кровью, человек, который виновен перед ближними и который желает только в отношении себя защиты от Бога и так далее, он не имеет в моральном смысле, он не имеет на это права, пока он не решит вот вопрос несправедливости, который он осуществляет по отношению к другому
1: человеку. Это, в принципе, логично и справедливо. То есть человек пришел к Богу, и Бог указал на его проблемы. Да. Но в случае с пророком Аввакумом, когда он слышит себе такой ответ, что Бог говорит: «Я сейчас пришлю халдеев, они жестокие, они здесь все устроят». Угу. Он говорит: «Господи, чистым очам своим не свойственно такое. Для чего ты смотришь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» То есть он не говорит, что он святой или безгрешный. Угу. Он говорит: да, у нас есть проблемы, но на фоне халдеев у нас еще все очень хорошо. И говорит, зачем тогда вот такое?
2: Это распространенный ход изворотливой человеческой натуры. То есть всегда найдется кто-то, кто тебя хуже.
1: Да,
2: для
1: да.
2: того, чтобы себя вот оценить, вот, как говорится, достаточно хорошо. И на этом основании требовать к себе теперь особой Божьей милости и защиты.
1: И вот чего он и делает, казалось бы, вот пророк, и он просит вот этой справедливости.
2: Да.
1: И в ответ получает хуже, чем было.
2: Но святилище – это место абсолютной справедливости.

0: Законом Священного Писания, законом Торы, когда Господь описывает вот служение святилища, в том числе жертвы, то написано, если кто согрешит против ближнего своего, там, украдет что-нибудь или что-то еще сделает, то написано, что в день приношения жертвы повинности он должен возвратить, он должен произвести реституцию, он должен восстановить вот справедливость друг с другом и как-то вот возместить тот ущерб, который он принес, прежде чем он смог бы прийти и просить прощения у Бога.
1: Ну, естественно, иначе тогда, приходя к Богу, он виновен, оказывается, и он, получается, говорит, хорошо, сделаем, но вот начнем с тебя, раз ты пришел, да?
0: И Спаситель Иисус Христос в Нагорной проповеди своей как раз этот момент отмечал, именно в контексте суда. Он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди прежде примирись. А потом приди, принеси.
1: Но в то же самое время, говоря о справедливости и несправедливости, да, мы можем сказать, но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. И раз мы говорим о прощении, которое мы получаем, причем незаслуженно получаем, то есть ли смысл вообще взывать о справедливости?
0: Мы можем только лишь признавать два факта. Первое, мы грешны. И в контексте абсолютной Божьей святости мы достойны смерти, ибо возмездие за грех смерть.
1: Вот и получается. Если мы приходим взывать о справедливости, не получится ли так, что мы сами на себя навлекаем возмездие? Потому что, приходя к Богу в храм и требуя справедливости, учитывая, что это храм небесный, где первосвященник не человек, где первосвященник Бога человек, и он говорит, хочешь справедливости? Я боюсь, что со мной будет, если я буду так просить.
0: Да. Но, тем не менее, вот принимая от Господа эту милость и это очищение, помня, что это, на это мы права не имеем, мы тогда, и это второй факт, который важно помнить, мы тогда начинаем более снисходительно относиться к людям, окружающим нас, как вот в притче Иисуса Христа говорится о человеке, которому огромный долг был прощен. И когда ты осознаешь, что тебе Бог это незаслуженно прощает, то тогда появляется побуждение также милостиво относиться к людям, которые против тебя согрешают.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами все это время. Вы видите, насколько тема о справедливости и несправедливости, насколько тонка грань. И обращаясь к Господу за справедливостью, каждый раз, когда вы чувствуете ущемление этой справедливости, подумайте о том, что Господь несправедливо за каждого из нас пострадал и проявил свою милость к вам. Будьте благодарны Ему за это, и я благодарен Ему за это безмерно, за то, что могу уповать не на справедливость, а на милость Божью. Да прославится имя Его вовеки.
2: В следующей программе.
0: Адам и Ева, они херувимов знали лично. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе «животными». Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
1: У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных.
0: Мы понятия не имеем, сколько измерений там.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Первая сегодня история взята из письма Надежды Козырь из села Казачинское Красноярского края. И вот что она пишет. «Всю свою жизнь я разделила на два периода – до и после. До – это 50 лет жизни в страхе, тревогах, неуверенности, в ожидании бед и неприятностей. Были, конечно, и минуты радости, но горечи, разочарований было куда больше. Иногда казалось, что моя жизнь зашла в тупик, я не видела никакого выхода, но выход находился. Теперь я точно знаю, что Божья рука уже тогда указывала мне путь». И вот настал второй период жизни Надежды. Тяжелая болезнь, инвалидность, длительное лечение и 5 операций. В это нелегкое для нее время она и познакомилась с христианами-адвентистами седьмого дня. Не сразу Надежда поняла намерение Господа спасти ее душу. Больше было нареканий, вопросов к Богу. «За что мне, на первый взгляд, доброму, любящему человеку, не делающему никакого зла и, никому никакого зла и вреда, такая тяжелая участь?» Вот подобные вопросы срывали с уст Надежды. Чтобы получить ответ на подобные вопросы, Надежда приобрела Библию, читала и другое много христианской литературы, что в какой-то мере помогло ей понять суть Слова Божьего. Но самую главную роль в ее христианском становлении, в ее духовном опыте сыграла христианская семья Толстобоковых. Их молитвы, наставления, любовь к окружающим, милосердие, терпение и, наконец, искреннее служение Богу глубоко запечатлелось в сердце Надежды. Надежда заключила однажды завет с Богом. Но это радостное событие выпало на очень тяжелое для нее время. По семейным обстоятельствам она вынуждена была уехать из родных мест в другую область, где проживал ее младший сын. В итоге она оказалась одна, в смысле без духовной поддержки, потому что братья и сестры ее остались далеко. Вечерами, закрываясь в комнате, горячо со слезами, молясь, она рассказывала Богу о своих треволнениях, проблемах и переживаниях. Но утром просыпалась с легкой душой, как пишет сама, и многие ее проблемы отступали. Иногда, пишет Надежда, она просыпалась посреди ночи. Горячо молилась, благодарила Бога, и когда она выполняла волю Божью, ту, которая была и открыта, о которой она знала, то получала благословение. А иногда в молитве Надежда задавала Богу вопрос и просила дать ответ, но не просто, а через Библию, через Слово Божие, и находила именно в Библии ответ на свой вопрос, такой ясный, такой точный, что все сомнения исчезали. Все это, все эти переживания для Надежды были настоящим чудом. Таковым они в действительности и являлись. Но во время переезда на новое место жительства Надежде пришлось оформлять некоторые документы. Прописка, свидетельство для получения инвалидности и прочее. И вот одна женщина, должностное лицо, относилась к Надежде довольно грубо. И нашей героине, автору нашего письма, было тяжело на душе. Но общаться с этой женщиной, с чиновником приходилось, никуда от этого нельзя было деться. Приходилось ежемесячно, то есть регулярно. И это было настолько тяжело, что Надежда всегда со страхом буквально подходила к ее кабинету, открывала дверь и заходила вовнутрь. Но однажды по пути к ней Надежду что-то натолкнуло на мысль. «А почему это я не прошу Бога, чтобы он расположил сердце этой женщины ко мне?» И произошло чудо. К Когда меняется сердце человека, меняется его настроение и мысли в сердце, это чудо. Всю дорогу Надежда молилась, а когда со страхом открыла вот эту вот дверь, дверь этого кабинета, то услыхала: «Проходите, проходите, пожалуйста, я сейчас освобожусь, подождите немножко». Вскоре эта женщина, чиновница, настолько хорошо стала относиться к Надежде, что впоследствии не раз оказывала ей необходимую помощь. После этого, куда бы Надежда ни шла, она всегда просит Господа расположить к ней сердца тех людей, с кем она встретится. Заканчивает свое письмо Надежда такими словами: «Нет больше тупика в моей жизни, потому что я услышала и узнала голос Божий. И Он, любящий милосердный Господь, направляет сегодня мой путь. Он обличает, исцеляет, успокаивает. В Нем моя жизнь, моя сила. Мы с мужем, — пишет Надежда, — инвалиды второй группы. Часто мы страдаем от болей, но всегда благодарим нашего Господа не только за благополучие, но и за испытания, ибо в них наша духовная сила. Наши немощи – это капля против того, что перенес за наши грехи наш дорогой Спаситель Иисус Христос. Я весьма счастливый человек». Надежда Козырь, село Казачинское, Красноярский край. Интересная история, не так ли?
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Следующую историю расскажет нам фрау Вайс, жительница города Ульма, что в ФРГ, в земле Баден-Вюртемберг. Она, ее зовут Хельга Вайс, является членом общины христиан-адвентистов седьмого дня. И эта история не о ней самой, а о ее старшем брате. Вот что она пишет. О старшем брате ее матери. «Старший брат моей матери, Людвиг, был очень религиозным человеком», – пишет Хельга. «Его вера особенно ярко проявилась, когда к власти пришел Гитлер. В нем мой дядя увидел проявление сатанинской силы, в особенности из-за преследования евреев. Рискуя своей жизнью, Людвиг скрывал у себя еврейские семьи, обеспечивал их всем необходимым, снабжал деньгами, чтобы они могли бежать». Вот после того, как Гитлер начал войну с Россией, стали требоваться новые люди. Призывались даже пожилые, и брат матери Хельги, то есть дядя Хельги, был призван в вооруженные силы Германии. На всей униформе, на фуражке, на рубахе, на куртке, даже на ремне была изображена свастика, символ господства Гитлера. Именно так ее тогда воспринимали, свастику, так воспринимаем ее и сейчас. А так как Людвиг видел в свастике печать сатаны и не меньше, и не хотел ее носить, он снял ее со всей своей униформы. Конечно, это было расценено как государственная измена. Людвига посадили в тюрьму для военнопленных, и комендант приговорил его к расстрелу. Отцу Хельги позволили посетить дядю, и однажды дядя Хельги сказал отцу, что завтра в 11 утра приговор его будет приведен в исполнение, то есть он будет расстрелян. Узнав об этом, вся семья Хельги молилась о Людвиге на протяжении всей ночи. На следующее же утро, когда стрелки часов показывали 11 утра, отец Хельги встал и подошел к окну. Из этого окна была хорошо видна вся улица. «Людвиг идет», — вдруг сказал отец. Мать Хельги на это ответила: «Не может быть!» И вся семья подошла к окну и увидела идущего человека, который махал им рукой. Это был действительно Людвиг. Потом, немного позже, он рассказал, что в ту ночь комендант, приговоривший его перед этим к расстрелу, был откомандирован и покинул город Ульм. Утром, когда Людвига вывели из камеры, он был убежден, что его ведут на смертную казнь. Но его привели к новому коменданту. И тот спросил Людвига, в каком роде войск служил он во время Первой мировой войны? Людвиг на это ответил, что служил в инженерных войсках. Услышав это, новый комендант заметил. «Военные инженеры занимаются строительством мостов. Идите домой, стройте мосты. Я вас отпускаю». Вот что пишет об этом Хельга. «Это было чудо, которое пережили мы. И мы смогли увидеть в происшедшем заботу Бога о нашей семье и ответ на наши молитвы. Для многих людей мой дядя действительно стал помощником, а после войны он даже стал бургомистром, то есть главой города, и мог помогать жителям города и беженцам, которые приезжали туда из разных мест». Хельга Вайс, ФРГ.
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, Зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он — свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врожденную слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за заделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости во чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна – слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет. А это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как Шилах. Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку он сам говорит о себе как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего меня. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физического исцеления слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса. Он только слышал голос его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет сыном человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня очень важная тема, потому что вы услышите весть второго ангела. Это не моя весть. Это весть, которая записана в Слове Божьем. И мы, население нашей земли, должны придать особое значение этой вести. Если бы ученые сегодня написали, что инопланетянин летит над планетой и провозглашает что-то, многие бы обратили внимание. Но 2000 лет тому назад в Библии записаны эти слова, и сегодня многие узнают истину так, как она есть, и, может быть, изменят свою судьбу, изменят свою жизнь, потому что узнают и увидят Бога, который помогает им в устранении проблем, связанных с памятью, со здоровьем, в семье, потому что Он – Бог истины, о котором говорит Священное Писание. Бог, дающий спокойствие и уверенность, дающий нам добро. И мы можем всегда и сегодня вспомнить о Нем и в молитве «Отче наш». Вы ее прекрасно знаете уже. Может быть, кто-то с детства научен, но эта молитва, она всегда актуальна. «Ибо есть Его Царство». Сила и слава вовеки. Он Бог, творящий чудеса. Сегодня у нас с вами очень простой закон улучшения памяти, закон, которым мы пользуемся и хотим, чтобы он был безграничен. Этот закон называется законом торможения. Мы часто что-то учили, потом забрасывали, но вот в том-то и беда, что мы оставляем на очень долгое время. Но действительно, всякая информация должна отстояться. И поэтому существует этот закон. Долго что-то учите, остановите на мгновение, отдохните. Может быть, даже день, может быть, и неделю. Но потом с новыми силами беритесь за то, что вы изучаете, чтобы укреплять вашу память. Но одно мы не должны забывать. И в одном не должны применять этот закон торможения. Это то, что касается закона Божьего. Общество забыло закон Божий, поэтому есть разные конфликтные ситуации и в семьях наших, и в обществе. И сегодня мы тоже поговорим о том, на компромисс ли идти, на подстраивание, как быть с нашими близкими, которые конфликтуют с нами. Если бы все соблюдали закон Божий и не забывали его, конфликтов бы не было на планете Земля. И Господь говорит о тех людях, которые себе взяли за принцип «меньше знаю, отвечать буду меньше». Дорогие друзья, речь там в притче Христа идет о талантах, а не о знании. Потому что иначе было бы противоречие между текстом Библии о талантах, что раб дано было, которому меньше, отвечать будет меньше. А речь идет о знаниях в книге пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты открыл ведение, знание, не хочешь знать, так и я тебя отвергну. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Давайте подумаем опять о важности закона Божьего. Потому что в этом благополучие грядущего века, грядущего потомства, которое обязательно придет на смену нам. И поэтому, дорогие друзья, люди забыли закон Божий, и что же вместо этого выросло? Клятва, обман. Убийства, прелюбодейства крайне распространились на планете Земля, потому что забыли этот святой закон. И поэтому сегодня вы услышите ответ на вопрос, а кто же изменил 10 заповедей Божьих? Кто дал их миру уже в искаженном виде? Вместо субботы помнят либо пятницу, либо день воскресный. Кто-то никакого дня не признает. И эта тема является преддверием к теме, очень таинственный такой. Это число 666, о котором заговорил сегодня весь мир. Что же это за загадочное число? И чтобы нам понять это, нам нужно углубиться в тему вести второго ангела, потому что закон Божий действительно разрушен. И вместо 10 заповедей Божьих в сердцах людей находятся разные идолы. И Господь говорит, доколе тебе хромать на оба колена? Потому что сердце не будет пустым. Сердце обязательно будет занято всякими пороками. И Иисус Христос сказал, молитесь, чтобы не бежать вам зимой или в субботу. Это не символическая просьба, это реальная просьба, потому что будет великая скорбь на земле. И Господь Иисус Христос, Он ожидал, что через 40 лет после Его вознесения, когда храм Иерусалимский будет разрушен римлянами, нужно будет исполнить его повеление не бежать зимой или в субботу. Но почему же воскресенье? Вы знаете, когда на Западе я была, то очень видела распространенные вывески в богослужебных собраниях по воскресеньям, и мне как-то резко бросалось в глаза «Сандэй». Вы понимаете, что сан – это солнце, день – это день. И я понимала, что солнцу поклонялись в древней Вавилонии как главному божеству. И я думала, почему же это пришло в христианство? Дорогие друзья, многие берут текст Писания и говорят, вот Христос после 8 дней пришел и сказал «мир вам», а явился вечером в первый день недели, тоже сказал «мир вам», но он явился вечером. По Писанию солнце садится вечером, наступает другой день, а после 8 дней никак не может быть опять воскресенье. Это не есть основание для соблюдения воскресного дня. Откуда же это пошло? Тем более, что Христос не изменил заповеди. Говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вы видите щиты ограждения заповеди, вот эти все 10 заповедей. Не будет надежной охраны, если какое-то ограждение вырвано, какая-то заповедь уничтожена. Правда твоя, правда вечная, и закон твой есть истина. Вы видите еще, что ангел по небу несет особую весть, и весть о том, что закон Божий не устранен. Весть о Вавилоне, сегодня будем говорить об этом. И нам нужно понимать, что заповедь Божья и законы Его – это есть знамя Божье, чтобы люди знали, что есть Бог не только Творец, но освящающий их. Человек может не воровать, не красть, но святости нет. Святость приходит через соблюдение субботнего дня, потому что так написано: «И благословил Господь день субботний, и освятил его. Будьте святы, как я свят, сказал Господь». И это есть знамение между Богом и человеком. Итак, Господь конкретное дает указание: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от него, потому что вы должны соблюдать заповеди Бога вашего». И Господь сам говорит: «Не нарушу завета моего, не переменю того, что вышло из уст моих». И Иисус Христос подчеркнул, что «я не изменил закон, потому что даже небо и земля бы перестали существовать, а закон мой будет существовать. Он вечный, этот закон, и он нужен вам». В синагоге и всему городу апостолы проповедовали по субботним дням. Итак, дорогие друзья, весть первого ангела говорила о суде, о том, что суд будет и суд идет над умершими в Господе именно по принципам нравственного закона Божьего. Закон Божий вечен. Но давайте обратимся. Есть 3 книги. Книга природы, через которую познаем Господа и понимаем, что за 6 дней Он сотворил мир. Книга Библия и есть уроки истории. Вот 3 чудесные книги, какие Бог дал человеку. И формула чуда: верь в Бога, действуй в правильном направлении, соблюдая закон Божий. А потом ты говори: Господи, вмешайся и соверши чудо, у меня вот такая-такая проблема. И чудеса будут происходить в вашей жизни по воле Его. Итак, Священное Писание – это особая книга. И Господь не просто сказал читать, а сказал исследуйте. Не на каждый на свой лад, подделывая Библию под себя, а себя подделывая под Священное Писание. Потому что иногда бывают смешные вещи. Во что вы верите? О, я верю в то, во что верит моя церковь. А во что ваша церковь верит? А мы верим в одно и то же. Нет, апостол Петр сказал: знайте и умейте, как дать отчет каждому, кто спросит отчет о вашем уповании. Потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Итак, 3 книга «Уроки истории». Они совмещены с Библией, потому что Библия предсказывала эту историю наперед, и Господь от начала возвещал, что будет в конце. Давайте полистаем эти 2 книги. Слово Божие и история говорит о том, что действительно был Вавилон. Библия говорит о Вавилонской башне разрушенной, и произошло смешание языков. Само слово «Вавилон» – это смешание. Потом уроки истории говорят нам также о том, что был Вавилон, Вавилонская империя, где тоже было поклонение языческим богам. И, конечно же, современное существует язычество. Мы говорим: о нет, мы христиане, к примеру, да, мы не язычники, нет, нет, нет, мы их осуждаем. Но апостол Иоанн на острове Патмос, когда увидел отступление в христианстве, он был шокирован, потому что в одни его языческий Рим гнал христиан, Тысячи христиан отдавали жизнь свою за Христа, свидетельствовали о своей вере через свою кровь, через свою смерть, через разлуку с детьми. И когда он увидел, как эта христианская церковь отступила от закона Божьего, он написал удивительные слова. «Тайна! Вавилон великий! Я этого понять не могу! Как же так?» Сатана приспособился, противник Божий. Да, он не через спиритизм только идет к людям, а он говорит: «Да ты иди к небу немножко не тем путем, ты же все равно погибнешь». О, дорогие друзья, вы поймите, первоапостольская святость, чистота, вера в Иисуса Христа и закон Божий, вера и дела. И вдруг языческий Рим прекращает свои гонения, а хороший план придуман. Пусть христианство будет облечено в одежды веры в Иисуса Христа, пусть они теперь провозглашают Богом Его воскресшим из мертвых, но мы немножко изменим заповеди, и пусть они погибнут. И возникает другой символ, открытый в Священном Писании. Жена, сидящая на звере багряном. Женщина в белом – символ апостольского вероучения. Христово вероучение. Женщина, облеченная в драгоценные одежды, в украшения, сидящая на звере, символ отступления в христианстве. Не думайте, что придет страшный зверь. Зверь – символ власти в Библии. И вот какая-то власть и церковь объединятся вместе –

Желают этого люди или нет? И что же будет соблюдаться на святой, обновленной Богом планете Земля? «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, — говорит Господь, — так будет и семя ваше, и имя ваше, — говорит Господь, — и тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу». Исаия 66 глава. Читайте, пожалуйста. Все христиане любят эту главу. «Будет приходить на поклонение ко мне всякая плоть, не евреи, всякая плоть будет приходить из субботы в субботу на поклонение. В субботу можно добро делать, пожалуйста. Но если вы могли это сделать в течение 6 дней, потому что добро и содержать свою семью, а Бог говорит, не работай в этот день, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, но в исключительных случаях, чтобы помочь в какой-то катастрофе или в чем-либо нуждающемуся человеку, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сатана изменил направление в христианстве. Зверь такой страшный! Римская империя, которая пришла на смену греческой империи, она представлена четвертым зверем. Запомним время появления отступления в христианстве. Во время Римской империи, распавшегося Рима на 10 европейских народностей, выходит из моря, и на нем уже сидит жена. Церковь, да? И мы с вами знаем, что на земле настал судный день. Об этом говорила первая весть ангела. Вторая ангельская весть звучит, что пал Вавилон, город великий. А он давно был в падении и в запустении, когда было это видение дано апостолу Иоанну. Почему он пал? Он вином отступления напоил, научил все народы. Вы знаете, одна женщина, когда она услышала объяснение этой вести, она схватилась за голову и сказала: «А как же миллионы людей доверяют тому, что не помни день субботний, празднуй другой день субботний». А Господь говорит: «Не оставайся в этом Вавилоне, выйди из него. Не реформируй ту конфессию или ту религию, из которой ты выходишь, ты выйди сам из нее». Потому что Господь говорит: «Срочно убегайте из этого Вавилона. У Бога есть овцы не сего двора, и тех надлежит мне привести. И будет один пастырь и одно стадо, но не на основании беззакония, к чему стремится привести дьявол всех людей, всех вероисповеданий, и положит печать свою и начертание свое. И будут стремиться и облекать в красивые фразы о мире, ну а Господь грядет, и он нелицеприятен, и скажет: «А ты забыл закон мой?» Если лекарства полезны, но немножко яда, конечно, это будет беда. Давайте посмотрим, как на этом пророческом отрывке числовом 2300 вечеров и утр развивалась христианская церковь. В 1934 году, когда весть пошла к язычникам, первый период христианской церкви, о котором говорит книга Откровения, 2 глава, там написано, что это желанная церковь, потому что были сильнейшие гонения, и люди не считались ни с чем. Они настолько верили в пришествие Иисуса Христа, соблюдали Его истину, заповеди, что отдавали свою жизнь за Христа. И никогда не думайте, что святые мученики нарушали субботу. Нет, дорогие друзья, потому что до 350 года христиане соблюдали субботний день. Так говорит об этом история. Потом наступает второй период церкви, Смирна, особо тяжкие гонения. Потом наступает вот этот век отступления, пергамский, возвышенное. Сатана решил одеть в одежды религии, идите, но идите немножко неправильно. Соединил язычество с христианством, и наступает четвертый период, темное средневековье, с которым мы знакомы по учебникам школьным даже еще. Здесь уже остаток жертвы, Фиатира, уже не языческий Рим, а христианский Рим гонит своих же, называя их еретиками. В 2000 году Папа Римский каялся и просил прощения у человечества у стены плача за 50 миллионов, только сожженных на кострах. Сегодня известны другие потрясающие цифры – крестовые походы, но нет покаяния за нарушение субботнего дня. Дорогие друзья, а как же научены люди? Чему они научены верить? Но Бог не оставил без милости. Наступает эпоха реформации. Радостное пение, сардис – период церкви, когда Библия переводится на языки других народов, становится достоянием людей. Потом наступает период ожидания пришествия Христа, потому что исчислили пророчество Даниила.
Но была некоторая ошибка, потому что

Не вся истина открывается сразу, но мы будем слышать с вами нечто интересное. Оказывается, об этом разочаровании было предсказано. И названы эти людьми мудрыми и особыми людьми, и в этом таится название церкви. Итак, наступил этот период, в котором мы живем, и восьмого не дано. Народ суда, потому что на небе начался судный день. Судный день начинается в посте и в плаче. И на земле была группа разочарованных, которые плакали и молились, и взывали: «О Господи, почему же ты не пришел?» И эти же события увидел апостол Иоанн в других символах. И все это совершилось, дорогие друзья, и осталось только пришествие Иисуса Христа. Обратимся к той первой лекции об этом историческом истукане, о разделенных стопах этого истукана, частью из глины и из железа, и 10 рогов этого четвертого зверя. Почему? Это очень важно, потому что не нужно обвинять конкретно кого-то, что кто-то изменил закон Божий. За многие века до новой эры было предсказано, Даниила 7 глава 25 стих, выучите этот текст наизусть. Оказывается, появляется маленький рог среди 10 распавшейся Римской империи, маленькое государство. Вы знаете, уроки истории и Библии, они гармонируют. И история говорит, что есть государство, которое является и церковью. Маленький рог, маленькое государство. И претензии к Библии и к истории не ко мне. Не думайте, что я хочу критиковать что-то или набросить какое-то покрывало неверия и недоверия. Давайте будем нелицеприятны, как нелицеприятен наш Господь. Раз так написано, так оно и случилось. Маленький рог появляется. Когда Римской империи было некому управлять, отдается власть священнику римскому. И он, вкушая эту власть, он идет далее и истребляет триарианские народности. С 538 года он называется папой, отцом этой Римской империи и священником вместе. Жена на звере, церковь и государство. И получается очень интересное. Возмечтает отменить праздничные времена и закон. Дорогие друзья, можно мечтать, но отменить этот Божий закон невозможно. Но хотя на длительное время и отменился этот закон Божий, заповедь о субботе. И пришли традиции вместо закона Божьего. И это очень печально. И надо же, что вином блудодеяния напоены все народы. Об этом еще пророк Захария говорил. Жена, которая была принесена в долину Синар. Римское правительство и церковь. Уникальное, нет на земле такого. Чтобы это было и государство, и церковь. Иисус Христос не поддерживает соединение церкви с политикой. И он говорит, церковь – это моя церковь, это мое наследие. Здесь же вы видите, что они сами, богословы, свидетельствуют, что апостольская церковь держалась чистоты истины, пока пришел этот компромисс с язычеством. Потому что император Константин, он был язычником. А как ему укрепить империю? Он хорошо, давайте будут символы наши, праздники наши, а названия христианские. Таким образом, достопочтенный день Солнца стал днем в честь воскресения Иисуса Христа. Откройте любую энциклопедию, вы увидите это. И претензии к энциклопедиям, к Библии, но не ко мне, или к тем, кто несет и проповедует трехангельскую весть. Итак, вы видите, что здесь произошло невероятное, что Римская империя, она несла эту весть дальше. И уже в искаженном виде христианство пришло на Русь. Уже не было заповеди «помни день субботний». Да, Кирилл и Мефодий перевели правильно «помни день субботний». Но само учение, оно представляло другое, что служба все-таки основная должна идти по воскресеньям. И забыли люди о печати Божьей. А Господь говорит даже ангелам, держите ветры мировых столкновений, человеческих страстей, пока я не запечатлю искренних. Бог не ищет толпы людей. Он ищет тебя, Он ищет меня и говорит, убойся меня. Я же написал свой закон, а люди отменили. И ты поразмысли, потому что я хочу положить печать на чело твое, чтобы ты помнил, кто есть твой Творец. Крещение младенцев, дорогие друзья,
учение в этой чаше Вавилона. Иисус Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать, и я с вами». Ребенка нельзя научить, вы прекрасно это знаете. И невозможно ребенку учить дальше соблюдать Слово Божие. Откуда это пришло? Открывайте энциклопедию Тристана Ананьена, к примеру, такая небольшая энциклопедия, компакт-энциклопедия. И там написано, что крещение младенцев было перенято у монтанистов и в V веке, по сути дела, введено в христианство. Итак, дорогие друзья, вы видите, что не Христос ввел крещение младенцев, а вот это смешание язычества с христианством, и так легче распространять веру. И человек крестящийся, он должен верить в смерть и погребение и воскресение Христа. Ребенок не может сделать это. Поклонение Деве Марии и мощам. Посмотрите, как интересно говорит энциклопедия, что теперь к лику святых могут быть причислены даже иногда случайные люди. Жанна д'Арк, которую сожгли на костре во время осуждения ее католической церковью, потом ее же канонизировали, теперь она святая, и люди кланяются мощам. А Господь в слове сказал своем: нельзя прикасаться к костям, нельзя кланяться даже к костям святого человека. Идет разночтение между Библией и учением. Инквизиция. Да никогда Господь, который написал заповедь «Не убивай», не хотел, чтобы во имя Его брали оружие. Нельзя этого делать. Но вы видите, что инквизиция, которая взяла власть в начале XIII века, она уничтожала людей, какие читали Библию. Известен рассказ о девушке, замурованной в стену, прямо с Библией. Уничтожались Библии. Библию не хотели дать в руки народа, а потому что там заповеди люди прочтут. И дали в искаженном виде катехизис. Дорогие друзья, вы видите корень всех зол. Это страшное отступление в христианстве. И апостол Иоанн уже не мог иначе это изобразить, как только написал: «Всадник, смерть». В течение этого средневековья, время времен и полувремени, 1260 лет пророческих, до нанесения смертельной раны во время Французской революции, было вот это шествие отступления на земле. Далее написано, что эта блудница, сидящая на звере, на политической власти, она упоена кровью святых. И вот инквизиция это подтверждает, упоена. Не просто одного кого-то в тюрьму отослали. Нет, дорогие друзья, реки крови лились по нашей планете Земля уже не от языческого Рима. И возмечтает изменить закон и пророки. Итак, эта схема, она действительно сходится из книги пророка Откровения Иоанна в книге Откровений и книга пророка Даниила. 42 месяца, 3,5 года, 1260 лет – это одно и то же. И еще что интересно, официальный цвет алый. Посмотрите, как все совпадает. И жена была облечена в багряницу, да, украшена. Посмотрите украшения этих церквей, потому что сам дракон дал власть, силу и престол. Удивительно. Читайте книгу Откровения, 13 главу, и подумайте, вы себя подделали под принципы Священного Писания или Библию подделали под себя? Но есть еще странное и интересное. В этой же энциклопедии Тристана Ананьена, что, оказывается, уже многие годы существует так называемый духовный Вавилон и коммунистическое движение. Вы скажете: что вы говорите? Вы против единства? Вы против мира? Нет. Я не против единства, я не против мира. Но мы должны трезво посмотреть на то, что совершается в нашем мире. И поэтому, дорогие друзья, не может быть единства между светом и тьмою. И вот это влияние к слиянию всех верующих. Да, конечно, мы должны и мы обязаны хранить мир между собой, не конфликтовать, но изменять учение и на основании измененного учения совершать это единство, это называется отступлением. Я совершенно случайно купила на дешевом рынке, на брошенном таком, скажем, рынке, второй том Великобританской энциклопедии. Когда раскрыла раздел «Религия», я была шокирована. Это то, что меня интересовало всегда.
участвует ли истинная церковь в экуменическом движении и должна ли она участвовать. Первоапостольская чистота потом делится на западную церковь, римско-католическую, на восточную, армянскую, православную, сирийскую, коптскую церковь. Потом идет век реформации и деление на разные протестантские учения. И самое интересное, а теперь все в одном узле, все вместе, икумена. И только одна церковь стоит в стороне. Не осквернились женами, они будут спасены, дорогие друзья. Подумайте об этом. Не говорите, мы всех должны любить. Да, мы всех любим, но заблуждение не любите, грех не любите. Потому что тайно всегда Богу изменяли даже священники в Иерусалиме. Читайте книгу пророка Иезекииля. 70 священников сделали изображение и им кланялись. Поэтому меня, например, не шокирует это отступление. Оно предсказано в Священном Писании. Только главный вопрос – я там или я с Богом? И где моя семья? И где мои родные? Где мои друзья? И о чем я вообще говорю? И поэтому Господь говорит, вот древний Вавилон и современный – все идентично. А именно – что здесь особая непогрешимость, особая святость, намерение встать выше Бога, вместо Бога, преследование народа Божьего и поклонение Богу в день поклонения главному языческому божеству Солнцу. Сан-дэй, день Солнца, зон-так и так далее. О, дорогие друзья, ведь язычники поклонялись именно этому божеству. Мало того, политика, с нею блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния упивались живущие на земле. И посмотрите, что это совершается. Политики идут, просят благословения. О, дорогие друзья, они подумали, что эта блудница, сидящая на водах многих, а воды – суть народы, племена, языки, очень много положительного делает, и просвещение несет, и гуманитарную помощь оказывает, но искаженное учение. Дорогие друзья, это маленькая капля яда в учении Иисуса Христа, она же принесет погибель. И Господь говорит, молитесь вам, чтобы вам не бежать зимой или в субботу. Итак, дорогие друзья, конфликтная ситуация возникла в религиозном мире. И в наших семьях бывают конфликтные ситуации. Но я рада, что теперь люди понимают, что за всеми конфликтами не только Бог, и обвиняют Бога. Да Бог вообще не причастен к конфликту, но понимают, что зачинщик всего этого – сам дьявол. Конфликт был уже у дверей Едемского сада. Авель был убит Каином. Самая, казалось, благополучная семья. На работах конфликты, в семьях конфликты. И вот первый способ – это избегание конфликта. Бог не пошел этим путем. Конфликт же остается. Он бы мог закрыть глаза на эту планету, да и все. Ведите себя до своего печального конца. Нет, конфликт нужно разрешать. И поэтому не закрывайте глаза на то, что что-то у вас конфликт с вашим сыном. А он говорит, а вот у моей соседки вообще еще хуже. Да? Нет, дорогие друзья, это не хороший способ избегания конфликтов. Доминирование тоже. Вот Господь мог бы всю планету соблюдать, субботу заставить. Но он же не идет этим путем. Он посылает дождь на злых и на добрых. И солнце дает и верующим, и неверующим. И поэтому, когда муж или жена говорит, все будет, как я хочу, конфликт же остается, это нехорошо. Подстраивание. Да, мы подстраиваться должны друг под друга, это точно. Но подстраиваться в добром, но никак в том, что является отступлением. И компромисс. То, что случилось между язычеством и христианством. Соединили языческие символы, языческие праздники с христианскими названиями, с христианскими событиями. Компромисс не может быть в наших семьях, если сын наш употребляет алкоголь, наркотики или муж, или дочь занимается не тем, чем надо, и мы должны все-таки думать, как выйти из этой проблемы. И очень хороший путь – это путь верности перед Богом. Конфликтная ситуация возникла у трех юношей во дни Навуходоносора в Вавилонской империи, но они остались верными. Они не пошли на сделку с совестью, за что были брошены в печь огненную. Может быть, и нам нужно проснуться, трезво посмотреть на себя, в какой я системе. И даже если это, как бы казалось, грозит мне чем-то, нет, Господи, я хочу быть Тебе верным, верной.
А ты избавишь меня от этих конфликтных ситуаций? Итак, мы приближаемся к величайшему конфликту, уже приблизились. Поклонение Иисусу Христу и первоапостольскому учению, принятие его в свою жизнь, в церквах наших, в нашей семье, либо поклонение власти человеческой, отменившей закон Божий. Итак, это наш выбор. Выбор за нами. Либо Библию, закон Божий, учение Спасителя и истину и спасение, либо традиции, церковные постановления, предания и заблуждения. И поэтому актуальна эта весть. «Выйди из Вавилона, народ мой!» Однажды женщина услышала эту тему и говорит: «Я останусь в своей церкви, где мы соблюдаем воскресный день, я буду реформировать ее изнутри». Господь говорит: «Нет, убегай, потому что все это подвергнется язвам». Буквально, как страшно. Обезопасьте себя и свою семью, убегайте к Господу, сотрудничайте друг с другом. И хороший выход из этой ситуации – это сотрудничество. И думайте о том, какие вы фразы говорите тем, кто с вами в конфликте, особенно ваши дети. Есть хуже, есть лучше. Мы можем сказать: «Ты очень безнадежен, ты мне надоел» и так далее. Вы должны подбирать слова, как и Бог подбирает к нам эти слова. Порой обличение, порой увещевание. И вы видите, что Господь не пошел на компромисс с сатаной. Он отдает Сына Своего, но Он благословляет это доброе сотрудничество. И нужно учитывать состояние психики. Когда я смотрю по телевизору о потерянных детях, когда они, хлопнув дверью, ушли, а потом родители разыскивают и пишут: «Ушел подросток из дома». Я всегда думаю: наверное, была конфликтная ситуация. Ему было неуютно в своем доме. И когда жена с мужем ругаются, дорогие друзья, вы подумайте, что психика человека очень слабая. Учитывайте состояние вашего мужа, вашей жены, ваших детей. И, пожалуйста, остановитесь в этих конфликтных ситуациях. Избирайте путь верности Богу. Отдавайте этот конфликт в руки Бога, а Господь наладит все и поможет вам выйти из этой конфликтной ситуации, как вышли эти юноши из горящей печи. И точно так и в вопросе выбора соблюдать субботу или оставаться на этом звере багряном со всеми множеством. Это ваше право. Но ответственность очень большая. И поэтому, дорогие друзья, подумайте, и не идите путем компромисса с грехом, когда мать, собирая последние денежки, бежит, чтобы купить бутылку водки своему сыну, который с ней иначе конфликтует и даже угрожает. А может быть, нужно найти мужество в себе и сказать: «Нет, дорогой, я не пойду путем отступления или путем угождения твоей прихоти, и, может быть, многое изменилось бы в наших семьях». Потому что любовь – это принцип, и принцип отсвечен вот в этом поклонении либо Богу, либо власти, зверю, число которого 666. И вы узнаете еще об этом. Потому что любовь, она долготерпит, и нет, и прощает, и покрывает все. И некоторые люди думают, что любовь – это вообще ничего не делание. Нет, дорогие друзья, отстаивание истины, верность за истину – это тоже любовь, потому что этим самым мы выражаем любовь к Богу. И нет той пропасти, через которую любовь не могла бы перекинуть мост. Не доводите конфликт до такого состояния, когда вы не сможете вернуть сына или дочь, или мужа, или жену. Пожалуйста, остановитесь, подумайте и сделайте то, что сделал Христос. Отдал себя в этом конфликте во искупление нашей планеты и открыл людям чистоту закона своего, праведность свою и милость свою, прощающую грешника. О, если б ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, заповеди поставлены на должную высоту. И, конечно, молитва: прости нас в этом конфликте. Тот мудрый, кто первый говорит: прости, я виноват. И теперь я желаю вам всех Божьих благословений и особенно верности. Будь верен в малом, и поставлю тебя над многим. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Пусть драгоценная кровь Иисуса Христа и Святой Дух сохранит нас от этой великой лжи, охватившей весь христианский мир. Всего вам наилучшего!

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга. Распятие Иисуса Христа на Голгофе – центральное событие библейской истории. Какие изменения произошли после Голгофской казни в отношениях Бога и Его народа? Отменил ли после этого Бог некоторые из своих законов? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает пастор Эдуард Семенюк. Наша сегодняшняя тема звучит так. Что отменила Голгофа?
2: Именно так она и звучит, да. И существует разное мнение о том, что было отменено на Голгофе. И чаще всего, когда говорят об отмене, говорят об отмене каких-то законов или заповедей Божьих. Но когда говорят об отмене этих законов и связывают их с Ветхим Заветом, каким-то образом связывают и 10 заповедей Божьих именно с этим Заветом. Хотя тогда возникают целый ряд вопросов вот с этим вопросом, потому что когда отменяют заповеди Божьи, о которых Бог говорит, что Он неизменен, не являются Его выражением, как Он мог что-то изменить, что передает Его сущность. И обычно ссылаются чаще всего, конечно, на один из текстов Священного Писания, который на первый взгляд и может быть не совсем ясен. Это послание апостола Павла в город Колоссы, глава 2, стихи 14 и 16 прочитаем, вот чтобы услышать, о чем он там пишет и что об этом можно сказать. 14 и 16 стихи. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». И поскольку здесь вот в этом тексте упоминается слово «суббота», а слово «суббота» встречается и в 10 заповедях, то, по всей видимости, именно поэтому проводит прямую связь, что суббота, значит, речь идет о субботе, которая в 10 заповедях и отменил, прибил ко кресту, то есть отменил и 10 заповедей. Но начнем по порядку и посмотрим. Он говорит здесь, апостол Павел, что Иисус Христос на кресте истребил какое-то бывшее о нас рукописание. О каком рукописании идет речь? И вообще слово «рукописание», которое здесь апостол Павел использует, это греческое слово, которое означает собственноручно написанную долговую расписку. Вот что оно означает. То есть когда обычно пишут расписки? Когда у кого-то, например, берешь какую-то сумму в долг, пишешь расписку. Я тебе должен вот такую-то сумму, обязуюсь вернуть спустя такое-то время. И я отдаю эту расписку как залог того, что я верну деньги, что я должник. И до тех пор, пока эта расписка находится у владельца ее, я считаюсь должником. И здесь Павел именно об этом говорит, что какой-то список долгов, какая-то расписка нами написана была у Бога. Мы были должники перед Богом. Вот это вот нами написанная расписка, то, что делало нас должниками перед Богом.
1: А вот это очень интересный пример того, что нельзя делать слишком быстрые выводы из любого библейского текста. Когда мы читаем это слово «бывшее о нас рукописание», в общем-то, все что угодно может прийти в голову, когда мы думаем о слове «рукописание». Например, могут прийти те же самые 10 заповедей, да, и мы можем подумать, что речь идет о десятисловном Божьем законе, а здесь вообще имеется в виду совсем другое.
2: Абсолютно другое. Действительно, то, что было, то, что делало нас должниками перед Богом. А что делало? Наши грехи. Они сделали нас должниками. И для того, чтобы это понять, посмотреть достаточно предыдущий текст, вот 13 и 14 этой же главы Колоссянам прочитать, и мы увидим, что он именно грехи и имеет в виду. 13 и 14 стих 2 главы послания апостола Павла к Колоссянам. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Вот Павел сначала говорит о грехах, которые делали нас, в общем, мертвыми во грехах мы были далеки от Бога. Он говорит, он оживил вместе со Христом, простив нам грехи и истребив вот этот перечень наших долгов перед Богом или список наших грехов. И интересно, что в Писании есть вот образ этого книга, в которой ведутся записи, используют пророки, что все наши дела записываются в особой книге у Бога, то есть где свидетельства сохраняются. Но здесь мы видим, что когда Бог прощает, то вот эти записи Он удаляет. Удаляет запись вот нашего долга перед Ним. Интересно, как вот этот стих 14 звучит в современном переводе. Послушайте. «Бог оживил вас со Христом вместе, когда милостиво простил нам всем все преступления наши. Он перечеркнул список наших долгов и прегрешений со всеми предписаниями на наш счет. Он отменил его и устранил, пригвоздив ко кресту». То есть Бог перечеркнул список наших грехов и всего, что говорило на наш счет, что делало нас должниками. И вот представьте себе, что Бог, по сути, сделал. Если предположить, конечно, по-разному может быть в жизни разного человека, но в среднем, что в течение жизни, в течение дня человек делает в среднем 3 греха. Они могут быть незначительными, так что мы, может быть, им даже значения не придаем, не обратили внимания. Где-то там подумал нехорошее или что-то сделал, так что оно такое незначительное, но перед Богом это все равно грех. То есть вот, а могут быть и серьезные какие-то. И вот если 3 греха, допустить, что мы делаем в течение дня, если взять период жизни где-то в 25 лет, то тогда получается, что в течение года мы делаем 1095 грехов в год, допустим, а за 25 лет это будет 27375. Это и если каждый грех записать вот на такой страничке, листочке бумаги формата А4, как стандартно мы пишем в компьютере, и если предположить, что один грех, описание одного греха, займет одну строчку, тогда вот этот список моих грехов, которые я мог бы совершить за 25 лет, составит 500 страниц описания моих грехов. Это солидный, наверное, набор материала, который был бы достаточен для того, чтобы меня осудить. И что сделал Бог в лице Иисуса Христа на Голгофе? Вот этот вот огромный перечень, да, Талмуд, можно сказать, да, или вот эта толстенная книга, запись моих грехов, в любви Бога, что Он делает? В Иисусе Христе, который на Голгофе умирает, и написано о том, как о Иисусе написано, когда Он шел ко крещению, Иоанн Креститель о нем говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». И в пророчествах о Мессии мы в Ветхом Завете у пророка Исаии в 53 главе, например, читаем о том, что он на себя взял грехи всего мира. Он умер не потому, что он был виноват в этих грехах или он был грешником, а потому что он, будучи святым, но для того, чтобы нам дать прощение, и занимает наше место и берет на себя мой грех, грехи всего мира. И если взять мою жизнь, полную грехов, допустим, 30 лет, то это вот составит, да, вот такой огромный перечень. И здесь на каждой странице будет очень много записей того, что я мог сделать или подумать.
1: Но ведь одни люди грешат больше, чем другие. И это на самом деле так. Есть убийцы, насильники, воры. Есть люди, которые, в общем-то, ну, я не знаю даже, какие примеры сейчас конкретно привести, манипулируют другими людьми, подставляют их, в общем-то, поступают бесчестно. А есть обычные, вроде бы добропорядочные граждане, которые, конечно, тоже совершают грехи, но вот никак не столько. Можно ли на одну чашу весов поставить тех и других и сказать, что и те грешники, и эти тоже грешники?
2: Вот интересно, что и вот Римлянам 6 глава 23 стих, как раз он нам сейчас, наверное, ответит на этот вопрос, когда апостол Павел говорит здесь: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Он говорит, возмездие за грех или воздаяние, да, результат греха – это смерть. И он не говорит здесь вообще о множестве грехов. Он говорит, что достаточно одного греха.
1: Даже если бы человек, условно говоря, в своей жизни совершил всего лишь один грех,
2: Адам
1: он бы
2: всё
1: равно
2: уже
1: был
2: один грех,
1: достоин смерти.
2: Совершенно верно. Адам и Ева, совершив один грех, и Бог им сказал: «В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Все, одно действие, Бог говорит, одно непослушание, оно разделяет с Богом и уводит в в состояние отсутствия жизни, разделения с Богом. И единственное, почему Адам и Ева в тот день не умерли, когда они согрешили, потому что вступил в это же самое мгновение план спасения, предусмотренный заранее Богом. И Иисус Христос, написано, что Он агнец, закланный от создания мира, еще до создания мира. То есть Он уже был как поручитель человечества, поручитель вот этих отношений, что если вдруг что-то произойдет, Он говорит, я готов поручиться за них, я жизнь свою готов положить, только бы они жили, потому что они для меня дороги.
3: Открытая книга.
2: Поэтому для Бога не имеет, в общем-то, значения, это один грех или много грехов, потому что все равно он стоил смерти Сына Божьего. Но, с другой стороны, вот такой большой перечень грехов, или, может быть, он меньше, это все оказывает влияние на нас и делает нас или более восприимчивыми к Божьим голосу, к Его откровениям, когда Он побуждает нас к чему-то, или делает более твердыми, невосприимчивыми, ожесточенными. И в Писании этот момент оговаривается, что если мы своевременно, когда Бог сразу к нам обращается с призывом раскаяться, а что значит покаяние? Это оставить этот неверный путь, развернуться и пойти в обратную сторону. Если мы своевременно не отказываемся, то происходит ожесточение из-за действия греха на нас. Бог-то продолжает любить и готов простить, но мы можем не быть больше способными откликнуться. И можно это сравнить с чем? Вот слово, которое в послании к евреям апостол Павел использует, ожесточение грехом, его можно сравнить вот с таким действием. У берега реки привязана лодка. На этой реке сильное течение, и вот все, что попадает в нее, вода уносит по течению, уплывает вниз. В какой-то момент эта лодка привязана к берегу, там к чему-то на берегу. В какой-то момент эта вот связь ослабевает, узел ослабевает по какой-то причине, и лодку начинает уносить от берега течением реки. И вот чем дольше ждать вот этого момента, как далеко унесет или нет, тем сложнее будет ее оттуда выловить, поймать. Потому что от этого места ее все дальше и дальше будет уносить. Чем быстрее, тем легче схватить ее тут же и обратно привязать ее. Вот нечто похожее происходит, когда человек продолжает грешить, игнорируя Божье приглашение к покаянию, происходит вот это ожесточение, удаление от источника уверенности, прощения и жизни. То есть эти грехи, какое значение имеют, чем больше их и чем существеннее, они влияют на нас, нас делают другими. Вот в этом-то опасность, которую люди забывают иногда, и получается вот это попустительство себе, когда, ну, Бог все равно простит. Бог же все грехи прощает. Успею я еще. А вдруг не успеешь? А вдруг не будешь способен к этому? Настолько тебя грех исказит, твое понимание, представление. И ведь так оно и происходит, когда человек долго, ну, какой-то грех совершает. Сначала его совесть мучит. Как-то вот ему не по себе что-то он делает, неправильное действие, не соответствующее воле Божией. Проходит время, он повторяет это действие, он снова и снова его делает, и как-то он свыкается с ним. И теперь со временем для него это уже ничего плохого в этом нету. Вот если посмотреть современное состояние общества касательно отношения к браку. Если раньше, несколько десятилетий взять назад, брак, к нему было достаточно серьезное, а еще, может быть, прошлый век, очень святое отношение к браку, то сегодня это считают чем-то уже устаревшим, прошлым, несерьезно к этому относятся. Сегодня свободная любовь, как хочешь, так и живи. То есть и люди привыкли в обществе об этом отовсюду, в фильмах, которые смотрят люди, книги читают, проповедуется свободная, провозглашается свободная любовь. И люди к этому привыкают, свыкаются, и теперь для них это не греховно. Вот как грех влияет на человека, что он теперь черное перестает видеть черным. Для него оно становится обычным цветом жизни. Он к нему привык.
1: А можно сказать, что есть определенная черта, переступив которую, человек уже не может вернуться назад. Ему путь к Богу, назад к Богу, уже закрыт.
2: Можно и так сказать, потому что все равно грех оказывает на нас свое влияние. И, наверное, самая яркая черта, которая есть и отмечается в Писании, это смерть человека. Писание говорит о том, что когда ты умираешь, больше ничего изменить нельзя. Все. Человеку дано время, вот этот испытательный срок, можно сказать, жизнь, которая дана. После смерти уже к чему пришел, ничего не изменишь.
1: А пока человек жив.
2: А вот пока человек жив, остается надежда. Есть об этом надежда в Писании. Книга «Екклесиаст», там есть такие слова, что пока человек жив, остается надежда. Хотя все сложнее, чем дальше, мы об этом говорили, потому что грех оказывает влияние, и нельзя откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Поэтому в Писании много таких вот слов есть, и часто встречается, когда Бог зовет: «Сегодня день спасения, теперь ли время благоприятно?» Нельзя на потом откладывать. Сегодня, если перед тобой встал выбор, принимай решение сегодня. Потому что потом, завтра, его может не наступить в твоей жизни. Может быть, какая-то автомобильная катастрофа произойдет. И ты многое откладывал на потом. Я хотел, может быть, изменить отношения в семье со своей женой, с детьми. Но сегодня некогда, и как-то не решаюсь, я завтра это сделаю. А вдруг завтра не наступит? Я ничего. Или что-то изменится, обстоятельства в моей жизни. И тогда человек живет с этими угрызениями совести. Почему я не сделал это вовремя? Почему откладывал? Но навсегда опоздал. Иногда бывает так, что опаздываешь и опаздываешь навсегда. И вот в этом случае, в случае с грехами, со спасением, это так может произойти. Поэтому Бог советует, настоятельно рекомендует не откладывать на потом. Возвращаясь к тому, что отменила Голгофа, первое, о чем мы твердо можем сказать, Голгофа отменила список наших грехов, грехи. Бог, Иисус Христос, умер за грехи человека, а не за отмену закона. Вот что мы должны отметить и сказать. Не для того, чтобы закон отменить, а чтобы мои грехи были прощены. Потом вот этот текст, который мы читали, Римлянам 6 глава 23, «Возмездие за грех – смерть». Мы согрешили, да, грехи прощены, но остается наказание за грех. И как раз Иисус, занимая наше место, вот это возмездие за грех для нас отменяет, но принимает его на себя. То есть приговор или наказание за грех для нас, когда мы поверили в то, что Бог сделал для нас, он тоже отменяется. Смертельный приговор, мы теперь помилованы. Почему? Потому что Иисус по благодати Божией занимает наше место.
1: Эдуард, а нет ли здесь некоторые лазейки для хитрых людей, которые хотят и верующими остаться, и в то же время жизнь свою менять не хотят? Вот есть закон. Грех – это нарушение закона. Бог свой закон отменить не может, потому что Божье слово, оно раз навсегда сказано и никогда не меняется. Бог постоянен и верен. Но тогда Бог идет другим путем. Он просто прощает грешника. И это тоже путь. Нет ли здесь, вот, если можно это так сказать, хитрости какой-то? Закон мы не отменяем, зато мы прощаем грешника. И человек грешит, Бог его прощает. Человек грешит, нарушая закон, Бог его опять прощает.
2: Действительно, такой вывод сложился бы, если бы не было другого момента. Вот, например, когда мы читаем первое послание от Иоанна, первая глава, и в стихе 9 Господь там говорит, что Бог готов простить все грехи. И там чуть выше, в 7 стихе, говорится, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но дальше говорится, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит от всякой неправды. Для того, чтобы войти в отношения с Богом, нужно быть свободным от всякого греха. Не только прошлых грехов, но и чтобы жизнь моя изменилась и стала другой. Бог не желает, чтобы я только был прощен и остался таким же в мыслях своих нечестивым, какой и был, а чтобы и мысли мои изменились, и чтобы я жил другой жизнью. А для этого, когда мы читаем Писание, там Бог говорит о новых отношениях, которые называются Новым Заветом. И когда Он говорит, что вот этот мой закон, который вы попираете своими действиями, который я отменить не могу, и смерть Христа этому подтверждение, если бы можно было изменить закон, Христу не пришлось бы умирать. Просто Богу бы нужно было новый закон написать, сказать: отныне вот это теперь не преступление. И все, вся проблема решена. Но поскольку Бог так не мог сделать, Христос умирает. И вот Бог говорит: я сделаю что для вас? Вот этот мой закон напишу в ваших сердцах. То есть ваши мысли будут согласны Ему. Я вас изменю и помогу вам своей силой, если вы это мне позволите. То есть здесь вот эта лазейка в грешном уме, она и может зарядиться, и кто-то попытается обойти Бога, но не получится, потому что это говорит об отношениях к Богу и с Богом, что ты не ценишь то, что Бог для тебя сделал. Для тебя это ничего не имеет значения. Тебе новая жизнь не нужна, ты живешь старой жизнью, и которая приведет явно к погибели.
3: Открытая книга.
2: Поэтому Голгофа, если мы вспоминаем о том, что там было сделано, она показывает действительно очень серьезное отношение Бога к греху. Так что просто простить он его не может. Он не может закрыть глаза на него. Это стоило смерти ему же, Богу-человеку Иисусу Христу. Смерти Сына Божьего – это очень серьезно. Поэтому так спустя рукава, что называется, к этому относиться нельзя. Это подвиг жизни с Богом, когда Бог помогает жить по-другому. Но еще мы должны сказать, вот, кстати, следующий момент, что Голгофа отменила, Римлянам 1 глава 18 стих, там говорится о том, что открывается с неба гнев Божий на всякое нечестие человеков, подавляющих истину Божию неправдою. Гнев Божий с неба на всякое нечестие. И Иисус, конечно, для тех, которые верят в это и своей верой подтверждают, а благодаря вера говорит, что я верю не только это что-то словами, да, я верю, а и жизнь моя свидетельствует о том, что я верю, она изменяется благодаря действиям Бога. И Иисус на себя этот гнев Божий принял, которого мы достойны были из-за нечестия. Интересно, что почему иудеи хотели Иисуса распять на кресте? Ведь они его распяли, как они понимали, за богохульство. Потому что они не верили в то, что он Бог. И они, как говорили, человек, который называет себя Богом, совершает богохульство и достоин смерти. По иудейским законам за этот грех побивали камнями, но никак не распинали на кресте. Почему они требовали распятия? Ведь они могли бы просить, чтобы его через побиение камнями, например, римляне или сами позволили им совершить эту казнь. Но для иудеев распятие на кресте – это что-то означало. Есть в Священном Писании такой текст: «Проклят всяк висящий, повешенный на древе». То есть быть повешенным на древе, или в данном случае на кресте висеть на древе, это означало быть проклятым Богом, и не иметь надежды на налаживание отношений с Богом, на воскресение, на восстановление жизни.
1: А почему? Что означало в таком случае? Это казнь? Кого казнили таким образом?
2: Это уже римляне стали это использовать. Да. Но евреи, тех казнили, для кого уже не было никакой надежды, вот, чтобы показать, что этот человек совершил грех, вот этот бунт против Бога, и больше надежды на прощение для него
1: нет. То есть
2: нет.
1: У евреев тоже была такая казнь?
2: А у них, да, когда на древе, вот повешенный на древе, то есть к древу его, или, ну, может быть, вот что-то похожее на распятие было, прибивали, когда он и так умирал. И это означало, что он проклят Богом, проклятие Божие на нем. И вот здесь мы в Писании находим о том, что проклятие, которое было на человечестве из-за греха, Иисус, принимая на себя грех человека, принимает и это проклятие. И нужно сказать еще несколько моментов, что отменены были, по сути, на кресте те жертвы ветхозаветные, которые указывали на исполнение спасения в Иисусе. Все служение в храме, которое было связано с прощением греха, с очищением от грехов, вот они были. Если мы говорим о субботе, о какой же субботе апостол Павел говорит в послании к Колоссянам? Колоссянам, там, когда говорит, что субботы тоже были как отменены. У них было, у иудеев в Ветхом Завете описано два вида суббот. Одна суббота была, каждый седьмой день наступала, которая напоминала о творении, о сотворении, день Господень, день покоя был,
1: суббота.
2: Еженедельная суббота. А были еще субботы годовые, которые в разные дни, несколько таких семь суббот было, на разные дни недели они попадали. И это были праздники такой, как Пасха. Пасха выпадала, например, на среду. В этот день они должны были работать, и она для них называлась субботой или покоем.
1: То есть, ну просто как бы, если праздник. В переводе на наш язык, это праздник, да, для
2: праздники.
1: Них покой.
2: Они Но покой. Они вот указывали тоже, вот Пасха, например, на избавление, которое будет в Иисусе. И как раз-таки вот эти субботы, они и получили свое завершение в истинном пасхальном Агнце, в Иисусе Христе, в том избавлении, которое Он принес. Но факт творения никак не изменился человечество Богом от того, что Иисус умер. Что утвердила Голгофа? Голгофа утвердила Божью любовь, доказала, что Бог любит человека, потому что Бог любит человека. Голгофа утвердила, во-вторых, закон Божий, подтвердила его неизменность. И вот Исаия, 42 глава, 21 стих, там написано четко пророчество Ветхого Завета о том, что будет через Мессию в Новом Завете. «Господу было угодно ради правды своей возвеличить и прославить закон». Вот что говорит Писание. Поэтому и Бог говорит о том, что слово, однажды исшедшее из его уст, не будет отменено. Почему Бог не мог свои заповеди отменить? Потому что заповеди – это… Он не мог понизить стандарты праведности из-за того, что человек стал греховным. Он не может изменить стандарты, потому что праведность – это как раз отражение Бога. Он праведен и желает, чтобы его творение было праведным. Заповеди, можно сказать, что это автопортрет Бога. Он их себя, в общем, свою копию снял и показал: вот я такой, я хочу, чтобы вы такими же были, я хочу это в вас совершить. Откуда мы можем об этом говорить, что заповеди – это откровение Бога, что Бог себя описывает в этих заповедях? Есть текст, мы прочитаем, Исход 25 глава, 16 и 21 стих. Как интересно, здесь Бог сам называет свои заповеди, 10 заповедей, которые дал народу. Книга Исход, 25 глава, 16 и 21 стихи. И читаем их. «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Господь говорит, что вот эти 10 заповедей на двух скрижалях, которые Он дал через Моисея, которые были, хранились в ковчеге Завета, Он говорит, это откровение. Почему Он их называет откровением? Что слово это означает? Это откровение Бога о самом себе. Он о себе рассказывает в них, каков Бог, каковы его стандарты, каково его совершенство. Вот чего он желает и в нас. Поэтому изменить эти заповеди или говорить о том, что они были изменены или отменены, это говорить о том, что какая-то перемена произошла в Боге. Но это невозможно. Бог не мог из-за греха человека понизить свои стандарты. Это тоже нереально и невозможно. Поэтому Голгофа отменила мои долги, список моих долгов и всего, что с этим было связано. Оно исполнилось вот в смерти Христа. Те все пророчества, которые указывали на смерть Христа, и в частности жертвы, тоже какого-то рода были пророчествами, предсказаниями того, что в Иисусе произойдет. И в то же время утвердила Божий характер, Его справедливость, Его неизменность и святость Его стандартов и Его закона.
1: Эдуард, такой вопрос. А как же те люди, верующие в Бога, которые жили до рождения Иисуса Христа, до того, как Он был распят, как Он принес Себя в жертву, они что, имеют какое-то неполное спасение, поскольку жертва Иисуса Христа к тому времени еще не совершилась, и тогда можно сделать вывод, что они еще не получили прощения грехов?
2: Вот когда они приносили жертвы, приходили в храм и приносили жертву, вот эта жертва для них не сама жертва спасала, а они верили, что однажды придет вот тот, кто вместо них умрет, как вот эта жертва умирает за их грехи. Они верили, они, другими словами можно сказать, смотрели в будущее своей верой на то событие, которое произошло на Голгофе. Мы же сегодня, подобно им, смотрим на то же самое событие, только в прошлое. Оно произошло в прошлом. Поэтому для Бога, как в прошлом, так и в настоящем, условия спасения всегда были одинаковыми. Стандарты всегда оставались и остаются теми же. Это его закон неизменный, святой, и который Бог прославил и возвеличил. И в то же время условие спасения одно – вера. То, что сделал Бог или

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, а также их родители. Не хотите ли сделать с нами ободряющую гимнастику? Итак, первое упражнение. Пожалуйста, Олег.
1: Отводим ногу назад и поднимаем руки вверх.
0: Да, немного прогибаемся. Выдох. Руки вверх. Вдох. И выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, да?
1: Оно называется сова. Руки ставим на пояс и поворачиваем голову. Сначала вправо, потом влево.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: Закончили. Следующее упражнение для шеи.
1: Называется мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое.
0: Медленно делаем упражнение.
1: Только плечи при этом не поднимаем.
0: Да, ребята, и следите за тем, чтобы спина у вас была прямая. Следите за осанкой. И еще раз. Закончили. Хорошо. Теперь упражнение для рук.
1: Берем руки в замок и выворачиваем их. Сначала в одну сторону, затем в другую.
0: Себе
1: и от себя.
0: Вот так. Получается у вас это упражнение, ребята? Если нет, то вы не расстраивайтесь. Постепенно оно у вас обязательно получится. Хорошо. Так, встряхнули руки, расслабились.
1: А теперь усложненный вариант этого упражнения. Кладем руку одну на другую и тоже выворачиваем их. Сначала от себя, а потом к себе.
0: Хорошо. Так. Самое главное стараться делать это упражнение, даже если у вас не получается. Все равно делайте, и постепенно оно получится. И другую руку, да, Олег?
1: Да.
0: Теперь меняем руки, тоже в замок, и для другой руки делаем растяжку. Так. Хорошо. Расслабились, потрясли руками. Ну и последнее упражнение для рук.
1: Называется «Обними себя».
0: Руки в стороны.
1: И обнимаем себя.
0: Это упражнение нужно делать энергично, хорошо. Машем руками назад и вперед. Вот так. Хорошо разминаем плечи. Молодцы. Закончили.
1: А теперь упражнение для ног. Первое упражнение. Кладем руки на пояс и разминаем пальцы ног. Сначала правую, а потом левую.
0: Хорошо, энергично делаем это упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Так.
1: Следующее упражнение – насос.
0: Наклоны вправо и влево, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не забываем про дыхание. Так, закончили. А теперь упражнение на полу.
1: Первое упражнение – пружинка. Встаем на колени и откидываемся назад, сохраняя прямую линию.
0: Стараемся голову не наклонять, да, смотрим перед собой. Хорошо. Касаемся либо пяток сзади руками, или пола. Кто может. Это сложнее, когда пола касаемся. Но, тем не менее, она хорошо тренирует наши мышцы. Так, молодцы. Еще разочек. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Махи ногами.
0: Стоим на четвереньках. Махи ногами. Правой и левой ногой. Раз, два, три, четыре. И раз, два,
2: два, три, четыре. Следующее упражнение. Лодочка.
1: Ложимся.
0: На живот. Так, обхватываем себя сзади руками, ноги. И прогибаемся. Задержимся в таком положении.
1: На 10 секунд.
0: На 10 секунд. Вот так. Хорошенько прогнулись. И полежали, отдохнули. И еще раз это упражнение. Хорошенько прогибаемся. Задержались. Считаем до 10. И ложимся. Молодцы. Дальше.
1: Следующее упражнение – кошечка.
0: Которая радуется и сердится. И так как она сердится, прогибаемся, выгибаемся и прогибаемся. И опять прогнулись. Хорошо. Так. И здесь больше вот выгибаемся. Да, прижимаем голову к груди.
1: Молодцы. И руки не сгибаем.
0: Руки не сгибаем. И не заваливаемся. Угу. Ниже голову, Олег. Прижимаем, да, вот так. Хорошо. И здесь вот хорошенько вот прям прогибаем позвоночник. Молодцы. Упражнение на пресс. Ложимся на спину. И крутим педали велосипеда. Пожалуйста. И считай, Олег.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: И еще.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Приехали. Раз,
0: приехали. Дальше упражнение. Плук. Прямые ноги заводим за голову. Так, выпрямляем ноги. Аккуратно. Аккуратно задержались в таком положении. Лежим. Руки вытянули. Вернулись в исходное положение. Следующее упражнение. Мы подтягиваем колено к груди.
1: Сначала правую ногу.
0: Хорошо. Потянули, носочек вытянули.
1: А теперь левую.
0: Левая нога. Тянем носок. Молодцы. Еще по разу, другой ногой. Старайтесь ногу не сгибать, та, которая на полу лежит. Прямая нога. Хорошо. Так. Молодцы.
1: А хорошо. Теперь посложнее упражнение.
0: Сгибаем ногу. Подтягиваем и выпрямляем ее с помощью рук. Выпрямляем и тянем на себя. Стараемся ногу не сгибать. Не сгибаем ногу. Так, молодцы. Другая нога. Держим ее не под коленом, а вот здесь, возле голени. Вот так. Хорошо. Потянули. Закончили. И последнее упражнение.
1: Качели.
0: Поехали.
1: Два,
0: три, четыре. Закончили. Расслабились, немножко отдохнули, полежали. Ну вот и все. Я думаю, что мы хорошо зарядились и чувствуем себя замечательно. Мы ждем вас завтра, потому что вместе
3: веселей.
0: Пока.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
6: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы исследуем то, как божество описано в Библии. И сделав все предварительные замечания и определив методологию нашего исследования, мы сейчас готовы к тому, чтобы рассмотреть библейский материал, повествующий нам о Боге. Делая это, мы увидим, что Бог открывается нам главным образом тремя способами в Библии, в Священном Писании. Во-первых, Он рассказывает нам о Себе своими именами. У Бога есть много разных имен. Во-вторых, Бог рассказывает о Себе своими действиями, когда мы читаем описание Его деяний. И в-третьих, Бог рассказывает о Себе, передавая нам информацию о Своих свойствах. Имена, действия и свойства – это три главных пути обретения информации о Боге в Библии. Сегодня мы начнем разговор об именах. На Древнем Востоке, где писалась Библия, имя несет в себе гораздо большую нагрузку, чем в современном обществе. Имя отражает сущность явления, отражает характер личности, отражает устремления личности. И потому, когда Бог, рассказывая о Себе, использует разные имена, Он таким образом открывает разные грани Своей божественной сущности. Исследованию имен Бога в Библии можно было бы посвятить долгие-долгие часы. Однако для нас, поставивших цель исследования природы Божества, достаточно коротко сделать обзор главных Божьих имен. Итак, первое имя, которое используется в оригинале Ветхого Завета для обозначения божества, это древнееврейское имя Эль, которое существует еще в формах Элоах, Элохай и Элохим, множественное число. Это общее имя для обозначения божества, общее имя для обозначения божественной природы. Мы находим это слово в оригинале буквально в первой строчке Библии, в первой строчке Торы. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Берешит бара Элохим». «Вначале сотворил Бог, божество». Это слово используется также, например, в первой заповеди. Книга Исход, 20 глава, 2 стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Обыкновенно слово «эль» или «элохим» переводится в Библии в синодальном переводе словом «Бог». Итак, это общий термин, которым обозначаются также и языческие божества. Ваал, Астарта, Хамас и так далее, Артемида и иные. Они также обозначаются этим словом, потому что это общий термин для обозначения божества, для обозначения объекта поклонения. Очень важно отметить, однако, что в Ветхом Завете для обозначения языческих божеств никогда не используется множественная форма имени Элохим. Множественная форма Элохим используется только для обозначения истинного Бога, Бога, Творца неба и земли. Итак, первое слово – это общий термин для божества, и считается, что этот термин передает идею силы. Элохим, обладающий силой. Второе слово, которое используется в оригинале для обозначения божества, это то, что переводится в синодальном переводе как «сущий». «Сущий» или «Господь». Когда мы встречаем слово «Господь» в русском языке, очень часто это перевод этого второго указанного нами термина. И речь идет вот о чем. О так называемом священном тетраграмматоне. В древнееврейском языке в Библии, в Ветхом Завете, есть четыре буквы. Йод, Гей, Вав, «гей», которые обозначают божество. И это тетраграмматон, то есть дословно четыре буквы, которые называют священным вот в силу чего. После Вавилонского плена, во всяком случае не позднее 3 века до нашей эры, евреи из благоговения перестали вообще произносить священное имя Яхве, которое стало восприниматься как собственное имя Бога. Лишь однажды, в день очищения Йом-Кипур, первосвященник входил во святое святых, чтобы там произнести это священное имя. Во всех же прочих случаях его заменяли на слово «Адонай» или имя «Адонай», еще одно из имен Бога, или другие имена, а на письме обозначали четырьмя согласными, которые, однако, не произносили. Даже комбинированные обозначения «Адонай Яхве» – «Господь Яхве» читалось как «Адонай Элохим» – «Господь Бог». Впоследствии правильное его произношение окончательно забылось. Дело в том, что, как известно многим, в древнееврейском языке изначально не было огласовок. В древнем еврейском языке не было гласных, а огласовки появились гораздо позже, когда за дело переписывания библейского текста взялись масореты. И потому со временем знание о том, как именно произносить имя Божье Йод-Хей-Вав-Хей, было утеряно. С 16 века на Западе стали употреблять искусственную вокализацию имени, о котором мы говорим, и стали произносить это как «Иегова» или «Иегова», появившуюся в результате добавления к согласным «йод-гей-вав-гей» гласных из имени «Адонай», поскольку вместо слова «Яхве» или «Иегова» обыкновенно произносился термин «Адонай», то огласовки из имени «Адонай» стали использовать для обозначения или озвучивания имени Иегова. И только в середине XIX века ученые показали, что тетраграмматон следует читать как «Яхве». Однако споры до сих пор продолжаются о том, как именно это имя нужно произносить, потому что изначальный вариант был утерян. Так вот, вот это имя Яхве или Иегова, Господь или Сущий, как это переводится в синодальном переводе, это слово, которое встречается в Библии для обозначения Бога очень часто. И оно фактически является формой древнееврейского глагола «быть». Поэтому это переводит иногда как «я есим тот, кто есим». Или же, если посмотреть внимательно, то считают, что это слово «Яхве» или «Иегова» представляет собой комбинацию из слов «он был», «он есть» и «он будет», которая переводит в данном случае «безначальность» и «бесконечность божества». И вот это слово, слово «Яхве» для обозначения Бога в Библии очень часто встречается в контексте Завета, когда Господь говорит о верности своим обещаниям. Посмотрим на книгу «Исход», 3 главу, 14 стих. Книга «Исход», 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, говорит 15 стих, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Бог говорит о том, что Он помнит свой завет, который Он дал когда-то праотцам, и Он пришел для того, чтобы исполнить свой завет, исполнить свое обетование. Итак, верность завету, верность обещаниям и Божья неизменность подчеркивается этим вторым именем, которое мы упоминаем сегодня. Далее. Третье имя – это имя Элион. Древнееврейское слово «Элион», которое переводится у нас как «Всевышний». И это слово передает Божье положение. Бог – показывает себя как стоящего над всеми, он выше всех. И это слово используется, например, в книге пророка Исаии в 14 главе, в 14 стихе. Исаия 14, 14. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это описание Люцифера, который хотел взойти выше и стать выше всех. В следующий раз мы продолжим исследование Божьих имен. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! «Живой источник» – это программа о нашем здоровье – физическом, нравственном, духовном. Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте. Продолжая разговор о перспективах человека, который собирается встать на путь исправления, избавления от никотиновой зависимости, для него все-таки перспектива стать некурящим не выглядит так привлекательно.
3: Почему?
4: Мы должны понять, что у курящего человека сигареты всегда присутствуют с ним. Они помогают ему с утра проснуться. Вечером он не заснет без последней сигареты. Пищеварение после каждого обеда.
3: Да, кажется, обязательно перекур.
4: Да, кажется невыполнимой задачей, если человек не перекурит, то у него просто не произойдет тот процесс, который происходит обычно. Кроме того, мы уже отметили, наша жизнь наполнена сложностями, да. И надо с ними как-то справляться. Этот параллелепипед должен всегда быть в кармане. Он всегда должен сопутствовать, потому что отсутствие его сразу же нагнетает определенные нехорошие предчувствия. Что происходит с человеком, когда он вдруг надолго остается без сигарет? С ним начинаются происходить перемены, которые ему не очень-то нравятся. Это дискомфорт, раздражительность. Очень часто мужчины, которые уже с достаточно длительным стажем курения, они, придя на программу и принимая решение ее пройти, ожидают определенных таких невеселых последствий. И перспектива отказа от курения для курящего человека какая-то, не скажем, привлекательная. При всем при том, что мы с вами положительные аспекты отказа от курения говорим. Казалось бы, в чем тут проблема? Почему вот такое происходит? Ну что, я бы хотел сказать тем, которые вдруг стоят на пороге принятия такого решения. Все аспекты курения, которые мы перечислили, удивительным образом не вписываются в жизнь некурящего человека. Некурящему человеку не нужны сигареты для того, чтобы с утра проснуться. Ему и в голову не придет, что нужно вдохнуть порцию яда вот этого зловонного дыма. Некурящему человеку не нужны дополнительные средства для того, чтобы переваривать пищу. И он со трудностями справляется великолепно.
3: По-другому.
4: Совершенно по-другому, да. И ему не нужны какие-то дополнительные психотропные вещества для того, чтобы справляться с трудностями в жизни. Поэтому я хотел бы вот для наших слушателей сказать, что есть две точки зрения. Есть точка зрения курящего человека, есть точка зрения некурящего человека. Вся проблема в том, что курящий человек пока не видит всех достоинств той перспективы, которая ему может открыться. И она ему недоступна, только тогда он сможет это ощутить, когда он будет приближаться к
3: такому состоянию.
4: Да.
0: Живой источник.
3: Все-таки возможно повернуть назад, даже в смысле восстановления здоровья, если человек вдруг бросает курить?
4: Конечно. Организм имеет огромный восстановительный потенциал. Его только нужно использовать, предоставив организму такой шанс. И многие хронические даже заболевания легче поддаются излечению, если человек исключит только один такой фактор из своей жизни, как курение. Это огромная помощь для организма, если человек перестает курить.
3: А вообще есть какая-то статистика, которая говорит о влиянии курения на различные заболевания?
4: Да, сегодня в интернете несложно эту статистику извлечь, и там очень серьезные цифры. 300 тысяч человек в год умирают по причине курения. Это надо сравнить с чем-то. Я бы вот предложил сравнить с суммой умирающих 90 тысяч человек от всех всевозможных бактерий, например. 90 тысяч и 300 тысяч. Одна из серьезных угроз нашей жизни в техногенном нашем мире – это вот пожары и различные происшествия на дорогах. Эти жертвы несравнимы с той массой умирающих людей, которая гибнет только по причине курения.
3: Хотя сегодня различные несчастные случаи обычно вызывают у нас больше эмоций.
4: Да, да.
3: С курением все происходит тихо.
4: Да, это, скажем так, явление, которое принимается обществом, и оно выглядит достаточно безобидно. Но вот демографический кризис в нашей стране. У нас уменьшается количество населения примерно на 1 миллион с каждым годом.
3: Ежегодно в России.
4: Да, в России, надо подчеркнуть. И одна треть, получается, от этого количества уносится людей табачным дымом.
3: Вот вы, Владимир, верующий человек, христианин. Скажите, как Бог относится к курению? Это грех или нет?
4: Я сначала скажу свою точку зрения. Я считаю, что это грех. Теперь попробую аргументировать. Я понимаю тех людей, которые сомневаются. Ведь действительно, мы сегодня можем посмотреть, явление курения настолько распространено, что порой задаешься вопросом, а действительно ли это плохо? Если мы видим на каждом шагу курящих людей, мы видим, что сигареты продаются вместе с хлебом, например, в продуктовых магазинах или со свежей газетой. Мы видим на экранах телевизоров, везде положительные герои, они курят, эффектно выпускают дым, очень симпатично выглядит. И здесь невольно напрашивается, насколько это действительно соответствует категоричному определению греха.
3: Когда все-таки человек какой-то грех совершает, чаще всего внутри он чувствует свою неправоту.
4: Конечно.
3: Или окружающие.
4: Конечно. И, скорее всего, он пытается скрыть это. Нехорошие поступки не афишируются, но так принято в нашем обществе.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Когда человек задумывается над вопросом, грех ли это или нет, я бы предложил рассмотреть такую сторону мнения, которая бы могла бы определить действительно. Если курение в некоторых случаях даже помогает успокаиваться, если это можно отнести и неплохо, и нехорошо, а иногда даже полезно, то постарайтесь тогда как можно раньше привить это своим детям.
3: То есть вы выдвигаете такой аргумент: если это хорошо, научите детей.
4: Да, я смотрю на отношения Бога и человека, можно сравнить как отца с сыном, об этом тоже говорил и Христос. Ни один здравомыслящий отец не захочет научить своего сына курению. Наоборот, он предпримет какие-то действия для того, чтобы уберечь сына своего от возможности, чтобы он стал курящим человеком. Уберечь его, постараться ему строгий наказ какой-то сделать: смотри, не пробуй, смотри, не делай, как я. И в связи с этим у меня есть стихотворение, которое бы чудным образом могло бы объяснить все наши видения на этот счет. Автор неизвестен, и очень стиль похож на известное уже стихотворение «Крошка-сын пришел к отцу». «Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха: если я курить начну, это очень плохо?» Видимо, врасплох застал сын отца вопросом. Папа быстро с кресла встал, бросил папиросу и сказал отец тогда, глядя сыну в очи: «Да, сынок, курить табак – это плохо, очень». Сын, услышав сей ответ, снова вопрошает: «Ты ведь куришь много лет и не умираешь?» «Да, курю я много лет, отдыха не зная, я не ведал страшных бед, а вся голова седая. Я уже не побегу за тобой в припрыжку, бегать быстро не могу, мучает отдышка. Прошлым летом или забыл, что со мною было? Я в больницу угодил, сердце прихватило. Целый месяц пробыл там, еле откачали. Да, спасибо докторам, умереть не дали. Сердце, легкие больны, в этом нет сомнения. Я здоровьем заплатил за свое курение. Никотин опасный яд, сердце поражает, а смола от сигарет в бронхах оседает. А угарный газ СО, попадая с дымом, он в крови вступить готов в связь с гемоглобином. Ведь курильщика всегда гипоксия мучит. Под глазами синева, почернее тучи». «Ну и ну!» – воскликнул сын. «Как ты много знаешь! А курить, однако ж, ты все же не бросаешь! Дорогой сыночек мой, я б тебе слукавил, но, признаюсь, лишь с тобой факты сопоставил. Я бросал курить раз пять, может быть, и более. Да беда, курю опять, не хватает воли. Нет, ты сильный мой отец. Волево и смело завершишь ты, наконец, начатое дело. Я хочу, чтоб ты курить бросил эту гадость. Не курящим начал жить, всем родным на радость. Знаю, что курить бросать никогда не поздно. Трудно снова не начать, трудно, но возможно. Ты мой папа, я твой сын, справимся с бедою. Ты бросал курить один, а теперь нас двое. Я и мама не хотим, мы курить пассивно. К нам ведь тоже никотин попадает с дымом. И семейный наш бюджет станет побогаче. Купим мне велосипед, чтоб гонял на даче. Ну и кроха. Вот так сын хитрован ужасный, все проблемы в раз решил. Ладно, я согласный. Но условия скорее тоже выдвигаю. Ты и пробовать не смей, а я курить бросаю. И решили впредь еще, и отец, и кроха, будем делать хорошо и не будем плохо.
3: Спасибо, Владимир. Многое сразу встало на свои места. Бог предлагает нам выбор. Он говорит: предлагаю вам жизнь или смерть, добро или зло, а выбор за нами. Только помните, что Он хочет, чтобы мы выбрали лучшее.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе – это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. Угу. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
2: для которых взаимоотношения
1: с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Угу. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существуют две теории. Первая теория – это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириянин, который нес крест. Угу. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
1: Интересно, но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований
2: в тексте. Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа небольшая мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. Угу. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребство, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. Угу. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: «Я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности». И тогда этот Божий человек смотрит и говорит: «О, это классная жемчужина, очень дорогая. Слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет». Он говорит: «Нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто». Тогда этот человек говорит: «Хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее». Этот человек опять заявляет: «Ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою». И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: «Я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое». И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: «Я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко, и он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха, он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить». И тогда этот проповедник ислама говорит: «Вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить. Ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный, и Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура, можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением Моим, и событию сему свершится». В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха, он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
2: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
2: Да-да-да, то есть вот «Масих», «Машех», это «Шибалет», «Сибалет», ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто Христос.
2: Да, по-гречески просто Христос.
1: И помазанник.
2: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
2: Да.
1: А вот где в Коране такое?
2: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама! Мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды, которые...
2: Именно Бог жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
2: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть им нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя.
1: То есть он не был безгрешным человеком?
2: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его
2: верность. Испытать его, да. До конца ли он теперь будет верен ему и будет будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, да. где сегодня расположены да, в Иерусалиме также и купол, на, не купол на скале, а там
2: рядом, да, еще есть одна, да, еще одна мечеть, да. в сторонке и, немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак, Искак да. или Измаил?
2: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
1: Если а что Коран говорит?
2: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Исаака.
0: Пророки в Коране.
2: Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах имеет, Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
1: Ну, прочтите, вот где там слово, имя Исаак упоминается в этой суре? И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
2: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Сура 37-я. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне». И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: «Мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал: «О, мой отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
1: То есть и говорится... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
2: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что именно...
1: А как это связано с великой жертвой?
2: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож. Ангел удержал руку и говорит: «Все, теперь вижу, что ты из благочестивых». И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят: «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
1: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
2: Да.
1: Он никакого величия он из себя не...

0: свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Иссы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление, вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит, папа, ты обещал. Я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то. Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом из человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
1: Наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
0: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой, покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
1: В те ветхозаветные времена.
0: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Исса является признаком часа. Исса является милостью. И Исса является тем, который вот и является собой особую вот эту жертву.
1: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были у людей,
0: а
1: лишь
0: хватало.
1: Как указание на великую жертву,
0: которая должна была однажды принестись.
1: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа.
0: Да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят, но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться. Да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов. И когда Петр хватает меч, он говорит, нет, положи, снова меч нужный. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы а все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Иссы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Исса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Иссу, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу бисмилля рахмани рахим, во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Исса Масих. Это был Исса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Иссе Масихе. И об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам – это разные религии, но у нас есть очень много общего, и вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы вы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания, всего доброго.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Об этом человеке ходит множество легенд о том, каким образом он был спасен из пучины водной. Имя этого человека – Иона. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Библия говорит о том, что Иона был евреем от евреев. Был человеком, послушным Богу. Он жил в Израиле, полный послушания Господню. И, как, наверное, многие израильтяне, он ненавидел людей, живущих в городе Ниневии. Потому что ассирийцы были людьми, которые порабощали все окружающие народы к тому времени. И он понимал, что ниневитяне, Ниневия как столица этого вражеского государства была рассадником всякого рода зла. И поэтому, когда Господь обращается к Ионе: встань и иди не в Иерусалим, не еще в какое-то место, где живут набожные иудеи, люди, близкие к еврейской культуре, а иди именно в Ниневию, туда, где живут ненавистные ниневитяне, откуда и исходит все зло. Встань и иди туда, потому что злодеяния об этом городе дошли до меня. Третий стих книги пророка Ионы, первой главы, говорит о том, что Иона встал, но пошел не туда, где хотел его Господь видеть, но встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. И отплыл от берегов, находясь на борту этого корабля, чтобы плыть совершенно в другое место на берегу Средиземного моря, совершенно в другое место от того, куда призывает его Господь. Он встал, чтобы убежать от Бога. Фактически это невозможно. В Священном Писании, в 138-м псалме, есть замечательные слова Давида, который говорит: «Куда я скроюсь от твоего лица?» Нигде невозможно укрыться от Божьего взгляда, от его лица, от его глаз, потому что куда бы ни пошел человек, везде находится Господь. Есть интересные слова в книге Иова, 34 глава. Там говорится о том, что Господь не только видит человека и все пути его, а там написано еще, что Господь измеряет его шаги, и Он дает человеку жизнь, Он дает человеку дыхание. Если бы он обратил руку свою к себе и сердце бы обратило человека, то человек бы погиб, и всякая плоть превратилась бы в прах. Так говорит мудрый Иов. К сожалению, Иона тогда этого не понимал. Он хотел убежать от лица Господня, не понимая, что и в Фарсисе, в этой далекой стране, в этом далеком портовом городе, Господь будет видеть его. Он будет сопутствовать ему, не понимая, что Господь дает ему жизнь, благодаря тому, что над Ионой рука Божия. Не понимая того, что Господь любит как Иону, как всех иудеев, так любит и город Ниневию, и нечестивых ниневитян, которые живут, дополняя своими грехами чашу долготерпения Божия. И Господь посылает к этим людям Иону: встань, иди в Ниневию, для того, чтобы спасти людей, которые живут там. Библия говорит, что Иона сел на корабль, но недалеко он смог плыть этот корабль надежным, тихом, безветренном плавании. Библия говорит: «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Корабельщики, как люди набожные и, можно сказать, даже суеверные, потому что на борту корабля были люди разных народов, разных религий, они устрашились и вызывали каждый к своему Богу. Стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вместо того, чтобы бросать жребий, вместо того, чтобы молиться своему Богу, Иона опускается все ниже и ниже. Самый первый его шаг был определенной духовной лестницей, где он стал на ступень ниже, как пророк Божий, когда он ослушался Бога, чтобы идти в Ниневию. Второй шаг заключался в том, что он решил убежать в Фарсис, город, где совершенно не чтили Бога. Третий шаг, он спускается ниже, на самую нижнюю палубу корабля. Вместо того, чтобы взывать Богу, просить Его о пощаде, о помощи, он спускается ниже, ниже, ниже. В конце концов, он засыпает, совершенно имея безразличие тому, что происходит сейчас наверху корабля. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, пал жребий на человека, спящего там внизу, имя которому и было Иона. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» Он сказал им: «Я еврей, чту Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди эти страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали им: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда сказал он им: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Для того, чтобы сохранить жизни членов экипажа, пассажиров, от этого корабля нужно было избавиться от греха, который находился на его борту. В данном случае грехом на этом корабле были не люди различных религий, а был именно Иона, ради которого и постигла корабль эта буря. И поэтому этим людям, которые находились вокруг Ионы, нужно было его связать и бросить. И на море воцарилась полная тишина. И люди, которые были на корабле, они дали Богу обет и принесли жертвы и сказали, что Бог Ионы является самым настоящим Богом, который покоряет себе абсолютно все. Друзья мои, если корабль вашей жизни бросает из стороны в сторону, посмотрите, может быть, что-то в этом корабле мешает. Может, что-то находится на самой нижней палубе, где-то там в трюме, и оно мешает вам нормально жить. И тогда то, что вас беспокоит, выбросьте это из своего корабля, и вам станет намного легче плыть по своему морю, по течению своей жизни. И он впадает в воду, его глотает огромная рыба, и после долгих молитв она приносит его к берегам, где Иона идет для того, чтобы выполнить обещание Божие. Очень часто для того, чтобы мы сделали то, что сказал нам Господь, нам нужно пройти через тяжелые испытания. Нам нужна какая-то встряска в нашей жизни, чтобы мы поняли, что Бог был прав в нашей жизни, и мы что обещали, то сделаем. Иона прославился тем, что это был человек, которого проглотил кит, огромная рыба, и все-таки он остался жив, пошел и проповедовал Ниневии, которая покаялась от слов Ионы. Эта история показывает нам о том, что человек должен иметь послушание Богу. И я желаю, чтобы на примере Ионы каждый из нас с вами не пытался бежать от Господа, чтобы был послушен Богу, который благословен во веки веков. Пусть Господь пребудет с вами. До свидания. Всего доброго.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Большинство людей хотели бы разбогатеть. Кто бы не хотел оказаться в списках Forbes. Но давайте услышим мнение того, кто был в этом списке и кто считается иконой успеха для многих людей. Вот такие слова произнес Стив Джобс, миллиардер и основатель компании Apple. «Мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. Но признаюсь, помимо работы у меня не так много радостей. И вообще богатство – это только факт жизни, к которому я просто привык. На настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, которым я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Теперь, когда у нас достаточно денег, самое время подумать о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. Постоянная гонка за наживы превращает человека в марионетку. Это случилось и со мной. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой. Два старых друга завершали свой земной путь. Один из них был богат, а другой беден. Богач не верил во Христа, а бедняк был убежденным христианином. Однажды в разговоре с другим своим приятелем богач сказал: «Когда я умру, мне придется оставить все мои богатства. А когда он умрет, то обретет свое сокровище». Мудрейший человек, Экклесиаст, давно написал об этом в своей книге. Но люди по-прежнему рассчитывают разбогатеть, заработав много денег. Библия открывает секрет, как стать по-настоящему богатым человеком. Иисус Христос говорит притчу об одном богаче, который, выражаясь современным языком, полагался на свой счет в банке, но внезапно умер. И Священное Писание говорит: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Как это богатеть в Бога? Конечно, это не означает, что Бог от нас ждет только пожертвований. Он самодостаточен и имеет все, что нужно. Нет. Богатеть в Бога не означает обогащать Бога. Это означает считать Бога своим богатством. Если вы ищете, каким образом разбогатеть, сфокусируйтесь на Боге. Он – ваша великая награда. Он – ваше богатство. Поэтому собирать себе сокровища на небесах значит жить так, чтобы придавать максимальное значение Богу, как своему сокровищу. Обращайтесь со своими деньгами таким образом, чтобы показать, что Бог, а не деньги, сокровище. Богатеющий в Бога становится настоящим богачом. Он приобретает благодарное сердце. Только благодарный человек способен к подлинной радости. И наоборот, если этой радости нет в жизни, значит, причина тому – неспособность с благодарностью воспринимать то, что имеешь. Такой человек, по сути, невосприимчив и к любви Бога. Только во Христе, а значит, только приняв Евангелие спасения, мы способны стать благодарными, расти в этом и наполняться подлинной радостью. Подлинная благодарность освобождает от рабства, освобождает от страха и учит радоваться о Боге, освобождает от страстей и возвращает радость быть человеком. Благодарный человек замечает, что имеет многое из того, чего не имеют другие, и, смиренно радуясь этому, милосердно служит тем, кто имеет меньше. Иоанн Златоуст, епископ в Константинополе, сказал следующее: «Чего боюсь? Смерти ли? Но ты знаешь, что Христос – вот моя жизнь, и обрету ее через смерть. Изгнание ли? Но ведь Господня земля и все, что наполняет ее. Потери имущества? Но ведь мы приходим в этот мир ни с чем и ни с чем уходим. Поэтому ужасы мирские презренны в очах моих. А все блага мирские мне смешны. Нищеты я не боюсь, богатства не ищу, от смерти не бегу. Приглашаю вас стать самыми богатыми людьми. В Боге это возможно сделать прямо сегодня, ведь все богатство в нем.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там: «Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью», я не помню, что я там говорил, но факт тот, что в этот момент как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое, и я такой счастливый вдруг стою. А, еще у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну, от имени Божьего такое понимание пришло. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, ну, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там, в общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. И, в общем, однажды Сергей нас послал, в общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот. Нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь, такой я встал и говорю: вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю: только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю: вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, 1,5 месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая: «Пожалуйста, помогите, помогите мне дочку спасти», и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит: «Если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет». Мы говорим: «Хорошо», и взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться. Вот, и в один момент мы говорим: «Все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе». И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда. В общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла. И что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие, и все, такие... Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Другие, говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем, поехала на трамвае. И лежит, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же, ломки начнутся. И вдруг вот у нее было такое, как видение, вдруг как будто бы вот свет такой небесный был. И оттуда как будто бы вот ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? И думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим. Помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики. Помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык. В общем, приехала скорая. И скорая посмотрела и говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить, и матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Как-то я в одной группе людей поделился своими мыслями. Один из человек в этой группе не совсем правильно меня понял, не так отреагировал, и мне пришлось пояснять, что я имел в виду. Затем, когда уже встреча с людьми закончилась, я стал анализировать вообще, что случилось, что произошло. И понял один момент, что иногда, когда мы что-то говорим, либо мы что-то неудачно сказали, может быть, неудачно пошутили, может быть, неудачно подобрали слова, и люди на эти слова очень эмоционально отреагировали. А может так получиться, что мы говорили все верно, все правильно, но человек, который нас слушал, не так наши слова истолковал. А сейчас, когда многие люди находятся на самоизоляции, мы особо ощущаем остроту в отношениях. Ну, согласитесь, раньше наша привычная жизнь была такой, что мы утром вставали, ехали на работу. С работы могли зайти в торговый центр, походить какое-то время, отключиться от каких-то проблем, посидеть в кафе, в фудкорте. Кто-то, может быть, просто прогуливался по парку, ходил в спортзал и так далее. И мы таким образом немножечко себя как бы настраивали, отдыхали от работы, даже, может быть, в каком-то смысле от семьи. А теперь мы вынуждены сидеть дома, мы не можем пойти в парк, не можем пойти в спортзал, в торговый центр и так далее. Мы находимся в замкнутом пространстве. И находясь в замкнутом пространстве, мы можем ощущать напряжение. И, конечно, это очень сильно сказывается на наших отношениях с близкими, в кругу семьи. И где-то какое-то не так сказанное слово, тем более не так понятое, оно может вливаться в какой-то уже конфликт. И вот разобраться именно с этим крайне важно сегодня, как правильно истолковать слова людей. Давайте мы посмотрим на одну историю, которую записал для нас евангелист Иоанн. В 21 главе своего Евангелия евангелист рассказывает очень интересную историю. Здесь Иисус и Петр беседуют. И вот Христос говорит Петру такие слова. «Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вот она, простая история, а случай, который происходит между Петром и Иисусом, речь. И мы видим с вами, кто не понимает, что говорит Иисус. Конечно, здесь есть несколько вариантов ответа. Первый из них – возможно, что слова Иисуса, которые были сказаны Петру, сам Петр неправильно истолковывает, неправильно понимает их. И даже интересно, что греческий текст Евангелия от Иоанна как раз так и говорит: «И слово вышло к братьям». Вы понимаете, что само слово по себе выйти не может. У него нет ни ног, и вообще слово – это не одушевленный предмет, поэтому, скорее всего, его кто-то распространил. И самые ближайшие, кто мог это сделать, это мог сделать сам апостол Петр. То, что сказал ему Иисус про Иоанна, что будет с ним, Петр не так понял. Ну и потом, естественно, когда он стал где-то в кругу какой-то группы людей говорить, высказывать или вспоминать слова Иисуса, адресовывать их той или иной группе людей, конечно же, могло так получиться, что Петр не так истолковал, не так объяснил. Второй вариант может быть совершенно другой. Возможно, Петр все правильно сказал. То, что передал ему Иисус Христос, он так, как было сказано, он так и передал верующим людям. Но сами люди, которые слушали апостола Петра в данной ситуации, могли уже его неправильно понять или не так истолковать. И к чему это пришло? К чему это привело? «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Интересно, зачем евангелист Иоанн поместил вот эти вот слова в конце своего Евангелия? Вот зачем эту историю вообще нужно было рассказывать? Вот для чего? А проблема состояла в том, что неверно понятые слова, неправильно истолкованные группы людей стали передаваться из уст в уста, от одного к другому. И со временем уже родилась чуть ли не целая легенда. Какая? А что апостол Иоанн не умрет, и когда явится Христос, то Иоанн будет живым. Если мы хорошо знакомы вообще с историей написания Евангелия, то Евангелие от Иоанна, по некоторым данным, примерно было написано где-то после 90-го года. Может быть, это 95-й, 96-й год нашей эры. Здесь разные ученые по-разному указывают на даты, и на самом деле сложно дату установить. Но, тем не менее, к этому времени апостолу Иоанну где-то уже было около 80 лет. Ну, может быть, 80, может быть, уже 90 лет. И, как вы догадываетесь, человек, который уже исполнился 80-90 лет, он, ну, близок к старости. То есть вот-вот-вот он скоро умрет. И, возможно, в каких-то группах или в каких-то общинах верующих людей, общинах христиан, стала появляться идея, что Иисус Христос уже должен скоро прийти, вот с минуты на минуту, потому что Иоанн уже пожилой, уже в возрасте, он уже в преклонных годах, все, значит, скоро конец, Иисус скоро придет, и поэтому, наверное, люди могли вот так восторженно это ожидать, это событие. Либо другая есть версия, другая есть догадка, что наоборот, видя, что Иоанн скоро умрет, ему осталось совсем недолго жить, а Христос не возвращается, как в то время ждали первые христиане, потому что они считали, что Иисус должен прийти как раз именно где-то в первом веке, то есть его пришествие должно быть скоро. А, как мы видим, ничего не происходит. Соответственно, ученики стали переживать, стали сомневаться. А правильно ли вообще было сказано? И вот эти вот опять слова, которые когда-то были произнесены Иисусом Петру, их вспомнили, их стали муссировать, скажем так, тиражировать между собой. И началась, возможно, какая-то паника, смятение, какие-то тревоги и так далее. И поэтому эту ситуацию нужно было как-то отрегулировать. Помню один случай, когда в одной организации есть несколько отделов, и одному отделу обещали выделить на их развитие, на их проект определенную сумму денег. Вышестоящая организация. Но длительное время средства никак не перечисляли. И у сотрудников этого отдела, естественно, появилась мысль, что, возможно, их обманули, и, скорее всего, денег они так и не дождутся, и поэтому, скорее всего, деньги куда-то потратили не на то, что нужно, а они, как всегда, остались не в удел. Ну, а поскольку руководство узнало о том, что вот в коллективе такие настроения поднимаются, они решили официально написать письмо, обращение в этот отдел, где было написано о том, что средства на их отдел действительно выделили, что они обязательно их получат, и чтобы люди не беспокоились и не переживали, работа и их проект действительно будет финансироваться, и все будет с ним в порядке. Так вот, примерно то же самое происходит и здесь с этой ситуацией. Еще раз, либо Петр не так интерпретировал слова Иисуса, либо община верующих людей не так поняла слова Петра, когда он делился своими воспоминаниями о том, что Иисус ему говорил и чему учил. Но в итоге эта ситуация привела к тому, что либо люди стали слишком восторженно и радостно ожидать конца света, что наконец-то все, началось какой-то такой религиозный экстаз, такой религиозное, так скажем, в кавычках, пробуждение, и поэтому нужно было как-то успокоить людей. Либо люди, наоборот, стали впадать в отчаяние, в сомнение, в панику и думать о том, что все, что там им передали когда-то, это все неправда. И поэтому понадобилось официальное, скажем так, обращение евангелиста Иоанна, которого непосредственно касался этот вопрос. Ему нужно было написать. Вот почему в Евангелии от Иоанна, казалось бы, в самом конце этого Евангелия написана эта история. Более того, ряд исследователей как раз и говорят, что это более такая поздняя немножечко вставка или приписка евангелиста, потому что само Евангелие как бы уже, ну, почти было завершено, но что-то пришлось, видимо, еще вспомнилось и пришлось дописать. Да, и вот этот случай, который действительно был необходим, его нужно было дописать, поместить в это Евангелие, и чтобы официально разъяснить о том, чтобы верующие люди не переживали, и пояснить, как все на самом деле было. Почему Петр вообще мог так понять? Ну, что ученик не умрет. Возможно, причина кроется выше в тексте. Когда у Иисуса с Петром происходит разговор, где Иисус говорит Петру 3 раза «любишь ли ты меня?» и Петр всякий раз отвечает, то на 3-й раз, когда Иисус говорит Петру «любишь ли ты меня?», мы читаем здесь интересный момент. В Евангелии от Иоанна, в 17 стихе, читаем: «Петр опечалился, что в 3-й раз спросил его, любишь ли меня?» Вот первый момент – Петр огорчился, опечалился, то есть его слова Иисуса задели, он расстроен. Почему по несколько раз мне, взрослому человеку, нужно повторять? Я думаю, каждый из вас тоже бы так же. Если ему по несколько раз одно и то же повторять, да, или задавать один и тот же вопрос, может быть, даже кто-то не огорчился, а вообще бы вскипел и сказал: слушай, давай прекращай. Я что, глупый, что ли? Может быть так. Может быть, мы действительно, поскольку уважаем этого человека очень, и он более авторитетный, мы не можем ему как-то перечить. Может быть, в душе своей мы вот в таком будем состоянии находиться, эмоциональном, такой огорчены, расстроены. Что же, он меня вот так вот за дурака, что ли, держит? Я что, маленький? Это первый момент. Петр расстроен, он огорчен. Значит, где-то уже рациональная часть сознания, она немножечко, так скажем, отключена. Больше человек поглощен эмоциями. А тут еще Иисус говорит такие слова. 18 стих. Иисус истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался, сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Вот Петр понял, что на самом деле кончина его подвижнической жизни, следования за Христом – это смерть мученическая. И теперь уже Петр не только расстроенный тем, что Иисус его спросил трижды, но еще и теперь он обдумывает свой, скажем так, жизненный путь. Вот какой будет итог его жизни, мученичество его, размышляет. Когда он идет с Иисусом и оборачивается, и смотрит назад, да, и видит, что идет Иоанн, естественно, у него возникает вопрос: а с ним будет что? И тогда Христос говорит, посмотрите еще раз, что Иисус отвечает Петру. «Если я хочу, чтобы он прибыл, то есть если я хочу, чтобы он жил, существовал, был, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Скажите, на что сделал акцент Петр? И на что делает акцент Иисус? Совершенно по-разному расставлены акценты. Петр делает акцент на том, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Вот на что делает Петр акцент. Он думает, что пока не придет Иисус, Иоанн не умрет. Значит, когда Иоанн уже будет при смерти, все, это конец. Это славное время, когда Иисус вернется. А на что сделал в своем слове, в своем обращении Иисус к Петру? Ты иди за мной. Тебе-то какое дело? Мало ли что, может, я хочу, чтобы он на Луну слетал. Тебе-то что? Ты будь

друг друга. Когда человек что-то говорит, здесь важно внимательно человека слушать. Это вообще, мне кажется, беда всех нас, что мы не умеем слушать друг друга. Иногда мы погружены в что-то свое, человек нам что-то рассказывает, что-то объясняет, делится какими-то своими переживаниями, своими там мыслями. Мы в этот момент думаем о своем. И потом начинается интересная картина. Мы начинаем пересказывать, мы начинаем переспрашивать человека, говорить ему: «Слушай, а ты это-то сделал?» «Слушай, да я тебе вот только 5 минут назад говорил о том, что я это сделал уже. Ты где вообще был? Ты о чем думал?» Понимаете, мы, когда общаемся, мы не погружаемся внимательно в другого человека. Мы думаем о чем своем. Либо какие-то слова или фразы этого человека нас иногда порой задевают. Ну, например, муж говорит своей жене, она полненькая такая, да, в теле. Он ей говорит: «Ах ты моя, там, плюшечка». «Что? Я толстая!» И тут же начинается, сами понимаете, что, да, скалка, сковородка и другие предметы, которые попадаются под руку. Но ведь человек этого не сказал. Может быть, для него он любит полных женщин, для него полнота, ему это нравится, он любит полных. И вас он любит, в том числе, вот такую, какой вы есть. И он выразил вот такой комплимент. Да, может быть, для вас эти слова слишком болезненно воспринимаете. Может быть, у вас есть мечта похудеть, быть стройной, как на обложках многих глянцевых журналов показывается определенный идеал красоты, и вы тоже хотите такой вот стать моделью, как на обложке. А он этого нисколько не хотел оскорбить, нисколько не хотел причинить какую-то боль этими словами. Просто он так высказал свою любовь и внимание. И важно, важно в этот момент действительно слушать. Слушать, что говорит другой человек. Есть еще очень важный момент или вопросы, которые иногда помогают нам другого человека понять. Да, я понимаю, что люди иногда порой выражаются очень эмоционально. Мы все разные. Кто-то всегда говорит спокойно, ровно, конкретно, логично, четко. Кто-то иногда сумбурно, путанно, может быть, слишком эмоционально. И в эти минуты мы иногда можем действительно отвлечься не так, поскольку если мы невнимательны к человеку, который нам что-то говорит, мы можем не так его понять. Не на то сделать акценты, то есть сместить акцент. Если человек говорил спокойно, да, нас может задевать его спокойствие, например, потому что мы сами находимся на взводе и так далее. Важно, чтобы понять другого человека, это задавать простые вопросы. Какие? Например, правильно ли я тебя понял или правильно ли я тебя поняла? Ты это имел в виду? Я понимаю, что, может быть, конструкция сложновата, можно как-то это упростить, но, тем не менее, очень важно, когда человек что-то говорит, и нам это непонятно, и вдруг нас эти слова задели, и мы начинаем, может быть, уже в этот момент вскипать, вот вместо того, чтобы вскипеть, может быть, постараться спросить, что ты имеешь в виду? Что ты этим хотел сказать? Чтобы человек как-то пояснил, чтобы он сам свои слова истолковал. Это очень важно. Потому что нам Бог для нашего общения дал не только эмоции, чтобы мы каким-то образом выражали наши, то, что мы чувствуем, и показывали наш мир, но Бог нам дал еще и слова. Он дал нам речь, дал язык. И хотим мы того или нет, язык сложен. Один и тот же человек в слово «люблю» может вкладывать совершенно другие понятия, разные понятия. Один под словом «люблю» подразумевает какое-то объятие, ласку, а другой под словом «люблю» может понимать конкретно интимную близость. И, может быть, стоит действительно спросить, что ты подразумеваешь, что ты вкладываешь под словом «любовь». Так начинается общение. Когда мы начинаем общаться, мы начинаем

прислушиваться друг к другу, мы начинаем понимать слова друг друга, и от этого наши отношения переходят на более глубокий уровень. Сейчас же, когда мы находимся в самоизоляции, сейчас, когда наши отношения иногда порой напряжены, конечно, сделать это гораздо сложнее. Проще, когда мы вышли, мы прогулялись по улице, мы немножечко остыли, потом пришли, успокоившись, мы можем сесть и попытаться ситуацию, вот эту конфликтную, обсудить. Так что же все-таки между нами произошло? Но мы не можем иногда выйти. Если мы пойдем по улице, нас могут там остановить, возвратить назад и так далее. Но тем не менее, все равно сейчас вот в этой ситуации, когда мы все дома, когда дома дети, когда дома, может быть, люди живут в однокомнатной квартире по 5-7 человек. И такое может быть, представляете? И никуда нельзя выйти. Это же на самом деле настоящий кошмар. И здесь, я понимаю, идет очень сильная напряженная обстановка на эмоциональном плане, поэтому все на взводе. Но важный момент не только слушать другого, но и вообще правильно интерпретировать ситуацию, в которой мы оказываемся. Что сейчас время сложное, трудно сейчас, надо потерпеть, надо подождать, надо через этот, скажем так, самоизоляцию или этот карантин пройти, чтобы потом мы вернулись к нормальной жизни, чтобы потом мы опять все были здоровы и могли также гулять, посещать торговые центры, спортзалы, ездить на работу, заниматься своими увлечениями, быть где-то в одиночестве, уехать там на рыбалку или еще что-то куда-то и так далее. Это очень важно, чтобы мы научились друг друга понимать, правильно интерпретировать. Потому что когда мы вернемся в нормальную, привычную жизнь, от истолкований слов мы никуда не денемся. Мы будем продолжать общаться, мы будем продолжать говорить друг другу какие-то слова. И важно, научившись понимать другого человека, слышать другого человека, правильно истолковывать, это помогает нам выстраивать социальную связь с другими людьми. Переходить на более не поверхностный уровень, не на легкий уровень, да, где вот что у меня в голове есть, да ты так это сказал, да ты это имел в виду, нет. А мы будем переходить на более глубокий уровень, где мы научимся понимать другого человека, его фразы, его речь, его мысли. И от этого обогатится наши отношения. Они станут гораздо лучше, более богатые и насыщенные. Поэтому пусть Господь вас в этом благословит и поможет вам правильно истолковывать слова друг друга.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Анжелика.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: «Иначе говоря». Ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет! Сегодня из наших размышлений вы можете узнать, как же стать богаче, поэтому обязательно смотрите до конца. Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашей программе. И мы сегодня с вами будем обсуждать интересную тему «Куда потратить деньги?». Мы с вами поговорим и о финансовых проблемах, и о возможностях решения финансовых проблем, как вообще управлять деньгами так, чтобы быть довольным. Когда с финансами проблемы, то это, конечно же, не весело, да? Это всегда очень как-то напряжно. И вначале давайте попробуем, знаете, так в общих чертах обрисовать, к чему приводят финансовые затруднения, финансовые проблемы. Вот вы по своему опыту, может быть, скажете, может быть, вы знаете опыт другого человека. К чему приводят финансовые проблемы?
3: В финансовые проблемы в первую очередь приводят тебя к проблемам со здоровьем. То есть, когда у тебя нет денег, у тебя, соответственно, сразу же начинает страдать твое здоровье.
2: Здоровье. Так, какое, как, психологическое, физическое, что имеется в виду?
3: Наверное, сначала физическое, а потом психологическое.
2: Угу. Спасибо большое.
4: Я думаю, еще это ведет к проблемам со взаимоотношениями с людьми. Потому что, ну, мне, например, сложно брать в долг. Я не могу себе этого позволить. Мне сложно. И меняются отношения с людьми. Потому что, когда ты просишь в долг, самооценка занижается. У меня лично самооценка занижается. Я себе прошу буквально на лапшу быстрого приготовления. Слава богу, хотя бы вот 100 рублей попросить, потому что для меня это сложно.
2: Угу.
4: Я сразу чувствую себя какой-то ущербной, нищебродом.
2: То есть занижается как-то самооценка, да?
5: Ну, смотря, когда я прошу просто в долг, для меня это говорит о том, что у меня есть друзья, которые в трудный момент могут мне помочь. Или, к примеру, когда вот просто когда нет денег лично у меня сразу стоит вопрос о качестве жизни. То есть, что я, ну, как бы на те средства могу выбрать, что купить из еды там, или что купить из одежды. И для меня это очень важный вопрос, потому что у меня в жизни вопрос стоит, ну, качество жизни. Поэтому для меня, когда нет денег, я уже у меня страдает качество того, чего я покупаю.
2: Mm-hmm. Спасибо. То есть ты уже покупаешь хлеб с химическими добавками, да?
5: Да, то есть не хлеб за 400 рублей, а хлеб за 40 рублей я беру, да? То есть там не на свежей закваске, а на какой-нибудь там вчерашней. Ну вот, ну, это же грубо, конечно, утрирую.
2: Спасибо. Да. Конечно, у тебя с финансами все хорошо. 400 рублей хлеб — это такое дело, знаете ли. А еще кто мог бы поделиться своими соображениями по этому поводу?
6: К чему приводит? У тебя нет финансов или дохода, ты берешь в долг. Сначала в долг, потом кредит, а потом банк вежливо звонит твоим выжившим родственникам и требует, чтобы ты отдал денег. Но у тебя тоже нет денег, и это замкнутый круг. И это очень плохо.
2: То есть, в принципе, финансовые затруднения могут привести к проблемам не только со взаимоотношениями, ну, с нашими друзьями, да, но и с членами семьи, с нашими родственниками. Хорошо, спасибо большое. Это все?
7: Когда нет денег, ты пытаешься придумать, где их достать. И тем самым можно найти всякие нехорошие пути. Там финансовые пирамиды, что-то еще. Много примеров различных нехороших. Вот. И ты постоянно думаешь, где бы их найти, и ты, получается, только об этом и размышляешь не о своем развитии, а о том, где бы тебе взять прямо сейчас. Вот.
2: То есть финансовые затруднения могут подтолкнуть человека на совершение преступления?
5: Да, то есть мы имеем проблемы с законом, если что. Ну, так, и ведет к разрушению личности. То есть когда нет денег, соответственно, я начинаю там переживать. Не то, что даже просто в долг брать, а, соответственно, я начинаю про себя плохо думать, это приводит к депрессии, ну и, соответственно, с каким-либо зависимостям и, возможно, к какому-то девиантному поведению уже в обществе.
2: Угу. Спасибо большое. Есть еще что-то? Каким последствиям приводят финансовые затруднения? Или, в принципе, все перечислили? Итак, мы сказали, беспокойство о деньгах, да, то есть ты не знаешь вообще, где взять денег, чтобы заплатить, то есть такая душевная нестабильность приходит. Проблемы во взаимоотношениях с друзьями, с близкими, значит, болезни психологические, физические, проблемы с законом. То есть мы видим, что спектр проблем, которые вызывают финансовые затруднения, очень широкий и разнообразный. И это еще раз подчеркивает важность той темы, которую мы сегодня с вами поднимаем. Получается, что, в принципе, от денег вся беда и все зло, да? Как вы вообще думаете по этому поводу?
7: Не от денег, а отсутствие денег. Мы же говорим, когда нет денег. Значит, если они есть, то этих проблем не существует. Ну, исходя из наших разговоров.
2: Угу, спасибо.
5: Деньги могут служить для того, чтобы человек был счастливым. Если у тебя есть деньги, соответственно, ты можешь удовлетворять свои физические потребности и как-то развивать себя, да, потому что мы знаем, что обучение платное и вообще все, в принципе, платное, и тем самым становиться более счастливым. То есть это, грубо говоря, ресурс для того, чтобы мы могли быть счастливы.
2: Угу, спасибо. Ну, я так понял, что вы сосредоточили свое внимание на отсутствии денег, да, то есть финансовые затруднения равно отсутствие денег. Это у вас так. А может быть, наоборот? Большое количество денег равно финансовые затруднения.
7: Это не про нас. Что мы будем говорить, рассуждать, если у нас нет таких как бы финансов, чтобы мы говорили о том, вот у меня тут десяток миллионов, я не знаю, что делать.
2: А вдруг тебя это ждет?
7: Ну, дай бог, дай бог.
5: А тебя это ждет. И, ну, как бы, да, если очень много денег, то, может быть, у тебя финансовая безграмотность, да, и ты не можешь распределить, ну, бюджет. Вот, этому вообще стоит учиться и учить, наверное, скорее всего, детей с малого возраста этому. Вот, это тоже может, да, привести к тому, что у тебя не лады с финансами.
2: Угу, спасибо.
4: Многие богатые люди, у которых много денег, и они не знают, куда их деть, вкладывают их в благотворительность, помогают другим людям. Поэтому, я думаю, это не проблема. И, опять же, чем больше человек в семье, тем больше, соответственно, нужно финансов, чтобы их всех прокормить, одеть, обуть и обучить. Поэтому я думаю, что как раз-таки, если ты много зарабатываешь, это, наоборот, хорошо.
2: Угу.
4: Лучше много, чем меньше.
2: Угу. Спасибо большое за это мнение.
3: На протяжении всей истории человечества, как только появились деньги, деньги означали финансовое благополучие, то есть наличие этих денег. Чем больше у человека становилось денег, тем комфортнее он мог жить, в принципе, в обществе. Ну вот максимально на то время комфортно. И когда у него это количество денег переваливало ту черту, где кончался, ну вообще, в принципе, весь возможный комфорт на то время и сейчас тоже, там то количество денег превращалось уже не в твое состояние, а в твое влияние, твою власть, грубо говоря. Так вот, если твое количество денег достигло того момента, когда там твое количество средств, точнее, когда ты уже начинаешь как бы воплощать их во власть, это, соответственно, изменяет общество, в котором ты живешь. То есть большое количество, ну, выразимся так, очень большое количество денег позволяет тебе изменять то общество, в котором ты находишься.
2: Ага, спасибо большое.
8: Я думаю еще, что большое количество денег ведет к жадности, потому что тебе не хватает, возможно, да, у тебя когда-то не было денег, ты жил бедно, ел крошки со стола, и вот ты поднялся, зарабатываешь миллионы, миллиарды, и ты уже не хочешь возвращаться в это бедное время, и поэтому тебе надо все больше и больше хапать денег, и ты можешь встретить такие проблемы, там, по головам пойти и убивать, и нарушать правила, в общем, да.
2: Угу, спасибо.
7: Зачем нам это сейчас обсуждать? В плане того, что какие у тебя, когда будут большие деньги?
2: Угу.
7: Ну...
2: Да, я
7: мы
2: согласен.
7: Говорим голословно.
2: Давайте вернемся к нашим баранам, как говорится. Да,
7: что
2: и будем
7: можно говорить
2: о том, что деньги
7: угодно.
2: Отсутствуют.
7: Согласен.
2: Ага. Да, но здесь важно сделать первую такую черту и подчеркнуть то, что деньги сами по себе — это, наверное, нейтральная все-таки категория, но то, как ты к ним относишься, то, как ты ими распоряжаешься, вот это уже определяет дальнейшую как бы участь, да, того, какие будут у тебя финансовые проблемы или не будет у тебя финансовых проблем. и так далее. Давайте немножечко попробуем вспомнить, попытаемся вспомнить, что Библия говорит о деньгах. Вы помните что-то подобное? Или, может быть, даже там не говорится напрямую о деньгах, но говорится о ресурсах, к примеру, да?
7: Чтобы... Бог говорит, я сделаю тебя успешным и богатым.
2: Угу. Ну, есть такое обещание.
7: Бог говорит, что типа это хорошо, что если ты будешь верен мне, я тебя благословлю.
2: Угу. Спасибо.
3: Говорит, что богатому тяжело войти в рай.
2: И такое есть тоже, да. Угу. Ну, а если мы попробуем сделать такой срез и выделить именно принципы отношения к деньгам, к средствам, к ресурсам, что Писание обозначает как вот фундаментальные принципы по отношению к деньгам?
5: Мне кажется, Писание обозначает это как мудрого управителя своими средствами. Как и талантами, так и средствами. Потому что таланты, они, по сути, ну, можно сказать, помогают нам зарабатывать деньги, да, соответственно. Вот. И поэтому я думаю, что Бог за правильное, мудрое распоряжение этими деньгами. То есть он не против богатства, потому что мы видим примеры в Библии, их много. Например, Давид, Соломон, да, у них были большие дворцы, они очень сильно подняли в то время государство. И как бы говорить о том, что богатство — это плохо, да нет.
2: Угу, спасибо большое. Но Писание призывает нас все-таки к тому, чтобы мы имели реалистичное отношение к деньгам. То есть мы бы не возводили их в ранг идола, да, в ранг поклонения этим деньгам, но и в то же самое время понимали, что и они играют роль в нашей жизни, ну, немаловажную. Потому что можно к деньгам относиться с позиции какого-то больного, зависимого человека, да. И я вам хочу рассказать историю, которую рассказывают о неких весьма преуспевающих бизнесменов, которые жили в Америке. И они в 1921 году столкнулись с кризисом финансовым. И в итоге их жизни закончились весьма печальным образом. Кто-то из них повесился, кто-то покончил жизнь самоубийством другим способом, кто-то оказался в тюрьме. Ну и, в общем, столкнувшись с этими потерями финансов, они не смогли справиться, и это привело их к очень негативным последствиям. Я думаю, что по той лишь причине, что они относились к деньгам вот таким нездоровым образом, что именно деньги стали для них смыслом в жизни, и когда они пропали, значит, и смысл в жизни тоже пропал. Следующий момент, который Писание утверждает, то, что деньги даруются кем? Средства. Богом, да. Именно Он благословляет нас, именно Он во власти дать или, наоборот, забрать. И Он уже действует по своему усмотрению. Это тоже один из моментов реалистичного отношения к деньгам. И Библия также говорит о том, что иногда человеку вредно иметь много денег, да, и иногда ему это вредит. Это тоже есть. И вы уже это подчеркнули, деньги нуждаются в мудром использовании. И вот сегодня мы как раз-таки попытаемся именно об этой мудрости поговорить, да, как мудро нам использовать деньги. Ну а почему вообще люди не используют их мудро, вот часто, да?
7: Не научены.
2: Не научены, раз. Еще что можно сказать?
5: У них просто зависимость.
2: Зависимость
5: от денег.
2: От чего?
5: От денег.
2: От денег зависимость. Угу.
5: Или не только от денег, от чего-то другого. Например,
2: то есть они
5: шопоголизм.
2: Спускают все свои средства на удовлетворение каких-то других деструктивных зависимостей там, и так далее, да? Угу, спасибо. Что еще сегодня мешает человеку мудро распоряжаться своими средствами?
3: Ну, я думаю, вот то, что Таник сказал, это совершенно объемно описывает, собственно, всю проблему, потому что, ну, отсутствие какого-то экономического, хотя бы минимального базиса ведет к большим проблемам, собственно, финансов у любого человека. Если он не разбирается, как распределять свой собственный бюджет, ну, о чем тут можно говорить?
2: Угу. Спасибо большое. А есть еще, да?
5: Если он не умеет распределять маленькие суммы, распоряжаться ими, то как бы большими суммами, он тем более, он растеряется, он посмотрит и скажет, я не знаю, куда это все девать. Вот, поэтому нужно уметь распорядиться и 20 тысячами, и 30, и только потом уже рассчитывать на то, что ты сможешь управлять большим капиталом.
2: Угу. Спасибо большое. То есть такие, если выделить основные, может быть, категории, почему люди неразумно часто относятся к деньгам, и даже когда их много, они все равно приходят к долгам потом почему-то. Это ложная система ценностей, да, то есть человек ориентирован, к примеру, по отношению к деньгам, как к той же самой зависимости, да, когда ему хочется больше и больше накопить. Вот просто накопительство его интересует, и он этим живет. А меркантильность, то есть сосредоточенность на материальных ценностях. И когда эти материальные ценности, они пропадают, то и пропадает твой смысл, тогда и приходят проблемы и затруднения. И неразумные какие-то финансовые решения. Импульсивные покупки, да, может быть, необдуманные покупки, лотереи, ставки и так далее, и так далее. Можно много перечислять, что, ну, как люди неразумно расходуют средства, из-за чего. И все это, вот то, что мы сказали, это все такой медленный процесс финансового самоубийства, так можем мы это назвать. И в итоге все это приводит к тем проблемам, о которых мы вначале с вами сказали. Ну а теперь давайте попробуем определить систему, которая поможет нам все-таки мудро распоряжаться средствами. Какие вы, может быть, используете методы, да? Чем вы можете поделиться вот вашей мудростью, да? Может быть, сейчас каждый что-то скажет, и мы в целом соберем очень хорошую, позитивную картину рекомендаций.
5: Финансовая таблица потребностей. Ну, то есть, где я пишу, на что, куда уходит мой расход, и, соответственно, ну, прогнозирую, куда я потрачу свои деньги. Ну, сначала удовлетворяю какие-то такие основные потребности, а потом уже распределяю, ну, по степени важности.
2: Угу, спасибо большое.
7: Я веду учет того, сколько я потратил. Каждая покупка, неважно, большая или маленькая, записывается там в приложении на телефоне, и потом в конце месяца ты видишь, что ты на это потратил столько-то, столько-то, столько-то, и уже делаешь выводы, какие-то анализы. Угу. То есть думаешь, ага, тут я много потратил, тут, значит, могу еще немножко потратить на вот эту сферу. И, ну, помогает понимать вообще, куда уходят деньги.
2: Спасибо, спасибо. Угу. А еще какими вы пользуетесь методами?
9: Я пишу примерный план того, сколько на что я потрачу в этом месяце. Тоже, вот как сказала Маша, сначала основные какие-то потребности, там за квартиру, например, да, потом еда, потом, ну, одежда, там, лекарства. И еще очень важный момент, что, ну, я слышала такую рекомендацию, я пока что ее не применяю в полной мере, но нужно, чтобы всегда была какая-то подушка безопасности или то, на что ты можешь отложить деньги. Может быть, какая-то цель. Или просто вот на черный день откладываешь. Мне кажется, это очень поможет тот день, когда будут какие-то незапланированные, например, покупки, и не будет хватать денег. А у тебя всегда есть отложенная сумма.
2: Угу. Спасибо большое.
3: Вот я на самом деле с этим очень сильно согласен, потому что когда мы рассматриваем вот краткосрочные какие-то вот свои затраты, это вот, ну, не, это, конечно, полезно, но оно может негативно повлиять на нашу дальнейшую жизнь, потому что мы не сможем просмотреть, собственно, те события, которые с нами случится, ну, могут случиться, в принципе. Вот. И самое, ну, как лично по моему опыту, самое главное — найти какой-то для себя такой пассивный, можно сказать, источник дохода. Возможно, это из своих же сбережений образованный, то есть который позволит тебе с течением своей собственной жизни увеличивать свой собственный доход. Не путем там смены, допустим, работы или еще чего-то, а просто ну, пассивно его увеличивая.
5: Должен быть активный доход и пассивный доход. Чаще всего, конечно, пассивный доход, это подразумевается какая-то недвижимость, да, которая у вас есть, и вы там, к примеру,
3: не обязательно
5: даете...
3: Это могут,
5: ну,
3: быть,
5: да, да, да, это может быть...
3: Финансовые сбережения.
5: Да, финансовые сбережения. То есть, ну, либо деньги работающие, это когда ты куда-то вкладываешь, и они приносят тебе либо какой-то процент, да, это бизнес, либо... Ну, то есть вот этот пассивный доход, это очень сейчас актуальная тема, очень важная такая тема, когда мы... Ну, у нас есть основная работа и бонус плюс вот пассивного дохода. Это очень большая подушка действительно безопасности. На случай чего у тебя есть деньги.
3: У нее есть еще один плюс. Она не истрачивает сама себя, если ты ее переводишь в более какие-то актуальные на данный момент. Ну, это же... Деньги — это, по сути, как бы ресурс. Он может принимать разную форму. То есть вот как недвижимость там. Если ты следишь за этим и переводишь, и учишь этому, как бы, возможно, своих детей, то это будет и им польза. То есть это же, по сути, ну, перейдет же к ним. То есть это и бонус плюс, так сказать, для них.
2: Угу, спасибо большое. Писание говорит еще о том, что деньги нуждаются в том, чтобы их жертвовать. Вы согласны с этим? И если да, то объясните, почему. Ведь это, наоборот, как бы минус из твоего бюджета. А это не твой доход какой-то, это набор средств.
9: То если мы говорим, что деньги дает нам Бог, и мы принимаем то, что все, что мы имеем, то все, чему мы научились, чем мы зарабатываем на жизнь, это Божье, то, естественно, мы, наверное, будем как-то благодарить Бога за это, и делаем мы это через какие-то пожертвования, через, ну, опять же, благотворительность, возможно, в меру своих сил. Вот.
2: Угу, спасибо. А еще есть мысли по этому поводу?
5: Ну, я считаю, что деньги должны работать. В том плане, если ты куда-то их вкладываешь, то это тебе и возвращается. Ну, это как-то вот какой-то такой всемирный закон, что ли, что вот... Ну, не просто не тратишь, гласно, ты не пускаешь деньги по ветру, а действительно вкладываешь их. То деньги работают, то есть это приносит более большую прибыль.
2: Угу, спасибо. Знаете, вот когда ты жертвуешь, это я просто по своему опыту заметил, ты немножечко можешь даже корректировать потом более верно свои потребности и расходы, потому что если ты кому-то жертвуешь, то значит этот человек нуждается, да, и он более тебя нуждается в данный момент. И ты, видя, с какими проблемами он сталкивается, думаешь, да стой, я же могу, в принципе, здесь подкорректировать, я бы мог и без этого, да, обойтись и быть счастливым. Вот, и в более верное русло потом направить, ну, все свои другие, так скажем, средства, активы, да? И действительно, это очень важно. Господь является тем, кто дает средства, мы об этом сказали, и поэтому у нас реалистичное отношение к деньгам. Мы можем с легкостью жертвовать, потому что Господь сказал, пускайте хлеб по водам ваш хлеб по водам, да, и он вернется. И часто это благословение потом гораздо больше, чем вы отправили. Да, спасибо большое. В моей жизни были такие опыты интересные, когда мы там откладывали деньги для того, чтобы кому-то пожертвовать в то же самое время, и сами себе урезали прям и даже продуктовую корзину, ну, чтобы помочь этим людям. И потом просто через некоторое время, откуда ни возьмись, там кто-то нам дарил очень даже большие суммы денег. Там и 10 тысяч, и 70 тысяч. И все это было вот просто как будто бы из воздуха, понимаете? Никаких предпосылок к этому не было. То есть Бог, Он действительно способен о нас заботиться самыми невероятными способами. Поэтому не стоит делать скудные пожертвования, стоит отдавать хлеб. Итак, вы сказали многие о том, что очень важно планировать, да, бюджет. Очень важно составить план, куда мы расходуем средства и как. И в этом плане должны быть прописаны цели, да, какие-то генеральные. К примеру, человек копит там, на квартиру или там, на автомобиль, и он должен следовать этому плану и уже ежемесячный бюджет свой составлять с учетом вот этого финансового плана, вот, придерживаться его. То есть мы должны вначале определить приоритеты, да, для чего мы эти деньги откладываем, зачем мы вообще зарабатываем и так далее. И мы смотрим уже насущные нужды и те нужды, которые долгосрочные, на которые можно копить и так далее. Уже здесь регулируем. Потом мы должны смотреть на наши предпочтения, то, что мы выбираем. Вот здесь было сказано о качестве, да? Это тоже очень важный момент, когда мы распоряжаемся своими средствами. Важно смотреть, чему мы отдаем предпочтение. Потому что я могу купить новый автомобиль, а могу купить подержанный автомобиль, да, в зависимости от того, какая финансовая сейчас ситуация у меня. Многие люди делают наоборот, они смотрят на предпочтение и отдают свое предпочтение тому, что сейчас им не по карману, и здесь возникает кредит, здесь возникает займ, и потом им приходится с этим постоянно жить, им приходится отдавать себя, постоянно ущемлять и так далее. И это неприятный процесс, когда ты должен постоянно отдавать определенную часть своих средств. И третий момент, на который нужно обращать внимание, это наше желание. Да? То есть желание — это то, что иногда может быть, ну, потерпит, да? Иногда это может в другой месяц быть удовлетворено. То есть это то, что не требует вот прям сиюминутного удовлетворения. Многие люди, к сожалению, без финансового планирования как раз-таки попадают в эту ловушку, и они идут на поводу своих желаний. Они тратят деньги так, как желает их сердце. И в итоге часто приходят к тому, что зарплату только получил, сразу накупил красной рыбы, там, черной икры, еще чего-то. Спустил все деньги, а еще у тебя впереди целых 3 недели жизни. И ты думаешь, где же теперь взять деньги? То есть желания, они перевешивают, значит, приоритетные вещи и какие-то предпочтительные вещи. Спасибо большое за то, что вы дали такие интересные рекомендации. И я думаю, что составив грамотный финансовый план и, соответственно, потом ежемесячный бюджет, строгое следование этому плану и бюджету, оно поможет мудро распоряжаться финансами. И здесь очень важно действительно придерживаться, чтобы, к примеру, из одной области не брать деньги для удовлетворения или восполнения другой области. Да? Вот это вот самое сложное, наверное, в этом всем, в этой системе. Не брать из того конверта, ну так назовем, который, к примеру, для квартиры, не брать из него для покупки одежды, к примеру. Нужно строго следовать намеченному плану. Вот, и тогда будет гораздо меньше финансовых затруднений, проблем, потому что есть подушка безопасности, о которой вы говорили, да, на случай непредвиденных каких-то расходов, болезнь, там, авария, я не знаю, какие-то экстренные покупки и так далее. Все это можно будет покрыть. Спасибо большое еще раз за ваши мысли, за ваше участие. Я думаю, что эти размышления были полезны для тех, кто смотрел нас сегодня. И пусть финансовые проблемы не будут для вас актуальными, потому что вы будете мудро распоряжаться финансами. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: В эфире радиоканал «Три ангела».Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Все, что создано с определенной целью, будет испытано. Что такое испытание? Толковый словарь Ушакова дает такое определение, что испытание – это проверка, исследование каких-нибудь качеств пригодности к чему-нибудь. Тягостное переживание, несчастье, жизненная невзгода, требующие присутствия духа, душевной крепости. В детстве я жил в высоком доме, в котором было 16 этажей. Да, в те времена, надо сказать, это таких домов еще не было. Самыми высокими были 9-этажки. Наш дом был экспериментальным. И долгое время он был в единственном экземпляре, ну, так как таких домов до той поры еще не строили. Ну, а надо было с чего-то начинать. И что ж, надо сказать, что эксперимент удался успехом. Это видно потому, что я сейчас живой, стою перед вами, дом не рухнул. Хотя, надо сказать, что наверху, на 16 этаже, жил мой приятель. И он как-то сказал мне, что когда на улице сильный ветер гуляет, то вот лежишь так на кровати, смотришь на висящую под потолком люстру и замечаешь, что она как-то странно перемещается. Раскачивается так медленно из стороны в сторону, из стороны в сторону, и невольно понимаешь, что ведь это не люстра качается, а дом. Люстра ведет себя как маятник. Она раскачивается влево, вправо, влево, вправо. А ты лежишь и смотришь, смотришь. Не очень приятно. Я рад, что я жил не на 16 этаже, а только на 4-м. Позже мне один инженер сказал, что на самом деле в таких строениях допускается небольшое раскачивание. И в этом доме было 2 лифта. Раз в несколько лет их испытывали. Ну, и выглядело это так. Приезжала специальная машина, привозили огромные гири, и, поместив эти гири в лифт, поднимали его на самый верх, наблюдая, как этот лифт будет себя вести. После этой процедуры рядом с лифтом на стене краской писали дату испытания лифта. Для чего это делали? Ну, я думаю, для того, чтобы быть уверенными, чтобы когда жители верхних этажей поедут на лифте домой, лифт не рухнет вместе с ними. Так вот, живешь и видишь, что испытывается все. Самолеты испытываются. Вся техника, военная, строительная или какая еще, испытывается. Автомобили испытываются. Да, я сам видел, прямо так и делают. Берут новый автомобиль и с разгона разбивают его о бетонный блок. Потом смотрят, как он разбился, чтобы что-нибудь изменить в его конструкции, чтобы по возможности сохранилась жизнь пассажиров, которые в будущем поедут в этих авто. Например, вы устраиваетесь на работу. Что будет в первый год? Правильно. Срок испытания. Работодатель будет за вами наблюдать, как вы работаете и стоит ли вас вообще принимать на работу. Мы живем в мире, где испытывается все, что имеет хоть какое-то предназначение. Но ведь предназначение есть и у человека. Слово «святой» означает «предназначенный для определенной Богом цели». Можно пренебречь Божьим предназначением, а можно стремиться ему соответствовать. Люди делают свой выбор того пути, по которому пойти. И Иисус Христос однажды, когда говорил на эту тему, как-то посоветовал следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Верующий человек не всякий путь выбирает в жизни и не всяким способом удовлетворяет свои потребности. Он выбирает путь правды, тот путь, который осветил своим светом Спаситель Иисус Христос. Он так и сказал, что Он – свет миру. И вот как Он назвал верующих в Него в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, стих 14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И вот вы выбрали идти по этому пути. Как отнесутся к вам те, с кем вы общались ранее? Раньше вы пили водку с кем-то, а теперь вы трезвенник. Раньше вы ругались матом и бурно обсуждали подробности того, с кем и как вы изменяли своей супруге. А теперь вы само целомудрие. Раньше вы воровали все, что неправильно лежит. А теперь вы думаете о том, как что-то дать кому-нибудь и вернуть украденное. Раньше вы сплетничали, обсуждая всех, начиная от правителя страны, заканчивая соседями в вашем доме, цинично озвучивая чьи-то слова и смеясь над чем-нибудь внешним видом и внешними данными. А теперь вы боитесь сказать о ком-то что-то такое, чего вы не сможете сказать человеку прямо в глаза. В глаза ему прямо. Вы теперь не судите ни о ком в контексте осуждения с тем, чтобы высмеять. Более того, в тех людях, в которых вы раньше ни во что не ставили, вы в них теперь видите личности, за которых умер Бог, и теперь цените их как драгоценных людей, которых Бог любит. Раньше вы позволяли себе все, что захотелось, а теперь вы ищете освобождение от всех зависимостей. Спиртное, курение, все виды наркотических веществ, порнография, игромания и многое-многое тому подобное. Вот скажите, как после всего этого отнесутся к вам ваши прежние товарищи? Где они будут? Да там, где всегда и были, там и останутся. Но вы уже не с ними. Вам разговаривать с ними не о чем. У вас общих тем с ними не осталось. Что с вами произошло? Вы назвали себя христианином. Одиноки вы? Нет, вы не одиноки. Поменялись ценности и поменялось сообщество. Вы теперь цените единомышленников, церковь. И то, что я перечислил, это только самое начало, потому что в будущем, читая Священное Писание, вы начнете открывать для себя все новые и новые ценности. Бог будет формировать из вас нового человека. Для чего? Для Его Царства. Вы туда направились, вы идете туда, куда весь мир не идет. Вы поплыли против течения. Послание к Римлянам, 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей рабыни чистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Апостол Павел применяет понятие «плод». Плод – это дела, продиктованные содержанием, которое внутри, в сердце. У одних содержание одно, а у других – другое. Ну, соответственно, и дела разные. Одни приносят плод в смерть, другие – в вечную жизнь. Вот что говорил Иисус о том, как будут относиться люди к тем, кто приносит плод правды. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. И если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Принося плод правды, вы стали влиять на этот мир. В вас люди стали видеть то, чего нет у них. И это их задевает и заставляет думать. Впоследствии вряд ли кто скажет самому себе, что он не прав. Скорее всего, осудит вас. Иисус сказал о том, что Его гнали, будут гнать и вас. Но не все, потому что будут те, кто смирятся и примут Христа. Таковые будут соблюдать слово Христа и станут вам братьями. Вот такой странный путь. Он назван тернистым. Путь победы над миром сим, а это предназначение и цель. Даже человека, поступившего на новую работу, испытывают, дают испытательный срок. Не так же ли обстоит дело с христианином? Как же понять, сколь искренне намерение? А не кажется ли, что тот или иной так называемый христианин имеет только вид внешний, что как будто бы вот он серьезный такой? А на самом-то деле кто знает, что там у него внутри? Да, все, что создано с определенной целью, будет испытано, и христианин тоже проходит через испытание. В книге пророка Даниила в самом ее конце, как резюме, сказано о том, через что пройдут праведники в конце времени. Это о нашем времени. Даниил 12:10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво». Смотрите-ка, все говорит о том, что верующие люди будут проходить через испытания. С чем связаны эти испытания? С проверкой на прочность веры, на серьезность намерений. Придется проходить через искушения и трудности. Вот что по этому поводу пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Заметили, кто блажен? Тот, кто переносит искушения, кто не увлекся вслед за ними. И если речь идет об испытании, то это значит, что если я раньше любил увлекаться зеленым змеем, то жди, что жить поселишься в доме, где находится магазин спиртных напитков. Если ты всю жизнь изменял жене, жди, что в будущем появятся для этого возможности. Но и так дальше. Все, что создано с определенной целью, оно будет испытано. Правда? Правда, есть одна благая весть в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам апостол Павел снова поднимает эту тему, и вот что он сказал. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смотрите, Господь пообещал не дать сверх сил. Но, правда, конечно, если сам не пошел туда, где никто с вашими силами считаться не будет. Тому, кто в прошлом имел пристрастие к алкоголю, не стоит специально идти туда, где будут распивать спиртные напитки. И вряд ли казино – это место препровождения для того, кто раньше проигрывал за карточным столом много денег. Но уж если так само случилось, не вы сами пошли куда не надо. Ну, как-то само произошло, что вы встретились с испытанием. Есть весть от Бога. Сверхсил он не позволит испытывать человека, но даст облегчение. Испытание может

и верен Богу, как это кажется. Давайте прочитаем книгу Иова, 1 глава. «И сказал Господь сатане, а обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Ну, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него в руке твоей». Буквально за несколько дней Иов потерял все – богатство, детей, здоровье. Все окружающие, знакомые, родственники отвернулись от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть. А самые близкие друзья, вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его в грехах. Удивительная вера этого человека, который, несмотря на свою боль и отчаяние, смог сказать – он произнес, «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Но неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его. Слышите, Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей вселенной, что за его служением Богу и послушанием святым заповедям стоят не корыстные мотивы, а искренняя, верная любовь. И за свою верность Богу он получил долголетие, богатство, к нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери прославились красотой своей по всей земле. То, что произошло с Иовом, Господь назвал провидением, но это по отношению к нему. Написанное по отношению к Иову актуально и по отношению к нам. Дело в том, что Иова приводит в пример нам апостол Иаков в своем послании. В 5 главе он так и написал. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Все, что имеет цель, будет испытано. Так или иначе, видно, что верующие люди будут проходить через испытания. Эти испытания будут касаться вопроса о том, одержана ли победа над грехами и так ли крепка вера. А это значит, что могут быть обстоятельства, которые покажут на самом деле, что движет верующим человеком. Вера или что-то другое? Происходить может все, что угодно – лишение, смерть близкого человека, нападение бандитов, как случилось с Иовом. Обманы мошенниками, вы можете попасть в аварию, могут быть бедствия, гонения, прочее и прочее и прочее. И хочется спросить у Бога, Господи, ну неужели же нет другого пути? И как это соотнести с любовью?

Послание к римлянам написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. По-другому не получится, потому что верующий человек пошел наперекор силам, которые царствуют на земле, наперекор силам, которые оспаривают чистоту намерений и претендуют на каждого из нас. Но Бог сильнее всех, и Он знает каждого из нас по имени. И все то, через что нужно будет пройти, Он заранее знает и обо всем позаботился. Все, что создано с определенной целью, будет испытано. От себя хочу добавить один совет. Мне помогало это самому. Бывало так, что кажется совсем все плохо. Кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Но мы же только что прочитали верующим, все содействует ко благу. А значит, Бог знает, что и почему. Попросите Его как-нибудь проявить себя. Скажите, что хотите почувствовать Его рядом с собой. Он не откажет, а вы будете знать, что Господь рядом, а это дорогого стоит. Да благословит вас Господь!

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Хочу рассказать вам о моем детстве. Было нам, что-то около 8-9 лет. Это было лето. Мы играли часто очень на улице. Мы жили в частном доме, огород, улица, ребята, дети. И это было время, когда не было интернета, не было компьютеров еще у многих людей в домах. И не было цветных телевизоров. Много у кого не было. На данный момент у нас дома не было. У нас дома был черно-белый телевизор. Он назывался «Рекорд», по-моему. Там так вот переключались каналы такой большой кнопкой. Очень тяжело, чуть ли не плоскогубцами ему надо было их переключать. Но мы смотрели этот телевизор, на нем было всего 3 канала. И мы радовались. Мы радовались, когда мы его смотрели, какие-то фильмы, какие-то передачи. Ну и, конечно, уже в городе там появлялись у людей цветные телевизоры, там масса каналов. И мы тоже, конечно же, с братом мечтали о таком телевизоре. И наш отец, он на тот момент работал как раз-таки в магазине, где продавались телевизоры. И мы думали, ну как же так, папа работает в магазине, а у нас телевизора нет. И вот однажды он нам сказал: ребята, такая ситуация, в общем, завтра я привезу домой цветной телевизор. Мы были просто в ожидании, не знаю, как второго пришествия Иисуса Христа, ожидали, может быть, даже сильнее, потому что для нас это было, ну, что-то с чем-то, цветной телевизор дома. Мы весь день просто места себе не находили. Мы вот просто смотрели, то есть мы знали, что папа должен прийти. И вечером, наступает вечер, мы слышим, как открывается калитка, у нас калитка громко открывалась. Мы подбегаем и смотрим, папа с коробкой идет. Все, мы уже летели к нему, мы уже кричали. И папа заносит телевизор этот домой, он вскрывает, как сейчас помню, это был телевизор Samsung. Там было что-то там небольшая поломка, или не поломка, какой-то дефект, поэтому по скидке нам его продали. И, конечно же, когда включили телевизор, мы восхищались, мы были полны счастья от того, что у нас дома теперь будет новый телевизор. Я что хочу сказать, сегодня цветные телевизоры, это, наверное, просто по несколько штук в доме у каждого есть, а не нету, это уже не так серьезно. Но тогда для нас это было просто радость, счастье. Поэтому хочу сказать, цените то, что имеете сегодня. Понятно, что у нас сегодня, может быть, чего-то намного больше, чего не было раньше. Поэтому очень важно ценить то, что мы имеем, радоваться и иметь счастье в этом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Когда разговор заходит о Библии, то скептически настроенный человек говорит, что в ней сплошные противоречия. Это значит, или ее авторы ошибаются, или Бог противоречит сам себе. Да, в Священном Писании есть ошибки, которые связаны с ошибками перевода, ошибками в некоторых числах, именах, но эти ошибки никогда не влияют на весть. Смысл ее предельно точен и ясен, потому что воля Божья не противоречива. Бог всегда и во всем верен себе. Примером тому может послужить история с пророком Валаамом, записанная в книге «Чисел». Здесь описано, как царь Моавитский Валак послал за Божьим пророком, чтобы проклясть Божий же народ и таким образом одержать победу. И вот мы читаем. «Пошли старейшины Моавитские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова царя Валака. И сказал он им, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ. Как скажет мне Господь? И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу, Валак, сын Сиффоров, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Какова воля Божия относительно его народа? Он благословен. Валаам, пророк Господний, понимает это. И мы читаем дальше. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра или золота, не могу приступить повеление Господня. Впрочем, останьтесь здесь на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями Моавитскими, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Нет ли здесь очевидного противоречия? Может быть, здесь какая-то метафора или аллегория? Бог говорит сначала одно, потом другое, затем гневается двойное противоречие. Какова Божья воля относительно его народа? Мы читаем, он благословен. Почему благословен? Во-первых, потому что это собственность Господа. Его народ и овцы, паствы его. Он сам руководит своим народом и ведет его. Этот народ находится в завете с Богом, то есть в единстве с Ним. Мы читаем в 23 главе. «Не видно бедствия в Иакова, незаметно несчастье в Израиле, Господь, Бог его с ним». То есть Бог верен своему завету. Это во-первых. А во-вторых, народ в тот период времени был также верен Богу, как написано здесь. Дальше. «Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле». Верность Бога и верность человека Богу делает такого человека и такой народ благословенным. Кто может проклясть такой народ? Кто обвиняет детей Божьих? Бог оправдывает их. Сатане не подступится к нам до тех пор, пока мы сохраняем верность Господу. Это та стена, за которой мы недоступны для дьявола. В чем проявилась верность самого Господа в истории с Валаамом? Противоречит ли Бог себе? Итак, воля Божия относительно народа была однозначной. Почему же Валаам вновь хочет узнать Божью волю? «Впрочем, останьтесь здесь, — говорит Валаам, — и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Жажда большого богатства затмила разум пророка. Он стремится изменить волю Божию. Он хочет услышать от Господа что-то другое. Как же ему хотелось разбогатеть. И главное, так просто. Только изреки проклятие, и будешь сказочно богат. Вот только одна заковыка — воля Божья. Единственная проблема — это верность Господу своему народу. Валаам думает, а может, Бог уже не так к нему благоволит. Может, вот сейчас у него другое мнение о народе. Читаем дальше. «И пришел Бог к Валааму и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам пошел и воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». Противоречия в тексте не связаны с волей Божией и его верностью. Они связаны с противоречием и неверностью сердца Валаама. Как написано: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Господь не оставляет человека, видя, что тот впадает в искушение. Бог предупреждает, дает наставление, а затем дает возможность сделать свободный выбор между волей Божией и волей человеческой. В этом Творец проявляет верность своим принципам и своему характеру. Он отпускает блудного сына и говорит: «Если желание твоего сердца зовут тебя, сын мой, встань, пойди с ними, но только делай на твоем пути то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу и пошел, и воспылал гнев Божий на то, что он пошел. Имя Валаам означает «истребитель народа». Наверное, поэтому царь Валак послал за ним. Почему же Господь воспылал гневом на Валаама? Давайте вспомним, кем был Валаам. Его предназначение – доносить волю Божию до языческих народов, среди которых он и жил. Он должен был являть собой верность Божью, неизменность любвеобильного характера Господа. А зачем поехал Валаам? Что собирался сделать? Проклясть! И от имени Бога, Божий же народ, который тем же Богом и благословлен. Валаам горел желанием проклясть и разбогатеть. То есть путем проклятия народа Божьего и его уничтожения получить для себя материальное благословение, обогатиться за счет гибели целого Израиля. Вот чем был вызван Божий гнев. Но посмотрите, как необычно этот гнев был проявлен. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградником, где с одной стороны стена, а с другой и с другой стена. Ослица увидела ангела, прижалась к стене, прижала ногу Валаама к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал на тесное место, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою». Здесь мы тоже видим как бы противоречие. С одной стороны, ангел с мечом, с другой стороны, ослица, ведомая Господом. С одной стороны, проклятие, с другой – благословение. С одной стороны, гибель и смерть, с другой – спасение и жизнь. Противоречит ли себе Господь? В послании к Римлянам апостол Павел записал: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная». Господь призывает нас: «Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». И здесь Бог являет свою верность. С одной стороны, любовь к человеку, с другой – ненависть к греху. Когда умножается грех, умножается и благодать. И когда Господь проявляет свой гнев, Он предусматривает спасение от гнева. Как написано здесь, в 23-м тексте: «Увидела ослица ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом, и своротила с дороги». Бог верен себе. Его цель не губить, но спасать. И Сын Человеческий был послан миру, несмотря на то, что гнев Божий пребывал на народах и племенах земных. Посмотрите, как действует спасение Божие в этой истории через ослицу Валаама. Ослица увидела ангела на дороге, а вокруг поле. Ослице есть куда повернуть, и у Валаама большой выбор. Это напоминает ситуацию в Эдемском саду, где Адаму и Еве можно было делать все, кроме одной единственной вещи – не вкушать с дерева познания добра и зла. Но они отвергли все эти возможности. Точно так же поступает и Валаам. Он возвращает свою спасительницу, ослицу, на дорогу, ведущую к гибели. Далее обстоятельства меняются. Поля уже нет. Кругом стены, теснота. Ангел снова преграждает путь. Ослица, видя впереди неминуемую смерть, пытается повернуть. Еще есть возможность протиснуться вдоль стены. Это уже не свободный путь, но путь, через который через некоторые неудобства и даже боль, ведущий к спасению. Однако Валаам опять бьет свою спасительницу. Упрямство пророка превосходит ослиное, вопиющее противоречие. Ангел и на этот раз пропускает Валаама, но в третий раз он встал уже в таком месте, где некуда повернуть, и даже развернуться невозможно. Иногда мы своим упрямством, жестокосердием или неверностью Богу доводим его терпение до того, что он вынужден загнать нас в тупик. «Господи, вопиём мы, за что ты послал мне такие муки? Ситуация безвыходная, я не знаю, что делать. Беда за бедой, удар за ударом». К таким обстоятельствам нас часто приводит не что иное, как противоречие нашей человеческой природы. Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. И мы сомневаемся в верности Бога. Противоречив ли Бог, верен ли самому себе, допуская нам страдать? Его воля однозначна. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Господь никогда не желал и не желает, чтобы кто погиб, но разными путями приводит нас к покаянию и спасению. И мы должны помнить, что спасение — это узкий путь, это тесные врата. В этой истории потрясает жестокость Валаама. Мы видим его окаменевшее сердце по отношению к животному. Избивая свою ослицу, он избивал свою спасительницу. И его ярости не остановило даже то удивительное противоречие, что бессловесная тварь вдруг заговорила. «И отверз уста Господь ослицы, и она сказала Валааму: „Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?“» Валаам сказал ослице: „За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня был в руке меч, то я теперь же убил бы тебя“». Ослица же сказала Валааму: „Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имел ли я привычку так поступать с тобой?“ Он сказал: „Нет“. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое, и сказал ему ангел: „За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною“. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою“. И сказал Валаам ангелу: „Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге“. Может ли такое быть? Не миф ли это? Не ошибается ли здесь Библия? Может быть, здесь какое-то иносказание? Ответ на это в книге «Исход», 4 главе, где написано: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Критические моменты, даже если люди будут молчать, у Господа сговорят не только животные, но даже камни. Через ослицу действовал, говорил сам Спаситель. Именно он побуждал ее свернуть в поле и прижаться к стене. И когда она упала под Валаамом, в ее образе можно увидеть Иисуса Христа, который хотел своим служением обратить сердца людей к Слову Божьему. Господу приходилось и обличать некоторых, так что они чувствовали боль в сердцах, подобно тому, как почувствовал боль прижатой ноге Валаам. Иисус пошел на то, чтобы понести грехи мира, пошел по тесному, узкому пути и пал под тяжестью наших грехов, потому что иного пути не было. И только жертвуя собой, Он мог привести нас к покаянию. Только своими страданиями Христос мог спасти нас, потому что иного пути не было. «Что ты бьешь меня?» Это слова не ослицы. Это слова Спасителя, с которыми Он обращается к каждому, кто противится Его призыву, кто упорствует в своих грехах, в своем эгоизме или в своем отступничестве. Эти слова обращены к нашей совести. И нам же не хочется выискивать противоречия в словах и действиях Бога. Мы слышим только Его мольбу к нам. «Придите ко мне, все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Слыша слова Божьи в сердце, мы с негодованием отбрасываем палку нашего упрямства, нашей жестокости, нашего греха, которым били Господа, и в слезах покаяния падаем перед Христом и восклицаем: «Господи, согрешил я, ибо не знал в безумии своем, что бил Тебя моими грехами. Прости меня, очисти, возврати на путь спасения, с которого я не спал, и помоги быть верным Тебе, так же, как Ты верен мне». Готовы ли вы, дорогие друзья, принять Господа? Готовы ли последовать за Ним? Если мы доверяем Христу, то не увидим в Его действиях никакого противоречия. Бог всегда верен себе в служении людям. И эта история с Валаамом учит нас этому как раз. И как же важно с нашей стороны быть всегда и во всем верным Богу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Ксения.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Добро пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
2: Да, скажите, как называется эта церковь?
1: Да, в общем-то, никак.
2: То есть... Ну, что, нет названия?
1: Знаете, от таких слов, как «Бог» или «Крест», люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
2: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
1: Ну как же, любите друг друга, и Бог есть любовь, а также 7 советов.
2: Вы хотите сказать 10 заповедей?
1: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
2: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете его слово?
1: Бог добрый, он поймет.
2: Не могу сказать, что он был очень добр к Содому и Гоморре.
1: Кстати, мы изъяли эти главы из нашей Библии.
2: Послушайте. Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать его слово, только чтобы всем было комфортно.
1: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

за густой пеленой наших будничных дел, за сплошной маятой наших душ, наших тел. Мы увидеть должны тот сияющий свет, вечный свет, без которого радости нет. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас.

тени, обиты забот. Сквозь тугое сплетенье житейских невзгод мы услышать должны дивной музыки звук. Этот голос любви пока

за густой пеленой наших будничных дел, за сплошной маятой наших душ, наших тел. Мы услышать должны дивной музыки звук, этот голос любви пока.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысля. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание к Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божьего не наследует». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя? Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто». Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы, последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Надеюсь, сегодняшний день ничем не омрачен.
5: Ты на себя посмотри.
6: А что мне на себя смотреть? Двор мести любой сможет метлой туда-сюда и все.
7: Да я каждый день на транспорте по полкило сбрасываю.
8: А вы каждый день его
7: мне говорите тут?
4: Кажется, там жарко.
8: Точно!
5: Что Афанасий Филиппович, вот мы тут спорим, чья работа важнее.
8: А Марья Ивановича прикричала, говорит, что уроки сделать 2 плюс 2 и все готово.
6: Подумаешь, двор мести.
7: А мне вообще особенного. Сказали, что педали крутить каждая обезьяна умеет в цирке. Обидно же.
5: Нет.
7: Ну что это такое, я не понимаю.
4: У меня к вам предложение, ну не кричите, подождите. Давайте поменяемся работами. Каждый будет выполнять работу другого.
8: Давайте.
4: И станет ясно, у кого работа сложнее.
8: Давайте.
7: Да хорошо.
4: Согласны?
7: Согласны.
5: Ну что, Наталья, тогда ты пол мети.
6: Легко.
8: А вы тогда, Мария Ивановна, за нас уроки будете делать.
5: Ой, вот папишки именно. Уроки. Подумаешь, 2 плюс 2 и готово.
8: Держите. Ой. Афанасий Филиппович, а мы у вас в мастерской будем работать.
4: Ой, я боюсь, что вы не справитесь. К тому же у меня заказ.
8: Ты подумай, что там делать? Подошву к башмаку пришить.
4: Ну ладно, хорошо. Вот список дел.
7: Досталось ему.
4: А я заменю вас, Савелий Игнатьевич.
7: Как это? А я что буду делать?
4: А, Наташ, а ты чем занималась?
6: Ну, в основном ничего не делала. Бездельничала.
7: Ничего не делала.
8: А, значит, вы, Савелий Игнатьевич, будете заниматься ничего не деланием.
4: Вот и отлично.
7: Ничего не деланием? Ну, это мне подходит. Ладно.
4: Ну что, расходимся. Встречаемся в 5 часов. И только чур говорить правду.
6: Хорошо.
7: Хорошо.
8: Отлично, идем.
9: Бассейн. 25 метров. Пловец ростом 1,80 м. Всю дорожку он проплывает за 30 секунд. За сколько секунд он проплывает 1 метр дорожки?

0: чем тут?
1: Ну что, Марья Ивановна, не получается?
2: Бездельничать, Савелий Игнатьевич, бездельничайте. Ага. Ты чем тут рост, я не пойму. Вот он проплыл.
3: Что там плавать-то 25 метров-то, ну, с таким-то ростом?
2: Плывет вот.
4: Здравствуйте!
5: А где Афанасий Филиппович?
4: А мы сегодня за него работаем.
6: Что вы заказывали?
5: Зонтик.
4: Алина, так, заказ номер 3.
5: Да такая работа ломаного гроша не стоит. Работнички, я буду жаловаться Афанасию Филипповичу. Работу я у вас не принимаю. Зайду завтра.
1: Ой, ну что ж, с задачей бездельника не справился. Пришлось помочь Марье Ивановне задачку решить.
2: Да и я уроки не приготовила. Весь день решала ту самую задачку по математике. Так и не поняла, при чем тут его рост.
1: Так я же вам говорил, Марья Ивановна.
2: А я с вами не согласна.
7: Марья Ивановна, Марья Ивановна.
2: Ну что?
7: Ну, мы же сейчас не эту задачу решаем. У вас что, ребята?
4: Зонтик не починили. Пришла заказчица, посмотрела зонтик, накричала на нас и сказала, что мы его еще больше испортили. Угу. И отдала обратно.
1: Ужас.
8: Ну нет. Я ему уже 100 000 раз объяснила. Мусор кидаем в корзину. Мусор кидаем в корзину. Нет, какой-нибудь малявка пройдет. Демонстративно вот эту бумажку возьмет и кинет мимо. Совести нет у людей. Я уже 6 раз подметала эту улицу. Готова поспорить, что она опять грязная. Марья Ивановна!
2: Ой, Наташенька, миленькая, иди, я тебя пожалею. Вот, вот я так в точности борюсь все время, каждый день.
8: Вы такая хорошая, Марья Ивановна.
1: Ну, а вы-то, Афанасий Филиппович, вы разнесли всю почту-то или нет?
7: Разнес, Савелий Игнатьевич. Ага. И хочу сказать, что работа у вас не из легких.
1: Да.
7: Это ж надо. Дорогу переезжать. Собаки на тебя бросаются. Я столько страху натерпелся. Савелий Игнатьевич, я хочу сказать, вы герой.
1: Да ладно, что вы такое говорите?
7: Ну что, дорогие мои, что вы скажете? Как я думаю, спор разрешен.
4: Каждый работает трудно по-своему.
7: Совершенно верно, умница Алиночка. К большому сожалению, нам людям свойственно свой труд возвышать, а работу другого человека принижать. Но все дело в том, что самый скромный труд может оказаться очень важным и полезным для многих людей. Знаю я об одной такой работнице и могу рассказать вам историю.
4: Расскажите, Афанасий Филиппович.
7: Ну, если, конечно, никто из вас не против.
1: Нет, никто не против.
7: Хорошо. Слушайте, Тавифа была христианкой, и ее все очень любили. У нее было отзывчивое сердце. Она видела рядом с собой бедных вдов, которые тоже верили в Бога. И она решила, что может сделать для них что-то. Тем более, что у нее было время и средства. Она умела так красиво расшивать рубашки, что принялась делать это для этих бедных вдов. Всем было очень хорошо с Тавифой. И я думаю, что Тавифа была счастлива. Ну, скажете вы, шить. Какое маленькое дело. Но сколько радости это дело принесло им. Вот так же и мы с вами. Марья Ивановна приучает нас к чистоте. Савелий Игнатьевич помогает нам общаться, разносит письма всем нам. Вот.
4: А мы? А мы можем делиться своими знаниями.
7: Правильно. С Марьей Ивановной и Савелием Игнатьевичем, а то и со мной.
8: А как же я?
2: А ты, Наташ, тоже научись чему-нибудь хорошему и полезному.
1: Да.
2: От безделия много ли проку-то?
1: Да.
8: Я, пожалуй, научусь шить.
2: Ну, и то дело.
7: И замечательно. Самое главное – это выполнять свою работу с любовью. Дорогие ребята, именно в вашей власти сделать ваш труд добрым и полезным. И такой труд будет замечен не только людьми, но и самим Богом. Ну а теперь нам пора прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч.
4: Пока!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам».
2: Сущий – определение Бога, объясняющее смысл одного из его имен – Яхве, которое было открыто Богом Моисею около горы Хариф в знак особого благоволения. Библейское выражение «Я есмь сущий» дословно означает «Я тот, кто я есть», и указывает на то, что Бог имеет жизнь в самом себе. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос применяет это определение к себе, указывая на свою полную и абсолютную божественность. В книге Откровения Господь-Вседержитель имеет созвучное определение, которое есть и был и грядет.
1: «Тогда сказали ему: кто же ты? Иисус сказал им: от начала сущий, как и говорю вам».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Говорят, что шоколад полезен для сердца и поднимает настроение. Чистый шоколад действительно содержит флавонол и другие ингредиенты, улучшающие в числе прочего сердечную деятельность. Но многие производители шоколада удаляют флавонол из-за его горького вкуса. Взамен мы получаем продукты, изобилующие сахаром и жиром, которые очень вредны. Как полагают, шоколад способствует повышению уровня серотонина и эндорфина в мозгу, что приводит к эффекту душевного подъема. Дело в том, что в его состав входят такие стимуляторы, как кофеин и теобрамин. Кофеин стимулирует центральную нервную систему. Он не дает нам ни калорий, ни питания, ни витаминов. Его действие напоминает подхлёстывание загнанной лошади. Лошадь, испытывая боль, может двигаться быстрее, но на самом деле усталость у нее не убавляется. Мы заставляем лошадь расходовать энергию из резервов, а возместить эти резервы непросто. Некоторые восполнить вообще невозможно. Одним из наиболее серьезных последствий употребления кофеина является развитие состояния, которое в психиатрии известно как невроз страха.
2: Полезная минутка.
3: Теобрамин же в небольшом количестве полезен, потому что стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды. Но только в небольшом количестве. И он не нужен детям, особенно в сочетании с кофеином. Детям немного и надо для перевозбуждения нервной системы. Шоколад содержит в себе много жира и создает нагрузку для ферментативной системы желудка и поджелудочной железы. Необходимо объявить шоколад вредным продуктом, таким же, как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Дэвид Уолкер. По мнению специалиста, шоколад – один из главных виновников ожирения. Один шоколадный батончик весом 225 граммов содержит 1200 калорий, почти половину рекомендуемой дневной нормы. Чтобы сжечь эти калории, нужна как минимум трехчасовая прогулка пешком. Шоколадные батончики содержат также большое количество сахара, красители, ароматизаторы и стабилизаторы, о вреде которых мы уже неоднократно говорили. А нуга и карамель, составляющие начинку, – настоящее убийство для ваших зубов. Прилипая к зубам и забиваясь в промежутках между ними, мягкие конфеты создают великолепные условия для развития и питания бактерий. Шоколад обладает одним из самых высоких уровней концентрации свинца среди продуктов, которые входят в типичное меню западного человека. Даже маленькое количество свинца может вызвать постоянный дефицит нервного развития, включая пониженный уровень интеллекта. Чем позже ребенок познакомится с шоколадом, тем лучше, дружно говорят все диетологи мира. В раннем возрасте сладость может стать причиной аллергии, помешать нормальному формированию зубов, вызвать нарушение обмена веществ. Шоколад грозит ненужным напряжением нервной системы. Не удивляйтесь, если ваш ребенок после съеденной сладости начнет беситься, капризничать и не захочет спать. В основном конфеты служат источником пустых калорий и снижают аппетит, необходимый для получения полезных продуктов. Конечно, съев 4-5 батончиков, дневную норму калорий вы получите, но шоколад, орехи и нуга не дадут организму, особенно детскому, всего необходимого количества витаминов и микроэлементов. Не лишним будет упомянуть и о том, что регулярное употребление шоколада может привести к шоколадной зависимости, когда вы ни дня не можете прожить без шоколадных конфет или батончиков. Как следствие, этот калорийный продукт действует не лучшим образом на психическое и физическое состояние. Итак, будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание
0: Это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! «Тайной из тайн» назвал один философ происхождение видов. Пролить свет на эту тайну решился молодой английский ученый Чарльз Дарвин. «Происхождение видов» – именно так называется его труд, в котором он делится своими выводами на этот счет. Итак, сегодня мы продолжаем говорить о дарвинизме. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что именно повлияло на взгляды Чарльза Дарвина, на те взгляды, которые он изложил в своей работе «Происхождение видов»?
3: Мы с вами говорили о том, что Дарвин начинает развивать эволюционную тематику, изучив книгу своего деда Эразма Дарвина «Зоономию». Именно там он подчерпывает вот эти вот идеи эволюции, которыми, в общем-то, он загорается и которые продолжает развивать в своих трудах. Хочу напомнить, что Эразм Дарвин был врачом. Кроме этого, его хобби было также эволюционная теория. Угу. И как раз-таки в этой книге, в «Зоономии», кроме описания различных болезней, он таки представляет свою эволюционную теорию. Эта теория заключалась, ее можно охарактеризовать так несколькими словами, как идея внутренней активности особи. То есть особи, которые, живя в этом мире, встречаются с различными благоприятными условиями. Для того, чтобы бороться с ними, они развивают в себе новые органы. И вот такие вот усилия, они постепенно-постепенно наследуются, усовершенствуются и формируется новый орган. Точно такие же идеи были у известного эволюциониста Ламарка. Вы, наверное, слышали о нем.
2: Да, да.
3: Кроме этого, он к вот этой идее внутренней активности особи, он еще добавил принцип прогресса, то есть стремление организма совершенствоваться, возрастать, все становиться на более-более высокий уровень развития. То есть вот это вот были идеи, которые существовали уже непосредственно перед тем, как Дарвин садится за свой труд. И, конечно, он был знаком, он читал и Ламарка, и сейчас приступал к изучению трудов.
2: И он использовал эти труды, новое, собственно, он вывел.
3: Первая теория Дарвина, она практически ничем не отличалась от теории его предшественников Ламарка и Эразма Дарвина. То есть там было все то же самое: стремление организмов к совершенствованию, саморазвитие вот этих вот органов, которые им необходимы для того, чтобы бороться с неблагоприятными условиями. То есть о борьбе за существование, об естественном отборе, это вот ключевые термины дарвинизма, тогда у него не было и речи. Его теория, в общем-то, она мало чем отличалась. И он прекрасно понимал, что это ничего ему не даст, потому что к тому времени вот эти взгляды и Ламарка, и Эразма Дарвина, они, в общем-то, научной общественностью были отвергнуты. Они не воспринимались всерьез. И Дарвин понимает, что нужно что-то новое. Кроме этого, она не отвечала на многие вопросы.
2: Но все-таки он собирается, продолжает дальше копать именно в направлении эволюционизма. Ведь не принимались взгляды. Почему? Потому что в основном люди все-таки верили в разумный замысел, в то, что Творец создал все живое.
3: Да,
2: именно это было механизмом.
3: Да, они бы могли изменить свои взгляды, если бы кто-то им доказал, что предоставил механизм такой правдоподобный эволюции, тогда бы они могли поверить.
2: Да.
3: Но механизм, он был очень слабенький. Какая-то активность, то есть это на уровне какой-то фантастики, какие-то чудеса.
2: Но Дарвин, видимо, хотел этот механизм найти.
3: И вы знаете, ему повезло. Он получает книгу Томаса Мальтуса, это произошло в 1838 году, известного такого философа, публициста, экономиста о народонаселении. Мальтус ему дает новую идею. В своей книге он говорит о том, что все организмы стремятся размножаться в геометрической прогрессии, но пищевые ресурсы, жизненные ресурсы, они что? Ограничены. Да? То есть не могут все организмы прокормиться. Поэтому возникает голод. И, соответственно, и в человечестве, поскольку он писал о человеческом обществе, человечество рано или поздно с этим столкнется. И он как бы предлагает выход. А что же делать, когда человечество столкнется вот с тем, что ресурсы не позволят размножаться им в геометрической прогрессии? Он предлагает вооружиться таким принципом: человек человеку волк. Да? То есть прекратить благотворительные акции, прекратить лечение больных, инвалидов, и чтобы выживали, в общем-то, те люди, которые, ну, могут себе обеспечить. Прочитав эту мысль, Дарвин приходит в восторг. Именно вот в этой идее, в этой вот мысли он находит для себя, для эволюционной теории какую-то базу, какую-то основу. И он начинает уже писать вот эту вот свою эволюционную теорию, которая впоследствии и вылилась в его труд.
2: А основа, она в чем заключается? Вот именно в том, что происходит борьба, так скажем, за кусок хлеба, в этом?
3: Да.
2: Или вот в том, что нужно теперь, ну, тот, кто слаб, пусть он уже и умирает, и добивать его, а сильнейший выживет?
3: Да, коль мы уже коснулись эволюционной теории, сути самой эволюционной теории Дарвина, то мне бы хотелось ее так тезисно вот выразить, чтобы не занимать много времени. Буквально вот в пяти положениях. То есть первое положение, что все виды обладают изменчивостью. Это действительно факт, это действительно правда. Виды могут в каких-то пределах изменяться. Мы с вами знаем, что существует огромное разнообразие пород животных, растений, те же самые собаки, да, то есть изменчивость очень большая, да? Маленькие, большие, с короткой шерстью, то есть изменчивость в пределах вида, она существует. Это первое положение, от которого исходил Дарвин. Второе положение. Все виды стремятся размножаться в геометрической прогрессии. То есть, ну, действительно так. Они хотят занять, все виды хотят занять как можно больше территорий, как можно больше...
2: Напомните, пожалуйста, вот геометрическая прогрессия, что это такое?
3: Это очень, будем так говорить, чем она отличается от арифметической, то есть огромная скорость, огромный потенциал. Мы знаем, что бактерии делятся, скажем, способны делиться через каждые 20 минут. Клетка делится на две, то есть... Постепенно, можете себе представить, какое количество...
2: Но это клетка, а человек, он производит одного, ну, двоих себе подобных, и все дальше. Следующий же не производит пятерых, следующие пять не производит, например, по 10. Такого мы не наблюдаем?
3: Такого мы не наблюдаем, конечно, в человеческом обществе, то есть существуют какие-то ограничения. А в животном мире... Мы, кстати, будем об этом говорить, об существует или не существует ограничений, но все-таки есть такая тенденция размножаться, воспроизводить себе подобных как можно большем количестве. И Дарвин за это ухватывается. Да? Особенно вот в мире простейших организмов это видно, что они готовы делиться при благоприятных условиях буквально через каждые там, минуты или даже часы.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Третье положение, что жизненные ресурсы для любого вида живых организмов, они ограничены. И поэтому эти организмы, они вынуждены вступить в борьбу за пищевые ресурсы для того, чтобы выжить. Или с природными условиями. Четвертое положение. В условиях борьбы за существование выживают и дают потомство наиболее сильные.
2: Ну, то есть логично, да, да, это действительно мы наблюдаем
3: верно,
2: в природе.
3: Совершенно верно, да, те, которые, в общем-то, обладают теми признаками, которые помогают им бороться с неблагоприятными условиями или лучше там добывать пищу. Вот выживание и преимущественное размножение этих организмов Дарвин и назвал естественным отбором. И пятое положение – естественный отбор отдельных изолированных семей в различных условиях существования постепенно приводит к дивергенции, то есть к расхождению признаков, в конечном итоге образуется новый вид. То есть вот такая вот схема эволюции была предложена Дарвином. Как я уже сказал, к разработке этой теории он приступил после того, как прочитал книгу Мальтуса, это 1838 год. В 1842 году он пишет первый набросок объемом в 35 страниц своей теории. Но затем его труд прерывается. И связано это было с его болезнью. Дело в том, что как только Дарвин приступал к эволюционным трудам, его болезнь постепенно начинала прогрессировать. И Дарвин, в общем-то, в вынужден был останавливаться. Хотя к тому времени он уже был признанным ученым, уже вышли его труды, путешествия на корабле «Бигль», он пишет несколько статей по геологии, по зоологии. Но как только приступает к эволюционной тематике, начинает болезнь его активизироваться.
2: Удивительно.
3: Это вынуждает его бросить эволюционную
2: теорию. Но, тем не менее, он возвращается снова и снова к этой работе,
3: да.
2: И упорно продолжает,
3: да,
2: развивать свои.
3: Интересно,
2: взгляды.
3: Что в 1844 году он вообще уже даже пишет завещание, он был готов, в общем-то, к смерти. Он пишет своей жене, оставляет инструкцию о том, чтобы его труд передать друзьям, чтобы они его доработали после его смерти и могли издать. И бросает этот труд. Но как только он бросает, опять-таки болезнь от него отходит. И он начинает приступать к изучению уже естественных наук. Он занимается систематикой усоногих раков, за что получает награду, высшую награду в ученом обществе. Это медаль Колпи, очень такая престижная премия.
2: То есть ему, в общем-то,
3: труды.
2: Есть чем гордиться,
3: да,
2: помимо
3: да.
2: происхождения
3: да.
2: видов, а мы знаем, что эта работа, в общем-то, не вызвала восторга в среде ученых того времени. Ему было что предъявить вот свои достижения. Нет, он все-таки продолжает развивать
3: свою
2: эволюцию.
3: Все-таки, да, очень упорно.
2: Да,
3: и при том в семью его приходят беды. У него уже семья была достаточно большая, 10 детей у него было. И когда он пишет свой труд, внезапно умирает один ребенок, второй ребенок, болезнь очень тяжелая, он, в общем-то, в таком состоянии.
2: Да, интересно. Можно сказать, с одной стороны, что Бог вот как-то не давал ему, да, вот таким образом свой труд писать, но мы знаем, что подобные взгляды они существовали и до него. То есть это не было новостью, в общем-то. Да, но с другой стороны, человек, он сам принимает решения, у него есть воля, есть способности. В общем-то, все-таки Дарвин, он довел-таки до конца это дело, да, ну, а мы уже, остальные люди могут выбирать, каких взглядов
3: да,
2: они придерживаются.
3: Да, довел до конца.
2: Да.
3: Да, совершенно верно. Здесь тоже очень интересный момент, на котором бы мне хотелось остановиться. Ведь Дарвин хотел не просто вот выпустить свою теорию, а хотел ее доказать, и при том таким образом доказать, чтобы всем стало понятно, что это действительно так, что действительно эволюция идет именно таким способом, о котором он говорил. И поэтому он приступает к написанию очень длинной книги. Она так и называется «Длинная рукопись». И он уже написал около 2000 страниц. Это было в 1856 году. Но вдруг через 2 года он получает статью малоизвестного тогда ученого Уоллеса, который, в общем-то, предлагает ту же самую теорию эволюции, которую столько лет работал Дарвин, и просит его простодушно опубликовать в каком-нибудь лондонском научном журнале. Конечно, Дарвин...
2: Это было плагиатом или нет?
3: Дарвин вообще был близок к потере душевного равновесия.
2: Но Дарвин тогда еще не опубликовал свой
3: нет,
2: труд. То есть тот человек еще не знал об этом.
3: Ни одной статьи, никакой публикации по эволюции у него не было. У него были только труды вот именно зоологического плана. И по геологии, и по зоологии. Но друзья в этот момент советуют ему не торопиться с публикацией статьи Уоллеса, а сделать выжимки из своей вот этой длинной рукописи объемом 2000 страниц и представить свою статью и статью Уоллеса совместно в журнал, тем самым показав свой приоритет. Дарвин на это соглашается. И действительно, эта статья, его статья о происхождении видов и статья Уоллеса, они выходят в журнале Линнеевского общества. Ну, наверное, интересна реакция, да?
2: Конечно,
3: реакция
2: да.
3: людей. Я тоже хотел бы реакции ученого мира прочитать со слов Чарльза Дарвина. Вот что он писал в своем письме. «После того, как моя статья и статья мистера Уоллеса были доложены на заседании Линнеевского общества, единственный отзыв был: все новое в нашей работе неверно, а все верное не ново». То есть мы видим, что...
2: Лаконично.
3: Как восприняли ученые? Но опять-таки они отнеслись к этой статье, к этой публикации, к этой теории совершенно равнодушно. Она была раскритикована.
2: И что же дальше предпринимает Дарвин? Он продолжает работать?
3: Да, совершенно верно. Дарвин продолжает работать. Он бросает свою длинную рукопись и хочет опубликовать уже книгу, где, как ему казалось, он сможет изложить все аргументы, которые достаточно, чтобы убедить, потому что все-таки статьи они небольшие, там, как ему казалось, недостаточно аргументов, поэтому он приступает уже к написанию вот этого труда «Происхождение вида путем естественного отбора». И этот труд выходит через год, это 1859 год, тиражом в 1250 экземпляров.
2: И именно вот это первое издание, да?
3: Да, после статьи.
2: И оно, по-моему, сразу раскупилось очень быстро, да, разошлось?
3: Да, разошлось оно буквально за один день. Дело в том, что один из журналов, лондонских журналов, опубликовал информацию о том, что новая книга говорит о происхождении человека от обезьян. Это вызвало ажиотаж. Конечно же, эта информация была недостоверная, потому что в книге «Происхождение видов» у Дарвина о происхождении человека фактически ничего не говорилось. Но такая публикация прошла, это вызвало ажиотаж, поэтому книги быстро раскупили. Людям стало просто любопытно, вот как же там человек, такой известный уже ученый, зоолог, объясняет происхождение человека от обезьяны. Поэтому книга разошлась, и буквально через несколько месяцев уже пришлось делать второе издание. Он вносил какие-то правки, какие-то доработки и уже готовил второе издание книги.
2: Ну вот нам представляется Дарвин именно человеком, который заявил первым, да, вот так вот заявил очень категорично, что человек произошел от обезьяны. Но у него таких заявлений не было.
3: Да, и дело в том, что мы с вами будем говорить об этом в дальнейшем. Сейчас мне хотелось сказать, что Дарвина просто просили об этом написать, о том, как же произошел человек. Он действительно сел за этот труд и стал его писать, но эта теория его происхождения от человека от обезьяны, она тоже не возымела успеха, потому что объяснил он это половым отбором. Сейчас теория эта отвергнута. Сейчас, как вы знаете, основной тезис – это то, что труд создал человека. Да, это сказал Энгельс. Вот его теория, как бы она сегодня изучается, а теория Дарвина происхождения, она как бы ушла в небытие. Но, тем не менее, Дарвин тоже вложил в это.
2: Понятно. Ну, у нас тоже относительно теории эволюции достаточно стереотипов, да? Но мы продолжим говорить о работе Дарвина в наших следующих передачах. И я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До встречи.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя –

0: Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
1: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
0: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
1: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль, это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи и в разрухе.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: что Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование 9 главы 1 послания к Коринфянам, где затронуты очень важные темы о христианской свободе и о том, как истинный христианин может отказаться от своих прав в пользу другого христианина. Многие христиане возмущаются. Почему я не могу делать то, что нахожу нужным? И почему это должно кому-то не нравиться? Мало ли что задета чья-то совесть. Это же сплошное законничество. И мне постоянно говорят об этом и говорят. Естественный вопрос. Почему мы можем быть камнем преткновения для кого-то? Потому что наша природа не способна жертвовать. Наша природа эгоцентрична. Каждый христианин обнаруживает внутри себя закон, противоборствующий закону ума. Именно об этом Павел говорит в 7, 8 и 9 главах 1 послания к Коринфянам. В заключительной части 9 главы апостол открывает нам собственный опыт этой внутренней борьбы. Он был рад отказаться от своих прав, даже от права на материальную поддержку, которая положена ему как служителю Евангелия. Он предпочитал лучше трудиться, делая палатки и зарабатывать эти необходимые средства к существованию, но чтобы представить Евангелие свободным от каких-либо придирок со стороны коринфских верующих. В этой части главы Павел выдвигает другую причину для самоотверженной христианской жизни. «Дабы моя свобода не повредила веры вашей». Мы можем повредить веру не только другого человека, неправильно пользуясь своей свободой, но и свою собственную веру, если попадаем в ловушки, расставленные дьяволом. Угождение своей плоти может погубить и нас. 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это согласуется с его наставлением филиппийским верующих. Послание филиппийцам. 2 глава 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Мы уже знаем, что ничего не можем сделать, чтобы очистить свое сердце. Это возможно только Богу. Он может дать нам новое сердце, новый разум и новый образ жизни. И мы можем принять этот божественный дар. Но от этого принятия зависит многое. Бог не принуждает человека к спасению. Мы Его новое творение и поэма любви, приобщенные к новым ценностям и очищенные Его силой от старой греховной сути, сохраняем живую веру в своего Спасителя и Господа. Как это возможно? Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». В этом наше дыхание, наша жизнь и наше сотрудничество с Богом. Когда мы бодрствуем и молимся, наша вера не оскудевает, потому что Бог действует в нас силой своего Святого Духа. Мы можем совершать наше спасение только посредством могущественной силы Бога. Ученики Христа не знали, что их вере угрожает опасность. Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стихи. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Венец жизни, обещанный всем, будет приготовлен только для тех, кто течение совершил и веру сохранил. Как Павел и пишет молодому Тимофею в своем послании во 2-4 главе 7 и 8 стихи. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Победа в борьбе с вожделениями своего сердца – это величайший подвиг, который только может совершить человек. Без веры в Иисуса этот подвиг совершить невозможно. Вот почему все усилия христианина должны быть направлены на то, чтобы сохранить веру, что поможет ему совершить течение и подвязаться добрым подвигом. Это и есть подвиг веры. Именно к этому призывает Павел молодого Тимофея. Мы читаем первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Павел говорит на языке, который был понятен коринфянам. Павел чувствовал, что они ослабели духовно, но награду надеялись получить, не прилагая к этому никакого особого желания со своей стороны. На этот счет у апостола было наготове подходящее сравнение. Атлетические соревнования и смийские игры часто проводились в окрестностях Коринфа. И сегодня там можно увидеть арены, где происходили эти соревнования. Особенно популярными были состязания в беге и кулачные бои. Павел использует эти спортивные дисциплины в качестве примера для христианской жизни. Коринфяне хорошо знали, что спортсмены, готовясь к состязаниям, давали обет строгого воздержания от вредной пищи, чтобы не набирать лишний вес. Они также должны были постоянно тренироваться, чтобы подойти к соревнованию в лучшей форме. Чтобы иметь надежду на победу, атлет должен был подавлять в себе все порочные желания и наклонности. Более того, ему необходимо было подчинить свое тело голосу разума, чтобы победить в себе всякую леность и изнеженность, что так часто мешает людям в достижении определенной цели в жизни. Он должен был научиться самообладанию, чтобы воздерживаться от всего, что может ослабить его организм. Вино, праздная жизнь, нездоровая пища. Он должен был оставить многие пороки. Для победы необходима была строгая дисциплина и готовность жертвовать многими удовольствиями. Победитель получал венец, который мог увянуть со временем, а христианин получит награду нетленный венец. Какая огромная разница между наградой атлета на Олимпийских играх и наградой христианина. Чтобы достичь временного успеха и прославиться, спортсмены подвергают себя телесным лишениям и страданиям. Христиане находятся в лучшем положении, чем спортсмены, которые отказываются от многого, но победить может только один. Остальные бежали, как на неверное. А многие кулачные бойцы только били воздух. Представьте себе, что все мы бежим, но только один из нас будет победителем. Получит нетленный венец. Нигде так не действует олимпийский девиз «Главное не победа, а участие», как в церкви христианина. Здесь все, кто пробежит дистанцию, получат награду. Причем награду победителя – нетленный венец. Здесь все, кто сражаются, бьются со своей природой и могут попасть в цель. Если мы будем небрежны к своему духовному состоянию, мы потеряем веру и непременно сойдем с дистанции. И наше тело, греховная природа, нокаутирует нас. Христианам важно понять одно. Если спортсмен так охотно воздерживается от многих удовольствий, стремясь к достижению тленного венца, насколько серьезным должно быть упорное желание верующих, направленное к нетленному венцу и вечной жизни? Умеренность и воздержание, а не угождение плоти – образ жизни каждого искреннего христианина. Ибо желания плоти греховны, и христианин борется с ними на протяжении всей своей жизни, подчиняя их силе разума, непосредственно находящегося под управлением Святого Духа. Вот почему христианину необходимо постоянно усмирять и порабощать тело свое, что возможно только при наличии веры. Благословение вечной жизни, уподобляющееся нетленному венцу, не могут быть излиты на тех, кто относится к земной жизни как времени для удовлетворения плотских желаний. В Откровении мы читаем во 2 главе 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». «Вот дьявол будет ввергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Христианин должен поставить перед собой цель в жизни. Как понимал это Павел, чтобы быть приятным и полезным орудием Божьим, которое он мог бы использовать для осуществления своих планов. В своей жизни апостол поставил четкую цель – прославить Иисуса Христа, строго действуя или следуя девизу. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». С этой мыслью он просыпался каждое утро и засыпал ночью. Ради Бога он готов был от многого отказаться, усмиряя и порабощая тело свое. И от всего отказался, что могло помешать ему в достижении этой священной цели – пробежать всю дистанцию, чтобы победить также в кулачном бою свою природу. Причем он был уверен в одном – «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Господь является верным и добрым другом каждого россиянина, который стремится к духовному просвещению, отрезвлению и оздоровлению дорогой нашему сердцу Родины, великой и многострадальной земли российской. Но не ослабли ли мы в битве со злом? Не покорились ли мы дьяволу? Не опустились ли в бессилии наши руки? Так и хочется воскликнуть вместе с Тарасом Бульбой, героем гоголевского романа. Помните, как он в бою под Дубно перекликался через все бранное поле с куриными? Есть ли еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки? И в ответ ему неслось: есть еще порох, крепка еще сила, не гнутся казаки, после чего все с новыми силами казаки напирали на недруга и гнали его ряды. Не кажется ли вам, что мы немного устали и порой изнемогаем в борьбе с дьяволом? а враг наш не устает и не изнемогает. Мы читаем книгу пророка Исаии, 5 главу, 27 и 28 стихи. «Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресла его, и не разорвется ремень у обуви его, стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь». Где источник нашей силы? Евреям 12 глава, 3 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И когда мы слышим могучий призыв с неба, не оскудела ли вера ваша, крепка ли сила, не ослабли ли души ваши, мы смотрим на Господа нашего и отвечаем: есть еще вера, крепка еще сила, не ослабели мы еще душами нашими. Удивительно, право, не проходит и дня, чтобы мы по несколько раз не оглядывали себя в зеркале с ног до головы. Нет ли недостатка какого-либо в костюме, не запачкано ли наше лицо, и вместе с тем целыми годами, а иногда и всю жизнь, мы ни разу не проверим чистоту и опрятность своего нравственного облика, не противопоставим себе, как зеркало, нравственный образ Христа, запечатленный в Евангелии. Мы так непростительно мало интересуемся учением нашего Господа Иисуса Христа. У нас порой даже нет к этому простого любопытства. Почему Евангелие не украшает наш рабочий стол? Почему мы не читаем его ежедневно? Мы мучаемся в этой жизни, ищем справедливости, ищем какого-либо просвета в окружающей нас тьме. Мы ищем истину. Но как мы можем найти ее, если пренебрегаем Евангелием, ее источником? Вдумчиво перечитайте Евангелие от Матфея с 5 по 7 главы, продумывая значение каждого слова, и вы удивитесь, как мудро и в то же время просто, до осязательности ясно, здесь разрешаются самые сложные, роковые, жгучие вопросы жизни. К какой цели мы стремимся в этой жизни? Рано или поздно каждый из нас должен спросить себя: для чего я живу? Только лишь для того, чтобы оставить после себя потомство? Почему я появился на этом отрезке человеческой истории и в этой стране? Библия отвечает, Исаии, 43 глава, 6 и 7 стихи. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Бог сотворил нас со свойственными нам одним способностями, наделил уникальными талантами и дарами для того, чтобы производить в нас хотение и действие по своему изволению. Павел приводит пример спортсменов, чтобы показать на их примере всю важность дисциплины. В жизни всегда есть нечто, способное погубить вас, если вы позволите это. Христианин может почивать на лаврах достигнутого и жить в свое удовольствие. Так христианин может выразить свой протест и решительное несогласие с чем-либо. Именно это имеет в виду апостол. Спортсмены, которые хотят победить, не сидят сложа руки. Это применимо и к христианской жизни. Есть многие вещи в этой жизни, которые противоречат Богу и Его праведности. Мы знаем, что они пагубны для нас, что они греховны. Алкать и жаждать праведности Божьей значит уклоняться от соблазнов, бежать от них так, как мы бежим от чумы. Если кто-либо заболел инфекционной болезнью, его держат в отдельной палате с ограниченным доступом. Это же правило действует и в духовной жизни. Но это не все. Я уверен, что если вы истинно алчите и жаждете праведности, вы также будете избегать вещей, которые кажутся на первый взгляд безвредными. Если вы вдруг обнаружите, что слишком много времени уделяете им, так что они притупляют ваш голод и жажду по праведности Божьей, вы должны избегать их. По-другому вы не сохраните веру. Это и есть практическое благочестие христианина. Всегда ограничивать потворство своим желаниям, не допускать невоздержания и лени, желать угодного Богу в стремлении к Его праведности. Итак, две вещи необходимы в христианской жизни. Дисциплина и зависимость. Некоторые христиане придерживаются только чего-то одного. Одни весьма озабочены дисциплиной и регулируют свои поступки, живя по строго установленному порядку. Сколько времени уделяется чтению Библии, сколько времени уделяется молитве, сколько выучивается библейских текстов на память. Они уверены, что это и есть полезная и результативная христианская жизнь. Такие христиане обычно заканчивают разочарованием, расхолаживанием, а порой и поражением в своем опыте, потому что христианская жизнь – это больше, чем дисциплина. Необходимо еще и осознание своей зависимости от Бога, в осмыслении ваших действий соизволения Божьего хотения и действия по Его благоволению. Но одного чувства зависимости от Бога мало. Это чувство может быть обманчиво. Многие воспринимают зависимость как жизнь на автопилоте, в ожидании, когда же Бог что-либо сделает в их жизни. В конечном итоге может оказаться, что жизнь прошла мимо. Ничего полезного в их жизни нет, потому что зависимость нуждается в дисциплине. Так, да, мы полностью зависим от праведности Христа, но ее необходимо алкать и жаждать, а это и есть дисциплина. Коринфяне должны были понять, что без чувства зависимости от Бога и алкания и жажды праведности Божьей, они никогда не смогут быть победителями. Если они не пожелают оставить некоторые вещи, чтобы обозначить в своей жизни единственную цель, они не смогут победить. В конечном итоге они могут оказаться дисквалифицированными, снятыми с дистанции. Вот почему Павел не только проповедовал о праведности Христа, но и алкал и жаждал ее. Как Павел алкал и жаждал Божьей праведности? Во-первых, «порабощаю и усмиряю тело мое». Что значит «поработить»? Тело должно служить намерением разума, а не наоборот. Не может быть никакого компромисса между разумом и телом. Христианин будет сражаться до конца жизни с желаниями плоти, невзирая на боль, которую ему причиняет земная природа. Павел преподает нам урок, который должны усвоить все, кто надеются стать гражданами Небесного Царства. Возможно ли христианину поработить и усмирить желание своей греховной природы? Все возможно верующему. Мы читаем послание к филиппийцам, 4 главу, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Усмиряю» на языке оригинала означает буквально «давать в глаз». Эту метафору Павел употребляет для того, чтобы наглядно отобразить ту ожесточенную борьбу, которую должен вести каждый христианин с желаниями своей плоти. Перчатки, которые надевали древние бойцы кулачного боя, делались из воловьей шкуры и укреплялись медными застежками. Это был жестокий и безжалостный бой. Во-вторых, апостол говорит, не остаться недостойным. Многих смущает это слово «недостойный». Это звучит весьма угрожающе, будто бы Павел мог оказаться недостойным спасения. Но апостол не это имел в виду. Нет в мире человека, который оказался бы достойным спасения. И Павел был таким же человеком, как все мы. Но он понимал, что до тех пор, пока мы верим в Иисуса, мы не можем потерять спасение. Чего он боялся? Так это потерять веру в цель своей жизни и оказаться недостойным служения, которому призвал его Господь. Потерять свою квалификацию, говоря языком спорта, потерять свою форму. В чем была опасность? Будучи проповедником праведности Божьей, Павел объявил все правила жизни христианина, который оправдан через веру. Как участник этих состязаний, он также должен был придерживаться этих правил, даже еще в большей мере, чем другие. Этот великий апостол имел настолько ясное понимание христианской жизни, что всегда жил в ожидании дня онного, чтобы увидеть славу его, и славу, которая откроется в сынах Божьих, и чтобы увидеть мир, который станет свидетелем неописуемого зрелища всей преклоненной вселенной перед Господом Иисусом Христом. И каждый язык прославит его Спасителем. Пусть каждый христианин спросит у себя, что я сделал, чтобы приблизить наступление этого дня? Как я искал Царство Божьего и праведности Его? Каждый захочет увидеть себя в тот день, насколько его жизнь была полезной и соответствовала Божьему замыслу. Для апостола Павла служение Богу стало главной и основной целью жизни и полной отдачей себя всего делу Божьему. Он боялся, чтобы Бог не отстранил его от святого дела служения и старался не угождать своим желаниям, чтобы не быть уловленным в ловушку самодовольства и не потерять способности к служению. Это происходило и в жизни многих героев Библии и случается со многими в наши дни. Опасность полной дисквалификации. Как это происходит? Первое. Бог забирает силу в вашем служении. Тогда оно становится механическим и бесплодным. Этого Павел боялся больше всего. Истории церкви известны многие служители, исполненные силой Божьей, но спустя годы полностью потерявшие ее. Вроде бы ничего и не изменилось в их жизни. Они делали те же дела, говорили те же слова, но во всем этом не было силы Божьей. Подобно Самсону, библейскому герою, который был уверен, что все у него в жизни, как и прежде, а не знал, что Господь отступил от него, они лишаются силы Божьей, потому что оказались непригодными. Что-то произошло в их жизни. Временами случается, они не желают чем-то отказывать себе, усмирять и порабощать тело свое, или их чувство зависимости от Бога теряется, и сила Божья оставляет их. Второе. Бог может лишить нас возможности совершать служение. Было много известных служителей в христианском мире, которые не устояли перед различными искушениями и вынуждены были оставить свое служение. Они не были бдительными и оказались непригодными. Конечно, Бог может восстановить их служение, но нам нужно всегда помнить слова Спасителя, чтобы не уснуть. Бодрствуйте и молитесь, потому что плоть немощна, а дух бодр. Потому что только претерпевший до конца спасется. Если мы не обратим внимания на эти советы, может наступить время, как об этом Павел говорит Коринфянам, когда Бог скажет нам. Я не могу больше ничего доверить тебе. Ты свободен. Мы можем не потерять нашего спасения. Мы можем быть спасены, как головня из огня, но потеряем нашу способность служить Богу. Христианин должен знать, куда он бежит и за какой наградой. Чтобы победить, необходимо пробежать всю дистанцию, совершить течение и сохранить веру. Претерпеть до конца. Он будет бежать в свое поприще с твердой уверенностью, что непременно достигнет поставленной цели. Он постоянно будет помнить о тех правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не потерять веру и не быть снятым с дистанции. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
6: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа «Стоп стресс» о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы. Даже увеличивается свертываемость крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы, повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому не желаю вам кушать с этим человеком. В этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс. Вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе – это неплохая совсем уж и штука. Потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие. И те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известно случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, ну, при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке вы можете замкнуться, вы можете преодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса. Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации Коля появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, который испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят: он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций: проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу, ведущий впоследствии к зависимости. Поэтому повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе: «У меня стресс». Важно понять,

вызывает у вас стресс? Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Наша недельная глава называется «Носо». Это, опять же, речь идет об исчислении. И эта недельная глава начинается с того, что Моисей завершает исчисление левитов по их поколениям и дает им окончательное поручение, какие участки работы в скинии собрания по переноске ее должны они иметь. На этом вот этот вот участок, вот этот сегмент книги, где речь идет о списках, то есть третий такой, мы говорили об этом в прошлой недельной главе, третий вот такой стиль, который используется в Пятикнижии, можно так сказать, самый такой сложный для понимания стиль, где просто идут списки. Он не столько сложный для понимания, сколько, может быть, сложный для чтения. Вот эти прочтения всех имен, всех деталей, всех подробностей. Но опять нам книга чисел переходит от стиля списков к стилю законодательному. И здесь у нас два очень важных закона. В 6 главе речь идет о назарействе. Это был особый обет, когда мужчина не из колена Левиина желал служить Господу, желал обучиться, читать закон Божий, помогать в чтении этого закона Божьего, в изучении этого закона. Такая возможность была предоставлена. И все, что Назарей не мог делать, он не мог выполнять ритуалы во святилище, такие, как делал священник, и он не мог выполнять непосредственно каких-то работ, которые выполняли кланы из колена Левиина, ибо все было расписано. Но тем не менее, Господь открывает возможность для людей не из колена Левиина служить Господу и выполнять функции служителей, но не ритуальные. Почему так? Дело в том, что особенно тогда, когда святилище уже окажется на территории земли израильской, столь интенсивного труда по его переноске и установке уже не будет. И когда окажется, что священников становится больше и больше, ведь, естественно, клан Аарона, он же умножается тоже. В конце концов, во времена Давида будет ситуация, когда священники просто служат во святилище по очереди. И уже при Давиде было установлено 24 череды. Это означало, что ритуальной функцией священник выполняет только 2 недели в году. А что же он делает все остальное это время, когда у левита, в общем-то, нет никакого участка земли, чтобы им что-то себе выращивать или трудиться. Вот в этом заключается особый план Божий, и который мы с вами читали, изучая прошлые недельные главы книги Левит, 10 глава, где Бог говорит сынам Аарона, и говоря им, что вы должны научать народ земли закону Божьему. Естественно, с увеличением количества священников увеличивается и количество населения. Поэтому в народе Божьем всегда была потребность в людях, которые бы были грамотными, могли судить, могли изучать и научать других закону Божьему. Вот такой был Господний план. Но мы видим здесь, как этот план осуществляется, и Гафтара, которую предлагает нам, это книга Судей, 13 глава, где речь идет о Самсоне, который посвятил себя обету назарейства и стал судьей Израиля. И был судьей Израиля на протяжении ряда лет. Вот это для нас один из таких примеров наглядных того, как вопрос назарейства и как обет назарейства работал. То есть человек, посвятивший себя Господу, вот такой, как Самсон, мог, в общем-то, и быть, и занимать высший пост в государстве Израиль. Есть, конечно, и с термином «назарей» на иврите «назир» одна такая небольшая ошибка, которую часто допускают при чтении Нового Завета. Мы видим в Евангелии от Матфея в 2 главе, когда Иисус после смерти Ирода возвращается в Назарет, сказано, что согласно пророку, он наречется, согласно слов пророка, он наречется Назареем. Евангелие от Матфея, 2 глава и 23 текст. И, естественно, возникает вопрос, неужели Иисус был Назареем? И тогда какой пророк предсказывал, что Иисусу надлежит стать Назареем. Речь здесь идет о двух похожих словах, которые разница в произношении которых слышна в русском языке, но в греческом языке она пропадает, потому что в греческом языке нет звука «ц». Поэтому все слова, которые на иврите имеют букву «цаде», они на греческий язык передаются буквой «зета». И отсюда возникает некоторая путаница. Есть два слова, которые схожи между собой. Слово «назир» – это «назарей», и слово «нецер», что означает «отрасль». Город Назарет, как мы это берем с греческого, он на самом деле звучит как «Нацерет». Это как раз город, где выращивается много винограда. А Нецер – это росток виноградной лозы. Поэтому речь здесь, конечно же, идет о книге пророка Исаии, 11 глава, где предсказывается, что и придет ветвь от корня Иессеева. Говоря о Назарее и обете назарейства, это одна из таких частей нашей недельной главы, очень важная. Мы видим здесь опять идут законы. Невозможно упомянуть и другую, невозможно не упомянуть и другую главу книги чисел, книга чисел, 5 глава, ибо она содержит весьма странный, на наш взгляд, закон. Действительно, без понимания той культуры, без понимания быта и уклада жителей Ближнего Востока, без внимательного рассмотрения тех законов, которые мы здесь видим, многие вещи кажутся нам в определенной степени странными. И поэтому Назарей должен воздерживаться от употребления винограда. Вот. Естественно, мы понимаем, что в то время не было сахара, а плод винограда считался единственной такой хорошей, популярной сладостью, которую все ждали, и урожай винограда поэтому был большой радостью в израильском народе. Точно так же и здесь. Пятая глава. Это уже немножко другой закон. Закон очень сложный, но очень важный. 11 текст. «Объяви сынам Израилевым и скажи, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и приспит кто с нею, и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Мы видим вот такую преамбулу. Вот в этой преамбуле очень много может быть странного, но очень важного материала. Мы видим здесь, как Господь начинает уделять внимание личным этическим проблемам в семье. И перед нами интересная ситуация. Ситуация, при которой муж начинает ревновать свою жену, ища явно определенного повода. Что эта ситуация означает? Дело в том, что согласно пониманию мудрецов, любой развод, который имеет место на Ближнем Востоке, и такая ситуация действительно имела место, требовал от мужа, который желал развестись с женой, выплаты серьезной компенсации. Это было не только иудейское понимание. Даже на Ближнем Востоке, в Вавилоне, в частности, если посмотреть семейное законодательство, если посмотреть документы, брачные контракты, то мы видим, что отец невесты очень серьезные накладывал штрафные санкции, если муж захочет, например, взять себе вторую жену или захочет развестись. Мы знаем о случаях, когда попытка мужа развестись с женой определенным образом вела этого мужа к банкротству. Единственное, конечно, здесь очень интересный конкретный язык. Язык, который якобы уличает женщину в прелюбодеянии, а мужчину как бы никаким образом не связывает. И это, к сожалению, зачастую понимается превратно даже в иудейском законодательстве. На основании этого текста в иудаизме понимается, что прелюбодеяние – это преступление, которое исключительно делается женщиной, а мужчина, он якобы не прелюбодействует. Ну, если он переспит с кем-то другим, то там используется другой термин. Мы видим, как закон Божий очень конкретно говорит: не прелюбодействуй, а в втором лице на иврите здесь «не прелюбодействуй» – это глагол второго лица, и на русском языке непонятно, какого он рода, потому что нету рода у второго лица. На иврите есть. Так вот, там очень четко написано «лё тин оф» – мужской род. То есть «не прелюбодействуй» – заповедь записана в мужском роде. В чем здесь дело в книге «Чисел» 5 глава? Речь здесь не идет о том, прелюбодействует жена или нет. Речь идет о том, что женщина является определенным образом уязвима, Потому что в контексте древнего ближневосточного судебного законодательства она не представляет себя в суде. Ее представляет либо муж, либо ее отец, либо ее брат. И это мы увидим чуть позже, в конце книги чисел, когда будем разбирать историю с дочерями Салпада. Но вот в этой ситуации законодательство не концентрируется на том, что женщина прелюбодейная должна быть наказана, а концентрируется на том, чтобы защитить женщину от необоснованных попыток мужа найти в ней вину и развестись, не выплачивая ей ничего. Почему я об этом говорю? Мы будем сталкиваться с этими законами, и перед нами сейчас немножко другая форма законов. Если до этого мы читали с вами законы, формулированные прямо, напрямую или аподиктическим методом, то есть не прелюбодействуй, не убивай, не внимай чужому слуху, не суди превратно, то есть идет конкретное указание, что делать и что не делать, то, начиная с книги чисел, а особенно, когда мы коснемся книги Второзакония, все законы формулируются казуистическим методом. Казуистический метод подразумевает наличие «если» и «то». Естественно, когда происходит «если», у нас просто описывается ситуация. А уже законодательство формируется в части «то». И вот перед нами как раз первый казуистический закон Торы, который мы читаем. «Если», и у нас здесь есть два «если». Первый случай, если так и имело место супружеская измена. И второй случай, если супружеской измены не имело места. Но в обоих случаях на муже дух ревности. Многие комментаторы, я уже говорил об этом, говорят о том, что в данном случае это попытка у мужа найти повод развестись со своей женой, не выплачивая штрафных санкций своему тестю или же другим членам семьи жены. Что тогда делает нам Пятикнижие? Что делает Моисей? Что заповедует Господь? В отличие от древних ближневосточных законодательств, где фактически нет никакой защиты, мы поговорим и сравним с законом Хаммурапи, происходит прямо противоположное. Что написано в 15 главе? 15 текст 5 главы. «Пусть приведет к священнику муж жену свою и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елей, не кладет ливана, потому что это приношение ревнования». Вы видите, как Господь хочет, чтобы решалась семейная проблема. От государственных взаимоотношений, от судебных законов постепенно-постепенно мы переходим к вопросам личных семейных взаимоотношений, которые, мы видим, не решаются в судебном порядке. Идите к священнику, идите к Богу и приносите жертвоприношение. А дальше священник делает весьма необычную вещь. Он берет глиняный сосуд, кладет в этот сосуд земли из пола скинии и говорит: «Что ж, если ты выпьешь эту воду и никакого закона не было нарушено, и никакой супружеской неверности не имело места, эта вода тебе ничего не сделает. Но если ты выпьешь и получишь то, что записано там в проклятии, ну тогда на то она и проблема. Что этот закон делает? Несмотря на свою странность, этот закон намного прогрессивнее, нежели закон Хаммурапи, например, известный ближневосточный вавилонский закон, согласно которому ревнивый муж имел право сбросить жену в речку, и если жена не утонет, значит, она не виновата. В данном случае закон защищает женщину от необоснованных попыток выставить ее на улицу без ничего. Если ты хочешь обвинить свою жену, то проклятия Божьи должны оправдаться. А если проклятия Божьи не оправдались, то тогда извини, но все видят, что ты неизвестно чего ищешь и неизвестно, что пытаешься делать. Естественно, подобные законы, они рассчитаны прежде всего, что муж подумает дважды или трижды, прежде чем это сделать. Ибо неисполнение проклятий, которое, естественно, будет иметь место, если его ревность не имеет под собой основания, сразу же сделает его поведение публично известным. Вот почему для нашего исследования Нового Завета мы взяли историю, которая очень часто тоже неверно понимается в Новом Завете. Это история, записанная в Евангелии от Иоанна, 8 глава, где речь идет о женщине, которую взяли в прелюбодеянии. Естественно, фарисеи пытаются подставить Иисуса, сказав, что почему, дескать, что надо с этой женщиной делать? Побить ее камнями или нет? Естественно, Иисус знает закон второзакония, что побивать камнями надо обоих. А здесь одна женщина. Вторая проблема, связанная с этим – эта женщина явно не блудница, потому что она взята в прелюбодеянии. Прелюбодеяние подразумевает супружескую измену. И вот этот закон, вот это повествование невозможно понять без того, чтобы знать определенные фарисейские постановления, как понимание чисел 5 главы этого закона, который называется на иврите «сота», «женщина подозреваема», как это воспонимание здесь отражается? Дело в том, что приношение ревнования являлось ключевым моментом во всей этой истории подозрений. Человек должен был прийти к Богу с жертвой приношения. Он должен был, даже если туда не вкладывалось ни благовония, не возливался елей, но на эту жертву возлагалась рука. И человек в покаянии должен был исповедать свой грех, прежде чем начинать какие-то действия и исследования, и даже выпивать воду. Все это было отменено фарисеями. Слово «кинуй», которое в книге чисел означает «приношение ревнования», приобрело другой смысл. Оно стало, это слово превратилось из жертвоприношения в предупредительный документ. Это предупреждение должен был официально объявить муж своей жене при свидетелях, если он ее в чем-то подозревал, сказав, что я предупреждаю тебя, если вот этот и вот этот человек, там ты будешь с ним что-то иметь. И тогда в дело включались фарисеи, которые отслеживали эту женщину. И если, согласно комментарию Раши, эта женщина была замечена в том, что она оказалась в уединенном или закрытом помещении с мужчиной в течение времени, за которое достаточно сварить яйцо, эта женщина подпадала под подозрение. Фарисеи уже тогда не брали ее мужа, а брали ее одну и вели прямо в центральный Синедрион к первосвященнику, где первосвященник должен был устроить ей публичный допрос. В результате этого публичного допроса у женщины был только два выбора. Эту женщину ставили на холме перед толпой народа. Первосвященник задавал ей вопрос: «Ты осквернена или нет?» И потом у нее был выбор. Если она говорит «да, осквернена», соответственно, она уходила и теряла все, включая детей, не говоря уже о выплате компенсации. Если же она говорила и настаивала на том, что не осквернена, первосвященник продолжал трясти ее за плечи до тех пор, пока ее одежда не разрывалась на ней. Вы понимаете, почему Иисус начал писать что-то на песке? Он писал фарисеям, которые из духовного ритуала превратили этот закон в удовлетворение, в способ удовлетворения собственной похоти. И вот почему эти фарисеи оставили женщину. Вот почему Иисус отпустил ее. Да, она была виновата. Мы, конечно, нигде не видим, что эту женщину звали Мария Магдалина здесь. Непонятно, как эту женщину звали здесь. Никакого намека в Священном Писании на то, что это Мария Магдалина, не было. Но Иисус ей видел, что наказание за ее грех не соответствует преступлению, которое она совершила. Бог никогда не желает унизить человека, совершившего грех. Ибо Господь желает только одного, чтобы человек больше не грешил.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Возможно, ты когда-то очень любил свою работу, а теперь чувствуешь к ней безразличие. Что происходит? Или ты потерял работу, или, может, более того, ты потерял себя и не знаешь, что дальше делать и чем заниматься. Сегодня мы поговорим о том, как преодолевать кризисы на работе и как не запускать стресс до хронической формы. Как не терять себя в проблемах, а потеряв, находить. Мы начинаем. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, сегодня мы будем говорить о кризисе на работе. Работа может служить как источником вдохновения, радости, удовлетворения, так и источником негативных переживаний из-за непрерывных кризисов или депрессии. В первом случае человек развивается, во втором же случае он эмоционально выгорает. Хуже, если человек теряет работу или его увольняют. Итак, мы будем говорить о кризисе на работе. Для этого я приглашаю на эту сцену инициатора создания редакции «Сокрытое сокровище», учредителя организации «Ключи к здоровью», предпринимателя Наталью Воронину. Встречайте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Наталья, действительно, очень важная и актуальная тема сегодня. Ведь, наверное, не секрет, что, наверное, 90% людей сегодня в той или иной степени недовольны тем, чем они занимаются. А посмотрев интернет, YouTube, Instagram, становится еще хуже от того, что как живут люди, как живут блогеры, и ты вообще теряешься и закрываешься. Так почему же сегодня так происходит, и как нам быть довольными тем, что мы имеем?
2: Я согласна, Вадим, что это очень важная тема, тем более сегодняшняя политическая ситуация, сегодняшняя ситуация, связанная с кризисом, вот, который принесла нам пандемия, она на каждом практически человеке лежит тяжелым бременем. Но мы сегодня как раз и будем говорить о том, как выходить из кризиса.
1: Отлично, давайте тогда мы сегодня разберем эту тему. Друзья, будьте активными, пожалуйста, пишите свои вопросы, не стесняйтесь. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Наталья, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, сегодня речь пойдет о кризисе. Наверняка каждый из вас в тот или иной период своей жизни сталкивался с такой ситуацией, которую можно было бы обозначить как кризисную. Как найти выход из кризиса? Об этом мы сегодня поговорим. Но начнем с того, что гладко в жизни никогда ни у кого не бывает. Кризис – это то, что постигает любого из нас. Вот на этой картиночке мы видим человека, который не сдался перед кризисом, и он пытается вытягивать вот эту вот кривую своей жизни наверх. Каким образом можно это сделать? Давайте об этом поговорим. Кризисы бывают разные. Мы сталкиваемся с кризисом, который связан с нашей карьерой, кризис, который связан с нашей работой, с финансовый кризис. Это очень больно бьет по нам, по нашей семье и так далее. Но бывает и кризис, связанный с какой-то трагедией, когда ты не виноват в том, что с тобой произошло, но обстоятельства жизненные загоняют, может быть, тебя в тупик. Бывает, когда происходит эмоциональное выгорание, когда ты или не можешь заниматься тем, чем ты до этого занимался, или не хочешь уже этим заниматься. И поэтому очень важно в такой ситуации не сломаться. Все, о чем я буду говорить сегодня, сейчас, вот в этой лекции, это о том, как не сломаться под кризисом, потому что очень бывает печально, когда прекрасные люди с прекрасными задатками, с прекрасными начинаниями опускают руки и говорят: «Нет, у меня уже больше ничего никогда в этой жизни не получится». Посмотрите, пожалуйста, на этот значок. Что он означает? Ну, вы 10 тысяч раз в своей жизни видели этот значок, потому что знаете, что он означает «вход». Но однажды я показала этот значок маленькому мальчику и спросила, что он означает. Он говорит: «Это какой-то тупик. Кризис в первые, может быть, минуты, дни, да, или какой-то первый период времени, первоначально он оценивается нами как тупик. Но на самом деле он может быть входом. Это просто вход в новую реальность. И глядя на этот значок, вы знаете, что это вход, потому что у вас есть опыт, вы с ним уже встречались, и вы понимаете, что он означает. Но в житейской ситуации, когда наступает кризисная ситуация, возможно, у нас не хватает опыта для того, чтобы диагностировать ее как вход в какую-то новую реальность. Совсем недавно у моего отца на работе произошла очень серьезная ситуация, когда, ну, это потеря большого заказа, очень большие финансовые убытки. И, честно говоря, я за него переживала, потому что он человек уже не молодой, и я думаю, как он на это отреагирует, не подскочит ли у него давление и так далее. И я была просто восхищена, когда мы начали обсуждать эту тему. Он сказал: «Ну, знаешь, как минимум 5 раз в своей жизни мне приходилось начинать все с нуля». Приходилось начинать все сначала. И я была в восторге от этого, и я поняла, что это опыт. Молодым людям часто не хватает этого опыта. И когда они сталкиваются с проблемой, им кажется, что да, это беда, это катастрофа. Даже отношения, даже кризис в отношениях иногда расценивается как такая глобальная катастрофа. Все, моя жизнь кончилась, я поссорилась с парнем, или моя девушка меня бросила, и так далее. Но давайте будем учиться рассматривать все наши жизненные ситуации как просто вход в какую-то новую реальность. Моя средняя дочка однажды была очень сильно огорчена тем, что ее не взяли в 10 класс в той школе, где она училась. Она училась в школе с углубленным изучением физики и математики, но, будем честны друг с другом, она не физик и не математик. И эти предметы давались ей сложновато. Но у нее в голове не было других вариантов, как только продолжать учиться со своим классом. И когда ей сказали, что ее, когда она не увидела себя в списках тех людей, кто будет продолжать учиться вот в этом классе с углубленным изучением физики и математики, ну, печали ее не было предела. Ей казалось, что, вот, может быть, на этом все, весь ее успех и заканчивается. Но мы поговорили в семье, мы так немножко постарались свести это в шутку, мы сказали, что этот лицей, который тебя не принял, там-то еще в музее твоя фотография будет висеть, как лучшие ученики этого лицея, или люди, которые чего-то достигли, и мы пошли в другое учебное заведение, и по истечении 2 лет она говорила, что это было лучшее, что могло произойти в моей жизни, когда она перешла в другое учебное заведение, где были предметы, которые соответствуют ее способностям, где она могла раскрыться, где она смогла проявить себя. Это было, ну, наверное, лучшее, что на тот период с ней произошло. Итак, кризис – это возможность, это вход в другую реальность. И как вы себя поведете в этой реальности, зависит от вас. Давайте посмотрим идеальную ситуацию. Наша уверенность в жизни, да, она зависит, на мой взгляд, я выделяю 4 фактора. Это верю, знаю, хочу и могу. Вот когда против каждого этого слова стоит плюсик, то мы идем по жизни легко, свободно и уверенно. немножко расшифрую, что я вкладываю в эти понятия. Когда я верю, что у меня все получится, когда я верю, что я могу достичь успеха, когда я знаю, куда я иду, когда я знаю, в какую область, в какое направление мне нужно направить свои пути, когда я хочу идти туда, когда я хочу двигаться, хочу развиваться, и у меня есть достаточно сил и способностей это реализовать, ну, я счастлив, я успешен, у меня все получается. Всегда ли вот все эти факторы у вас на плюсе? Далеко не всегда. К сожалению, бывает, что выпадает то один, то второй, то третий, то четвертый. И поэтому сейчас давайте рассмотрим ситуации, как мы должны вести себя, когда один из факторов выпадает, а может быть сразу два или сразу три. Например, когда выпадает фактор «могу». Что это значит? В принципе, у вас есть цели. Вы знаете, куда вы стремитесь. Вы верите, что у вас должно это получиться. У вас есть желание, но у вас не получается. Ну, вы хотели быть чемпионом школы, там, я не знаю, по легкой атлетике, но кто-то пришел вперед вас. Да. Когда у вас не получается, вы не можете. На самом деле, кто-то воспринимает очень болезненно этот кризис, но это самый легкий из кризисов. Когда у вас просто нет какой-то физической возможности для того, чтобы реализовать свои цели и реализовать свои планы. Потому что выход из этой категории кризиса, он очень простой. Ну, подумайте сами, если вы поставили цель поднимать штангу там, 100 килограммов, что нужно делать? Нужно просто тренироваться для того, чтобы приобрести эти силы и поднять эту штангу, правильно? И так в любой области, в любой области. Если у вас что-то не получается с учебой, если у вас что-то не выходит в вашей профессии, если вы недостаточно квалифицированы, чтобы реализовать какой-то проект, все, что вы можете делать, это идти в этом направлении и становиться профессионалом. При этом не опуская руки и зная, что на любую тренировку необходимо время. Часто люди сталкиваются с тем, что им просто не хватает дисциплины для того, чтобы мобилизовать себя и начать двигаться в этом направлении. Дисциплина, трудолюбие, терпение, режим, и вы можете достичь успеха. Это, еще раз повторю, это самый легкий из кризисов, когда у вас что-то не получается. Потому что выйти из него очень легко, но здесь сложно бывает, может быть, преодолеть себя, да, сложно бывает организоваться. И здесь вот именно вам может помочь тайм-менеджмент, может помочь режим для того, чтобы просто организовать себя, расписать свой день и сказать, что как минимум полчаса в день я буду уделять тому, чтобы или развивать свои знания там, в этом вопросе, углубляться, изучать что-то, или тренироваться, если это какая-то физическая цель. И обязательно, когда человек уделяет какому-то вопросу время, он неизбежно становится в нем профессионалом. Это неизбежный процесс, это просто нужно понять и принять. Да, я добьюсь этого, потому что я буду этим заниматься. И множество людей не доходят до вот этого вот пика своего профессионализма только потому, что они не вкладывают в это усилия. А без усилий действительно сложно добиться успеха. При этом я не хочу сказать, да, что вы все должны быть супергероями, которые достигают успеха во всех областях. Ну, я, например, человек, который не очень любит мыть посуду. Вот честно скажу вам, это не мой конек. Я восхищаюсь женщинами, которые, у которых всегда чистая мойка. Это замечательно, но это не я. так скажем. Да? И я сильно не корю себя за это, потому что я знаю, что мой конек в чем-то другом. Так вот, если вы не можете быть профессионалами во всем, но в то, что вы поставили своей целью, вы должны стремиться и стараться достигать максимума, а для этого нужно просто направлять свои усилия. Еще об одном скажу. Часто мы не достигаем вот этой вот точки максимума, когда мы распаляемся на слишком много, может быть, проектов, да, или просто тратим время впустую. Знаете, залип в ТикТоке, и вот они уже 2 часа, которые выпали из твоей жизни, которые ты мог бы посвятить тому, чтобы вот своему совершенствованию, своему карьерному росту или какому-то профессиональному росту, или даже развивая свои отношения, ты мог бы просто вложить туда больше времени, чем, знаете, лежать на диване и страдать, что я такой неуспешный. Стоп, хватит страдать, хватит тратить время на то, что не ведет к твоей цели, а нужно идти и совершенствоваться. Хорошо, давайте посмотрим другую ситуацию. В принципе, я могу, но не хочу. И тоже очень многих бывает, что наступает какая-то апатия, когда вы, может быть, прекрасно были рады устроиться на новую работу, но в определенный момент времени что-то разонравилось, опускаются руки, я уже не могу этим заниматься, меня все начинает раздражать. И вот такие вот чувства частенько посещают. Что происходит? Причины могут быть разные, но и выходов из этой ситуации несколько в зависимости от того, какова причина этой апатии. И чаще всего она бывает от того, что человек неверно ставит цели или недостаточно сильное целеполагание. Поэтому первый пункт, который я здесь записала на этом слайде, формулируй свою цель. Хорошо, ты не хочешь учиться, да? Вот ты поступил в университет, ты проучился, сдал там 2 сессии, и все, у тебя наступил потолок, ты сказал, все, я больше не хочу. Окей, а что ты хочешь? Давай подумаем, а какая твоя цель? Ну, я хочу быть успешным, я хочу зарабатывать много денег, я хочу уехать жить в Европу. Замечательно, очень хорошо. Но для того, чтобы заработать эти деньги, тебе придется закончить этот вуз. Или, может быть, поменять вуз, окей, но тебе все равно нужно что-то с собой сделать для того, чтобы стать тем человеком, который сможет заработать деньги. Как минимум тебе нужно выучить язык и так далее, и так далее. Поговорите сами с собой. Загляните в глубину своего сердца, чего ты хочешь, какова твоя цель. Вы знаете, если вы зайдете в интернет, вы увидите, что существует много систем целеполагания, так называемых, да? Много способов, как сформулировать эти цели и так далее. Мне очень нравится такой простой способ Брайана Трейси, который учит каждый день писать цели. 10 целей вы пишете сегодня на чистом листе бумаги, а на следующий день, не глядя в предыдущие цели, пишете новый список этих целей. И так, переворачивая эти листы, не заглядывая в предыдущий, вы делаете несколько дней, может быть, месяц. Вы пишете каждый день новые цели. И потом, когда вы проанализируете эти свои листочки, вы увидите, что цели не совпадали у вас каждый день. То, что вы вчера написали целью, сегодня вы можете об этом не вспомнить. Значит, это не цель была в вашей жизни. Да? Поэтому поймите себя, чего вы действительно хотите в этой жизни. Запишите эту цель, и тогда вам будут видны ваши первоочередные задачи, как ее достигать. Следующее, что может быть, если ваша цель слишком большая. Знаете, в прошлом году, вот осенью, В нашем таком небольшом бизнесе я занимаюсь магазином здорового питания, магазин и кафе, и нам нужно было переехать в другое помещение. Причем нужно было переехать в два помещения. Кухня переезжала отдельно, магазин переезжал отдельно, и это значило, что до последнего времени мы должны продолжать работать, и нужно поддерживать

вот такое вот очень неприятное было состояние, и при этом не находилось помощников, да, и я поняла, что очень дельным советом в этот момент был для меня совет Иисуса Христа, когда он говорил: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Но вы знаете, что Иисус не говорит о том, что вообще не нужно заботиться. Он говорит: достаточно для каждого дня своей заботы. То есть то, что ты можешь сделать сегодня, сделай, пожалуйста, сегодня. Не думай о том, что «О, я никогда не сделаю, вот я не подниму эту огромную глыбу». Режь свою проблему на кусочки ежедневно и выполняй то, что сегодня Господь дает тебе выполнить. И удивительно, я наблюдала, вот следующий пункт наш называется «Ищи попутчиков», что когда ты доходишь до критической точки, но Господь не оставляет тебя одного. Всегда появляется какой-то человек, который может тебе дать совет, который просто возьмет на тебя часть своих обязанностей, часть твоих обязанностей, или ну, окажется твоим компаньоном в этот момент. Не в этот момент нельзя бояться обращаться за помощью. Если у вас апатия, если вы пришли к такому положению дел, что вам ничего не хочется делать, ищите попутчиков, да, для того, чтобы решать ваши проблемы. И еще, возможно, причиной вашей апатии является переутомление, просто выгорание, да? И поэтому, возможно, в какой-то момент вам нужно просто взять паузу. А пауза, она еще нужна для того, чтобы позволить Богу руководить вами. Потому что мы часто бежим, мы стремимся куда-то, и нам кажется, что это действительно верное направление, но достаточно взять небольшую паузу, может быть, несколько дней, не бежать, подумать, проанализировать, помолиться, и небольшая корректировка вашего пути, она приведет вас точно к цели. Следующий пункт, который приводит к кризису, это когда мы не знаем, куда мы идем. Вот вы видите, что степень кризиса усугубляется, да? Когда я просто не могу, это легко. Когда я не хочу, мне нужно усилие для того, чтобы дать себе мотивацию, но когда я не знаю, куда идти, то это серьезная проблема. Когда я нахожусь действительно в тупике, я стою перед выбором, и у меня даже нет вариантов, куда идти. С такой ситуацией сталкиваются молодые люди, например, после окончания учебного заведения. Что мне делать? Одна девушка, которая окончила учебное заведение и потом несколько лет не могла найти работу, она как-то подошла ко мне и поделилась. Она сказала: «Мне стыдно, что я сижу на шее у своих родителей, мне уже, ну, достаточно, я взрослый человек, чтобы зарабатывать, но я не могу найти себя. Что мне делать? У меня замкнутый круг. Я для того, чтобы начать заниматься тем, что я хочу, мне нужно образование. Чтобы получить образование, мне нужны деньги. Чтобы получить деньги, мне нужна работа. И работы у меня нет, потому что я не могу работать там, где я хочу». И получился замкнутый круг у девушки. Как его разорвать? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, расширяй свой кругозор. Если ты не знаешь, куда тебе идти, то возьми шире. Иногда мы видим только одно направление. Чем больше знаний, чем больше областей ты возьмешь себе на вооружение, да, чем в больших областях ты, может быть, даже себя попробуешь, тем больше у тебя возможностей открывается. Но, кстати, той девушке, знаете, какой я дала совет? Не нужно брать сразу все.
У нее цель стояла сразу найти 150 тысяч, чтобы поступить в какой-то замечательный вуз. И ей казалось, что вот это единственное, что ей нужно. Поступить в этот вуз, и тогда-то вот она окончит его, и у нее будет возможность зарабатывать деньги.

0: Но на самом деле нет. У тебя есть специальность? Ну да, я мастер маникюра. Окей, почему бы тебе не поработать мастером маникюра? Ну, мне это не очень нравится. Хорошо, какая твоя цель? Поступить в вуз. Но для того, чтобы поступить в вуз, ты можешь поработать мастером маникюра, заработать деньги и начать реализовывать свою мечту. Ты можешь заработать 3000 рублей, пройти курсы и повысить свой чек как мастера маникюра. И тогда ты быстрее приблизишься к реализации своей мечты. И так далее, и так далее. То есть иногда люди заглядывают сразу как бы очень высоко, не понимая, что к мечте нужно идти иногда последовательно. Так вот, если ты вообще еще не определился с тем, чем тебе заниматься в жизни, да, или если тебя не удовлетворяет то, чем ты занимаешься, бери шире, расширяй свой кругозор и ищи, может быть, какие-то нестандартные решения своей жизненной ситуации. Здесь я приведу пример, как меня учили мои родители. И так меня учила моя мама, и маму учил ее отец. Если я, например, дома долго сидела над какой-то задачей и не могла ее решить, и подходили родители и говорили, что случилось, я говорила, эта задача не решается, ее решить невозможно. Подходил папа и говорил, ты знаешь, я решу эту задачу на листочке бумаги размером со спичечный коробок. Это он мне говорил, когда я исписала уже полтетрадки, она у меня не решалась. Действительно, он давал мне направление мысли, у меня получалось решить задачу. И тогда подходила мама и говорила, ты знаешь, эту задачу можно решить еще тремя способами. Найди еще три способа решения этой задачи. И так с детства, с первого класса, я знаю, что у любой задачи есть как минимум три решения. У любой задачи. И поэтому, если в жизни вы сталкиваетесь с нестандартной ситуацией, то знайте, что у вашей задачи, которая вам кажется неразрешимой, есть как минимум три решения. А если вы призываете на помощь Господа Бога, да, то, возможно, тысячи решений этой ситуации. Советуйтесь и ищите Божьего водительства, если вы не знаете, куда идти, кто лучше, чем Господь Бог, который руководит вашей жизнью, может подсказать вам, что вам делать и куда вам направляться. Но и самое, наверное, самый глубокий кризис у человека возникает, когда отсутствует вот эта верхняя планочка «верю». Человек может быть образован, человек может быть, обладать многими способностями, человек может быть хорошо направлен в жизни, но многие молодые люди, я замечаю, не только молодые люди, вообще, когда люди берутся за решение каких-то задач, они сталкиваются с тем, что они мешают в этом себе сами, потому что говорят, у меня не получится. Я не верю, что у меня может что-то получиться. Я не смогу этого сделать. Я однажды была на одном бизнес-семинаре, и спикер задал вопрос в зал. Сколько вам нужно денег для того, чтобы быть счастливым? Ну и там, знаете, сразу задумались, да? Сколько вам нужно денег? Знаете, с какой суммы начинались ответы? С 35 тысяч. 35 тысяч, и я счастлив. 50, и я счастлив. 100, и я счастлив. Ну и так далее. Это немножко примитивный пример, но вот какую планочку вы ставите себе, такой вы и достигнете. Какая будет эту планку, вы устанавливаете сами в своей голове. И чаще всего возможности есть у вас, но вы не верите, что вы можете этих возможностей достигнуть. У вас проблема, что я не готов вступить, в какую-то более, какой-то более высокий круг общения. Да, я не готов взяться за новую задачу. А вдруг у меня не получится? И вот это вот вдруг не получится, оно просто парализует человека. Но на самом деле у человека нет потолка. Если этот человек идет к цели, которые не противоречат воле Божьей, а которые идут в рамках воли Божьей относительно этого человека. Если Господь имеет на вас планы, если у Господа есть какая-то цель, связанная с вашей жизнью, чтобы вы реализовали какой-то проект, чтобы вы, ну, как я говорила ранее, изменили этот мир, то если вы идете в этом направлении, у вас нет потолка. Вот верхней границы ее нет. Нужно помнить об этом, нужно знать об этом и нужно верить в это. Что, ну, вспомните библейские примеры, мог ли Моисей или мать Моисея могла бы предположить, что ее сын окажется, ну, вождем народов, да? Ну, наверное, для обычной скромной женщины из угнетенного народа это было невозможно. И десятки таких примеров в жизни, когда великими людьми становились люди самые простые и самые обыкновенные. Знаете, когда я ездила, была маленькой, и ездила навестить, когда мы с семьей ездили навестить родителей отца, то тогда я вот начинала понимать, что такое российская глубинка. Мой отец родом из Калининской тогда области, сейчас она Тверская. И чтобы добраться до дома моих бабушки и дедушки, мы доезжали до ближайшего поселка, а дальше 12 километров единственная дорога была на телеге с лошадью, потому что даже гусеничный трактор не всегда по этой грязи летом мог проехать, значит, по этой дороге, которая вела к деревне. То есть мой отец, вот он из такой глубинки, да, куда вообще пешком только откуда можно выбраться, и тем не менее он окончил Ленинградский политех, он доктор наук, профессор, ну и так далее, да. И как, когда я, что самое интересное, когда я копнула немножечко историю моей семьи, я увидела, что, оказывается, мой прадед, отец моей бабушки, он имел 4 детей, он жил вот в этой глубинке еще в 20-30-е годы прошлого века, и всем своим 4 детям он дал высшее образование. Для меня это, знаете, тоже было таким стимулом, и я поняла, что все проблемы, которые связаны вот с достижением чего-то, они чаще всего находятся в нашей голове. Мы ставим себе преграды сами. Поэтому мне очень нравятся тексты Священного Писания, который говорит, это слова апостола Павла, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я от души желаю каждому из вас, чтобы в вашей жизни вы поняли и осознали, что на том пути, который освящен Богом для вас, нет преград и нет тех высот, которые вы не могли бы достигнуть. Успехов вам!
1: Ответы на вопросы.
2: Наталья, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем сейчас к рубрике «Вопрос-ответ». Друзья, спасибо вас большое за ваши вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, одна и та же ситуация. Для одного человека тупик, а для другого это выход. Согласны ли вы с этим утверждением?
0: Наверное, согласна, если говорить о восприятии. Для любого человека тупика нет. Я считаю, что любая ситуация, она не является тупиком. Любая ситуация является выходом. Вопрос в том, как человек воспринимает это.
2: Как все же понять свою цель? Ирина спрашивает.
0: Как понять свою цель? Очень хороший вопрос. И, наверное, самое печальное, что может быть в жизни человека, это если он идет по этой жизни без цели. Цель, она всегда должна быть. Я думаю, та цель заслуживает внимания, если она добрая и благая. Угу. Если эта цель глобальная, которая не эгоистична, которая не только тебя касается, да, не только там заработать денег для своей семьи. Нет. Если это цель, ищите. Я хочу сказать, что ищите такую цель, которая будет помогать вашей реализации, чтобы вы помогали другим людям. Еще раз повторю, как изменится мир, если вы достигнете своей цели?
2: Хорошо. Тут, как бы, если ты не знаешь, ты ищешь. А бывает так, что человеку интересно сразу несколько областей своего развития, но на все время не хватит. Можно просто сдаться, выгореть и ничего не достичь. Как быть?
0: Угу. Знаете, я однажды разговаривала со своей подругой и сказала такую фразу. Ну, это было давно. Я сказала: я так хочу сломать ногу, чтобы лежать в постели, не работать, потому что мне очень хочется посвятить время тому, чтобы нарисовать какую-то картину. Ну, вот так вот, не нужно ломать ноги. Нужно... Действительно, в этой жизни, ну вот я отношусь к тем людям, которым никогда не скучно, у меня всегда есть чем заняться, у меня всегда много идей, и этих идей даже лишнего. К сожалению, вот они реализация их не умещается в то время, которое в сутках отведено нам. Но нужно помнить, что, ну, по сути, мы ведь стремимся к вечной жизни, правда? И если даже наша жизнь окончится, и мы не успеем реализовать все, но нужно с этим смириться, хотя бы потому, что, ну, я верю в то, что однажды Господь нас воскресит, и это уже будет бесконечность, где мы можем реализовать себя по максимуму. Я думаю, у Бога такой план.
2: Сколько кризисов человек может пережить без вреда для своего психологического здоровья?
0: До 7 же до 70, или как там сказано? Я думаю, что каждый день человек может справляться, каждый день человек может встречать кризис и справляться с ним. Встречать и справляться с ним. Вопрос только в том, что если ты это делаешь один, это невозможно. Поэтому ежедневный твой ритуал должен быть таким, что, вставая утром, ты посвящаешь этот день Богу и просишь Бога принять на себя удар, так скажем. И в конце дня все, что досталось все-таки тебе после того, как Иисус загородил тебя своими могучими плечами, отдать эти проблемы вновь Богу. Вот если этот процесс в твоей жизни налажен, такого взаимодействия с твоим Создателем, то тогда, сколько бы тебя ни била эта жизнь, ты будешь выходить победителем.
2: Вот спрашивают, а сколько времени после кризиса необходимо для адаптации?
0: Это бывает по-разному. У меня в жизни однажды было такое потрясение, из которого я выходила года полтора. Но это личное было потрясение, и я тогда узнала, что депрессия – это не просто плохое настроение, а это вообще, ну, такая клиническая картина. Да, могут быть, ну, там, я не знаю, потери близкого человека. Да, сколько человек может восстанавливаться после этого? Могут быть годы. Могут быть годы, но это не значит, что все эти годы ты лежишь в постели, да, и поддаешься этому кризису. Да, у меня был кризис, но при этом я руководила организацией, и каждый день я должна была приходить на работу и вдохновлять свой коллектив на то, чтобы работать. И мои проблемы были внутри меня, я решала их с Богом наедине. Ну, в общем... Может быть длительный период восстановления, но при этом нельзя поддаваться этому кризису, да, этому состоянию.
2: А вот современное молодое поколение предпочитает развиваться через обучение, через YouTube. Как вы смотрите на такое обучение и развитие?
0: Ну, я вообще за любое, за любую форму обучения, и мне бы не хотелось там, ну, ставить какие-то рамки или превращаться в какую-то такую сварливую бабушку, которая говорила: вот раньше-то оно давеча не то, что нонича. все способы хороши, если ты видишь, что ты действительно получаешь отдачу от этого. Если отдача есть, если ты растешь, то это хороший способ. Если ты останавливаешься в своем росте, то нужно искать что-то другое.
2: А если минусов сразу несколько? Не знаю, не хочу, не понимаю, не знаю, смогу ли. Как поставить плюсы во всех этих строчках?
0: Угу. Но тут важно понять, с какого начать. С какого из этих слов начинать работу над своим состоянием. Я понимаю, что да, может быть такое глубокое состояние кризиса, когда и не верю, и не знаю, не хочу, и не могу. Мой опыт все-таки показывает, что нужно начинать с верхней строчки. Угу. Нужно искать силу. Человека внутри этой силы может не найтись. Ее может не найтись в его окружении. Может быть такое, что и семья тебя не поддержит, да, и близкие тебя не поддержат. Но если ты при этом веруешь, это повышает твою самооценку, это дает тебе уверенность, что ты можешь, твоя жизнь не закончилась на этом, и постепенно, чем глубже будут твои взаимоотношения с Создателем твоим, да, то можно быть уверенным, что Господь тебя никогда не бросит и выведет тебя на ту тропиночку, когда ты увидишь, что ты уже знаешь, куда идти, у тебя появится мотивация, а дальше уже дело техники, просто приобрести знания.
2: Вот Татьяна спрашивает: я знаю молодых людей, которые не могли поступить в желаемое учебное заведение и впадали в кризис. Они год ничего не хотели делать. Как мотивировать таких людей хоть к какому-нибудь действию?
0: Угу. У моей дочери была такая ситуация. Она окончила школу и не поступила в тот вуз, который она хотела. Мы чуть не на коленочках стояли перед ней и умоляли ее: останься вот в нашем городе, поступи хотя бы сюда, у тебя есть для этого все шансы. Она хотела поступить только в Москву, тогда у нее были цели, Москва или Санкт-Петербург, и на определенную специальность. И она уехала. Она сказала: я уеду, я поступлю там на подготовительные курсы, я буду учиться. При этом она даже не просила у нас денег. Она сказала: я буду работать, я заработаю себе на жизнь. За этот год она сменила 3 профессии. Угу. И прожила этот год, значит, обучилась на этих курсах. И на следующий год она уже поступила. Наша задача, мы видели нашу задачу в том, чтобы не отбить ей руки, да, чтобы она почувствовала перспективу. Кстати, она поступила не на ту специальность, на которую изначально планировала, но оказалась вполне довольна.
2: А как расширить свой кругозор?
0: Как расширить кругозор? Вы никак это не сделаете иначе, как если вы не начнете что-то изучать. Да, мне очень печально бывает, когда молодые люди теряют эту способность к обучению. Ведь это самое лучшее, говорят, между 20 и 30, это просто золотое десятилетие, когда человек должен найти себя, и невозможно найти себя, не обучаясь. Постоянная учеба. Сегодня столько возможностей в связи с интернетом, да, в связи с онлайн-программами, различные курсы. Начните с бесплатных, потом заработайте на платные. Сегодня это возможно. И чем больше сфер вы охватите, тем больше у вас возможностей.
2: То есть, если до 30 ничего не успел, то уже все?
0: Нет, возможно, я... Например, уже далеко под 50 лет я начала осваивать розничную торговлю. Например, у меня так не очень идет, но тем не менее наш магазин 4-й год существует.
2: А стоит ли при выгорании от работы все бросить и уйти в отпуск на год, путешествовать, например?
0: У меня не было такого опыта, я не могла бы себе позволить на год куда-то уехать, но на месяц точно это нужно сделать. Если вы чувствуете выгорание, то перерывы нужны, необходимы. Но иногда даже недельный перерыв, он помогает поставить мозг на место.
2: А вот неопределенность проживают очень трудно. И не все ее выдерживают. И часто люди, принимают первое попавшееся решение, лишь бы не испытывать тревогу неизвестности. Как не попасть в этот замкнутый круг?
0: Угу. Ну, я обычно делаю так. Я считаю, что лучше начать действовать, чем оставаться вот в этой патовой ситуации, когда ты не делаешь ничего для изменения ситуации. Лучше начать действовать и ошибиться. Поэтому, когда я чувствую, что вот этот вот период ожиданий задерживается, тогда я принимаю решение, встаю на колени и говорю: «Господи, я приняла вот такое решение. Я буду двигаться вот в этом направлении. Но если я иду куда-то не туда, останови меня, пожалуйста». Работает.
2: А если моя цель – это помогать людям, но я не знаю, с чего начать?
0: О, это так просто. Помогать людям – это так просто. Но познакомьтесь с человеком, который просит милостыню на улице. Познакомьтесь с ним просто. Не просто киньте ему там 10 рублей, а побеседуйте с ним. Вы многое узнаете о нем.
2: Может даже оказаться, что он не нищий?
0: Может оказаться, что он не нищий, но однозначно, если человек просит милостыню, значит, ему плохо. Угу. Есть о чем с ним поговорить. В нашей жизни... Да, познакомьтесь со своими соседями. Познакомьтесь, выйдите вот из этой зоны комфорта. Если вы хотите кому-то помогать, и вы говорите, что некому помогать, значит, вы сидите в своей зоне комфорта и ничего не хотите менять в своей жизни. Выйдите из нее, преодолейте вот этот вот барьер и просто познакомьтесь с другими людьми, и тогда вы увидите нужды.
2: И давайте последний вопрос зачитаем. Цель должна быть более конкретизированной или она может быть масштабной?
0: Важно и то, и другое. Цели должны быть, ну, долгосрочные, да, глобальная цель вашей жизни, но она должна сопровождаться определенными задачами. Mm-hmm. Я думаю, что в принципе до 10 целей, от дальних до ближних, вы вполне можете себе писать каждый день.
2: Спасибо большое, Наталья, за эту тему. Надеемся, что она поможет людям, которые сейчас находятся в кризисной ситуации. Спасибо большое за ваши ответы, которые дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо. Мне тоже было очень приятно.
2: Друзья, кризисы и выгорание избежать невозможно. Многие факторы лишают нас мотивации и желания стараться дальше. Игнорировать эту проблему не стоит. Наоборот, уделяйте больше времени тому, чтобы разобраться в этом вопросе. Прислушивайтесь к себе и просите у Бога мудрости, и Он обязательно вам поможет. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети и оставляйте комментарии. А мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Законы человеческие – закон Божий. Заповеди человеческие – заповеди Божьи. Вы задумывались над тем, что большинство человеческих законов основываются на Божьих законах? «Почитай отца и мать», «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай чужого». А сегодня разговор пойдет о четвертой заповеди. Итак, дорогие друзья, сегодня во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы продолжаем исследование Евангелия от Луки. Получаем от этого огромное удовольствие. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Сегодня переходим к шестой главе. Четвертая заповедь закона Божьего. Я вот знаю по опыту, что иногда мы, как телекомпания, проводим интервью на улице, и вот мы останавливаем прохожих, которые готовы отвечать на наши вопросы, и мы их просим перечислить 10 заповедей. И вот, возможно, те из них, которые были упомянуты в начале, люди и знают. А вот первые четыре, и особенно четвертую заповедь, большинство людей, к сожалению, не знают. А ведь она записана в Слове Божьем, она прочитывается на протяжении всей Библии. Давайте сегодня мы как раз и поговорим о четвертой заповеди.
2: Да, но, может быть, мы сначала прочитаем ее, так как она написана в Священном Писании. Она записана в Ветхом Завете, в книге «Исход», 20 глава. И с 8 текста написано: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота. Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
1: Итак, четвертая заповедь о субботе.
3: Да, и она, вот как мы можем заметить, занимает в законе среди 10 вот такое центральное место. Прямо в середине всех заповедей находится.
1: А вот, кстати, ведь вот в самом начале, в книге «Бытие», ведь вот суббота тоже упоминается, да? Давайте найдем это место, чтобы мы не думали, что только вот в «Исходе» об этом говорится, когда уже Моисей писал Пятикнижие, когда уже Моисей говорил об истории израильского народа.
2: Вот в самом начале, в книге «Бытие», во второй главе написано: «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, который он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог 7-й день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
1: То есть можно сказать, что вот эта вот четвертая заповедь, тут она еще не четвертая, потому что это еще не десятисловный закон, но что заповедь о субботе, она была вообще при начале творения уже Богом озвучена. Говорят, что две основные заповеди были – это брак между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, и заповедь о субботе, четвертая заповедь.
3: Ну вот почему мы о ней говорим сегодня? Потому что шестая глава Евангелия от Луки – начинается именно с этого слова. В субботу, первый по втором дне Пасхи, случилось ему, то есть Христу, проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Вот Лука подчеркивает, описывает субботу здесь, одну из суббот, как бы для того, чтобы дать понять, как Христос относился к субботе.
1: Потому что ведь вот Лена прочитала сейчас: «Не делай вон и день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец, который в жилищах твоих, даже ни скот твой». То есть не работай, никаким образом не работай в день Божий, в день субботний.
2: То есть все отдыхают.
1: Да.
3: Почему Лука подчеркивает вот именно субботу здесь? и как ее соблюдать. Потому что для иудеев того времени, первого века, суббота являлась такой вот действительно, ну, центральной. Они особенно трепетно к ней относились. Это было, наверное, связано с тем, что...
1: Центральной заповеди?
3: Как бы да. Ну, она из центральной заповеди есть. Угу. Но они считали, что Бог их наказал вавилонским пленением когда-то именно потому, что они эту субботу нарушали. Угу. То есть заповедь была ими попрана.
1: Четвертая.
3: И в результате они оказались в Вавилоне. Четвертая заповедь, да. И чтобы этого не произошло в будущем, иудеи разработали целую систему правил, там, постановлений, законов, помогающих, вот, по их мнению, людям правильно соблюдать субботу. И фарисеи, и книжники, как об этом говорит Евангелие, они вот за этим тщательно следили, чтобы никто не нарушал эти постановления. И нарушение этих правил, разработанных людьми, вот, книжниками, фарисеями и другими, оно приравнивалось к нарушению самой заповеди. Поэтому...
1: Самой четвертой заповеди, записанной в Законе Божьем.
3: Записанной в Законе
1: Божьем. Хотя это были уже заповеди человеческие.
3: То есть на эту заповедь наложили как бы еще такой охранные заповеди, такие, что ли, человеческие уже, чтобы, ну, уж точно не нарушить субботу и заповедь о субботе. И вот евангелист Лука заострил внимание на субботнем вопросе, рассматривая три случая. Вот описано в Евангелии три случая, когда он показал отношение Христа к соблюдению этой заповеди. И чтобы читающие Евангелие не впали в крайность, что ли. В крайность неправильно понимать волю Божию. И устанавливать какие-то свои правила, помимо того, что уже Господь установил.
1: А вообще свойственно это человеку? Ну, вот, например, заповедь «не убей». Ну, тоже, конечно, много чего можно вокруг этой заповеди. Ну, не знаю, там бывают случаи, когда в этом...
3: Да.
1: Ну,
3: вот, комара происход... убьешь, уже нарушил.
1: Да, по-моему. Вот, или там... Ну, и, в общем-то, вокруг любой заповеди, наверное, можно построить вот такие вот охранные, угу, еще дополнительные предписания. Вот. А почему вот именно вокруг четвертой?
3: Ну, давайте почитаем вот дальше. То есть мы считаем, что ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Mm-hmm. Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» То есть Иисус как бы им что-то противоречит вроде бы своими словами. Они говорят: «Вы делаете то, чего не должно делать в субботу». Это связано не с Божьим уже законом, а с предписаниями фарисейскими, которые, как бы, ну, эти предписания включали в себя 39 категорий дел, которые люди, вот, книжники, фарисеи и другие, они запрещали делать в субботы. И в эти категории входили веяние, жатва и молодьба. Например, если бы человек
1: полевые
3: в субботу...
1: Работы.
3: Да, полевые. Если человек в субботу пройдется по высокой траве, то это приравнивалось к нарушению запрещенного дела жатва. Mm-hmm. Ты мог вырвать нечаянно травинку,
1: колосок,
3: там, да, колосок или mm-hmm. траву вообще. То есть ты жнешь ногами, по сути. И поэтому ты нарушитель субботы. Mm-hmm. Вот так считалось.
1: Как же вот нам тогда понять вообще суть субботы? Ведь вот это нам важно понять сегодня. То есть с точки зрения фарисеев того времени, вот не ходи по полю с пшеницей, а то если нечаянно у тебя за пальцы зацепится колосок, то это ты совершил жатву. А зачем вообще суббота тогда? Зачем эта четвертая заповедь о субботе? Вот каков ее смысл?
2: Ну, вообще, вот первая заповедь, если мы, да, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Ведь вот по сути дела здесь Бог как бы говорит, что «Я установил день, который для общения с тобой, и ты в этот день приди на поклонение мне». ко мне.
1: И поэтому он говорит, не делай всяких обычных дела, своих дел в этот
2: то
1: день.
2: Есть
1: не жни, не срывай колосья, да?
2: Да, да, но он, как бы сказать, не... Человеку дал этот день не для того, чтобы человек боялся что-то сделать не то, чтобы нарушить этот день. Он дал его для радости общения человека с Богом. И эта радость, когда присутствует, она именно, ну, вот эта вот общность отношений, она человека животворит. Она дает, ну, как бы импульс, благословение, мир, любовь и все остальное. А когда мы думаем, ой, не дай бог, я там что-то сорвал,
3: пожалуй,
2: колос, да, или еще что-то. И вот Господь Иисус Христос как раз вот в шестой заповеди, да, и говорит о том, что вы не то ищете и не то, не за тем следите.
3: Ну да.
2: Вот что-то
3: он же дальше говорит. Иисус сказал ему в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопреложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним». То есть он ему ставит такой вопрос. Тут тоже вроде бы нарушение. Нельзя никому эти хлеба есть, кроме священников. Но священник...
1: По правилам, ну, церковным, да? И по, причем даже по библейским. Да. В Библии, по-моему, это сказано.
3: Но вот священник берет и дает голодному Давиду и его людям. То есть это, Иисус хочет подчеркнуть, что у Бога милость превышается над судом. Если вы видите голодного, изнывающего от голода человека или страдающего, разве вы не поможете ему? Вы же вытаскиваете, там он дальше сказал, вытаскиваете же из ямы овцу, которая туда попала, в субботу. Вы же ничего не видите плохого в этом. А сколько же человек лучше овцы? И если человек голодный пришел в Дом Божий, и там ничего больше нет, кроме священных хлебов предложений, то этот священник правильно поступил, когда, это Иисус говорит так, когда дал эти хлебы как пищу Давиду. То есть, опять же, вот я с Линой хочу согласиться, что суббота является для вас отрадою, радостью, и не нужно ее превращать в такое бремя, которое хочется сбросить, что ли.
1: Ну вот у меня, наверное, в связи с этим вопрос мой и есть. А почему именно суббота? То есть вот пусть вот именно Господь говорит, пусть вот именно суббота у тебя будет днем поклонения мне. А Лена сказала сейчас, это день взаимоотношений с Богом, с Ним взаимосвязи. День, когда мы не отвлекаемся на свои какие-то повседневные дела, потому что они нас неизбежно будут отвлекать от взаимодействия с Богом. Ну хорошо, а, например, я скажу, что вот у меня, ну там, суббота работа, а, ну, например, вот для меня удачный день – это понедельник, потому что я выходной на работе, и я могу посвятить это время тому, чтобы читать Библию, размышлять о Боге, молиться. Вот как мы ответим таким людям и какое это отношение имеет к четвертой заповеди?
3: Ответить можно так. Очень просто я отвечаю на этот вопрос. Господь почему-то посчитал вот так вот нужным сделать. Мы не знаем почему. Вот это его воля.
2: Нет, как мы знаем?
3: Да?
2: Он же написал. Это памятник творения. Он же написал, ибо в шесть дней я сотворил все. И небо, и море, и землю все сотворил. А день седьмой я создал отдельно. То есть это памятник творения. Это он именно седьмой день дополнительно сделал для общения человека и Бога. Он завершил свои дела в шесть дней. Но этот день дополнительный.
1: Да, отделил.
2: Отделил он от всех остальных дней. Он сам отделил этот день. Он дополнительный день для отношения, общения человека с Богом.
3: Ну да, таково было его желание, таково была его воля.
2: Да, да. Это его воля. Я пожелал. Господь Бог. Если я Господь Бог твой, то у тебя не будет других мнений, потому что я Господь Бог. Я законодатель. Я тот, кто сказал, и это совершается. Я приглашаю тебя. Вы же не скажете президенту, он вас пригласит в субботу, да, вы скажете, нет, я в понедельник только могу.
1: Да.
2: Ну, ни одному даже, но уже здесь в мире никому высокопоставленному человеку мы не сможем отказать, если он нас пригласит. А уж тем более Господь нас приглашает. Как мы можем отказать ему в этом?
1: Ну, то есть к субботе нельзя относиться иначе, чем к остальным заповедям. Если другие заповеди – не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, там, не пожелай чужого, то ну, у нас, хоть мы ну, тоже по-разному можем их интерпретировать, но у нас не возникает такого, что угу. можно ее отменить. Ну, то есть можно к ней, ну, если нормальное такое у человека сознание, то не будет у него, что ее, она для меня ничего не значит, эта заповедь. Вот, если у него совесть живая. А почему-то про четвертую заповедь мы вот так вот считаем, что ну, а почему вот именно этот день?
3: Интересно, что Иисус, мне кажется, не представлял субботу без, как, без некого ощущения праздника. То есть это какая-то отрада, какая-то, какое-то ну, действительно празднество. А какое празднество проходит без стола, без пищи? И вот он про пищу тут ему в укор поставили. Что это твои ученики делают в субботу? А он говорит, они насыщаются пищей, они проголодались.
1: Вот это именно когда вот они колосья растирали.
3: Когда растирали, да, всего-то навсего, да. Несколько зерн там, тут уже ты как бы нарушитель. А Иисус по аналогии вот с Давидом, который он описывает ученикам, что да, вот в Дом Божий вошли тогда голодные люди, и им была предоставлена пища. Как казалось бы, запрещенный для обычным людям. Ну, и я вам говорю по аналогии, что вы не разрешаете проголодавшимся людям сорвать колосья
1: Христос
3: в субботу.
1: Сказал.
3: Ну, как бы, да, вот он как бы вот это говорит. То если вы не разрешаете, то я разрешаю. Mm-hmm. Потому что я господин субботы, как он дальше сказал.
2: Но он тем самым не отменяет субботу. Он, ну вот здесь, я думаю, что он просто показывает ну, ту ошибку, что ли, которая может вести как раз к человеческим заповедям. И он ну, говорил, что у вас множество заповедей, которые вы чтите, человеческих заповедей, каких-то постановлений, да, а то, что в законе, вы оставили это. Вы как-то к этому более пренебрежительно относитесь. А вот свои заповеди человеческие чтите и бережете.
3: Ну, почему-то вот принято считать в среде многих христианских богословов, что вот это как раз эти слова Христа говорят о том, что он ее отменяет
2: да?
3: эту заповедь и заменяет чем-то другим, что вы, пожалуйста, сейчас можете проявлять милость, и суббота как бы тут и не нужна.
1: А на самом деле?
3: А на самом деле эти богословы встают на позицию фарисеев, вот этих. То есть они говорят... Да, эти люди правильно соблюдают субботу, а вот ученики-то ее нарушают. А Христос говорит, нет, они не нарушают эту заповедь. Они ее как раз и соблюдают. Тем, что они, ну, во-первых, не остаются голодными, а во-вторых, все-таки, ну, какой праздник без еды?
2: Но и они здесь общаются с Иисусом. Это день общения, мы уже говорили, да? То есть Господь создал ее для общения. И здесь они общаются с Богом. И у них, ну, как бы они всего скорее, что, да, шли из одного селения в другое, да? И это их вот, ну, как бы, это же не только общение человека с Богом, но и общение друг с другом. То есть это важное. И поэтому они совершали переход от одного селения в другое для того, чтобы... общаться с людьми.
3: Христос подчеркнул, что фарисеями был нарушен главный принцип субботы. Священный внутренний мир, внутренний покой.
1: Вот очень важные слова, Коль, давай еще раз повторим. То есть какой главный принцип четвертой заповеди закона Божьего?
3: Это душевное равновесие и мир с Богом. Вот это главное. Именно об этом говорит книга Исаии, 59 главе, 58, когда вот тут написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих и в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Вот радость вот, Господи, суть – это субботы.
1: Да, радость Господи. Вот немножко хотела остановиться на пустословить. То есть пустословить, ну, в принципе, мы в этом тоже нуждаемся иногда. Пошутить, вот поговорить ни о чем. Но вот про субботу пророк Исаия нам тоже как-то вот подтверждает, что это особый день. Это день, когда не просто ну, развлечение, не просто отсутствие работы, а именно вот... Чествуемый день Господень.
2: Да,
3: святой.
2: То есть
3: да,
2: это день, в который человек приходит на поклонение Богу. То есть это не просто я могу в кровати провести его весь день субботний, и тем самым я исполнил субботу, да? Mm-hmm. А это день общения с Богом и общения с братьями и сестрами. С братьями и сестрами в семье, в церкви, в другом каком-то обществе. Но это именно серединой этих отношений является сам Господь и Его Слово. То есть это не может быть просто.
3: Суббота освобождает нас от повседневных забот, как ты говоришь, да, и освобождает время наше для того, чтобы мы посвятили его размышлению над Божьим Словом, над общением в молитвах с Богом. Кроме того, мы можем совершать массу добрых дел в субботу. Не лежать правильно как-то целый день, а чем-то заниматься тоже. И Иисус дальше говорит вот в Евангелии.
1: Это мы возвращаемся главе. К Евангелию от Луки, 6 глава. Угу. То есть не отменил Господь Христос заповедь о субботе? Не отменил Он четвертую заповедь?
3: Случилось, да? Же и в другую субботу войти в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу. Исцеление тоже запрещалось в череде постановлений.
1: Потому что это работа?
3: Потому что это, да, это как бы дело, а не дело никакого дела. Mm-hmm. И чтобы найти обвинение против него, но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань, выступи на середину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Христос, спрошу вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Mm-hmm. Вот этот вопрос. Что должно делать?
1: Ой, тоже ключевой вопрос. Что должно делать в субботу по четвертой заповеди? Добро или зло?
3: Что-то делать-то надо в субботу. Но мы можем делать зло, можем делать добро. Если мы говорим о том, что такое зло и добро в субботу, то, ну, вот такую иллюстрацию можно привести. Если загорелся мой дом в субботу, я тушить его не буду, говорит правоверный христианин. Угу. Соблюдающий заповедь Божию.
1: Как правоверные в кавычках?
3: Да, да, конечно. То есть он, как бы сказать, ограждает себя от нарушения субботы, пускай мой дом горит, я буду смотреть его, но субботу ни за что не нарушу.
1: Даже если там у меня кто-то в нем есть.
3: Я таких людей встречал в христианской церкви. Они именно так и считают, что да, нельзя этого делать. Угу. Пусть лучше, раз уж горит, то значит Бог допустил это, пусть горит. Но приложить там, побежать с ведром воды, там как-то еще куда-то еще и лить ее, это целая работа, которую делать нельзя в субботу.
1: Ну это же ужасно. Может быть, дома осталась кошка, а может быть, даже и человек. Ну то есть это совершенный фанатизм, это совершенное извращение и Слова Божьего, и вообще сущности Божьей.
3: Вот теперь мы можем лучше понять, наверное, что считали фарисеи и книжники того времени, когда обвиняли Иисуса в нарушении суббот за то, что он исцелил немощного человека. То есть, вопреки всем, ну, не знаю, не то, что человеческим нормам, но и Божьим-то нормам было нарушено все это. Потому что...
1: То есть, они внимательно наблюдали, вот не исцелит ли он,
3: да.
1: А он взял и исцелил.
3: Они внимательно наблюдали, а дальше, если мы почитаем, он посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. А вот дальше. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом.
1: То есть
2: субботний день.
3: Думали, да.
1: То есть человек исцелен, человек выздоровел, а они от этого пришли в бешенство. И кроме бешенства, то есть ненависть, гнев. И думали, что же им сделать с Иисусом.
2: Это в субботний день.
3: Иисус виноват оказался у них, что вот он, как бы, на него люди смотрят, к нему идут, и он их вот так вот научит соблюдать субботу. Это же страх. Это мы опять попадаем в вавилонский плен, потому что мы субботу попираем таким вот образом. Вот такие мысли у людей. Начальник синагоги, там еще, может, кто-то был из фарисеев. Ну, вот не дай
1: а
3: бог.
1: Сегодня
3: так
1: бывает
3: вот.
1: Такое?
3: И сегодня, да, я же рассказываю про дом. Не случайно, это я просто знаю такого человека, который так думает. Христианин, он очень ревностный христианин.
2: Но если дому что шить не будут в субботу, то уж за лекарством точно не пойдут.
1: В аптеку для больного, да.
3: Ну, там надо, да, там совершить покупку.
1: покупаем. В чем дело? Вот непонятно. Заповедь Богом дана для того, чтобы человек был счастлив. Ну, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Это же все только ведет к счастью, когда люди соблюдают эти заповеди. Четвертая заповедь дана человеку для того, чтобы быть счастливым, как и все остальные. Да. А в чем дело-то?
3: А дело что в том,
1: такое, что-то в натуре человеческой, что ли, что-то?
3: Вот тут Лука описывает болезнь человека, с рукой у него проблемы, да? Но тут болезнь не только у этого человека, а болезнь вот у начальника синагоги и всех тех, кто с ним был.
1: Еще болезнь, больше.
3: Болезнь закончится, называется.
1: Mm-hmm.
3: Это такая болезнь, при которой люди очень много требуют от других, но при этом не замечают за собой ни грубости, ни хамства, ни жестокости. Вот как-то вот кто-то вот тут вокруг, вот тут вот, да, а я поборник и ревностный поборник Божьего Слова и Божьей заповеди.
1: Mm-hmm. Да, а я буду думать, как убить Иисуса в этот день, да? И при этом я соблюдаю четвертую заповедь, якобы.
3: Потому что он виновник, вот. Потому что он источник. Его будут копировать, за ним будут следовать, и он примером послужит в том, как не надо относиться к субботе, по их мнению. Но на самом-то деле Иисус вот эти все отметает наслоение от заповеди Божьей и говорит, что заповедь-то Божья, она чиста, во-первых, во-вторых, мирна, полна милосердия и добрых плодов.
1: А, Коль, повтори, пожалуйста, это еще раз. То есть заповедь Божья.

0: и ближнего своего, как самого себя. В этом закон и пророки. То есть, по сути дела, 10 заповедей, да, с 1 по 4 – это заповеди в отношении Бога, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», и остальные 6 заповедей – это отношения между людьми. То есть он их очень именно хочет сказать, что любовь – это центр моего закона. Бог есть любовь, да? Мы читаем с вами в послании апостола Иоанна, да? Что Бог есть любовь.
1: Основа Евангелия.
0: Да, это основа Евангелия. Он выражает его буквально в 3 словах. Бог есть любовь. В этом все. В этом закон, в этом пророке, в этом вся суть жизни человека.
1: А суть Евангелия еще есть суд, как где-то написано тоже, милость и вера. Причем милость над судом превозносится. Мы не по нашим добрым делам, как бы сказать, пользуемся Божьей благосклонностью и Божьей любовью.
2: Не по нашим достижениям.
1: Не по нашим достижениям мы достигаем Небесного Царства, если достигаем
2: не
1: его.
2: Не потому, что мы хорошие.
1: Не потому, что мы хорошие. Нет, не потому, что мы какие-то особенные и что-то делаем такое уж прямо из ряда вон, типа подвигов. Не за это нас Господь любит, а Он любит, потому что Он есть любовь.
0: Да, да. Но еще вот я слышала, что все-таки еще справедливость вот в законе.
1: Правосудие,
0: Божьем.
1: Суд, да.
0: Да, да. Ну, то есть справедливость. И как бы мы всегда свойственно нам искать справедливости в отношении себя, да, и а в отношении другого мы часто проявляем немилость. Вот. И, вот, к сожалению, возникает вот такая, ну, проблема, что ли, в отношениях человека, когда он к себе хочет, чтобы к нему относились справедливо, и поборники справедливости всегда, это вот, ну, фарисеи, по сути дела, они поборники справедливости. Вот. А справедливость именно осуществилась в Иисусе Христе, что за грех смерть именно Он понес. Смерть на себе, и это благая весть, да? То есть спасение через жертву Иисуса Христа.
2: Как интересно, что мы с вами именно вот к сути Евангелия подошли через обсуждение 4 заповеди. То есть что такое истинное соблюдение 4 заповеди, и что такое истинное значение 4 заповеди? Это вот именно милость, справедливость и суд, который осуществился над Иисусом Христом вместо того, чтобы осуществиться над нами.
1: Ну да, современный законник видит Христа только со стороны суда. Он должен быть правосудие осуществлять. А вера в понимании современного законника означает верность своим каким-то шаблонам,
2: вот принципам.
1: Таким, каким-то своим человеческим. Да, вот он как бы, да, он вырабатывает какое-то правило, он упаковывает в эти правила заповедь Божию, и вот получается он таким вот железобетонным футляром себя окружает и непробиваемый. Вот все. Законник – это очень страшно, потому что невозможно пробиться в это сердце.
2: Это его способ защиты? Способ самозащиты?
1: Это не только, наверное, самозащиты. Это принцип, наверное, уже. Жизненный принцип.
0: Выражение, что ли? Самовыражение, да?
1: Да, и тут как раз дьявол человеку помогает вот такому. Потому что невозможно достучаться просто. Он видит во всех каких-то, ну, грешников, страшных там нарушителей заповеди Божьей.
2: И за счет этого себя возвышает в своих глазах.
1: А я-то не такой, да.
2: Да, и в глазах других.
1: Я-то другой, я-то вот как раз праведный. Я соблюдаю все от и до. Вот такие праведные люди окружали Христа в синагоге.
2: Да, праведные в кавычках.
1: Праведные, да, в
2: кавычках. А он пришел именно вот для того, чтобы показать, что такое истинная праведность, да?
1: Да.
2: А, Коль, по-моему, есть еще какие-то примеры из 6 главы Евангелия от Луки именно о субботе, именно о 4 заповеди.
1: Ну, вот Лука описывает тут 2. Мы, наверное, сегодня не дойдем до 3-го-то, потому что он, 3-й случай описан позже.
2: Угу.
1: Но вот эти 2 случая, Иисус еще вот, ну, посмотрел на них с гневом, в другом Евангелии, по-моему, написано, и сделал многозначительную паузу, когда вот посмотрел на них и сказал тому человеку: протяни руку твою. То есть Иисус дал им возможность, вот этим людям, обвиняющим его и того же больного, дать осознать вот этот момент, вот важность.

0: момента. Вы подумайте, вы вообще, вы кто? Вы люди? Вы имеете какую-то жалость, какое-то, хоть какое-то сострадание к больному? Вот почему вы только вот осуждаете? Почему вы только стремитесь там произвести какой-то суд? Но почему вам не помиловать просто?
1: Вот смотрите, какая мне мысль пришла. Ведь, в принципе, Иисус Христос мог исцелить этого Сухорукова, человека вот с парализованной рукой, видимо, ну или какая-то другая болезнь там была. Он ведь мог его вообще-то исцелить и не в субботу,
0: да,
1: и в другой день. Но он выбрал именно субботу для того, чтобы показать суть и глубину четвертой заповеди. И вообще суть своего характера, суть своего закона. Именно вот, да, всех заповедей, которые он нам дал.
0: Поэтому мы и говорим, что суббота – это отрада, это радость в Господе, это освобождение. Ведь Бог освобождает прежде всего нас от физических трудов. Потом Он освобождает наш разум от тягостных разных размышлений, проблем и говорит как бы, ну оставь ты это, сегодня посвяти мне этот день. Мы решим эту проблему вместе с тобой. Я знаю, что тебе нужно. Я помогаю тебе. А сегодня ты освободи свой разум для того, чтобы я тебя научил основам того же Евангелия. Или раскрыл глубже Писание. Или раскрыл себя тебе, человек. Чтобы ты меня лучше понимал. Ведь в субботу мы лучше понимаем Бога, чем в какой-то другой день, может быть. Потому что день он назван святым еще. Освящаемым. И в этот день человек еще и освящается.
2: Да. И вот, знаете, мне как-то вот по нашему размышлению хочется прочитать вот несколько текстов из 58 главы. Вы уже читали о субботе, угу, да?
1: Пророка Исаия?
2: Да, из пророка Исаия, 58 главу. Вот Николай Генрихович читал с 13 текста. А мне хочется чуть выше прочитать, ну, то есть о добрых делах, которые Господь хочет видеть в нас и которые мы совершаем. «Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом». Когда увидишь нагого, одень его от единокровного твоего, не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. То есть, делая добрые дела, здесь происходит что? То есть, открывается, как заря, свет твой, да, исцеление твое происходит, да.
1: То есть правда даже мое исцеление от моей,
2: да,
1: болезни?
2: Да, тут правда твоя пойдет, да, пред тобой, и слава Господня будет осенять тебя. То есть здесь вообще, ну, просто
1: Божьим
2: благословение Господне, mm-hmm, до такой степени, что просто, когда человек творит добро, а день святой субботний, он тем более для того, чтобы человек делал это добро.
0: Вот поэтому в другом Евангелии написано «суббота для человека», не, да, «человек для субботы», а «суббота для человека» – это средство для того, чтобы мы с тобой, человек, говорит Господь, общались бы ближе, лучше бы ты узнавал меня и мою волю, говорит Господь.
2: И познавал характер Божий.
0: Священное,
2: да?
0: Писание будет больше открыто тебе, когда ты не будешь думать о своих житейских проблемах или о своей работе. Ну, подумай о моей работе, что я сделал для тебя на кресте.
2: И тогда и что я делаю для
0: слава
2: тебя каждый день. Да. Солнце восходит, дождик льет.
0: И возникает еще один вопрос. Так что же нам все-таки можно делать в субботу, а чего нельзя делать в субботу?
1: Да, согласно четвертой заповеди, как мы должны себя вести?
0: Вообще, вот как бы можно выработать... Если будем составлять список дел, мы уподобимся вот тем же самым фарисеям, которые
2: еще больше
0: 39
2: сделаем,
0: категорий,
2: да,
0: выработали и свято их исследовали. Но нам нужно выделить принцип некий. В принципе, что же можно делать в субботу? Иисус сказал этот принцип в Евангелии от Матфея, в другом. Можно, а здесь тоже сказал он,
2: да,
0: можно
2: добро
0: в субботу делать добро. Хотя он в виде вопроса это здесь говорит, а там в виде заключения. Итак, в субботу можно делать добро. То есть все дела, которые нас к Богу приближают, которые служат спасению людей и их, ну, избавлению их от страданий, укрепляют их веру, соединяют нас в сотрудничестве с Богом, вот все эти дела можно делать и нужно даже.
1: А у меня такая мысль интересная сейчас вот возникла, что суббота для человека, я всегда это воспринимала, что суббота для меня. А сейчас вот во время наших рассуждений я вдруг вот это слышу, что суббота от меня к другому человеку. Суббота для человека. Настройся на то, что она для человека. Да. Скажи доброе слово, если ты хочешь соблюсти четвертую заповедь. Скажи, там, поддержи кого-то чем-то, не огорчи его, не скажи ему то, от чего он расстроится. Да. Даже, ну, конечно, сходишь в магазин и что-то купишь, если тот, кому ты помогаешь, немощен. И это на самом деле в другой день сделать нельзя. Но самое главное, есть, просто дух прояви Божий.
0: Да, прежде всего оставайся человеком. Ты же человек. Вот, как, вот все то доброе, что мы вкладываем в это, как будь человеком, что ли. Поступай по-человечески с людьми. И тогда вот, ты соблюдешь эту заповедь.
1: Ну что ж, слава Господу, дорогие друзья, обсудили сегодня с вами десятисловный закон Божий, его 10 заповедей. Особое внимание обратили на четвертую заповедь, заповедь о субботе. Надеемся, что вам стало более ясно, что это такое, что у вас возникло желание от Господа соблюдать эту заповедь. И мы от всей души желаем, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я, чтобы сердце ваше было тронуто Божьим Словом, Его законом, чтобы вы были благословенны и счастливы, пребывая в Нем и в Его законе. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы благодарны вам за ваши письма и заказы библейских курсов. Иногда перед нами встает проблема. С какого возраста ребенку посылать библейские курсы? Как рано ребенок может иметь понимание Бога? Вот именно об этом мы сегодня хотим поговорить с нашей гостьей. Ее зовут Мещерякова Татьяна. Танюша, пожалуйста, расскажи, как рано все-таки ты вот понимала, что Бог есть, и размышляла об этом?
3: Ну, я хочу немножко рассказать сначала о себе. Я родилась в Нижегородской области, в очень красивом и небольшом городе Кстово. Я всегда считала, что моя семья самая счастливая. Мои родители никогда не ругались, у нас не было каких-то семейных сцен. Я думаю, что все семьи такие. Вообще, по представлению детей, я думаю, мама самая красивая, трава самая зеленая, дом самый уютный, бабушка самая добрая. У меня все было так. Я начала задумываться о Боге, когда моя мама стала верующей и стала нам читать Библию. У меня есть сестра, Погодка. И нам на ночь мама всегда читала библейские истории. Я знала, что это все правда. Я верила, что это не какие-то сказки, а что Бог действительно существует.
2: Танюш, сколько лет тебе было в это время?
3: Мне было 5 лет.
2: То есть действительно очень рано ты начала понимать, что Бог есть, и это замечательно.
3: Папа очень много нам уделял времени. И можно сказать, что он воспитывал детей. Мы ходили с папой в лес, гуляли, делали разные кормушки для птиц, нам рассказывал про животных. То есть у нас с сестрой к школе уже был довольно развитый кругозор большой, потому что папа с нами много проводил времени. Все свое свободное время. Я маму помню только на кухне. Папа всегда рядом с нами играл.
2: Вот совершенно естественное чувство девочки. Я просто как психолог знаю, когда у девочки успешно складывается ее жизнь, она обязательно вспоминает больше именно папу, чем маму. Потому что именно папа играет вот такую вот серьезную, существенную роль в становлении девочки. И я очень рада, что у тебя был такой папа. Это просто замечательно.
3: И только теперь вот я понимаю, что как много дали родители в моем воспитании. Я не знаю, каким бы человеком я сейчас выросла, если бы не они, если бы не эта счастливая семья, что была у меня в детстве. Но хотя мое духовное воспитание, на него очень повлияла мама. А моя мама в своем детстве, ну, она росла в атеистическом обществе, она была неверующей. В школе говорили, что теория эволюции, что человек произошел от обезьяны, что Бога не существует. Но у мамы все равно были вопросы, что будет после смерти, она думала об этом. Никто не мог ей ответить, ни теория эволюции, ни родители. Просто ей говорили, что ты не думай лучше об этом. Мама все равно искала ответы, и она думала, может быть, она слышала что-то о Библии. Она думала, может быть, в этой книге, древние книги, я могу что-то узнать. Когда она вышла замуж за папу, сама она росла на Урале, выросла там, и она приехала в Нижний Новгород, познакомилась с папой. И его мама папина, она была человеком верующим, очень добрым, настоящей искренней христианкой.
2: То есть твоей маме досталось очень редкое, наверное, счастье для женщины иметь хорошую, добрую, свекровь. Верующую свекровь.
3: Да.
2: На самом деле это очень здорово просто, я рада, что
3: сначала такое. Они не поладили, были какие-то споры, но мама видела, что бабушка не собирается как-то там спорить, что она все с терпением воспринимала, все там выходки мамины по молодости. И она в этом увидела силу какую-то, вот в этом терпении. Она видела, что не просто слова ее о том, что она любит Бога, что это просто не просто слова, а что и на делах это есть христианская жизнь. Бабушка рассказывала ей о Боге. Она, мама моя, начала читать Библию, но ей много было непонятно, и поэтому она искала все равно ответы на свои вопросы. И однажды, это было в 2001 году, нам пришло домой приглашение на программу по изучению Библии. Мама захотела туда пойти, и нас с сестрой она тоже пригласила туда вместе с ней пойти. Там был детский класс, мы ходили на изучение Библии в детском классе, а мама во взрослом.
2: О чем там говорят с детьми? Вот расскажи, как проходит эти детские занятия.
3: Мне очень понравилось, когда я пришла первый раз, как там пели песенки про Бога. Был учитель в детском классе, который рассказывал истории об Иисусе, читал Библию. Мы играли, делали какие-то поделки.
2: То есть довольно интересно, да, там, да, интересно. И разнообразные такие занятия с детьми. Да здорово, замечательно просто. Танюш, скажи, пожалуйста, а вот каким образом ты воспринимала Бога? Все-таки ты была еще маленькой девочкой.
3: Ну, вот когда мы начали ходить на курсы библейские, мне было уже 12 лет, я многое что могла понять. Хотя я вспоминаю, даже в 5-летнем возрасте, после того, как мама нам читала Библию на ночь, мы ложились спать, и мы с мамой учили молитвы какие-то. Но потом, когда мама уходила, выключала свет, я лежала в постели и думала о Боге. И я просила у него прощения за те грехи, которые я совершила сегодня в 5 лет. То есть ребенок уже реально может об этом думать. Мы с сестрой дрались очень сильно. И мама говорила, что Бога это огорчает. Я просила прощения у Бога. И обещала ему быть лучше на завтрашний день. Хотя приходил новый день и повторялось то же самое. Мне всегда хотелось быть для Бога самой лучшей девочкой. Хотелось, чтобы он меня похвалил. Как-то хотелось заработать его любовь. Всегда я жила в детстве с такой мыслью, что мне нужно заработать любовь Бога какими-то добрыми поступками. И вот теперь, когда я уже пришла в церковь в 12-летнем возрасте, на этих курсах библейских объяснили, что не нужно зарабатывать Божью любовь, что Он любит нас просто от того, что Он наш Творец, и Он нас создал, мы Его дети. Тогда я еще не понимала в детстве этого. Я помню, еще был такой момент в моей жизни в 9 лет. По радио мы с мамой слушали программу христианскую. Там проповедник говорил что-то о Боге. И в конце один мужчина пел песню. В этой песне был такой смысл, что он алкоголик и просит прощения у Бога за все свои грехи. И я помню, что вот в 9 лет я как услышала эту песню, я поняла, что, наверное, я такой же духовный алкоголик только. Я поняла, что у меня тоже много грехов, и мне нужно Божье прощение. Какая-то новая жизнь.
2: То, что ты говоришь, Танюш, это просто удивительно. Вот невозможно представить в 5 лет такое понимание как бы своей греховности, что ты огорчаешь родителей, да, огорчаешь маму. И в 9 лет понять, что ты просто духовный алкоголик, это... Ну, как будто бы ты какой-то необыкновенный ребенок. Но вместе с тем, дорогие друзья, я понимаю теперь, что курсы надо высылать и детям, наверное, начиная уже с 8 и 7 лет, потому что есть такие. Мы же не знаем, кто этот ребенок, который написал это письмо. Возможно, у него вот также такие глубокие духовные переживания внутренние в таком раннем возрасте.
3: Я никогда не считала себя ребенком. Я думаю, что и взрослая, что я все понимаю. То, что говорят взрослые, я это все понимаю.
2: Здорово, это просто интересный, необыкновенный божественный дар. Вот в тебе такой. Танюш, вот ты еще училась в обыкновенной школе. Скажи, пожалуйста, а вот школа, она как-то повлияла на становление тебя как личности?
3: Я очень хотела пойти в школу. Я переживала, как я там буду себя чувствовать. И для меня первый класс это был просто как новый мир. Вот когда я пришла, у нас была очень хорошая учительница Елена Валерьевна. Самая моя любимая первая учительница, благодаря которой... Во многом я тоже захотела быть учителем. Сейчас я учусь на 3-м курсе в педагогическом университете на учитель начальных классов. Мне очень нравилось ходить в школу. Я очень любила учиться и до сих пор люблю. Любила очень читать. Просто могла целыми ночами читать книги. Вот мама приходила, тоже свет выключала, говорила, ложись спать. Мне все равно хотелось еще больше узнавать о мире нового. И когда мы начали ходить в церковь, я стала много читать духовных книг о Боге. И это очень нравилось.
2: А вот после окончания вот библейских встреч, на которые вы ходили, вы стали ходить с мамой в церковь?
3: Да, мы стали постоянно ходить в церковь всей семьей. К тому времени у нас родилась в семье еще 3-я сестра, которая меня младше на 9 лет. Ее зовут Ира. Мы всей семьей ходили в церковь каждую субботу. Мы с сестрой стали ездить на подростковые лагеря, на молодежные лагеря. Это тоже просто... Какая-то жизнь новая появилась у нас. Жизнь просто изменилась, она стала интереснее.
2: Танюша, а вот расскажи об этом поподробнее, потому что ведь многие родители даже не представляют, что такое христианский лагерь.
3: Во-первых, это особенная атмосфера общения друг с другом, где дети могут узнавать что-то новое о Боге. Они общаются не только со сверстниками, но и с людьми старшими, с наставниками. Они видят, как... Человек может вести себя в жизни. Какой у него может быть характер особенный. Они учатся доброму в лагерях. И в этих лагерях я встречала очень много хороших людей, которые влияли тоже на мое становление жизни.
1: Лицом к лицу.
2: Ну вот все-таки христианский лагерь, там в основном кажется, что это только молятся дети с наставниками, им говорят только о Боге, и другого там ничего нет. Все-таки вот чем живет христианский лагерь? Можно даже какой-то день вот рассказать. Вот, например, один день в лагере. Вот приблизительно из чего он состоит?
3: Если рассказывать о подростковом лагере, лагерь делится, то есть девочки и мальчики, они в отдельных отрядах, они делятся по возрастам. У девочек наставник девушка, мальчиков парень. Их день начинается, конечно, с общей молитвы, с общей линейки. Потом какие-то задания на весь день говорят.
2: Например, какие?
3: Ну, у них проходят библейские уроки, где они разбирают Библию, где они рассуждают о Боге, могут делиться своими мыслями, чувствами. В лагере часто человек может найти себе очень хороших друзей, с которыми потом переписывается и может дружить всю жизнь. Это не просто какое-то скучное время. Там очень много музыки, дети поют, они могут применять какие-то свои таланты, дары.
2: Еще вот очень интересный момент, может быть, на котором мне хочется остановиться. Я всегда вижу тебя очень улыбающийся такой и радостный. То есть ты очень оптимистичный человек, но для этого все равно должна быть какая-то основа. Вот тебе что помогает оставаться таким вот жизнерадостным, оптимистичным человеком?
3: Сейчас я могу сказать, что Господь для меня является движущей силой в моей жизни. Он является источником радости. Этого оптимизма. Вот мне даже на улице часто говорят: девушка, вы что, всегда улыбаетесь? Вот бывало такое. Но вот в подростковом возрасте у меня был такой период, когда я очень зависела от мнения других людей и просто всегда думала, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я просто открывала Библию, и я однажды прочитала такой стих в Библии, вот, который я сейчас хочу вам прочитать, который помог мне осознать, что я цена для Бога как личность, что Он умер за меня, и что его жизнь равнялась моей жизни, поэтому он пошел на Голгофский крест, где он умер. Этот текст записан в послании Галатам в Библии, в Новом Завете. Так он звучит. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот из этого текста я узнала, что если в моем сердце живет Господь, то какая разница, что тебе люди подумают? Самое главное, что о тебе Бог думает. Это мне дало силы, какой-то радости, оптимизма. Вот. Сейчас я могу сказать, что все самое доброе, что есть во мне, в моем характере, в моих отношениях с людьми, это все от Господа. И могу видеть Его во всем, что вокруг меня, в природе, в отношениях с людьми. Я знаю, что Господь очень любит делать подарки. И Он просто каждый день может быть необычным вместе с Богом. Просто надо научиться это видеть. Надо свое сердце как-то настраивать на то, чтобы видеть какие-то особенности в каждом дне, в каждом человеке.
2: А вот есть у тебя какие-нибудь еще такие любимые библейские стихи, вот о которых ты, может быть, хотела бы немножко порассуждать с нами? Столько времени ты читаешь Библию, наверняка что-то есть еще то, что вот в твоем сердце.
3: Господь не только через природу и через других людей может открывать свой характер. Очень много Он говорит через Библию. Это слово, которое Он оставил здесь, как бы письмо Бога к людям. И когда человек читает, он очень много узнает о характере Бога, о том, какой жизнью насыщенной, счастливой может прожить человек, потому что это просто мечта Бога от создания мира, чтобы человек был счастлив на земле, чтобы он имел жизнь радостную, с таким оптимистичным настроем. Мне очень нравится один текст, написан он в Деяниях апостолов в Библии, тоже в Новом Завете, где открывается план Бога, где Господь говорит вообще, откуда человек произошел. Не как в школе учат, что это обезьяны. А здесь написано, что от одной крови Он произвел весь род человеческий. То есть Господь создал на самом деле людей. Ну и все, что их окружает, всю природу, всех животных, это Он создал. А для чего Он создал? И здесь написано. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы его обитанию. И создал Господь людей, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Часто человек ищет Бога, задает вопросы Ему, он просто не догадывается, насколько Бог к нему близко, что Он рядом, что Он слышит твои молитвы. И вообще это был Его план, чтобы мы Его искали. Просто Он хочет, чтобы все люди были счастливыми. Но для этого нам нужно только одно — найти Бога в своей жизни. Тогда я все думаю, остальное что, приложится.
2: Да, Бог был бы, наверное, бесконечно счастлив, если бы каждый человек искал его вот с 5-летнего возраста так, как ты. Я думаю, что мир бы был гораздо счастливее, вот весь наш мир добрый, такой теплый, радужный. Если бы уже с раннего детства могли дети задавать себе вопросы, они обижали ли я Бога вот своим поведением, да, может быть, я что-то не так делаю. Но, к сожалению, Бог оставляет за каждым человеком свободу выбора, и человек волен его искать в то время, когда вот он посчитает это нужным. Безусловно, это так. Танюш, я вот знаю, что ты работаешь в школе, но эта школа необыкновенная. В этой программе ты уже сказал, что ты учишься сейчас в педагогическом университете. Но, к счастью, вот так получилось, что еще, как ты учишься, но у тебя уже есть замечательная работа, работа педагога. Вот расскажи, пожалуйста, о том, где ты работаешь, что это за школа такая интересная, о ребятах, которые являются твоими учениками.
3: Мне с самого детства очень нравилось бывать с детьми, как-то с ними, и во дворе там всякие уроки может проводить. Вообще, я любила очень игру в школу. У меня же младшие сестренки, мы с ними постоянно играли. И я всегда, начиная с первого класса, когда мы пришли даже на первый урок, наверное, 1 сентября, нас спросили, кем вы хотите, ребятки, стать, когда вырастете. Я знала, что я буду учителем. И вот у меня была просто в мечтах такая картина, что я иду, за мной ребятки идут парами. Эта мечта осуществилась.
2: Это замечательно, что у тебя такая была хорошая мечта, и тем более, что она осуществилась.
3: Да, сегодня я работаю в христианской школе, но начиналось это все непросто. Сначала в 11 классе были выпускные экзамены из школы, и мне нужно было сдавать химию. Это самый трудный был для меня предмет, где эти формулы непонятные, очень трудные. А у меня просто память такая визуальная. И я выучила очень хорошо только один билет, это был 10-й. Там просто были какие-то схемы, рисунки, это мне было легко запомнить. Я молилась о том, чтобы Господь, ты, пожалуйста, мне вот им нужен этот билет, потому что другие я точно не сдам. Все-таки экзамены серьезные, выпускные. Мне попался 10-й билет, где я могла нарисовать эти рисунки, и все сдала на 4. И потом, когда я поступила в университет, у меня было очень много таких вот опытов с экзаменами, где мне нужна была Божья помощь. Человек может сказать, что, может быть, это совпадения какие-то. Но этих совпадений так много, что просто ты знаешь, что это ответы на молитву на самом деле. Что Господь руководит твоей жизнью.
2: Танюш, вот в этом месте я хочу чуть-чуть остановиться и вот сказать следующее все-таки, что Бог никогда не помогает бездельникам, да?
3: Да,
2: бывают,
3: конечно,
2: обстоятельства, когда человек, в силу каких-то причин, например, человек не может знать хорошо химию. Но это бывает, и это естественно, человек не может быть полиглотом. Он старается со своей стороны делать все возможное, но вот нужна ему помощь уже какая-то свыше. То есть человек вложил определенный труд в это. Тогда Бог обязательно поможет, если человек молится и просит. И, безусловно, он не поможет, если бы ты только вообще всегда знала 1/10 билет и все остальное не хотел делать, и говорил, Господи, вот я 10-й билет выучила, вот ты сделай так, чтобы он мне попал. Конечно, я думаю, что Бог таких благословений никогда не пошлет. Он именно видит трудолюбие человека, что он старается. Но возможности у всех разные. Вот тут вот, когда уже нет наших возможностей и сил, в этом случае, конечно, Господь помогает. Что же было дальше?
3: Конечно, я всю ночь учила эти билеты, я очень готовилась. Потом было еще такое чудо в моей жизни, что поступила я в университет на бесплатное место. Тоже было мало времени готовиться. Я поехала в лагерь, была наставница там, но все-таки потом получилось сдать экзамены хорошо. И когда я поступила на заочное отделение. Я пошла в 17 лет работать в детский сад. Сначала нянечкой. Один месяц я поработала нянечкой, потом меня пригласили быть воспитателем там. Сейчас воспитателей не хватает в садиках. Мне очень нравилось с детками там. У меня была вторая младшая группа, детки по 3-4 годика. И у меня было 24 ребенка в группе. Мне очень нравилось с ними заниматься, и родители приходили, просто удивлялись, какая девочка молоденькая. Некоторые не доверяли. Но потом уже больше мы с ними пообщались, все было хорошо. Бывало, что на этой работе в садике, что детей много, и просто не успеваешь смотреть, кто кого там могут подраться.
2: Шлёпнул, да.
3: Бывало у меня такое, что вот они кусаются. Один мальчик другого укусил за щеку, у него кровь течет. И просто нужно всегда вот быть начеку. Но хотя вот мне нравится вообще такая жизнь активная, когда не просто там не какая-то скучная работа, чтобы у тебя была, а чтобы вот какая-то динамика
2: всё время
3: была.
2: Всё время движение, на стороже все время.
3: И сейчас вот и в данный момент, когда я работаю в школе, мне постоянно приходится быть со своими детьми, потому что вообще-то, основное какое-то правило работы с детьми — всегда находиться рядом с ними. Потом Был такой период, что мне пришлось уйти из детского сада. Я спрашивала Бога, куда мне дальше идти. Мне хочется все равно с детьми работать. Я думала, ну, может быть, закончу когда университет, то пойду работать в школу. Но Господь так усмотрел, что я сейчас на третьем курсе, но я уже работаю в школе. Мне очень нравится эта работа. Это просто я понимаю, что это дар от Господа и ответ на мои молитвы. Вообще, когда я школу свою заканчивала, я думала, куда поступить. У меня был выбор — быть учителем или пойти учиться на дизайнера модельера одежды. Потому что я еще ходила в художественную школу, мне очень нравилось рисовать. Это вообще мое хобби самое любимое.
2: Теперь это очень современные профессии, да?
3: Да. Но здесь, в этой профессии, это тоже хорошая профессия. Человек помогает людям как-то внешне изменяться. И все равно дарит радость.
2: Радость определенную. Да.
3: А в моей профессии я могу влиять на людей, то есть не изменять их внешне как-то, а влиять на характеры.
2: Что гораздо, я думаю, сложнее.
3: И сложнее, и важнее. Да. И я знаю, что Господь дает мне силы для этого. Он дает вот эти таланты, какие-то дары, которые, применяя, я вот могу как-то влиять на характеры детей. Так радостно видеть, что ты можешь что-то доброе для них сделать, и как-то послужить этим. Нравится мне ощущать себя нужной для людей. Дети — это такие же личности, как и взрослые люди. К ним тоже нужно относиться как к личности, уважать их личность. Они очень замечают все эти моменты. Внимательно.
2: Тем более они более искренние такие, более открытые, да, и поэтому с ними легче. Угу. Они что там за пазухой не держат, может быть, в отличие от взрослых людей. С детьми всегда интересно.
3: И просто радость даже сами дают людям, они всегда радуются. И в Библии тоже написано «всегда радуйтесь». Взрослым стоит поучиться у детей, всегда радоваться.
2: Недаром Христос поэтому и сказал, что будьте как дети. Если не будете как дети, не попадете в Царство Небесное. Именно по этой причине, что вот открытость, радость, прощение. Они всегда же готовы простить, что бы ни случилось. Дети готовы простить.
1: Лицом к лицу.
3: Ведь когда передо мной стоял этот выбор, куда пойти учиться, я знаю, что Господь говорил мне через моего папу. Он все-таки: папа настоял, ты иди учиться на учителя. Вот я рада, что я тогда послушалась папиного совета, выбрала правильный путь. Теперь ни на минуту просто не пожалею об этом, потому что я вижу, что это дело всей моей жизни.
2: Расскажи немножко о своих учениках. Вот так хочется услышать, что же за ученики у тебя? Просто о той школе, в которой ты работаешь. Что это за школа? Ты так и не сказала, что это за школа.
3: Школа это необычная. От всех школ она отличается тем, что здесь дети узнают о Боге. Каждое утро у нас начинается с общей молитвы, с пения. Детям рассказывает пастор какую-то историю библейскую. Перед каждым уроком у нас тоже молитва. И дети сами молятся. Они просят о хороших оценках. Молятся друг за друга. Тоже вот эти моменты прощения очень много. Когда, ну, какие-то бывают споры, какие-то даже драки бывают у мальчиков. Но потом они мирятся, тоже молятся о том, чтобы Господь помог им простить, чтобы все у них были хорошие отношения между собой. То есть учителям в этой школе самим многому стоит поучиться у детей. У нас проходят библейские уроки, где дети глубоко изучают Библию. Где они сами читают, разбирают.
2: А кроме библейских уроков, вот мы сказали про молитву, библейские уроки.
3: На самом деле школа средняя, общеобразовательная. Там проходят обычные уроки: русский язык, математика, чтение.
2: Я знаю, что даже очень рано у вас английский язык начинают изучать в школе. Есть и другие предметы интересные для детей. То есть там очень такое серьезное развитие ребенка идет.
3: Ребенок вообще со всех сторон там развивается. Есть уроки физкультуры, мы ходим в бассейн, музыка с ними занимается. Я бы сама хотела в такой школе учиться.
2: Да, я думаю, что это мечта на самом деле многих родителей, вот отдать ребенка в такую школу, чтобы как-то более-менее спокойно себя чувствовать. Знать, что этого ребенка любят и примут его таким, какой он есть. Безо всяких требований. Все-таки, ну что греха таить, учителя тоже больше любят детей таких, ну, открытых, может быть, успешных детей, да, как часто ругают тех, кто получает плохие оценки, и всегда хвалят тех, кто получает пятерки. Но характер это ведь может быть у пятерочника, иногда характер бывает не очень хороший, а вот троечник может быть добрым. Но все равно у нас эта избирательность, она всегда присутствует, без сомнения. А вот я когда смотрю на учеников вашей школы, их отношения с учителями, то я вижу, что там совершенно другое. Каждый учитель, который выходит в коридор во время перемены, или он еще стоит до начала занятий, он, скажем так, весь облеплен учениками. То есть они подходят, там обнимают, можно сказать, виснут на каждом учителе. Вот такие вот какие-то необыкновенно теплые, добрые, дружеские отношения с детьми.
3: Да, наша школа как одна семья, просто большая такая, дружная, любящая. У нас очень хороший педагогический коллектив, где эти люди просто вот для меня, они стали друзьями, и, можно сказать, второй семьей. Вот я говорила, что в детстве я считала, что моя семья самая счастливая. И до сих пор у меня очень хорошие отношения с родителями. И здесь, на этой работе, я обрела вторую семью. То есть эти люди, они выслушают тебя, твои проблемы все, твои радости, они будут с тобой плакать, вместе радоваться. Из всего коллектива я там самая молодая, и для меня эти учителя, ну, становятся какими-то наставниками духовными. У нас с детьми тоже такие отношения, можно сказать, и дружеские, но все равно, когда какая-то есть дистанция
2: между
3: учителем.
2: Безусловно, она должна быть здравая, дистанция, она, безусловно, должна быть, но вместе с тем...
3: Все равно отношения такие легкие.
2: Сердечные,
3: дети не боятся как-то подойти к учителю, что-то спросить.
2: Может быть, еще такой особенностью вашей школы, я так вот полагаю, является то, что самые важные... Оценки хорошо, но это, наверное, не самые важные. Вот про простую школу, про обыкновенную, общеобразовательную, я всегда думала, детей учат там геометрии, географии, ботаники и так далее. Но, в принципе, очень мало заботятся о том, чтобы ребенок вырос честным, добропорядочным, очень добрым, таким благодарным, скажем так. Таких предметов уже практически нет. Главное, чтобы ты хорошо учился и получал хорошие оценки там по русскому, по литературе, по географии. Но вот у вас в школе, я думаю, что по-другому. Я как-то шла по коридору вашей школы, и я видела, что там были такие картиночки с именами каждого учителя. И дети, чтобы они какие-то добрые, теплые слова писали, да, вот что-то такое подобное существует. Расскажи чуть-чуть, вот если это существует. То есть вы вот воспитывали в детях вот эту вот щедрость какую-то душевную, благодарность, о которой мы говорим, которой так не хватает нам всем.
3: Самая главная цель в этой школе, чтобы у ребенка сформировался характер, подобный характеру Бога. Да, вот это доброта, это благодарность. У нас проходит много мероприятий каких-то, когда вот тоже с этими конвертиками, да, ребенок может проявить свою благодарность к учителю, когда может написать несколько строчек или нарисовать какую-то картинку. Дети очень любят благодарить, любят дарить подарки. Потом в конце недели у нас бывает так, что дети наклеивают на стенку стикеры, где они пишут о том, что понравилось им на этой неделе, что не понравилось, какие были трудности, проблемы, может быть. Они пишут много очень интересного. У кого-то там хорошие оценки, у кого-то появился хороший друг, поэтому они делятся.
2: То есть детей, скажем так, учат жизни именно формированию взаимоотношений, да? Вот это очень важно же. Хорошо, когда ребенок, например, имеет хорошие оценки, но это не говорит о том, что обязательно он в жизни станет успешным человеком, потому что успешным будет тот, кто умеет дарить свою душевную щедрость, кто умеет находить друзей, поддерживать дружбу, да? Вот отдавать себя, скажем так. И это намного важнее, чем просто там быть отличником. Тем более, что статистика говорит, что среди, ну, именно не вот все отличники, очень состоявшиеся люди, как раз вот среди известных людей много троечников, всяких там четверочников, но и не вот именно отличников там или детей с красными дипломами. Потому что не это самое важное, не оценка за предмет самое важное в жизни. И я рада, что в вашей школе это понимают, и вот важно все-таки человека сделать настоящим человеком, сердечным, таким добрым, хорошим. Это замечательно.
3: Хотя все-таки обучение, образование ребенка, оно не стоит на последнем месте. У нас очень хорошие учителя, которые имеют такое серьезное образование. И на самом деле для учителя это самое важное, когда вот ты рассказал тему урока, и на следующий урок ребенок приходит, и он может что-то, какая-то обратная связь есть, когда ты видишь, что ребенок понимает эту тему, когда он как-то растет вот в этой информации, которую он узнал. Это самая большая награда для учителя, когда ты видишь плоды
2: Действительно, вот обратная связь, она очень важная, потому что в школе, мне кажется, учителя даже как-то вот боятся, например, вдруг что-то скажут про них негативное. Да, человеку очень тяжело воспринимать негативную информацию. Хотя на самом деле, если вот вы прочитаете, ну, может быть, что-то вы чуть-чуть не так делаете. Да, и если это возможно исправить, это же замечательно. И вам от этого лучше, потому что вы тоже встаете на какую-то новую высоту. И дети, например, начинают больше понимать от того, что вот вы прочитали какое-то там их пожелание, да? И это очень здорово. И поэтому замечательно, что в вашей школе есть такая обратная связь, когда вы чувствуете, что понимают вас дети, насколько они вас понимают, да? Что вот у вас вот хороший такой, как сказать, идет такой хороший, замечательный процесс, образовательный процесс. Тем более, что у вас такая программа достаточно углубленная, насколько я знаю. Поэтому...
3: Хотя и трудности бывают тоже.
2: Жизнь – это преодоление трудностей.
3: Потому что, ну, даже дети растут в верующих семьях, но они от мира все равно как-то не отделены. Они видят это зло, которое происходит в мире, и все эти грехи, они все это в себя впитывают. И бывает, что, ну, и в школе, и что дерутся, бывают грубые слова. Мы это стараемся все решать как-то по-доброму. С ребенком поговорим, все это обсудим. То есть он потом, ребенок сам приходит к выводу и к какому-то решению, как ему дальше
2: вот
3: жить.
2: Вот это вот все самое важное. Понимаете, мы всегда ведь будем жить, может быть, с какими-то проблемами и конфликтами. Основная ценность в том, как научиться решать эти конфликты. И вот то, что если даже, ну, они поссорились, они повздорили, может быть, даже подрались, это естественно для ребенка. Но вот как решить эту проблему, да? Как все-таки понять, что ты не прав, подойти, попросить прощения. Это самое важное в школе жизни. И именно такие уроки вот вы преподаете в своей школе. Я думаю, что это просто замечательно. Я бы очень хотела, чтобы мои внуки уже, дети, поскольку мои выросли, чтобы мои внуки учились в такой школе. Я бы лично очень хотела.
3: Дети принимают очень взрослые такие решения, серьезные. Когда вот они настраиваются, что нет, я это оставлю, я больше так не буду делать. Они стараются.
2: Спасибо тебе, Танюш, нам было очень интересно. Я думаю, что и вам, дорогие друзья, было очень интересно узнать о том, как рано ребенок начинает искать Бога, и о том, как интересно учиться в христианской школе. Всего вам самого доброго, до наших новых встреч!
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Начало мудрости – страх Господень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написаны Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомню, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация. Скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я». Терций, писавший это послание. Терций или Терций, это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла. Поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы. Его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам, оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо. Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня мы пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В «Деяниях апостолов» мы встречаем такие слова. «Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться». Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили, действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная.

0: Еженедельную субботу, она часть из заповедей закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на восьмой день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, ну, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. Послание к Галатам, оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
0: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
1: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христова так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова».
0: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? «Евангелие» — это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа и Йехошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность

0: начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды Он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем Он завершит дело спасения.
1: Наступил день пресных хлебов, в которые надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, Он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, Он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
0: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу и заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто и не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано: человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят: вере это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или: вере это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит: нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит: если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается: «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
1: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе».
0: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так: «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в Духе. Уже в 4 главе он говорит: «Вы сыны». А каким образом мы становимся сынами? «Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче». И он говорит: «Если вы будете поступать по Духу, вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа, потому что это очень красивое место из послания Галатам.
1: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
2: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была б одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, отчесами демонскими таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, отчес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да, твари с кудрями огненными молвивший, встань, сестра!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Отношения с родителями своего супруга или супруги. Априори они считаются проблемными, но может ли быть иначе? Сегодня мы поговорим об этом, и на наши вопросы отвечает Людмила Федоровна Верлан, консультант по семейным взаимоотношениям. Людмила Федоровна, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Еленька.
2: Обычно говорят так своему избраннику перед свадьбой. Я женюсь или выхожу замуж за тебя, а не за твою семью. Но так уж получается, что когда мы образуем новую семью, нам приходится строить отношения с родственниками нашего мужа или нашей жены, по крайней мере, с близкими родственниками, родителями.
3: Действительно, это так. Появляются новые отношения, появляются новые люди. И, с одной стороны, это правильно, что человек женится или выходит замуж за своего избранника, а не за его родителей. Это совершенно правильно, потому что и Бог говорит, что человек оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Это касается и женщины тоже. Она оставит своих родителей и прилепится к своему мужу. С одной стороны, тоже правильно. С другой стороны, к большому сожалению, в нашем обществе создалось такое стереотипное понимание, что свекровь и теща – это очень плохо. Как-то свекры и тести, они обделены вниманием. А вот свекровь – это очень плохо, и теща тоже, в общем-то, плохо. Даже я знаю такой случай, что одной, ну, будущей свекрови были очень хорошие отношения со своей будущей невесткой до свадьбы. После свадьбы резко испортились. И свекровь в таком недоумении никак не могла понять. Она даже пошла к психологу и проконсультировала, что произошло. Что поменялось? Ведь практически ничего не поменялось. Отношения были очень хорошие, взаимопонимание было очень хорошее. Психолог сказала: вы не удивляйтесь, вы должны теперь совершенно по-новому строить отношения, потому что стереотипное мышление настолько глубоко, действительно, оно въелось в наше сознание, что просто невестка теперь стала вас воспринимать как свекровь и резко изменила свое отношение, потому что в сознании молодых людей свекровь, теща – это очень плохо.
2: Скажите, вот почему все-таки существует такой стереотип? Почему плохо? Почему конфликты возникают?
3: Ну, потому что мы с вами говорили изначально в предыдущей передаче о том, что конфликт между взрослыми детьми и их родными, родителями существует. А тем более существует конфликт между другими родителями. Опять-таки, у каждой, ну, опять-таки, будем говорить о теще, о свекрови. У свекрови есть свое представление, каким должен быть, в общем-то, должна быть избранница своего сына. И, ну, действительно, это факт, и не стоит его умалчивать, что срабатывает еще женская ревность. Это действительно так. Матери очень сильно ревнуют своих сыновей. Как это так? Вся сыновья любовь и все внимание предназначалось только ей, а теперь вдруг появляется другая женщина, которая полностью отбирает у нее ее сына. И малое количество матерей справляются с этой ревностью, осознанно или неосознанно. Они отторгают новую женщину, которая посягает на ее чадо.
2: Несмотря на то, что, может быть, она уже много лет до этого мечтала, чтобы сын наконец женился, понянчить внуков и так далее.
3: Совершенно верно. И несмотря на то, что она сама была невесткой. Ведь обиднее всего получается, ведь каждая мама в свое время-то там, она тоже была невесткой, и сама на себе испытала, быть, негативное отношение свекрови. И все возвращается опять на круги свои. Точно так же начинает ревновать, и точно так же она портит жизнь своей невестке. То же самое, ну, с тещами немножечко по-другому. Тут физически такой неприязни нет, но тут совсем другое уже срабатывает. Каждая мама, она хочет рядом со своей дочерью видеть такого, ну, изумительного избранника. Тоже, наверное, достаточно известная такая притча, когда встретились две женщины и спрашивают: ну, слушай, ну как твоя дочка замуж вышла? Хорошо. Ой, слушай, вообще-то действительно, значит, это очень хорошо. Зять у меня, ну, в общем-то, хороший зять. Он и кофе в постель принесет, и тапочки поднесет, и он пылинки с нее сдувает. а как сын? Ой, о сыне даже не говори вообще. Такое безобразие. Ты можешь себе представить? Она заставляет его носить продукты из базара. То есть вот такое вот отношение, да.
2: Двойная мораль.
3: Двойная мораль, да. И каждая мама, она хочет, чтобы действительно вот ее дочку обихаживали, чтобы за ней ухаживали. Если зять не соответствует маминым таким тем критериям и как-то строит свои отношения с ее дочерью немножечко по-другому, естественно, вызывает бурю возмущения, и все тогда зять не такой, и все плохо, и пытается мама внести свои коррективы.
1: Принято считать.
2: Скажите, Людмила Федоровна, возможно ли как-то этот конфликт предугадать? Потому что бывают такие случаи, что даже до свадьбы видно, отношения явно не заладились. Например, отношения между моей мамой и моим избранником. Они, ну, просто не то, что там какая-то напряженность есть, явно не переносят друг друга. Может быть, тогда мне не стоит замуж за него выходить? Потому что мы, например, живем в одном городе. Может быть, даже нам придется жить в одной квартире. И что будет?
3: Да, действительно, вы правы. Но, конечно, отношения с будущими там, свекрами и тестями не стоит ставить во главу угла. И это не должно влиять на решение.
2: На выбор.
3: Это не должно влиять на выбор. Потому что, действительно, жить-то с человеком. И, конечно, говорят, яблоко от яблони недалеко падает, но все равно там, мужчина или женщина, они все равно, у них есть какие-то свои личностные качества. Много очень вещей влияет на наш рост, и вполне возможно, что избранник будет отличаться от своих родителей. И если мы чувствуем свое соответствие друг другу, мы любим друг друга, то, естественно, нет смысла разрывать отношения только лишь потому, что я не нравлюсь будущей там, тёще или я не нравлюсь будущей свекрови. И, конечно, очень важно, чтобы родители в этом отношении проявляли мудрость и понимали, что да, их сын или дочь женится на своей избраннице, потому что это был их сознательный выбор. И жить-то детям, а не им. Как бы там нравилось им или не нравилось. Я вспомню тоже очень потрясающий такой вот случай. Я была свидетельницей этому. Одни родители, у них был младший сын, а они всячески отговаривали сына от того, чтобы он женился на девушке. Пока у них были такие отношения дружбы, они пытались ему доказать, объяснить, что это не тот человек, что это не тот выбор. Ну вот прилагали все усилия для того, чтобы эти отношения разорвались. Но сын все равно женился. И так получилось, что они должны были жить в одном доме. И спустя некоторое время после свадьбы сын уехал на заработки. Но невестка, может быть, даже чувствовала такое отношение, наверное. Она и знала это отношение. И они ели вместе, обедали вместе. Она молча вставала и уходила из стола, ничему не прикасаясь. То есть поела и ушла на свою половину. Ну, а соседки, потому что было летнее время, обедали во дворе, соседки это видели. И говорят ей, слушай, говорит, как ты это терпишь? Да, ты отправь свою невестку к маме. Тем более, что это была сельская местность, где, ну, как считала, что невестка должна, наоборот, работать в доме свекрови, а не так вот поела, развернулась и ушла. Я услышала потрясающую фразу. Она говорит, да, она мне не нравилась, пока она не была женой моего сына. Но он ее выбрал. Теперь она его, он ее любит. И она моя дочка. Независимо от того, нравилась она мне до этого или нет. Если ее мама не научила, как нужно помогать или не нужно помогать свекрови, я ее сейчас этому не научу. Я ее люблю такая, какая она есть. И я к ней отношусь так, как бы я относилась бы к своей дочери, даже если она не очень хорошо воспитана. Она теперь моя дочка. И все.
2: Вот замечательно.
3: Это
2: мне очень нравится,
3: да,
2: эта позиция. Да? Хотя кто-то сказал бы, ну вот, она теперь еще даст из себя веревки ведь. Ей еще на шею она сядет. Ну, не все поймут эту позицию. Но в конфликте кто-то должен его остановить. Даже если конфликт не высказанный, то, что она вставала и уходила, это уже говорило о какой-то напряженности.
3: Да.
2: Но очень мудрая женщина.
3: Вот эта мудрая женщина, она поспособствовала тому, что в конце концов у них отношения наладились. И вот эта же вот невестка, она и засматривала свою свекровь. То есть у них потом были такие... Вот очень хорошие отношения.
2: Ухаживала,
3: да, она ухаживала за ней. Да. Так что всегда добро побеждает. Вот в любых натянутых отношениях доброе отношение, мудрое отношение, оно всегда побеждает. И конфликт разрешается.
2: Да, ну вот мы как раз плавно переходим сейчас к тому, что делать, если вот мы уже поженились. Вроде бы все было нормально, но мы вынуждены жить вместе в одной квартире. Или все-таки видеться-то жена, да, мы родственники, и периодически бывает, когда к нам приходят в гости родители нашего избранника, или мы приходим к ним, какие-то конфликты, какие-то столкновения. Итак, первое, о чем нужно помнить, это, ну, вот просто принять этого человека, относиться по-доброму, с любовью. Да?
3: Да.
2: Есть еще какие-то советы вот на практике, как это все суметь вообще воплощать?
3: Есть, конечно, крайние случаи, когда люди совершенно несовместимы.
2: Что это значит?
3: Что это значит? Это значит, вообще у нас на планете существует где-то около 3% людей, которые абсолютно совершенно психологически несовместимы. То есть мы соприкасаемся с какими-то гранями нашей личности, где-то что-то нас объединяет, что-то разъединяет, кого-то больше объединяет, кого-то меньше, но все равно где-то мы можем найти точки соприкосновения. Но вот 3% людей на Земле, которые абсолютно совершенно ни по каким параметрам не могут найти точек соприкосновения. Они просто раздражают друг друга даже своим просто одним видом, своим присутствием. Бывает такое, что вот так и получается, что, может, допустим, зять с тещей или невестка со свекровью как раз и попадают вот в эти совершенно абсолютно психологически несовместимые категории людей. Тогда, конечно, лучше действовать опять-таки по Божьему принципу. Просто не общаться. Не доводить до конфликтной ситуации. Создавать такие вот реалии, когда они пересекаются. Во-первых, действительно, еще раз повторяю, оставить отца и мать и выстраивать свою семью. То есть надо жить отдельно, это обязательно. Если даже вот какие-то там соприкасновения, там гости или там какие-то общие праздники, если уж настолько несовместимо, то лучше, конечно, чтобы не встречались.
2: То есть, если мы точно знаем, что это обязательно перерастет в конфликт.
3: Совершенно
2: обязательно.
3: Верно. Да, совершенно верно. Это нужно полностью действительно изолировать. И просить Бога о том, чтобы Бог дал мудрости и создал такие обстоятельства, когда все-таки люди могут пересечься для того, чтобы помочь друг другу. И когда вот произойдет такая ситуация, когда просто действительно люди поймут, что они необходимы друг другу. Обязательно может произойти такая ситуация, когда человек поймет, что да, вот нужна помощь. И конфликт разрешится очень так мирно. Но это может сделать только Бог. Потому что в этой ситуации человеческая логика, она не работает. Нужно просить об этом Бога, чтобы Бог дал мудрость, каким образом выходить из этой ситуации.
1: Принято считать.
2: Людмила Федоровна, пока в молодой семье нет детей, еще можно как-то избегать лишних конфликтов с родителями, да? Как только в семье появляются дети, мы начинаем нуждаться в своих родителях, чтобы они с детьми посидели, понянчились, и они тоже хотят видеть внучат. И вот это становится еще одним полем для конфликтов. Вы не так воспитываете ребенка, не тем его кормите, кто вообще из него вырастет. Что делать в таких случаях?
3: Да, действительно, это очень важный вопрос, очень важная тема, потому что я сама сейчас стала бабушкой и понимаю всех бабушек. Внуки – это особенная статья, это совершенно другие чувства, это совершенно другие эмоции. Этот маленький человечек, появляющийся, вызывает такую бурю чувств и желаний, чтобы все у него было лучше, чем было у меня, лучше, чем было у моих детей. Естественно, что если это теща, то у нее нападки на зятя – это 100%, потому что ей кажется, что зять не столько внимания уделяет ребенку, как нужно, и что не так воспитывает, и что не так что-то делает. Потому что каждый же вносит в свою семью те принципы, те традиции и тот метод воспитания, который видел у себя в семье. Естественно, что каждая семья имеет свои какие-то позитивные и отрицательные какие-то вещи. Это все приносится в свою семью, и тещу это очень часто раздражает, все это не так, все вызывает отторжение. Ну и тем более свекровь начинает возмущаться, что вот и ребенка пеленают не так, и кормят не тем, и делают не так. А что здесь важно помнить и знать? Ну, с одной стороны, это нужно запоминать родителям, взрослым. опять-таки, что как бы я ни любила своих внуков, как они не были бы дороги, это новая семья, и они вправе воспитывать своих детей так, как они считают нужным. Нужно помнить один очень важный такой принцип, который хорошо помогает. Совет воспринимается только тогда, и он востребован только тогда, когда о нем спрашивают. Угу. Советовать можно только тогда, когда в твоем совете действительно нуждаются. Если же я начинаю советовать по каждому поводу, эти советы, естественно, будут вызывать отторжение.
2: Угу. Всем, да, пожалуйста. Людмила Федоровна, а вот каждой, например, бабушке, наверное, кажется, что вот надо спасать внука. Там явные пробелы в воспитании. И иногда это бывает
3: оправдан.
2: Реальным.
3: Оправдан,
2: да, реально. Да. Реально балуют ребенка. Реально, например, ну, либо не заботятся о его здоровье, либо наоборот, ну, сильно кутают, не закаляют. Реально не занимаются ребенком. А бабушка бы его в секции водила, в школы развития. Она бы там уже по-другому с ним себя вела. У нее есть время для этого. Вот как быть в этом случае, когда мы видим, что они действительно неправы?
3: С одной стороны, мы должны принять даже их неправоту, потому что это их право быть неправыми.
2: Угу. Они-то неправы, но ребенок страдает.
3: Ребенок страдает.
2: Страдает.
3: Так в таком случае единственный метод, вернее, как не метод, а, наверное, единственный правильный путь выхода из этой ситуации, это предложить свою помощь, но не навязывать ее. Сказать, что вот я бы так бы поступила, я могу вам в этом помочь, если хотите. Посмотрите, вот если будет вот так, дать им право выбора. Моя точка зрения, говорить о своей точке зрения, моя точка зрения вот такая, что лучше было бы с ребенком поступить так, потому что последствия будут вот такие. Но дать право выбора своему ребенку. Не навязывать свою точку зрения, не требовать выполнения своего понимания, а говорить только лишь о том, как я это понимаю и как я это вижу, и говорить о последствиях. Но выбор все равно оставить за детьми. Это 100%.
2: Да, ну, потому что насильно не заставишь.
3: Потому что, да, действительно, да, кроме конфликта ничего не получится. Все равно мы не добьемся. И если даже бабушка добьется решения этой проблемы именно таким насильственным путем, долго это все равно не будет продолжаться. В конце концов, вот эта конфликтная ситуация перерастет в какой-то взрыв, какой-то скандал, испорченные отношения и, может быть, вообще нежелание видеться с бабушкой. И ничему хорошему это не приведет. Если бабушка хочет, чтобы это, или там дедушка хочет, чтобы это были положительные какие-то результаты в жизни ребенка, нужно действовать только таким путем. Но мне хотелось бы еще обратить внимание на то, что и родители должны понимать, что если они нуждаются в помощи бабушки и дедушки, если они действительно не могут обойтись без этой помощи, и им нужно вмешательство дедушки. Это не только гостиницы, это не только игра с внуками, это не только посещение, или не только там они берут их на выходные к себе, а именно реальная помощь. Если действительно они без этой помощи не могут обойтись, то тогда они должны считаться с чем-то и считаться с тем, что вот им эта помощь нужна.
2: Что какое-то влияние все равно будет бабушка, да, дедушка, да, будут, да, оказывать. Да.
3: И помните, опять-таки, библейский принцип «почитай отца и мать». Это касается не только своих родителей, это касается и свекров, и тестей. Их тоже нужно почитать. Это Божий принцип. И это будет благословение.
2: Людмила Федоровна, благодарю вас за эту беседу, за ответы на вопросы. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга Бытия, которая открывает первую часть Библии – Ветхий Завет. В содержании у нее есть надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесу Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады и Одиссей» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду Одиссею» написал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во Второзаконии его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила его в реку, в просмоленной корзинке, которую нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. «Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простертой». Но как евреи Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на бытие в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, на истории книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последний раз, в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, вдобавок, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык, да. То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит, было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш. История Иосифа Прекрасного в последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел», в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
6: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение». Так что не вы послали меня сюда, а Бог.
5: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Якове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
6: «Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
5: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание, по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
6: К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал.
5: В этих же главах описывается грех падения в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение – это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчество об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчисления и перечисления. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего, Валлой. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о 7-й заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
6: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“
5: Спать с чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкий и английский перевод отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
6: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть“».
5: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав. Так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно, само слово «скиния», как оно попало в русский язык. Скиния или святилище.
6: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
5: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэд», потому что «Огель Моэд» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэд» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в Институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи», «шатер откровения». Сам исход был знаменем силы этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, не сгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
6: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.

0: Откровение или встреча. В ней совершалось богослужение. Сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга Левит. Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги – глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге Исход дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
1: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
0: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения – символически указывал на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня жертва не приносится, да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение и отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
1: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей ветхозаветней церкви в одни Моисея. Тесно примыкая к Исходу, книга чисел посвящена судьбе церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
0: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареев, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордане в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию.

0: в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями. Хороший и плохой. Мы были в земле, которую ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал, однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все неповерившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они стали в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит. Да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все Пятикнижие Моисеева.
2: «Не тем Господь могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар, зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей школе здоровья.
5: Так.
4: Моя племянница и ученики снова здесь.
5: Так.
4: Проходите,
5: заходите,
4: мои дорогие, проходите.
5: Заходите.
4: Так, у нас
5: так.
4: Настенька.
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Так, это
4: так.
5: Я записала.
4: Что это у нас?
5: Это я записала.
4: Веселинка, а что это ты такое пишешь? А, наверное, она сочиняет новые стихи.
5: Профессор Бодрячок,
4: да.
5: Мне сейчас не до стихов.
4: Вот оно как.
5: Ой, я пишу план своих дел.
4: Вот. План дел?
5: Да.
4: Вот это да. А зачем тебе нужен план дел?
5: Ой, я просто очень-очень хочу помочь маме и папе. Но я почему-то всегда забываю или ленюсь. Вот так, и записываю план своих дел. Да.
4: Молодец! Да. Правильно!
5: Ой.
4: Ну, а почему ты так тяжело вздыхаешь?
5: А вот я вам сейчас прочитаю свои стихотворения, и вы все-все-все поймете.
4: А, все-таки стихотворение-то у нее есть. Ну-ка, послушаем. Послушаем.
5: Утром встала я пораньше.
4: Отлично.
5: И заправила кровать.
4: Очень хорошо.
5: Заглянула в холодильник, чтобы молоко достать. Кашу вкусную сварила, чай с ромашкой заварила, всю посуду перемыла, кашу всем я разложила. Мама встала, вот дела, меня крепко обняла. Ну, спасибо, молодец. Вот сказочки конец.
4: Ой, я чуть как сказочки конец.
5: Да.
4: Что же, тут вот все, что ты вот это перечисляла, это неправда? Что, сказочка, что ли?
5: Да вот дело-то в том, что это я все не сделала. О. Я просто хотела встать пораньше, но кроватка была такая теплая, мягкая.
4: Веселинка, веселинка. Я как было бы хорошо, если бы ты в самом деле встала, убрала бы кроватку, приготовила бы завтрак маме и папе и всем. Ведь хороший завтрак укрепляет наше здоровье.
5: А я очень-очень хочу, чтобы мои и папа были здоровыми и счастливыми. Вот вы хотите?
4: Хотите, чтобы мама и папа были здоровыми? Да?
5: Да, мы так, все хотим.
4: Да, кто же этого не хочет? Но для того, чтобы мама и папа были здоровыми и счастливыми, нужно научиться им помогать.
5: Вот.
6: Я вообще, когда встал, я сразу макароны из холодильника достал, только я не сумел погреть их, потому
4: молодец.
6: Что детям нельзя газ включать и...
4: Ну, видишь ты...
5: Достал из холодильника,
4: это
5: да.
4: Уже хорошо.
5: А Настя?
7: А я утром встала, зубы почистила.
5: Во, это тоже полезное дело.
4: Самостоятельно тоже полезное дело. Правильно.
7: И потом зарядку сделала.
5: Вот, зарядка.
4: Да?
5: Вот, и я тоже, смотрите, записала. Завести будильник на 7 утра. Приготовить завтрак.
4: Отлично.
5: Вот, я все записала.
4: Веселинка, это первый кирпичик. Да-да-да-да-да.
5: Профессор Бодрячок, при чем тут кирпичик?
4: Если ты хочешь построить дом здоровья, то потребуется много кирпичиков добрых дел.
5: Дом здоровья?
4: Да. А вот пойдемте на нашу полянку, там я вам кое-что покажу. Я там что-то приготовил.
5: Дом здоровья, пойдемте строить дом здоровья. Дом здоровья! Так.
4: Ребята, это кирпичики здоровья.
5: Так.
4: Давайте сейчас из них попробуем построить дом. Ну как? Готовы?
5: Мы готовы!
4: Давайте, давайте. Три, четыре. Начали.
5: Так.
4: Так.
5: Так. Мы строим дом.
6: Мы строим дом.
5: Молодцы.
6: Мы строим дом.
5: Так.
6: Мы строим дом. Строим дом здоровья. Мы строим
5: дом, добрых дел.
6: Добрых дел.
5: Да, а это кирпичики. Добрых дел. Так.
6: Этот вообще пустой. О, этот рисунок должен быть сюда. Видим. Вот.
5: Так. Все-таки так у нас прочненько или не прочненько получается? Прочненько получается у нас?
6: Ну, похоже, да, с этой стороны вообще все
5: прочненько.
6: Да нет, не прочно, а красиво.
4: Подождите, надо еще крышу поставить.
6: Так. Крышку. Да я тоже хочу.
5: И. Так, ищите крышу. Так, где
6: крыши? Наш? Крыши. Вот одна крыша.
5: Так, наверное, да вот так нашел. Надо будет сделать еще. Так, где наша крыша?
6: Ой, она две. Я нашел две.
5: Давайте сюда. Молодцы, молодцы. Давай, Настенька, сюда. Ну-ка.
6: Молодцы.
4: Ну что же, какой-никакой, а все-таки дом у нас
5: давай
4: получился.
5: Посмотрим. Настенька, иди сюда.
4: Да, а вот теперь я хочу вас спросить. Матвей, иди-ка сюда.
5: Так.
4: Скажи. А можно ли построить домик из одного кирпичика?
6: Конечно, нет.
4: Нет. Настенька, а из трех?
5: Из двух.
4: Да, из двух или трех. Тоже нельзя.
6: Нет.
4: Совершенно верно. Для того, чтобы построить дом здоровья,
6: надо
4: нужно
6: миллион.
4: Много кирпичиков. Вот посмотрите. Посмотрите. Вот видите, сколько здесь кирпичиков.
5: Много кирпичиков.
4: Вот этот кирпичик. Помощь по дому.
5: Да.
4: Видите, здесь нарисован совочек и щеточка. А вот этот кирпичик – любовь. А любовь – это много добрых дел.
6: А это
4: что?
6: Заниматься спортом.
4: Правильно.
5: Тоже
4: доброе дело. Правильно. А это
6: дружить.
4: Дружба. Да, дружить – это тоже доброе дело. Вы видите?
6: Гулять.
4: Да, гулять. Да, прогулка на природе. Может быть, с собачкой или сам просто.
6: Молиться.
5: Молитва.
4: Да, молитва.
5: Профессор Бодрячок.
4: Да.
6: И гулять на природе.
4: Да. Да, правильно.
5: Я вот только не понимаю, как наши добрые дела приносят
6: еще
5: нам здоровье. Любовь.
4: Как наши дела приносят здоровье?
5: Да.
4: Сейчас я вам все объясню, но для этого пойдемте за столик. Я вам покажу воздушный эксперимент.
5: О, воздушный эксперимент. Профессор Бодрячок, а где же твои колбочки?
4: А это будет не простой, а воздушный эксперимент.
5: Как интересно.
4: Я вам кое-что покажу.
5: Так. Так.
4: Что это такое?
6: Улыбка.
5: Воздушный шарик.
4: Правильно, Матвей.
6: Воздушный шарик, улыбка.
4: Да, это воздушный шарик, и на нем тут есть маленькая улыбочка.
5: Похоже на мамину улыбку, да?
4: Что нужно сделать, чтобы эта улыбка была не маленькая, а побольше?
6: Надуть.
5: Точно, надуть.
4: Да, давайте сейчас это и сделаем.
5: Давайте. Ой, смотрите, улыбка стала больше.
4: Что вы видите?
6: Большую улыбку.
5: Да.
4: Да, давайте сделаем ее еще больше.
5: Давайте.
4: Трудно надувать.
5: Конечно. Ой, не лопнет?
4: Воздуха надо больше.
5: Ой, какая она у нас уже большая. Ой, какая большая.
4: Так, сейчас мы его завяжем. Так. Не бойтесь. Так. Ну, что вы видите? Да, посмотрите. Для того, чтобы улыбка стала большой, потребовалось много воздуха.
5: Да.
4: Вот так же и добрые дела. Они как воздух в этом шарике. Чем больше воздуха в шарике, тем больше улыбка. Чем больше добрых дел, тем больше улыбаются ваши мамы и папы.
5: Профессор Бодрячок, а вот если я все-таки забуду помочь маме и папе и блокнотик свой потеряю, кто мне тогда поможет?
4: Ну как же кто?
6: Иисус.
4: Да, добрый Бог. Нужно попросить его. Добрый Бог, помоги мне быть доброй и делать добрые дела. И он обязательно поможет.
5: Ой, я сегодня вечером помолюсь, скажу. О, Боже, помоги мне завтра встать рано-рано утром и помочь маме и папе.
4: Молодец, и он обязательно поможет.
5: Потому что он очень добрый. Ему очень приятно, когда мы делаем добрые дела и
7: улыбаемся.
5: Да, и помогаем своим родителям.
4: Да.
5: А вы знаете, я вот когда маме помогаю, она меня называет пчелкой.
4: А почему пчелкой, Настя?
7: Потому что ты трудолюбивая.
4: Правильно.
5: А вас как называет мама, когда вы ей помогаете?
7: А меня называет маленький, ты можешь, мелетик, помогай.
6: Меня зайчонка.
5: Ой, какое интересное имя.
4: Очень интересно, да.
5: А я тогда вам предлагаю сделать очень и полезную поделку.
4: Вот, полезную.
5: Да.
4: Это очень хорошо.
5: Смотрите, что я для вас приготовила.
4: Ну, что-то такое полосатенькое.
5: Это будет необычная поделка.
7: Это будет тигр-поделка.
5: Нет.
7: Часы.
5: Нет. Это будет пчелка-помощница. Смотрите-ка, я вам приготовила вот такое тельце нашей пчелки. Мы из этого тельца будем делать салфетницу, где будут лежать наши салфеточки. Смотрите, вот держи тебе.
4: Так.
5: Вот, так, держи тебе. Да. Смотрите, вот здесь я специально вот приклеила, вот смотрите, полосочки черной бумаги. Вот, ребята дома тоже могут вырезать и приклеить вот к такому желтому овальчику вот такие полосочки, да, чтобы это было похоже на пчелку. И
4: так,
5: посерединочке, и смотрите, серединочки мы оставляем небольшую полоску и сгибаем. Вон, Настенька уже делает, молодец.
4: Да, тут она
5: была. Сгибаем. Нет, вот здесь, вот смотри, посерединочке здесь сгибаем.
4: Так, хорошо.
5: И вот с этой стороны тоже сгибаем. Здесь будут, сгибай вот здесь, вот, молодец, вот так. Смотрите, да, чтобы наша салфетница стояла, мы нашей пчелке сделаем лапки. Вот смотрите, я уже для вас приготовила дырочки, смотрите, с этой стороны и с другой стороны, которую можете проткнуть зубочистками. Вот, смотрите, вот такие. Нет, это не то. Так, тебе две лапки и тебе две лапочки. Смотрите, наши лапки с одной стороны мы проденем в одну дырочку. Давайте попробуем. Попросите помочь маму и папу вам сделать. Да. Смотри-ка. Видишь, как мы протыкаем дырочку? Угу. У нас получается. Давай вторую.
4: Так, давай сюда.
7: Веселинка веселая.
5: Да, я очень веселая.
7: Я знаю.
5: Так, смотрите. Вы готовы? Давай мы их
4: почти
5: подождем.
4: Почти.
5: Вот смотрите, что у нас получается.
4: Так, ну и у нас тут...
7: Зачем у нас клей?
5: А вот сейчас вы увидите.
4: Мы посмотрим, зачем.
5: А вы подумайте, что нужно пчелке? Если у нее есть лапки и тело, что ей еще нужно?
4: Голова.
5: Головка ей нужна. Молодцы. Но чтобы приклеить головку, ей сначала приклеим...
7: крылышки.
5: Крылышки, правильно. Вот я вам даю крылышки. Тебе два крылышка и нам два крылышка. Смотрите, крылышки мы должны приклеить немножечко по косу линии. Вот так вот надо приклеить крылышки.
4: А?
8: профессор Бодрячок. Вот так надо приклеить крылышки. Видите? Вот. И чтобы крылышки не упали, смотрите, что я вам дам.
4: Между собой сперва.
6: А салфетки зачем?
8: А, сейчас увидите. Вот смотрите, крылышки посередине заклейте вот этим кружочком. Держите. И мы вот так вот, смотри, вот так вот кружочком заклеим. Да? Да? Наши крылышки.
4: Заклеим.
8: Держи. Будешь клеить. Давай немножко здесь смажем крылышки. Смазывай. Молодец. Ой. Какой. Так, так у нас. Теперь и вот так вот, да? Вот с этой стороны теперь смазывай. Нет, здесь мы помазали уже. Давай здесь мажь. И мажь наш кружочек. Он у нас двухцветный. Смазываем. Так, смотрите, как мы приклеиваем наши крылышки. Получается?
6: Да.
8: Молодцы.
6: У нас что-то не очень.
8: Вот, смотрите, как.
4: Сейчас у нас получится.
8: Под углом. Вот. Ага.
4: Так, и эти между собой.
8: Как вы думаете, что есть еще у пчелки? Что есть еще у пчелки?
4: Как что?
6: Усики.
8: Правильно. Точно? Молодец. Держите вам два усика. Смотрите, вот эти усики мы приклеиваем вот так к головке.
4: Да?
8: Но чтобы они у нас держались, мы наклеим наверх на усики еще одни такие черные кружочки. Держите, держите. И мы также держи кружочек, смазывай да, его с вами.
4: Мы намажем клеем.
8: Как, получилось?
6: Поделки всегда полезные.
8: Да, они всегда должны быть полезными, да? Смотрите, что у нас получается. Ну, похоже это на пчелку.
6: Да.
8: Смотрите, а теперь мы сюда. Так, что мы положим? Для чего мы сделали эту поделку?
6: Чтобы... Для салфеток.
4: Как, зачем?
8: Для салфеток.
4: Для салфеток?
6: У него.
8: Держи, держи.
6: У меня красный.
8: Давай, ну, а мы положим
4: давай,
8: красный. Держи.
4: Да, салфеточки.
6: А, классно.
8: Здорово.
4: Да, стоит.
8: Ой, смотри, какая у нас салфетница получилась. Я думаю, что мама очень обрадуется такой поделке.
4: Да, дорогие ребята, обязательно сделайте такую поделочку. Когда вы увидите ее на столе, пусть она напомнит вам о добрых делах, которые делают радостными ваших мам и пап. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие ребята. До новых встреч.
6: Пока-пока.
8: Пока, ребята. До свидания.
6: Пока-пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 3 глава, мы прочитаем с 20 стиха. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». И далее мы читаем, что, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула, то есть, что он изгоняет бесов силою бесовского князя. Здесь мы видим две категории людей, его родные и близкие, которые говорят, наверное, он вышел из себя. Такая невиданная популярность, столько людей, не хватает времени, не есть ничего. Но нашлись и те, кто сказали, он вообще все это делает силой бесовского князя, он делает это силой дьявола. Да? «И призвав их, говорит им притчами». Как может сатана изгонять сатану? Христос отвечает на их вопрос, особенно те, кто обвинил его в том, что он действует силой Виельзевула. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Здесь Христос приводит аргумент, в котором очевидно, что это он тот сильный, это он тот, кто стоит перед ними, это он сильнейший, да? И поэтому все обвинения в том, что он изгоняет бесов бесовскую силу, они не могут и быть верными, они не актуальны, да? И далее, здесь он потом говорит очень важные слова. Он говорит, «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Интересно здесь, вот возвращаясь к 21-22 стиху, да? Ближние говорили, что он вышел из себя. А фарисеи и книжники обвиняют его в том, что он изгоняет бесов бесовскую силу. Как и сегодня, так и раньше причины душевных болезней можно разделить на две категории. Одна из них – это он вышел из себя. Это психическое заболевание, психические недуги. И вторая причина – это одержимость. Да? И вот Христа пытаются обвинить, в том числе и в одержимости. И здесь он говорит, а вы вообще знаете, что все грехи будут прощены людям, все. Какие хуления бы они ни произносили на Сына Человеческого. Да, на Сына Человеческого, вот я перед вами Сын Человеческий. Да? Это аллюзия на Сына Божьего из книги пророка Даниила. Да? Будут прощены грехи, но если вы Духа Святого хулите, не будут. Что такое хула на Святого Духа? Здесь есть разные точки зрения, мы по-разному пытаемся интерпретировать, что такое хула на Святого Духа. Но, исходя из этого отрывка, хула на Святого Духа определяется очень просто. Когда в действиях Христа, вместо того, чтобы видеть действие Духа Божьего, видят действие Виельзевула или бесов. Подмена понятий. В действиях Христа не видеть силы действия Святого Духа. Или умышленно это не хотеть заметить и умышленно это отвергать. Сегодня Бог продолжает действовать в нашей жизни. И если мы не хотим этого замечать, мы скажем, или в жизни кого-то другого Бог действует. И если мы не хотим это замечать, мы можем сказать, это не Бог действует в его жизни. Это Виельзевул. И таким образом мы встаем на скользкий путь хулы на Святого Духа. Но все-таки хочется закончить хорошим. И в этом тексте есть обетование, да? «Истинно говорю вам, — сказал Христос, — будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Да сохранит нас Господь от того, чтобы хулить Духа Святого и не видеть действия Божие и в действиях Христа, и в нашей с вами сегодняшней жизни. Если мы видим, что это действует Господь, да даст Он нам силы признать это и последовать за Ним».
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Беременность – очень важный и ответственный период в жизни женщины. Зарождение и развитие новой жизни равносильно чуду. Интересно, что на нашей планете каждые 3 секунды рождается малыш. А пока ребенок растет и развивается, весь организм женщины настраивается на то, чтобы обеспечить его всем необходимым. Самочувствие женщины тоже изменяется. Меняется вкус, настроение. Но есть еще изменения, которые не так заметны. А знаете ли вы, какие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе при беременности? Сегодня с нами врач-кардиолог Марина Павлова, которая и ответит нам на все эти вопросы. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: Марин, мы с вами столько уже говорили о сердце, о том, как оно работает, на что влияет, и много о чем. Но вот сегодня очень бы хотелось еще осветить этот вопрос в контексте беременности. Mm-hmm. Потому что, да, беременные тоже, в общем-то, имеют всякие проблемы с сердцем.
5: И... Да, и часто обращаются с этими проблемами.
4: Да. И хотелось бы узнать, может быть, каким-то образом беременность вообще сказывается на работе сердечно-сосудистой системы?
5: Да, естественно. Ну, конечно, беременность – это большая радость, да, и для женщины всегда это конечно. Событие очень долгожданное и желанное. И для женщины это большая радость, а вот для организма женского это большой стресс на самом деле. Угу. То, что беременность сказывается на деятельности, ну, в общем-то, всех внутренних органов и систем, в том числе на деятельности сердца, это безусловно. Можно разделить, скажем, на две группы, как беременность влияет на деятельность сердца. Во-первых, изменяется гормональный фон при беременности женщины, и гормон оказывает различные эффекты. И, во-вторых, по мере, скажем так, беременности, роста, да, плода, роста беременной матки, уже начинаются различные моменты, связанные с тем, что беременная матка постепенно смещает все наши внутренние органы в разные стороны. Uh-huh. И, в общем-то, у нас и сердце смещается, там уходит налево, да, и кишечник поджимается, и почки зажимаются, и диафрагма уходит наверх. Uh-huh. То есть и вот все вот эти вот перемещения внутренних органов, они тоже могут не остаться без эффекта определенного. Поэтому вот две таких группы. Начнем с того, что буквально с первых недель беременности уже происходят значительные изменения в организме женщины, хотя, казалось бы, матка еще небольшая, и зародыш еще очень маленький, они сами не могут никак на это повлиять.
4: Да, можно даже иногда и не знать.
5: Да, и даже и не знать. А уже процесс пошел. Во-первых, увеличивается объем циркулирующей крови практически на 30%.
4: Сразу?
5: Сразу же.
4: Ух ты!
5: Да, то есть сразу же у нас больше крови становится, кровь становится потом более разбавленной. Почему? Мы должны обеспечить кровообращение в себе, а еще кровообращение в дальнейшем маточно-плацентарный кровоток. То есть как бы тут две системы уже начинают.
4: Соответственно, нагрузка на сердце
5: значительно увеличивается. Сердце на это тоже реагирует, увеличивает ударный объем, то есть объем крови, выбрасываемый сердцем, тоже увеличивается, тоже аж до 50% может увеличиться.
4: Ух ты!
5: Да, увеличивается частота сердечных сокращений в среднем на 20-30% от исходной частоты. За счет того, что расширяются периферические артерии, несколько снижается артериальное давление, особенно в первом триместре. В дальнейшем оно нормализуется и примерно уже приходит к такому же значению, какое было до беременности, это вот к третьему триместру.
4: То есть, когда давление низкое, в общем-то, да, в первом триместре, да. Это, в общем-то, можно назвать
5: это норма,
4: нормой.
5: Это
4: да?
5: И есть норма, даже если оно и не снижается, это как раз-таки может на какие-то мысли там наводить. Да? Ага. Если оно было 120, например, до беременности, а во время беременности становится 130, это говорит о том, что надо более тщательно за ним следить, не будет ли там дальнейшее повышение давления. Кроме того, особенно в третьем триместре беременности повышается свертываемость крови. Почему? Организм готовится к родовой деятельности, да, и чтобы избежать обильной кровопотери в родах, у нас повышается свертываемость крови в последнем триместре. Кроме того, уже когда происходит рост матки, да, и смещение внутренних органов, тут тоже всякие интересные вещи происходят. Сердце смещается влево, разворачивается немножечко, из-за этого могут возникать нарушения сердечного ритма, даже тахикардии, там, наджелудочковые и желудочковые, это может быть у беременных женщин. Они начинают жаловаться на перебои в сердце, на приступы и сердцебиений. Uh-huh. Кроме того, беременная матка может сдавливать нижнюю полую вену. При этом у нас кровь застаивается в нижней половине тела и не доходит в нужном количестве до сердца. И у женщины могут возникать даже обморочные состояния. Например, при переходе в вертикальное положение из горизонтального. То есть резко допадает давление, и женщина, в общем, с этим давлением вместе тоже падает. Это тоже считается нормой. Вот. Кроме того, в последнем триместре, когда уже матка достаточно большая, и тоже, опять же, сдавливается нижняя полая вена, и нарушается отток венозный от нижних конечностей, могут возникать отеки нижних конечностей. Это, в принципе, не считается какой-то прям вот патологией, то есть небольшие отеки в районе щиколоток – это вполне допустимое состояние. Кроме того, беременная матка поднимает диафрагму, уменьшается объем легких, собственно говоря, и женщина может испытывать небольшую одышку и чувство нехватки воздуха.
6: Ну, потому что, в общем-то, наверное…
5: Дышать-то, в общем-то, и нечем, действительно.
6: Да, меньше кислорода, в общем-то.
5: Да, меньше кислорода. Но, кроме того, это ощущение нехватки воздуха, оно может быть и на ранних сроках. Это эффект прогестерона, гормона беременности, который вызывает такое понятие, как гипервентиляция легких. То есть вот это ощущение какой-то нехватки воздуха, все время хочется на свежий воздух, хочется окно открыть, все время душно, все время как-то некомфортно. Это буквально еще с маленьких-маленьких сроков такие вещи возникают. Вот, в общем-то, еще, может быть, даже не полный перечень всех тех изменений, которые с беременной женщиной случаются. Естественно, такие изменения, как обморочное состояние там, или перебои в сердце, они, естественно, беременных женщин пугают. Вот, и, конечно, они обращаются к врачу с этими жалобами и говорят, что вот что делать, помогите
6: доктору. Ну, в целом, это мы называем, значит, нормой, да?
5: Да, мы говорим, что это норма, да.
6: В общем-то, говорим, не пугаться, да?
5: Да, не пугаться, что эти вещи могут случаться, и, ну, и желательно, конечно, женщин об этом предупреждать заранее. Сейчас есть школы будущих мам, школы беременных женщин,
6: где чтобы
5: об этом...
6: они понимали, на что идут, да? Чтобы не думали, что будут порхать бабочками, да, с пузиком.
5: Да, что им, ну, приходится это выждать, и как бы, ну, ничего.
6: Ну, чем-то надо ради жертвовать, ради ребенка, да? Ну, хорошо, о нормах мы поговорили, а есть какие-то ненормальные изменения самочувствия. Вот о них что вы можете сказать?
5: Ну, поскольку беременность – это большой стресс для организма в целом, поэтому где какая-то слабость есть в организме, там оно и порвется. И есть состояния, заболевания, которые у женщин могут возникать в период беременности. Наиболее распространенные – это артериальная гипертония беременных. То есть в том случае, если у беременной женщины начинает повышаться артериальное давление выше, чем 140 на 90, хотя до беременности вроде бы все было хорошо, ничего не было. Вот это наиболее частая патология. Кроме того, если гипертония не лечится длительное время, да, то есть женщина беременная, с гипертонией ходит, никаких мер не предпринимает, ну или если еще дополнительно сильно страдают ее почки, тоже как будто одно к одному, то возникают такие состояния, как преэклампсия и эклампсия. Это в том случае... Фактически это клиника отека головного мозга. Это, во-первых, повышенное артериальное давление, а во-вторых, это нарушение функции почек. Это начинает почки пропускать белок с мочой, вот, и в дальнейшем может привести вот к таким грозным осложнениям, как отек головного мозга. Поэтому
6: Вот почему анализы, да, вот эти постоянно сдаются?
5: Анализ мочи, да, постоянно сдается перед каждой явкой, чаще, чем общий анализ крови. Именно потому доктор следит, чтобы не появился белок в моче, потому что как только появляется белок в моче, это очень грозный признак, это может быть признаком того, что вот у женщины начинается преэклампсия, эклампсия, это значит, что ее надо срочно госпитализировать и очень активно, интенсивно лечить, дабы сохранить как бы ее будущего ребенка и, в общем-то, жизнь ее самой.
6: Понятно. Ну, а что можно сделать, например, если у будущей мамочки постоянно повышается давление, да, мы говорили, что пониженное, это вроде
5: норма,
6: неплохо,
5: да.
6: А если вот оно все-таки действительно повышается, то какие-то можно предпринять меры, потому что, насколько я так помню, то, в общем-то, никаких таблеток не рекомендуется употреблять, да, на всех таблетках.
5: Противопоказания.
6: Да, противопоказания. Да. Есть ли что-то, чем можно помочь, может быть, избежав медикаментозного лечения в данном случае?
5: К сожалению, нет. Вот с беременными, знаете, не шутят. Вот. И даже незначительное повышение, но стойкое повышение давления беременной женщины, это всегда, во-первых, повод к ее госпитализации. То есть гипертонию беременных никогда не лечат амбулаторно. И всегда лечат только стационарно. И лечение подбирают в стационаре.
6: А стоит, вот просто пока дальше не пошли, стоит ли бить панику, если вот первый раз померили, и вот оно повышено. Или нужно подождать, да, чтобы некоторые сейчас беременные, допустим, которые смотрят, там померили давление, у меня там повысилось давление. Сколько раз, например, нужно померить давление, чтобы понять, что оно действительно повышенное не единоразово.
5: Не единоразово. То же самое, что мы с вами говорили о гипертонической болезни, о том, как ставится диагноз. Два приема подряд повышенное давление, все. Угу. Иди, дорогая моя, в больницу, ложись, лечись.
6: Все понятно. Вот.
5: Кроме того, можно порекомендовать, если, например, беременная женщина у себя дома отметила эпизод повышения давления, можно порекомендовать хотя бы недельку повести дневник артериального давления, то есть записывать. Да, утро, день, вечер, каждый день позаписывать, прийти к врачу, и если там будут постоянные вот эти вот скачки давления, опять же, это будет повод женщину госпитализировать. То есть это будет понятно, что это не единожды, да, случилось с ней, это случается регулярно, постоянно, и в данном случае, конечно, она нуждается в лечении. Вот. А насчет противопоказаний, да, безусловно, очень многие лекарства противопоказаны при беременности. Есть только одно лекарство гипотензивное, то есть снижающее давление, которое при беременности не противопоказано абсолютно, то есть совершенно сочетается с беременностью, это допигит. Вот. Оно как раз-таки не используется в обычных, скажем так, ситуациях, а при беременности оно назначается. Есть другие препараты, которые при беременности противопоказаны, но с небольшими оговорками, то есть в том случае, если польза для матери превышает риск для плода. Да, мы говорим, что если у женщины стабильно высокое давление и допигит,

0: что будет, если все-таки вот такая вот героиня, которая очень переживает за своего малыша, не хочет идти лечиться, умалчивает о том, что ее там что-то беспокоит, зная, что ее могут, в общем-то, да, положить в больницу, и что будут ее лечить очень такими вот уже серьезными препаратами достаточно.
1: Очень великие осложнения при артериальной гипертонии беременных. Это как со стороны ребенка, это может быть задержка развития плода, это может быть преждевременные родовые дети, то есть преждевременные роды, преждевременная отслойка плаценты, которая требует немедленного родоразрешения, неважно на каком сроке уже.
0: Да.
1: Но это также может закончиться плохо и для самой матери, поскольку артериальная гипертония, это может быть первым этапом, а дальше будет преэклампсия и эклампсия, о которых я говорила, да, когда уже очень сильно блокируется функция почек, развивается отек головного мозга. А эти состояния требуют не то что экстренной госпитализации, они требуют реанимации уже практически женщины, то есть эти состояния, которые очень сильно связаны с высокой летальностью материнской, я имею в виду. Поэтому если женщина как раз-таки беспокоится о здоровье ребенка и хочет его доносить до непосредственно срока родов, да, ей как раз-таки очень надо тщательно относиться к своему состоянию, ни в коем случае таким героизмом не заниматься, потому что это очень чревато.
0: Понятно. Хорошо, а есть ли какой-то предрасположенность какая-то существует заболеванием сердца во время беременности?
1: Ну да, естественно. Ну, то есть если женщина уже до этого как бы компрометирована в чем-то была, ну, например, она имеет вредные привычки. Она курит. Это уже очень высокий риск.
0: Но она курила, бросила.
1: Значит, бросила, должно еще много времени с тех пор пройти.
0: Вот, то есть, давайте оговорим, примерно сколько это времени?
1: Ну, скажем, хотя бы год. Если она бросила 3 недели назад, а потом забеременела, еще тут не успели все эффекты отрицательные нивелироваться за это время. Вот. Кроме того, если женщина страдает сахарным диабетом, такое бывает. И, например, сахар не контролирует, да, не коррегирует, но даже если и контролирует, все равно это дополнительный фактор риска. Если у женщины проблемы с давлением были еще до беременности, если женщина страдает ожирением, если у женщины в прошлом были какие-то тромботические осложнения, ну, например, тромбоз, да, был там вен, или там, может быть, тромбоэмболия даже была, или еще там что-то было. Вот, это риск большой, потому что мы говорили о том, что во время беременности свертываемость крови повышается в третьем триместре. Если какие-то уже предрасположенности к этому есть, и она тут еще больше повысится, то высокий риск тромботических осложнений. Если у женщины есть врожденные пороки сердца, тоже как бы... Некоторые пороки будут требовать очень тщательного наблюдения, а некоторые пороки вообще являются противопоказанием для наступления беременности. Если у женщины есть искусственные клапаны сердца, бывает так, и протезируют. То есть был порок, протезировали. Искусственный клапан сам по себе, он создает высокий риск, опять же, тромботических осложнений, потому что это народное тело в организме. А очень многие препараты, как вы правильно сказали, противопоказаны при беременности. Да. И то, что женщина до этого принимала свои 10 препаратов, она их не сможет уже принимать при беременности. Естественно, тут очень большой возникает вопрос, что делать, какие лекарства назначать, как наблюдать. То есть очень такой сложный вопрос. Вот, в общем-то, такие вот группы риска. То есть обычно уже какая-то имеющаяся патология. Если патология почек хроническая у женщины есть, там хронический гломерулонефрит, да, хронический пиелонефрит, это тоже, в общем-то, такой звоночек тревожный, чтобы как-то вот заняться собой и ни в коем случае не пропустить момент ухудшения состояния во время беременности.
0: То есть, получается, во-первых, женщине, которая знает свой диагноз, да, из тех, которые вы перечислили, да, нужно, в общем-то, внимательно отнестись к планированию беременности. А меры предосторожности при планировании беременности какие-то имеют место быть? Или все-таки только человеку уже с имеющимся диагнозом нужно как-то аккуратно относиться?
1: Ну, естественно, если женщина знает свой диагноз, она должна понимать, что перед тем, как запланировать беременность, свои хронические болячки нужно привести в стадию стойкой такой компенсации хорошей. То есть вылечить все то, что можно вылечить. Сейчас, знаете, сейчас, в принципе, есть такое понятие, как вообще планирование семьи, беременности, родов. То есть, по идее, если мужчина и женщина хотят иметь совместного ребенка, они должны еще задолго до наступления беременности прийти к гинекологу и сказать: мы планируем беременность. И гинеколог назначит определенное обследование, как для женщины, так и для мужчины. Она назначит генетический скрининг на различные генетические заболевания. Женщина обследует всю там с ног до головы, посмотрит, нет ли у нее там рисков каких-то развития различных заболеваний. То есть, по сути дела, обследоваться надо до беременности.
0: Здоровому
1: человеку, а не во время ее. Но хотя и при постановке на учет, естественно, женщина тоже многие анализы сдает и многие пробы ей выполняются, как раз-таки, чтобы посмотреть, насколько ее организм готов к этому состоянию, насколько он в состоянии хорошо переживет.
0: А

0: Отличается ли как-то ведение беременности у обычных пациенток и у тех, у которых уже есть какие-то проблемы определенные с сердцем?
1: Конечно, безусловно.
0: Каким образом?
1: Значит, если у пациентки уже изначально имеется какая-либо кардиологическая патология, то она очень тщательно должна наблюдаться у терапевта и у кардиолога. То есть если обычную женщину беременный кардиолог вообще в принципе не смотрит, недостаточно ЭКГ, анализы и обычного терапевта, который посмотрит и скажет, что все хорошо, живи дальше. Вот. Тут у женщины, если у нее изначально какая-то есть кардиологическая патология, она должна обязательно явиться на осмотр к кардиологу, выполнить УЗИ сердца, то есть посмотреть, как там камеры сердца, посмотреть клапаны, все ли там состоятельно, нет ли каких-то там расширений, сужений и так далее. То есть насколько сердце сейчас адекватно справляется со своей нагрузкой. Потому что в том случае, если оно уже в состоянии до беременности плохо справляется, если уже есть признаки сердечной недостаточности, да, если женщины есть цианоз, ну, цианоз это посинение губ, носогубного треугольника, пальцев, то есть, это тоже признак того, что сердце уже не справляется, а вы тут дадите ему нагрузку беременностью, родами, ну, о чем мы, собственно говоря, мы говорим с вами, да? Поэтому, конечно, у таких женщин ведутся очень тщательно. Вот и существует определенная стратификация риска, то есть некоторые заболевания сердечные пускаются в беременности роды, при некоторых состояниях она вообще противопоказана.
0: То есть есть заболевания, при которых женщина, в общем, не может иметь детей, правильно?
1: По сути дела, да. Ну, скажем так, при которых настойчиво не рекомендуется беременность и родовая деятельность. Ну, в принципе, у нас тут вот есть такая таблица. Я не хочу, чтобы вы ее заучивали, здесь это невозможно. Вот. Это таблица материнского риска, таблица ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Вот в этой таблице, если мы посмотрим, вот здесь вот в левом столбце перечислены, ну, очень многие, по крайней мере, состояния кардиологические у женщины, которые тем или иным образом могут сказаться на ее беременности. И они подразделены на несколько групп. ВОЗ-1, ВОЗ-2 и ВОЗ-3. ВОЗ-1 – это первая группа, это такие состояния, которые, в принципе, не требуют какой-то особой коррекции, которые не требуют каких-то особых вот мероприятий во время беременности и родов. То есть такие женщины спокойно допускаются к беременности и к самостоятельным родам. ВОЗ-2 – это уже те состояния, которые в той или иной мере могут сказаться на беременности, точнее, беременность на них скажется. Вот. И такие женщины подлежат очень такому интенсивному диспансерному наблюдению. Вот. И в случае, если какие-то тут возникают проблемы, конечно, это обязательно лечение. Ну, там, по возможности их доводят, конечно, до того момента, когда их можно роды разрешить без потери, да, ребенка. Но это уже ситуация такая достаточно серьезная. ВОЗ-3 – это те заболевания и состояния, при которых беременность противопоказана. Таким женщинам настоятельно не рекомендуется беременности рода, потому что сопряжена как с высоким материнским риском летальности, да, так и с высоким риском рождения ребенка с признаками недоношенности, с признаками задержки развития и так далее. То есть если даже он как бы доживет до родов, то есть неизвестно еще, что в дальнейшем будет и с самой женщиной, и с ее новорожденным ребенком. Но если женщины категорически отказываются, тем не менее, вот говорят, нет, я хочу родить, но в таком случае их госпитализируют стационарно, практически всю беременность лежит в больнице, где тщательно наблюдают, вот пытаются всеми силами дотянуть ее и малыша до родов. Вот.
0: Понятно. Марин, большое вам спасибо. Все очень подробно, все настолько понятно. И, к сожалению, наш цикл программы подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить от всей души и от лица, наверное, наших зрителей, потому что столько полезной информации мы получили. Вам всего хорошего, спасибо. Удачи в работе и желаю вам здоровья.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: И вы тоже будьте здоровы.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Повышение артериального давления выше 140/90, значительное усиление одышки и отеков, появление цианоза могут свидетельствовать о недиагностированном заболевании сердца и требуют немедленной госпитализации. При планировании беременности следует обратить внимание на следующие факторы риска: курение, ожирение, хронические заболевания почек, сахарного диабета, артериальная гипертония и многие другие заболевания. Нормальные спутники беременности – это повышение частоты сердцебиения в среднем до 90-100 ударов в минуту, снижение артериального давления в первом триместре, небольшие перебои в работе сердца и даже невыраженные отеки ног, головокружение и одышка на поздних сроках тоже не считаются отклонением от нормы. Ну а я желаю здоровья вам и вашим близким. Всего доброго!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Павел. А тема у нас сегодня такая – взаимность в отношениях. Ну, вообще говоря, взаимность – это некая вообще основа человеческих взаимоотношений. Если мне какие-то отношения ценны, то я что-то делаю и ожидаю увидеть какой-то отклик. Вот, наверное, сегодня тема не совсем о человеческих отношениях, а о взаимности в отношениях с Богом. То есть вот у нас принято, что Бог, ну, это существо, которое сверх, как это сказать?
8: Сверхчеловеческое, сверхъестественное, да. Трансцендентное.
7: Да, превыше всего, и, соответственно, ну, какой отклик, какой ответ на его действия мы можем дать? И вообще, нужен ли этот ответ? Потому что, в принципе, то, что делает Бог, он наверняка заранее знает все, что может получить.
8: Да, есть своеобразная ловушка в таких размышлениях, когда Бог выставляется самодостаточным, ну, невероятно непостижимым, и когда возникает вопрос о долженствованиях человека, соответственно, используется такой аргумент. Ну, Богу от нас ничего не надо. Это было бы уместно, если бы мы просто говорили о качествах и характеристиках существ. Бог как существо во Вселенной такое бесконечное, неограниченное, и человек, который вот как ограниченное существо. Ну, на таком теоретическом уровне, уровне энциклопедическом и прочее.
7: Но... Ну, написано же, в конце концов, в Священном Писании во многих местах написано, что Бог не нуждается в служении рук человеческих.
8: Да, это есть. Но, опять же, это касается скорее социума, вопросов социологии, социологии, потому что к обществу обращался апостол Павел. Но если мы посмотрим на общую картину Священного Писания, то образ, с которым Бог представлен для человека, это образ Отца. Тот образ, который нам близок. И поэтому, когда вы говорите о взаимоотношениях, первое, что мы представляем, это отношения семейные, отношения между людьми. Господь использует притчу человеческих отношений, чтобы рассказать о том, как Он любит нас, и что Он чувствует по отношению к нам, что Он делает по отношению к нам. Чтобы это понять, достаточно вспомнить себя, представить себя в семейных отношениях. Когда у тебя есть дети, понимаешь, что первые 10, а то и 20 лет жизни, так сказать, компенсации за все, что ты для них делаешь, заботишься, ты не получишь. То есть в одни ворота игра. На чем вот энтузиазм родительский базируется? На взаимности. То есть ты что-то сделал для ребенка, и потом говоришь, ну, папа тебя любит? Да, любит папа. А ты папу любишь? Да, ну, обними папочку. И как мы таем просто, что ребенок нас обнял. Хотя мы, может быть, подарок ему сделали на десятки тысяч рублей или долларов, а ребенок всего лишь обнять может. Но сердце родительское тает, вот в чем парадокс. Так же и Господь, оказывается, ну, опять же, смотрим на сюжет Священного Писания. Он настолько много, настолько мудро, масштабно все сделал для человека, как глобально в вопросах спасения, так и в частности. Ну, допустим, вывел Израиля из Египта, из дома рабства, или дал им хлеб, дал им воду в пустыне, довел их до земли обетованной, дал им победу. Это же невероятно масштабные деяния. Их пытаться монетизировать, это просто невозможно, да? И Господь говорит, ну, а вы просто там чтите уставы мои и живите, и еще и вам в этом счастье будет. И вот эти отношения, когда люди соглашаются с тем, чтобы что-то сделать в адрес Бога, это и радует его. Он видит взаимность. Из евангельских примеров очень яркий. Однажды Иисус исцелил 10 человек. Угу. Это были 10 прокаженных.
7: Угу.
8: И они с радостью пошли, с чистой кожей, без болячек, прыгают, скачут, веселятся.
7: Пошли к священникам.
8: Да. И только один вернулся к Иисусу сказать спасибо. И Иисус на это обратил внимание. Иисус, который Сын Бога Живого, который начало всего сущего, начало всего творения, говорит, а не 10 ли я исцелил, а где же 9? И можно тут же нашу человеческую логику включить, сказать, ой, надо все делать бескорыстно, зачем спрашивать и так далее. Вот отдал, и все, и не надо ждать в ответ спасибо, взаимности. Ты же не с эгоистичным порывом это делал. Не с эгоистичным, но делал это в отношении не животного, а людей. И человек создан для того, чтобы хоть сколько-нибудь понимать благодарность и демонстрировать благодарность. Иисус поэтому говорит, не 10 ли было, где же 9? И даже тот, который пришел, 10-й, это был самарянин. То есть Иисус на это обращает внимание, потому что он строит отношения, а не просто открывает небесный банк и раздает так вот бесплатно гуманитарную помощь на планете.
7: Не, гуманитарную помощь тоже ожидается какой-то ответ при ее получении, разве нет?
8: Ну, конечно, для этого как минимум благодарность, но помимо благодарности есть еще отношение завета, в котором Господь говорит, ты вступаешь со мной в завет, в котором я со своей стороны уже все сделал, большую часть, либо еще что-то буду доделывать, потому что жизнь продолжается. Ну, а ты со своей стороны сделай, пожалуйста, вот что-нибудь. Ну, к примеру, пророку говорит... Кого мне послать, то пойдет для нас. Mm-hmm. То есть Бог хочет выполнить какое-то дело на земле, и делает Он это опосредованно. Мог бы лично, но делает опосредованно. Mm-hmm. Поэтому приглашает себе вестников, апостолов, евангелистов, учителей, просто какого-то самого простого человечка, там, без всяких регалий, но чтобы через человека что-то сделать. Кого послать, говорит Господь? И человек может откликнуться. Вот я, пошли меня.
7: Mm-hmm.
8: Или новозаветнее учение, Господь говорит, вы тело мое, ну, тело Христово, вот церковь. Через церковь все и производится. Значит, угу. Действие, желание что-то делать как тело Христово, как церковь, это и показатель взаимности.
7: Ну, вот такой момент. Когда прокаженный пришел ко Христу и ему сказал слова благодарности, в принципе, совершенно очевидно, что это действие никак не равноценно тому, что сделал Христос ему. Mm-hmm. То есть, когда мы говорим о взаимности, что мы вообще имеем в виду? То есть, что мы можем... что ожидается от нас? Ожидается просто дежурные слова «спасибо» или ожидается что-то большее?
8: В отношении Бога, который сердцеведец, личность, которая понимает мотивы, суждения, все-все-все, дежурное спасибо не работает. Поэтому можно оставить эту мечту о том, чтобы формально Богу сказать спасибо. Это фикция. Те, кто так делали, те поплатились. Ну, самый яркий пример – это Анания и Сапфира, когда они что-то там изобразили, вот, попытались солгать, и если бы не проницательность духовная, если бы у Петра не было общения с Богом и вот этого контакта с Богом или откровения, то сработало бы, и многие были бы обмануты вот этим лицедейством. Но из-за того, что нельзя, вообще невозможно солгать Духу Божию, Анания и Сапфира поплатились, они умерли. Соответственно, про дежурное спасибо можно забыть сразу и навсегда. Лучше уж молчать и не грешить словом даже. Взаимность определяется не соотношением того, что сделал Господь, и человек вот в равности, а соотношением того, насколько это ценно для самого человека. То есть, что сделал человек по мере своих сил. Если это дежурное спасибо, и человек даже палец о палец не ударил, ну, глупо. Чтобы показать, как это работает, достаточно вспомнить евангельский сюжет с Закхеем, начальником мытарей. Он увидел Иисуса Христа в своем доме, он послушал весть его, о чем Иисус говорил, мы не знаем, но настолько он... возрадовался, расположился, растаяло его сердце, покаяние пришло, что он захотел как-то среагировать. И у него хватило благоразумия, видимо, опять Святой Дух на него повлиял, что он говорит, вот половину своего имения я раздам бедным нищим. Кого обидел, воздам вчетверо. И что говорит в этот момент Иисус? Ныне пришло спасение дому сему. Тем самым получается, что Закхей угодил Богу. Помним принцип: без веры угодить Богу невозможно. Закхей уверовал и начинает действовать в адрес кого? В адрес меньших сих, нищих и обиженных. И говорит Господь: это спасение. То есть Богу этого достаточно. Человек понимает, и между Закхеем и Богом возникают взаимные отношения. Закхей начинает действовать. То есть понятно, что непосредственно в небеса, к Божьему престолу, мы не можем ничего сделать напрямую, материально. Но духовно можем, потому что в небеса идут молитвы. В небесах пишется памятная книга о деяниях праведных. В небесах отражается действие, которое совершает человек в ответ на призыв Святого Духа. И это все и есть отношение взаимности. Мы не можем сегодня позволить себе эту славутую фразу: «Я ничего не должен, все должно быть естественно, вот когда Дух побудит» и так далее. Но если ты человек испорченный, с лукавым сердцем, как ты родишь в себе искренние, естественные, добрые желания? Апостол Павел на эту тему говорит так: «Бедный я человек, доброе вот чего хочу, не делаю, злое чего не хочу, делаю». То есть вот эти отношения, отклик человека в адрес Бога, они иногда носят характер борьбы. То есть я борюсь с плотью, я борюсь с самим собой, борюсь с грехом, каюсь во грехах, плачу о грехах своих. Но опять же, это все иллюстрация того, что делали герои веры на страницах Библии.
7: То есть даже сам по себе отклик не является естественным часто для человека.
8: Ну, есть и такое, да. То есть это через борьбу. Нужно проявить смирение. Помните, Иисус сказал: «Я кроток и смирен сердцем», значит, всякий должен повторить эту добродетель, быть кротким и смиренным. Конечно, если делается все из страха, из-под палки, это долго не будет продолжаться, и потом человек все равно сломается. Ну, таким был, допустим, пророк Валаам. Вот он все делал из-под палки. Пошел, сказал, вроде все Божью волю выполнил, в итоге помер, как самый нечестивый царь, убитый мечом в войне отмщения. Ну, печальная судьба. Волю выполнил, а толку? Потому что Валаам действовал невзаимно. Угу. Он возлюбил, как говорит Новый Завет, мзду неправедную. А сегодня взаимность, если вы посмотрите на окружающий нас мир, правит миром.
7: Ну да.
8: Единственное, что это не слово «взаимность», есть определение очень важное, называется оно «реторсия». Ограничительные меры, которые использует субъект отношений в ответ на противоправные или недружественные действия со стороны другого субъекта.
7: Ну, то есть взаимность в некотором отрицательном ключе.
8: Да. И вот когда вы сказали, хотим ли мы взаимности, друзья, ну, мы хотим взаимности, но только в положительных вопросах. А если мы где-то посеяли нечестие, какую-то там агрессию, обман, мы бы не хотели, чтобы была взаимность, потому что ответка нам не нравится.
7: Ну, вообще говоря, когда люди что-то делают такое, они ожидают, что взаимности в этом смысле ответа или и не будет. Ну, или ответ будет как минимум несоизмерим с тем, что с той выгодой, которую я приобрету.
8: Да, но люди забывают, сеющий ветер пожнет бурю. То есть понятие взаимности, оно пересекается с вопросом о причинно-следственной связи, которую Господь тоже утвердил как закон на нашей планете и со времен творения, и со времен потопа. Однако вот эта реторсия, негативный ответ, она тоже есть в Священном Писании, и Иисус о ней сказал однажды такими словами: «Я не сужу, но слово, которое придет, оно будет судить мир». Иисус, когда был на этой земле и совершал свое служение, у него был другой вектор. Он не пришел творить суды. В момент, когда он пришел как искупитель. Его задача была вот в этой картине взаимности первым доказать любовь Бога к человеку. Он это сделал 100%. Он доказал. И Писание так и говорит: Бог доказывает свою любовь к нам тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. И теперь под воздействием проповеди Евангелия, Священного Писания, Духа Святого у нас глаза открываются, и мы можем увидеть: ох, сколько уже всего сделал Господь, да это как невероятно, да это прям вот сердце трепещет. Так должно быть, так Евангелие касается сердца человека. И если хоть сколько-нибудь человеческого начала есть еще в человеке, он должен как-то среагировать, сказать: ну, хотя бы спасибо, ну, хотя бы Господь велик, ну, хотя бы что-то вот уста должны произнести. Это уже начало спасения. Самый простой пример. Разбойник на кресте. Он страдает, все, потом даже напарнику своему говорит, вот мы страдаем заслуженно. А он, вот этот царь иудейский, как его назвали, он страдает невинно. И поэтому, обращаясь к нему, говорит, помилуй меня, Господи, когда придешь в царствие твое, или помяни меня. И получается спасение.
7: Угу. Есть, ну, когда речь идет о взаимности, очень многие вспоминают текст, где Христос говорит, когда вы что-то сделали для братьев моих меньших, то сделали это мне. Вот вопрос такой. Достаточно ли того, чтобы человек служил другим людям, ну, по мере своих каких-то возможностей, или, скажем, ну, даже не возможностей, а, наверное, по мере самоосознания того, как он может это делать, достаточно ли этого, чтобы, ну, в отношениях с Богом можно было сказать, вот там, ну да, есть отклик, есть ответ?
8: Это вопрос достаточно сложный, потому что требует судить, чего нам сложно себе представить. Давайте посмотрим на евангельский сюжет. Человек, который проиллюстрировал взаимность. Mm-hmm. И причем этот ответ был именно в адрес Иисуса Христа. На пиру у Симона Фарисея, бывшего прокаженного, зашла туда Мария Магдалина. Mm-hmm. Совершила особое деяние, помазала Иисуса. Мира помазание вылила, волосами отерла ноги. И Иисус сказал, во всем мире будет сказано о том, что она сделала. Почему? Там есть ответ в этой истории. Кому много прощено, тот любит много.
7: Угу.
8: И вот Мария, когда осознала, что сделал для нее Господь, она в адрес Иисуса Христа сделала такое действие, которое придало ему, как человеку, силы пронести крест и умереть на кресте. Он умирал благоухающим царем. Вот такой символический образ, Иисус на него обратил внимание сам. Это не мы сейчас трактуем, это угу. прямые слова Иисуса. И мы 2000 лет уже восхищаемся этим поступком. Она сделала в адрес Иисуса. Поэтому сегодня просто сказать, что я добрый, такой хороший, я гуманитарными акциями занимаюсь, этого мало. Бывают и злые люди делают дела добрые с разными мотивами. Есть задача в том, чтобы отвечать непосредственно в адрес Божий.
7: Угу. Спасибо большое, Павел, за такую интересную тему, интересную беседу, которая была. Дорогие друзья, мы благодарны за то, что вы были с нами на этой программе, и надеемся, что прозвучавшие сегодня мысли, прозвучавшие сегодня темы также будут причиной для ваших внутренних размышлений о своих отношениях с Богом. Спасибо, до свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Александр Черемнов. Симон Киренейский. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Пилат умыл в молчании руки. Неумолим Синедрион. И тихий стон великой муки безумным ревом заглушен. Как разъяренные пантеры толпятся злобою горя, рабы, купцы, вожди кетеры, жрецы святого алтаря. Устами жадного удава Иуда славит черный грех, ликует бешено Варавва, и Каиафы слышен смех. А он, усталый, одинокий, лежит под тяжестью креста и скорбью темной и глубокой дрожат прекрасные уста. Исполнен мукою кончины, в лазурь небес восходит стон, и капли крови, как рубины, с чела струятся на хитон. Стоят смущенную толпою ученики его крест, но одному даны судьбою ужасный путь и тяжкий крест. А там, во мгле, вдали от шума, тоскуя тайно о кресте, Голгофа высится угрюмо в своей печальной наготе. Но если все, не веря чуду, в молчании робко отошли, тебе один я верен буду, Господь и Бог моей земли. С тобой влачусь я по дороге, тяжелой пыльной стезей, твои израненные ноги краплю горячей слезой. И разделю твои мучения, и у позорного креста приму удары и глумление, и боль за Господа Христа.
1: Стихотворение Александра Черемнова «Симон Киренейский» читал Николай Гузов.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются «Книгами царств». В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе, соответственно, называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанной с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство – это Саул, Давид и Соломон. Саул – первый царь, Давид – второй, Соломон – последний царь израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории древнего Израиля. Первый этап – возникновение монархии, эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап – разделенное царство. Северное – Израильское царство, Южное – Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в 4 книгах царств и в книгах «Паралипоменон». Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап – «Поствавилонская история». Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и в начале третьей царств о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илие говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия и шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В седьмой главе первой книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца, они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр первой книги царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует даже не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, с каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу. И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля, правление Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца Спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было, их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.

0: Как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
1: Самуил приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей. Но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
0: «И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
1: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид либо был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
0: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид, «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
1: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни. И пританцовывая, восклицали. «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем сам Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафана он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Ебусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией и религиозным центром означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. А победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей.

0: Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. Собственно, семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот, когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь, но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит, ты проливал много крови.
1: Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
0: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажет третья книга царств. Она начинается с царствования, с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
0: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царства – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона, его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Яровоама, прямого наследника его престола, и один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Раваам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иерваам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Леви при храме. В последних главах Книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «Мой Бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это бурепламя. О нем чуть позже. Четвертая книга царств похватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как северного, так и южного царства. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньше, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Они ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваалу на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
1: «Вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ.
0: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился. И жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и возвал Господа. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илия. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Илии и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Илии. Илия возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял и смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его». И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Илии, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
1: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
0: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию, это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное, исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
2: И что мне нравится в Библии, она дает нам надежду, но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
3: Знаю я сладких четыре отрады. Первое — радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады. Рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна. Строфы поэзии — смысл бытия. Тючьего песни и думы верхарна. Вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно, прочитав интересную книгу о правивших на земле диктаторах, я с удивлением заметила у всех них одно общее. Все диктаторы страдали комплексом неполноценности. Гитлер был неудавшимся архитектором и живописцем. Сначала над ним смеялись, потом стало не до смеха. Если бы в нем признали великого художника, кто знает, возможно, он не стал бы великим диктатором. Принцип прост – признание любой ценой. Если они считают, что я плох, то плохи они. Сегодня мы поговорим о том, как для некоторых родителей их дети становятся игрушкой, некой забавой, и о том, что из этого получается. Нередко молодые люди, уже вступив в брак и родив ребенка, сами по-прежнему остаются детьми. И ребенок для них своего рода игра в дочки-матери. Это любимая кукла, которой не обязательно иметь собственных желаний. С ней можно играть тогда, когда этого хочется хозяину. В таком случае бабушка или дедушка фактически заменяют молодых родителей в их ролях. Именно они делают всю черную работу, а сами родители только играют маму и папу. Когда это увлекает родителей, ребенок чувствует себя любимым и счастливым. Когда у них возникают более интересные, как им кажется, занятия, то малыша благополучно передают бабушке или дедушке.
0: Когда мы, наконец, можем позволить себе иметь детей, у нас уже внуки.
3: Я на протяжении нескольких лет наблюдала за жизнью одной молодой пары и их сынишкой. Поначалу именно так все и было. И такое положение устраивало всех членов семьи. Старикам хотелось, чтобы молодые от них зависели, и чем дольше, тем лучше. Молодым это давало немало выгод, материальная помощь пожилых родителей, сидят с ребенком, можно одним поехать на юг, сходить в гости или в кино. Малыша это тоже устраивало, у него были родители, не только пестующие его, бабушка с дедушкой, но и родители, играющие с ним, настоящие папа и мама. Но однажды наступил момент, когда молодые родители, наконец, выросли и захотели взять на себя ответственность за свою семью, своего ребенка. И тогда наступила расплата. Во-первых, стал сопротивляться сын, привыкший к маме-бабушке. Во-вторых, стали портиться отношения со старшими. Ребенок использовался как карта в борьбе за власть между матерью, бабушкой мальчика, и дочерью, его настоящей мамой. Сам же ребенок, чтобы добиться желаемого, стал говорить бабушке одно, матери другое, отцу третье. Пострадала и самооценка ребенка. Мне было искренне жаль эту семью. Каждому ребенку очень нужно внимание родителей. Через него он оценивает, насколько он нужен в этом мире. Если с ним играют, значит, его любят и хотят с ним общаться. «Почему сегодня они меня не любят?» – часто думает малыш. И в результате начинает искать ключики, с помощью которых он мог бы привлечь к себе внимание.
0: В конце концов, грех жаловаться. У меня есть друзья. Только вчера кто-то разговаривал со мной, а на прошлой неделе или недели раньше кролик наткнулся на меня и сказал: «Тьфу ты, опять он!» Это и есть дружеское общение. Вокруг меня что-то да происходит.
3: Пятилетний мальчуган, не понимая ни слова, выучил огромные куски стихотворения Мандельштама. Почему? Он давно заметил, чем бессмысленнее то, что он говорит, тем больше радуются взрослые. Таким образом, он потрясал гостей и приносил большое удовольствие родителям. Иной вариант. Когда у ребенка меньше ресурсов, способностей, памяти, тогда лозунг «Внимание любой ценой» притворяется в жизнь при помощи истерик. Это симптом дефицита внимания со стороны взрослых. Если ребенку не удается привлечь к себе позитивного внимания, то он стремится получить хотя бы негативное. Дорогие друзья, читая Библию, невольно обращаешь внимание на то, как внимательно, я бы даже сказала, с каким трепетом относится к людям Господь. причем к людям, очень далеким от совершенства. Он считает, что человек важен и заслуживает внимания сам по себе, не за что-то. Он не играет с нами, он нас просто любит. Давайте же будем стараться хоть немного походить на своего небесного родителя и подарим нашим детям уверенность и надежность. Будем ждать ваших звонков и писем. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
4: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Кумовство – такое слово многим знакомое, когда какие-то связи, может, родственные связи помогают что-то, может быть, решить в этой жизни, какие-то проблемы, в чем-то, может быть, продвинуться. Вот, а как насчет кумовства с Богом, если так можно сказать? Евангелие от Марка, 3 глава, мы с вами читаем историю, которая, ну, очень похожа вот на кумовство и как на это отреагировал Христос. 21 текст. «И услышав ближние его, пошли взять его». То есть, когда Христос, вот в 20 стихе мы читали, приходит в дом, опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И вот, «и услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Ну, ближние родственники Христа начинают уже переживать за него. Такой ритм жизненный, такая нагрузка, столько людей за ним ходят, почему-то он вдруг начинает всех исцелять, и вообще от чего это, как это все. И вот после того, как была речь между ними, точнее, как Христос отреагировал на обвинение фарисеев в том, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, и он сказал несколько слов о хуле на Святого Духа. Вот далее мы читаем. «Пришли матерь, братья его», 31 текст, да, «и, стоя вне дома, послали к нему взять его». То есть они даже в дом не могут войти. Так много людей, они стоят вне. И послали к нему взять для того, чтобы... Ну, они думали, что если вот скажут, там мать твоя тебя зовет, пошли, пошли, хватит. Все это лишнее, пошли. «Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». То есть, ну вот, выйди, пойди к ним. «И отвечал им: кто матерь моя, да, и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И вот теперь хочется спросить, а что это было? Это было отречение Христа от своих родных и близких, от своей матери и своих братьев и сестер? Наверное, нет. Наверное, это было все-таки не отречение. Но тогда что это было? Да. Мы видим, что вот эти вот механизмы кумовства во взаимоотношениях с Богом, они не работают. Они не работают так, как люди обычно ими пользуются, да? Если мы какие-то свои проблемы хотим решить там вот таким вот, потому что мы думаем, что мы особо ближе к Богу, поэтому Он что-то особое сделает для нас, в Царстве Божьем как-то вот немножечко по-другому. Это с одной стороны. А с другой стороны, знаете, что здесь интересно, какое обетование содержится вот в этой истории? Обетование заключается в том, что в 34-5 стихе Христос говорит: «обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». А какую волю Божию они исполняли в данный момент? Они сидели и слушали, что говорит Христос. Они пришли к Нему. Обетование заключается в том, что каждый из нас может стать близким родственником Иисуса Христа. Братом, сестрой, матерью даже. Вот как здесь написано, да? Конечно, наверное, это в переносном смысле. Но если, дорогой друг, сегодня ты примешь решение исполнять волю Божию, хотя бы просто в том, чтобы найти время и в покойном, в уединении и тишине почитать Слово Божие, послушать, что хочет сказать тебе Господь, то ты можешь стать близким родственником Бога.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтоб она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел! Как звучит главное правило капитана?»
5: «Капитан покидает судно последним!»
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не присмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными».
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
3: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую вас.
7: Сегодня поговорим, в общем-то, на тему, которая очень многих волнует. Тема совести. Что это такое? Ну, собственно, ответов на этот вопрос много у людей. Что это такое?
8: Из-за того, что ответов много, это еще раз говорит о том, что, может быть, не всегда происходит понимание.
7: Ну, да? Разумеется.
8: То есть, если мы ведем дискуссию на эту тему, то, значит, надо вновь и вновь возвращаться. И это нормально, потому что живет человек, жизнь сложная, непредсказуемая, плюс появляются новые поколения. И пусть даже старые прописные истины все равно нуждаются в реновации. Угу. Так вопрос совести тоже насущный вопрос. Ну, что в нашей обычной лексике мы позволяем себе выражение «ни стыда, ни совести» или «бессовестный», или «по совести». Вот желательно с положительным таким акцентом, да? Что все по совести, все вот красиво было. Раз такое стремление есть, значит, нужно в этом вновь и вновь разбираться, чтобы, понимая, это все и притворить. Угу. Чтобы все было по совести. Один из самых распространенных в христианской среде ответов относительно совести, такой краткий, но очень даже неправильный. Совесть – это голос Святого Духа.
7: Ну, понятно, что имеется в виду, не очень понятно другое. Собственно, совесть, она есть, ну, почти у каждого человека. Не могу сказать, что вообще вот абсолютно у всех. Тут могут быть какие-то сложности. Но, в принципе, она есть, ну, почти у каждого, потому что есть какой-то внутренний голос, который человеку так или иначе дает понимание, вот это вот правильно или неправильно, хорошо
8: своим, вступило. Да, определением вы дали человечеству шанс, говоря, что у каждого есть совесть. Попытайтесь это объяснить человеку, который выходит из какого-нибудь финансового учреждения и причитает, да у них ни стыда, ни совести, вообще бессовестные и так далее. Или в каких-то ситуациях, когда человек видит несправедливость. Да?
7: Понятно.
8: То есть есть конкретные проявления бессовестности, они вопиющие, они просто, ну, о несправедливости кричат. Кто-то от этого сильно разочаровывается, когда не видит совесть.
7: Ну, мне представляется, что бессовестность, в принципе, тоже ответ достаточно простой. Когда человек сознательно поступает против даже собственных представлений о добре и зле. То есть вот есть они у него, голос-то наверняка внутри есть, который ему показывает, что вот это нехорошо.
8: Есть, может быть, и тогда человек мучается муками совести, да, есть какое-то угрызение совести. Но, смотрите, в чем нюанс. Все равно человек взял и сделал.
7: Да.
8: Значит, эта совесть, если она у него есть, она имеет какую-то характеристику. Ну, и вот да. Священное Писание говорит о том, что совесть бывает разная. Само слово «совесть» не так часто употребляется в Библии, но есть. Это апостол Павел об этом пишет. И дает такую характеристику, что совесть может быть сожженная, может быть немощная. Есть одна история, когда эпитета нет, но мы сами можем сделать вывод, что это серая совесть. Самый яркий пример про совесть – это Понтий Пилат. Угу. То есть человек понимает, где хорошо, где плохо. Как вот тот маленький мальчик из детского стишка. Пилат понимает и говорит это прямым текстом. Я не вижу вот в этом Иисусе из Назарета никакой вины. Умывает руки. И потом все равно отдает на казнь. Почему? Потому что есть какие-то другие факторы, а именно страх перед волнениями, страх из-за карьеры, у него есть понимание, что хорошо, но нет воли на осуществление. Значит, совесть в этот момент отступает.
7: Ну, Пилат вообще представлен таким, ну, когда это читаешь Евангелие, понимаешь, что Пилат такой глубоко несчастный человек, потому что он не может поступить так, как, в принципе, это велит его долг, это, ну, этого просит у него супруга, этого, ну, по ощущениям, хочет он сам.
8: Да, то есть истинно,
7: хотел
8: бы. Вопрос.
7: Вот, но не может этого сделать, потому что есть куча обстоятельств, которые ему мешают.
8: И можно в такие моменты пойти, так сказать, по голосу совести и войти в историю, как человек, бросивший вызов системе. И такие моменты бывают. Но вот Понтий Пилат, проявляя эту серую совесть, заходит вот такой, как мягкотелый или слабый человек, вопрошающий, что есть истина, но не могущий эту истину, этот вопрос подкрепить деянием. Хотя полномочия для этого были и так далее. Ну, что ж поделать, это всего лишь одна из иллюстраций того, что в мире многократно происходит. Вообще необходимо эту совесть различать, какие у нее характеристики, чтобы строить отношения с людьми. Вот апостол Павел дает интересное замечание в письме к Коринфской церкви, в этом первом письме, в 8 главе, он говорит такие слова. «Если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. И согрешая таким образом против братьев, и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». То есть это некое действие, которое само по себе, вот это действие, там быть где-то в капище и кушать пищу, не грех. Почему? Ну, Павел как бы объясняет, вы не поклоняетесь идолам, вы там за компанию как-то оказались, это вроде бы не грех, но человек другой соблазнится, посчитает это священнодействием и станет идолопоклонником.
7: Но это еще по Павлу не грех. А если посмотреть, ну, например, Ветхозаветные,
8: конечно,
7: то это вполне себе.
8: Но мы сейчас берем именно ситуацию, о которой пишет Павел, и Павел делает акцент, что ты вроде бы делаешь такое нейтральное действие, но у человека немощная совесть, он соблазнится. Помните, что Евангелие учит, если кто-то соблазнится из-за какого-то твоего деяния, то проще тебе мельничный жернов на шею повесить и броситься в море. Ты явишься причиной падения другого человека. Вот в этом вопросе важно идентифицировать совесть. И вот такая

0: есть совесть сама по себе одна не решает все. Важно, чтобы было сочетание с другими качествами. Если ты понимаешь, что хорошо,
1: что плохо...
0: Когда
1: человек только-только пришел, ну, в общем-то, и сам себя ощущает слабым, то он ищет вовне какие-то авторитеты, то есть на кого опереться, с кого взять пример.
0: Подкрепление, так сказать, извне – это естественное желание, и мы в жизни часто подкрепляемся верой других людей. Это нормальное явление.
1: Ну, это, в общем, даже ситуация, сегодняшнее наше обсуждение совести, оно тоже, ну, в общем-то, призвано, наверное, понять какие-то моменты, которые нас вот так или иначе волнуют, которые у нас не вполне решены.
0: Да, ну, нашего славянского населения касается вот это ощущение совести, ну, давайте на бытовом уровне. Представьте, что вы выезжаете на природу, так, ладно, не вы, кто-то, много жителей нашей страны выезжает на природу, на побережье, и, выходя прямо вот из машины, выходя на берег пруда или реки, начинает усиленно причитать, потому что совесть вопиет. Как же так? Какие свиньи тут отдыхали? Почему так намусорено? Почему вот такое ужасное состояние и так далее? И это несколько минут продолжается, потом начинаются, соответственно, празднования и так далее. Через несколько часов это же человеческое существо, ну, уже посвинячив, уезжает с этого места, оставив после себя еще больший беспорядок. В связи с этим возникает еще одно очень важное определение совести. Оно, думаю, поможет всем при начале сезона, летнего, зимнего, не суть. Совесть – это не ощущение справедливости, это желание подчиняться справедливости. Это принципиальный вопрос. Пилат ощущал справедливость или истину, но не подчинился ей. Человек, который причитает на тему, как все грязно или какой там везде мусор, но при этом после себя оставляет мусор, ну, раз тут намусорено, то я могу добавить, он тоже бессовестный человек.
1: То есть, вообще говоря, мы рассматриваем совесть не просто как некий внутренний стандарт, эталон, который вот человек имеет в себе, и каждое свое действие, он так или иначе этим эталоном меряет, и поэтому как-то решает. Вот тут я нехорошо поступил, а вот тут вот хорошо, там, и так далее.
0: Но, да, оценка должна быть.
1: Но мы рассматриваем все-таки совесть как некое сочетание. То есть, с одной стороны, есть эталон, а с другой стороны, есть еще воля для того, чтобы этому эталону соответствовать.
0: Да, осуществить это. Действительно, совесть не работает сама по себе, так же, как и в нашем организме все системы не работают сами по себе. Мы не можем хвалиться, говоря, у меня такие кровеносные сосуды замечательные, у меня вот прям кровушка бегает невероятно хорошо, но при этом кости трескаются и нервы сдают. Человек болен, в принципе, правда? Даже если одна система начинает страдать, а потом все остальное страдает. Так и с совестью. Если совесть, якобы ощущение справедливости высокое у человека, но при этом воли нет, он не волевой, или у него нет стандартов. То есть вроде ощущает справедливость, но это справедливость в рамках языческой религии. Ну, какие там могут быть стандарты? Если у тебя многобожие, если твои боги уже между собой позакусывались и так далее. Как ты можешь это воплотить в жизнь? Вот у тебя великая совесть, у тебя заблуждение. И в твоей совести ты просто станешь фанатиком, исповедуя вот эту самую справедливость и реализовывая ее. То есть важно сочетать в системе чего совесть. Какие твои убеждения? Кого ты любишь? Круг людей. Если ты единоличник, то со своими убеждениями ты просто тираном станешь, да, и с совестью своей якобы. Совесть, конечно же, определяется и волей, воспитанием, потому что воля, она тренируется. Да? Если человек недовоспитался, у него совесть будет туда-сюда метаться. Если есть пороки или плохие привычки, то совесть, как Писание говорит, сожженная бывает. Она сжигается похотями. Это происходит от того, что чисто на физиологическом уровне похоть заставляет человека делать нечто неправильное или аморальное. Это тоже беда.
1: Ну, то есть, если я многократно повторяю какой-то грех, то постепенно у меня в голове что-то должно произойти. Либо я его должен оставить, либо я перестаю его воспринимать как...
0: Вот, да, чувствительность совести, она снижается. То есть человек считает, что это можно повторить без особой проблемы, потому что уже привычно. Это на уровне нейронных связей, то есть в голове прописывается эта вредная привычка. Поэтому так тяжело сегодня вывести человека из зависимости. Вы же знаете, что

0: Мир сегодня поражен зависимостями, и некоторые из них ну, практически даже не исправляются. Особенно если это десятилетиями усугублены, то все, это проблема. Господь может совершить чудо, но когда Он предлагает это чудо, Он предлагает трудиться над чудом. То есть основываться на вере и трудиться. И совесть в этот момент тоже будет оттачиваться.
1: Трудиться хорошо, а когда воля уже не та, то получается, что вроде бы даже я и осознаю, что вот, это, вот с этим надо бороться. А с другой стороны, многолетние привычки уже не дают возможность мне самому сделать, ну, устоять в решении.
0: Да, ну в данном случае мы уже затрагиваем другую тему, тему зависимости и выхода из нее. В данном случае эта ситуация решается не за счет каких-то установок моральных, потому что там в морали уже проблема, там, в сознании проблема у человека. Это решается за счет социума, то есть социальная терапия, какое-то внешнее воздействие. Для этого нужны родственники, друзья, нужна какая-то система исправительная, медицинская система и прочее, реабилитация. Вот такие серьезные вещи, в которых нету серьезной надежды на волю человека. Надо немножко немножко вернуться на уровень животной дрессуры. Если человек свою волю сжег, совесть сжег, надо извне вот создать такие условия. Ну, представьте, как саженец, да, его кривит, надо поставить столбики, притянуть и выпрямить, и долгое время держать дерево вот в этом натяжении, чтобы оно заново пустило вот эти соки и укрепилось вертикально.
1: Мне представляется, что у каждого из нас есть собственные какие-то, собственные какие-то пороки, в которых нам бы эти подпорки не помешали.
0: Но, обязательно.
1: Но суть в том, что общество в принципе подобных механизмов по отношению к свободным своим членам не имеет.
0: Ну, есть, когда это асоциальное явление. И на это общество предлагает там, психологическое, психотерапевтическое лечение, да, или исправительные колонии, или тюрьма. Вот. Есть реабилитационные какие-то центры, это естественно. Но вот если о совести говорим, о ее влиянии, о воздействии, то вот Иоанн Златоуст замечательно сказал, что ни величие власти, ни множество денег, ни обширность могущества, ни здоровье, ни много хорошей еды, ни модная и дорогая одежда, ни прочие человеческие преимущества доставляют нам счастье и радость. Но бывает это плодом только духовности и доброй совести. Вот счастье и удовлетворение от доброй совести. Все остальное – это внешнее.
1: А добрая совесть – это когда я поступаю в соответствии...
0: С убеждениями.
1: С убеждениями.
0: Здесь вопрос искренности. Если брать библейским текстом, то это называется «чистое сердце». В Евангелии от Матфея, это цитата из Нагорной проповеди Иисуса, Господь сказал так. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это означает, что у человека есть возможность предстать пред Богом и не стесняться своих убеждений, своих поступков. Вот, ну, дай Бог каждому, да, вот так оказаться пред Богом и сказать, Господи, вот какой есть, зри на меня. В принципе, так вели себя герои Библии. Вот Давид говорил, Боже, зри, не на опасном ли я пути. То есть он предлагает Богу обозреть его. Это смелость. Это говорит о том, что у Давида есть совесть. И действительно, Бог, видя совестливого Давида, видя желание Давида в том, чтобы Бог его обозревал или оценивал, говорит, это муж по сердцу моему. Замечательная оценка. Поэтому сегодня о совести надо своей переживать, культивировать, так сказать, воспитывать свою совесть, напитывать. И в ситуациях, когда происходит какое-то испытание, ну, проявлять ее, тогда мы действительно можем стать чистыми сердцем.
1: Ну, то есть надо прикладывать усилия, иногда, может быть, даже предельные усилия для того, чтобы поступать в соответствии с, вот с этим внутренним эталоном.
0: Да.
1: Спасибо большое, Павел. Спасибо вам, дорогие друзья, что были вместе с нами на этой программе. Ждем новых встреч с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Жемчужина лежала во мгле густой, без света и тепла.

Жемчужина, как тайна мироздания. Всей тайне столько света и тепла. Любви и нежности —

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. В мир вкусной, а главное, здоровой пищи. Вкусное, да еще здоровое, возможно, возразят некоторые, это несовместимо. И действительно, как часто, все вкусное бывает вредным, а полезное кажется нам невкусным. Но сегодня, когда здоровое питание интересует многих, хотелось бы изменить такое мнение. Конечно, здесь есть некоторые секреты. И часто успех того или иного блюда кроется не в какой-то сложной технологии, а в том, как мы подадим уже давно известные продукты.
3: Хамас. Отваренная фасоль и горох намять до консистенции паштета. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Свежие помидоры и огурцы нарезать тонкими кружочками. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать паштетом из бобовых, затем выложить овощи и зелень. Скрутить в плотный рулет, нарезать небольшими кусочками.
2: Можно сказать, что мы сегодня приобщились к традиционной мексиканской и средиземноморской кухне. Не забывайте делиться с нами своим опытом приготовления вкусной и здоровой пищи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». Мы поднимаем вопросы о том, как человеку, желающему знать волю Божью, найти каналы обретения информации от Бога. Мы задаем вопросы о том, каким способом Всевышний открывает свою волю для нашей жизни. И тема разговора сегодня – «Бог говорит через Библию». В самом начале я хочу предложить вам несколько тезисов, во свете которых пойдет речь сегодня о роли Библии для познания воли Божьей для человека лично. Во-первых, эта фраза, которую оставил известный англиканский богослов Джон Стотт в своей книге «Постигая Священное Писание». Он пишет: «Бог до сих пор говорит через то, что Он уже сказал. Бог до сих пор говорит посредством того, что Он уже сказал». Иными словами, когда речь идет о Библии, которая почитается священным писанием, Словом Божьим, она представляет собою актуальный, современный, насущный Божий призыв современному человечеству. Фраза «так говорит Господь» встречается в Библии более 500 раз. Это именно прямая речь Бога, обращенная к человечеству. Слово Божье, записанное в Библии, по своей природе представлено так. Послание к евреям, 4 глава, стих 12 говорит: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье живо и действенно». Потому вне зависимости от того, сколько сотен и даже тысяч лет прошло со времени написания этих святых строк, по заявлениям Священного Писания, это слово сегодня так же живо и так же действенно, как в тот момент, когда Господь его вдохновил написать. Второй очень важный тезис при исследовании темы «Бог говорит через Библию» заключается в следующем. Материал в Библию, материал в этот сборник из 66 книг, подбирался крайне избирательно. Речь идет вот о чем. Не все богодухновенные пророки писали. Было намного больше людей, святых Божьих мужей праведных, которые удостаивались непосредственно прямого откровения свыше от Бога и получали пророческое слово. Но далеко не всем им Бог давал повелений записывать это слово. Среди указанных мною мы можем назвать Илию пророка, Елисея, Иоанна Крестителя и так далее, которые были вестниками от Бога, передавали его весть людям, но ничего не писали. Бог не счел нужным их слова, слова, которые Он послал через них человечеству, записать для будущих поколений. Во-вторых, далеко не все написанные под вдохновением Духа Святого книги вошли в Священное Писание. Не все богодухновенные книги вошли в канон Библии. Например, В книге «Числа», в 21 главе, в 14 стихе, упоминается так называемая «книга браний Господних». Из нее Моисей цитирует. Она была в ходу, она использовалась и почиталась как книга Божья. Слова, написанные в ней, были богодухновенными, но Бог не ввел ее в канон священных писаний. Мы находим также, например, в книге Иисуса Навина, в 10 главе, в 13 стихе, а также во 2 книге Царств, в 1 главе, в 18 стихе, упоминание о книге праведного. Книга праведного, по тому, как она цитируется в Священном Писании Библии, также представляла собой богодухновенный документ. Однако он не вошел в канон Священных Писаний. В первом послании апостола Павла Коринфянам, в 5 главе, в 11 стихе, есть такие слова. Апостол пишет: «Я писал вам в послании». Он ссылается на какой-то документ, который ранее уже им был написан. Но мы читаем из первого послания Коринфянам. И в первом послании, из числа тех, которые есть в каноне Библии, он пишет: «Я ранее вам уже писал». И причем то, что он цитирует из своего послания, написанного ранее, первого послания в Коринф, видно, что наставление, которое он дал, ясно и определенно передает именно волю Божью. Это послание тоже не вошло в канон священных писаний.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: У нас есть пример из послания апостола Павла церкви в Колоссах. В 4 главе, в 16 стихе послание Колоссянам утверждает, что было написано апостолом Павлом, о чем он пишет сам и упоминает, еще послание и в Лаодикийскую церковь, которое апостол говорит, надо прочитать и в церкви в Колоссах. Однако послание к лаодикийцам тоже не вошло в канон священных писаний. Таким образом, мы узнаем, повторюсь, что не все богодухновенные пророки писали, не все написанные богодухновенные книги вошли в канон. Соответственно, Бог, создавая канон Библии, подходил к материалу, который он решил оставить на будущие поколения, очень и очень избирательно. А все, что осталось, все, что написано, написано со следующей целью. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, 25 стихе, читаем следующее. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Только лишь небольшая часть того, что делал Иисус Христос, записано в Евангелиях. И вот теперь цель. Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сии. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Бог далеко не все записал. Бог далеко не все повелел записать. А то, что было повелено для записи, а то, что вошло в канон священных писаний, написано для того, чтобы оно имело практическую цель, чтобы оно было полезно грядущим поколениям. В послании к римлянам, в 15 главе, в 4 стихе написано: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Схожие слова есть в первом послании Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе. «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков». Итак, Библия, которую мы читаем с вами в качестве Слова Божия, есть, по сути, очень концентрированный документ. Это буквально выжимка из всего того, что можно было сказать, что можно было сообщить, что можно было написать. Это информация чрезвычайной важности. Бог оставил только то, что имеет надвременную, вечную ценность. Бог оставил только то, что обязательно нужно знать, что имеет непреходящий смысл и актуальность на все века. В Священном Писании вот эта мысль о надвременной природе Слова Божия отражена неоднократно. Читаем, например, в книге «Псалтирь» в 118 главе, стих 89. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Навеки утверждено Слово Божье. И оно, будучи утверждено на небесах, продолжает совершать свое действие и быть весьма актуальным и здесь, на земле. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах 24 и 25, есть схожие слова. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Божие, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Итак, это были главные тезисы, которые само Священное Писание предлагает в помощь нам для осмысления цели Библии, для осмысления природы Священного Писания. Зная это, сформировав соответствующее отношение к Библии, сообразно тому, как она сама себя постулирует и представляет, мы можем теперь задать вопрос о том, как же использовать Библию для того, чтобы знать волю Божью для себя конкретно на каждый день жизни.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Есть, к сожалению, очень поверхностный подход в попытке узнавать волю Божью для человека. Суть его заключается в следующем. Человек берет Священное Писание, закрывает глаза, открывает книгу и указывает перстом на какое-то место. Потом смотрит, что же мне попалось. «Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим». Ага, значит, мне нужно говорить открыто, прямодушно, без каких-либо прикрас. Скажу, как есть. И так далее. То есть, суть заключается в том, что люди пользуются Библией как цитатником и верят, что если они вот таким вот образом, естественно, помолившись перед этим, указав перстом наугад, попадают на какое-то место Слово Божье, значит, это и есть Божий глаз к ним. Как можно оценить подобный метод использования Слова Божьего для того, чтобы узнать Божью волю? Думаю, ответ на этот вопрос можно будет более обстоятельно сформулировать после хрестоматийного примера, который я сейчас хочу привести. Рассказывает о том, как один человек желал узнать волю Божью и решил использовать указанный мною метод. И он открыл несколько мест Священного Писания кряду. Первое, которое ему попалось, это Евангелие от Матфея, 27 глава, 5 стих. Там написано: «И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Человек в недоумении задает вопрос, что же Господь хочет мне этим сказать? К чему Он меня призывает? Неужели на самом деле нужно повторить то, что сделал Иуда? Текст этот ему не очень понравился, потому он решил сделать это еще раз. И второе место, которое ему открылось, это было Евангелие от Луки, 10 глава, стих 37. «Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же». В ужасе человек вновь взмолился Господу и открыл третье место Священного Писания, которым оказалось Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 28. И вот там, вот в этом 27 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна написано: «Тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь, делай скорее“». Представляете, как ясно воля Божья была изложена? То есть, вышел, пошел и удавился, иди и ты поступай так же, и что делаешь, делай скорее. Думаю, не стоит комментировать опасность такого подхода к использованию Священного Писания. Это весьма поверхностный и, в общем-то, суеверный метод. Слово Божье открывает перед нами иные возможности и иные горизонты использования. Библия предлагает нам в первую очередь хорошо и основательно узнать Священное Писание, прочитать Библию, прочитать ее несколько раз, исследовать ее, изучать Священное Писание, познавать волю Божью, достичь цели хорошо знать Писание. В послании к евреям, в 5 главе, в стихах 13 и 14, этот процесс описан так. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Когда человек является духовным младенцем, когда он только начинает исследовать Священное Писание, он многого не знает. Он может только лишь азы осваивать. Это называется молоком. Но по мере духовного возрастания, по мере углубления в Слово Божье, он теперь в состоянии вкушать и более твердую пищу. И цель заключается в достижении зрелости, которая описывается так. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это можно уподобить освоению любого нового навыка, освоению любой профессии. Очень часто бывает так, что человек, впервые попав на место своей будущей работы, приходит буквально в ужас от обилия информации, которую ему необходимо знать. Ему кажется, что он никогда не справится, что здесь слишком много правил, слишком много предписаний, слишком много требований. Но проходит время, и он становится специалистом. Это означает, что спустя некоторое время, благодаря многократному обращению к этим документам, благодаря притворению этих знаний на практике, он делает все автоматически, не думая. Это становится частью его природы. У него чувства навыком приучены. И вот это как раз Божья цель. Священное Писание – призывает нас к тому, чтобы нам настолько хорошо знать волю Божью, выраженную в Библии, чтобы мы могли пропитаться буквально этим словом, чтобы всякая ситуация жизненная не ставила нас в затруднение, чтобы мы могли тут же в памяти отыскивать ту часть воли Божьей, которая имеет отношение именно к этой ситуации. Бог говорит через Библию для того, чтобы Библия стала частью нашего мировоззрения, нашего опыта, наших чувств, нашей непроизвольной реакции. И для этого, конечно, необходимо посвящать Слову Божию время. Как написано в посланиях апостольских, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Исследовать Священное Писание, получая при этом радость, узнавая новые горизонты воли Божьей – это большое благословение. Как и сказано в книге Псалтирь, в первой главе, в первых двух стихах, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воля его, в подлиннике «радость его, отрада его, и о законе его размышляет он день и ночь». Схожие описания мы находим в книге Псалтирь в 118 главе, стих 97. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Дело в том, что поскольку Библия – это книга Божья, книга святая, книга живая, поскольку это книга жизни, исследование ее очень не похоже на изучение скучных и нудных трактатов или целых сводов кодексов правил поведения. Это удовольствие. Но это удовольствие начинает чувствовать и обретать только тот, кто посвящает этому процессу исследования Слова Божия достаточно времени. Теперь, рассмотрев эти базовые вопросы, мы можем перейти к исследованию того, что я называю алгоритмом принятия решения на базе Священного Писания. Дело в том, что у каждого из нас есть вопросы, на которые нет прямых, непосредственных ответов в Священном Писании. Например, куда пойти учиться? Поступать ли в лингвистический университет или в духовную семинарию? Покупать автомобиль отечественного производства или иномарку? Покупать частный дом или квартиру? И так далее. Как знать, в чем именно конкретно воля Божья для меня в это именно время на основании Священного Писания? Вот предлагаемый алгоритм. Первое. Мы ищем в Священном Писании принципы. Принцип по определению – это неизменный постулат. То есть это воля Божья для всех, всегда и в общем. Например, «люби ближнего своего» – это принцип. Это верно всегда и везде, во всех обстоятельствах. И мы находим в Священном Писании принцип, имеющий отношение к нашему вопросу, к нашей проблеме. Во-вторых, мы ищем в Священном Писании конкретное правило. Правило – это закон, это конкретное предписание. Это воля Божья для меня сейчас конкретно. В Библии много таких предписаний. Например, при общем принципе «люби ближнего твоего, как самого себя» заповедь будет, например, «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это конкретное правило, это конкретная заповедь, вытекающая из этого общего принципа. Далее. Мы ищем в Священном Писании примеры. Примеры, которые именно на нашу тему, где именно этот вопрос или очень схожий вопрос решался героями Священного Писания. Говоря о примерах, нам важно помнить, что в Библии есть два вида, две категории описаний и примеров жизни героев, отраженных на страницах Библии. Первая категория – это примеры позитивные. Они даны нам для наставления. Это рассказ о том, как следовало бы и нам поступить в подобной же ситуации. Например, мы читаем в послании к евреям в 6 главе, в 12 стихе так. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования». В Библии есть очень много чудных примеров. Примеров, которые рассказывают о том, как поступал Моисей, как поступал Иисус Навин, Давид, Исаия, пророк, и так далее, и так далее. Сам Иисус Христос, апостолы Его, первые христиане и прочее. Это примеры для подражания. Написано, дабы вы подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Однако, надо предостеречь о том, что далеко не все примеры в Библии являются примерами для подражания. Вот что мы читаем, например, в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в стихах 6 по 10. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». То есть Священное Писание в апостольских книгах предостерегает о том, что написанное ранее далеко не всегда представляет собой идеал для подражания. Наоборот, сказано: не поступайте, как они, не делайте так, не повторяйте их судьбу. Это тоже примеры, но примеры того, как не следует поступать. И здесь нам чрезвычайно важно предостеречь касательно того, что в Библии далеко не всегда дается оценка тем или иным поступкам людей. Далеко не всегда говорится: и зло было в очах Господа то, что он сделал. Далеко не всегда говорится: и Господь посчитал это грехом, или неугодно было в очах Божьих. Некоторые, например, рассуждают, прочитав, что Ной после потопа выпил вина, опьянел и лежал обнаженным в шатре своем, следующим образом: Ной был праведник, говорят они, Ной пил вино до опьянения. Вывод: я тоже буду праведным, когда буду увлекаться и усердствовать в употреблении алкогольных напитков. Есть примеры для подражания, а есть примеры в качестве предостережения. И нам нужна мудрость для того, чтобы делать правильный выбор. Потому очень важно иметь ту самую базу, о которой мы говорили. Мы ищем вначале принцип, неизменный постулат. Мы ищем конкретное указание, конкретное предписание. И только во свете этих первых двух мы можем знать, это пример был отрицательный или положительный. Так нужно делать или, напротив, этих ошибок повторять нельзя. Сегодня мы говорим о том, как услышать голос Божий. Священное Писание говорит: Бог уже сказал. Библия сообщает нам о том, что уже было сказано, что уже было дано. Бог продолжает говорить через то, что Он уже давно сказал. В Библии есть очень много конкретной информации о воле Божьей для нас лично, на каждый день, на каждую ситуацию, намного больше, чем принято полагать. Пользуйтесь этим драгоценным источником. В отношении того, провожать ли человека только лишь до порога или чуть дальше, в отношении того, что есть, а что не есть, в отношении того, что допустимо до брака между юношей и девушкой, а что нет, и на многие-многие другие вопросы в Библии есть конкретный ясный ответ. Бог говорит через Библию.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На западном фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне изображены 10 христианских мучеников 20-го столетия. В их числе немецкий богослов, пастор и участник антигитлеровского сопротивления Дитрих Банхёфер. Он был казнен 9 апреля 1945 года, за месяц до капитуляции нацистской Германии. Дитрих Банхёфер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау, ныне Вроцлав, большой и дружной семье профессора Карла Банхёфера, известного психиатра. Он шестой из 8 детей. После окончания гимназии Дитрих принимает первое самостоятельное решение – изучать теологию. Решение неожиданное. В семье, хотя и относились с уважением к церковной традиции, но в церковь не ходили. Через 4 года Дитрих защищает диплом в Берлинском университете. В 23 года он становится доктором богословия и еще через год – пастором. После нескольких лет, проведенных в Испании, Англии и Америке, он преподает систематическую теологию в Берлинском университете, пишет и публикует целый ряд богословских трудов. Приход к власти Гитлера становится тяжким испытанием для церкви и каждого немецкого христианина. Немногие в 1933 году были способны за лживыми призывами пропаганды увидеть истинный лик нацизма. Но не все поддались обольщению. Уже через 2 дня после прихода Гитлера к власти Банхёфер выступил против политики фюрера передачи по радио. Передачу прервали, не выпустив в эфир до конца. Большинство христиан тем временем склоняется не вступать в конфликт с государственной властью. В июле 1933 года пронацистское движение немецких христиан победило на церковных выборах и поставило целью явить миру германского Христа. В ответ группа честных и мужественных христиан провела синод в Бармене, создав исповедующую церковь. Ее лидеры Карл Барт, Мартин Немёллер, Дитрих Банхёфер не согласились с античеловеческими идеями нацизма и призвали не допустить подчинения церкви тоталитарному государству. В 1935 году Банхёфер становится директором небольшой семинарии исповедующей церкви, занимавшейся подготовкой пасторов. Он делает доклады, читает проповеди, пишет многочисленные письма и заметки, в которых объясняет сущность происходящего в Германии. За это нацисты лишают его права преподавания и запрещают проповедовать. Через 2 года семинария была закрыта нацистами, но братство исповедующей церкви выросло и окрепло. В 1939 году, перед самым началом войны, Банхёфер ненадолго уезжает в Нью-Йорк. Друзья предостерегают его от возвращения, предлагают работу в теологической семинарии, где он когда-то стажировался. Дитрих выбирает трудный путь – возвращение в Германию. Тогда он написал: «Я должен пережить этот сложный период нашей национальной истории вместе с христианами в Германии. У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю с моим народом испытания этого времени». Банхёфер присоединился к группе сопротивления во главе с адмиралом Канарисом и полковником Остером, действовавшей в немецкой разведке Абвере. Ее целью была ликвидация нацистского режима. Он был связным группы. Дитрих пришел к убеждению, то, что многие могли бы назвать предательством, и есть истинная любовь к Германии. Несмотря на запрет писать и публиковаться, Банхёфер работает над этикой. В ней он пытался с точки зрения богословия обосновать право участия христианина в политическом сопротивлении кровавому режиму. Работа имела большое значение. Учитывая подготовку покушения на Гитлера, Банхёфер признал: несмотря на то, что действия его соратников мотивированы ответственностью за будущее Германии, ложь остается ложью, а убийство – убийство. Однако, как грешники перед Богом, они могут надеяться на оправдание Христом, поскольку сила его прощения распространяется и на них. Книга осталась незаконченной из-за ареста. Богословие Банхёфера не было отвлечено. Он искал ответы на вопросы, как правильно понимать свое время, когда проявить покорность, а когда оказать сопротивление. 5 апреля 1943 года гестапо арестовало Банхёфера.

0: Именитых заговорщиков необходимо казнить. В их число попали адмирал Канарис, полковник Остер и пастор Манхёфер. Накануне казни Дитрих сказал: «Это конец, но для меня начало жизни». Утром 9 апреля он и 5 его товарищей по сопротивлению были повешены в концлагере Флоссенбург. Врач концлагеря Флоссенбург вспоминал: «На месте самой казни, произнося краткую молитву, он мужественно взошел по лестнице к виселице. Я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу». Находясь в тюрьме, Банхёфер думал не о текущей политической ситуации. Его внимание было приковано таким же заключенным, как он сам. Он говорил: «Я попал впервые в компанию людей, которые совершенно далеки от моей веры. Я искал новый язык, новые слова, чтобы сказать им о главном, о евангельском, о вечном». В тюрьме он встречает людей, разочарованных в Боге и Церкви. Он сталкивается с тем, что сегодня мы называем секулярным сознанием, и предвидит грядущую реальность безрелигиозного мира. «Нас ожидают времена полного отсутствия религии», – пишет он. «Люди, какими они теперь стали, не могут быть религиозными». В чем же видит Банхёфер основное содержание христианства? Он заявляет: «Быть христианином означает быть человеком». И Иисус призывает не к новой религии, а к новой жизни. Сегодня мы стали свидетелями исполнения многих пророчеств Банхёфера. Мир стал нехристианским и даже нерелигиозным. Но глобальная массовая культура и потребительское мировоззрение не дают ответов на вопросы о смысле и цели жизни. А это значит, что проповедь Банхёфера о любви к ближнему приобретает новое звучание. Банхёфер понимал любовь к ближнему прежде всего как ответственность. Ответственность христианина за все, что совершается в мире, в обществе, в государстве. Он высказывал надежду, что в будущем христианство сможет изменить и обновить мир. И поэтому необходимыми качествами христианина должны быть не только покорность, но и сопротивление. Для Банхёфера суть христианства состоит в первую очередь не в признании Бога, не в вере в Него как в Творца мира, а в реализации принципов христианской этики в поведении человека. Дитрих Банхёфер достойно разделил со своим народом испытания того времени. После войны друзья Банхёфера издали его 6-томное собрание сочинений, включавшее книги, статьи, проповеди, письма и биографические материалы. В 1951 году был впервые опубликован сборник «Сопротивление и покорность», самый известный его труд, в котором собраны письма из тюрьмы на свободу. Известность пришла к Банхёферу посмертно. При жизни он был очень скромным, не желая ничего иного, как только учиться верить. Могильная плита на кладбище в Флоссенбурге гласит: «Дитрих Банхёфер, свидетель Иисуса Христа среди братьев своих».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: А многие люди спрашивают, где жил Иисус Христос до 30 лет? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к двум Евангелиям. К Евангелию от Матфея и к Евангелию от Луки. В Евангелии от Матфея рассказывают, что когда Иисус родился, ангелы предупредили Иосифа, чтобы он бежал в Египет. Что Иосиф и делает, послушный Божьему Слову, то вместе с Марией и с младенцем Иисусом он уходит в Египет. И ждет того момента, когда получает новое откровение, что Ирод, который искал убить Иисуса, мертв. Когда Иосиф вместе с Марией пытается вернуться в Иудею, они определяют место, где они будут находиться. Это небольшая деревушка Назарет. На самом деле деревушка действительно была очень-очень маленькой, что даже многие исследователи долгое время не знали о существовании этого места. Скорее всего, Иосиф выбрал именно это место для того, чтобы никто не знал, где находится младенец Иисус, потому что он боялся, что, может быть, ситуация с избиением младенца в Вифлееме может повториться. Поэтому он укрывал Христа именно в таком неизвестном месте. Поэтому это первое упоминание, где мог находиться Христос, 130 лет – это Египет, а затем город Назарет. Далее, второе Евангелие – это Евангелие от Луки, которое тоже нам повествует о том, где мог находиться Иисус, тоже говорит и указывает на то, что городом, где жил Христос, именно был Назарет. Хотя в Евангелиях это называется именно как город, на самом деле это была небольшая деревушка, как я уже сказал, и поселение. Также евангелист Лука сообщает именно о том, что когда Иисус оставался со своими родителями именно в Назарете, он возрастал в любви у Бога и у людей. То есть мы видим, что он жил такой нормальной жизнью, как, в принципе, все мальчики, подростки, юноши. Также в Евангелии от Луки есть еще один очень интересный фрагмент, который повествует о том, что в 12 лет Иисус вместе со своей семьей, вместе со своими родителями приходит на поклонение в город Иерусалим, в храм. Когда он должен был вернуться, родители тоже возвращаются со всеми паломниками, и вдруг они начинают искать Иисуса, и его нигде не находят. И только потом, спустя какое-то время, они обнаруживают его в храме, где он беседует с учителями и с раввинами. То есть мы видим, это очень интересный момент, который повествует о том, что уже тогда у Христа идет от посещения Иерусалима сознание тому, что у него будет особая какая-то роль. А дальше он возвращается в родной город Назарет и также воспитывает и растет. До того момента, когда Господь обращается уже к нему в 30 лет и призывает его на его особое служение. Итак, где же был Иисус? Все это время Христос находится в Назарете, растет, воспитывается вместе с другими ребятами, в своей семье, постигает Бога, учится, посещает синагогу регулярно каждую субботу, читает закон, слушает закон. То есть он находится там, где, в принципе, и должен был находиться любой еврей.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива, острого желания закурить, происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает, положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получилось что-то важное. Здорово! Однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать впоследствии, стимуляция закончится, и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу, расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый, помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучше, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас: за все благодарите. Есть хороший библейский стих: «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова: «Успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это!» Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет, что мы имеем право на ошибку и на счастье. Как же каждый день помнить и ориентироваться все-таки на счастливое будущее, на счастливое здесь и сейчас?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Я приготовил 20 правил.
1: Ого!
3: 20 правил выздоравливающего созависимого человека. И эти 20 правил, они помогут исправить 20 ошибок, которые мы совершаем в нашей жизни. Первое правило или первая ошибка — это о всем отзываться негативно. Это в корне неверно. Нужно научиться позитивному взгляду на жизнь, нужно научиться позитивно мыслить. И мы всегда говорим, что это навык, это привычка научиться смотреть на мир позитивно, с радостью, с любовью. Поэтому самое первое правило — это научиться видеть вокруг прекрасное. Мир удивителен, он удивительно создан. Посмотрите, как все красиво, как все слажено. Научитесь в вашей жизни видеть не только плохое,
1: но и хорошее.
3: Да, но и хорошее.
1: Вы прекрасное. Знаете, причем вот недавно я разговаривала с одной из учительницей, она спросила, точнее, я ее спросила, говорю: слушай, Тань, подскажи, пожалуйста, такая сложная профессия, учитель, ты вот ее выбрала, что ты вот о ней скажешь? И она стала рассказывать об уникальности каждого ребенка. Я говорю: слушай, а какие минусы? Она говорит: в этом есть и минусы. Она говорит: но есть в этом огромный плюс, то есть плюса здесь больше. И я понимаю, что она сказала правду.
3: Да,
1: то есть она не надумала, она не выдумала,
3: да.
1: Это прекрасное. Она действительно сказала правду.
3: Да. В нашем мире больше прекрасного, чем негативного. И на самом деле это здорово. Вторая ошибка — это всегда вмешиваться в чужие дела. Вот так ведет себя созависимый человек. Пытается исправить, постоянно делает замечания,
1: указывает,
3: считает,
1: наверное,
3: какие-то нотации указывает, учит, как жить, лечит, пытается спасти. Совершенно этого не надо делать. Это ошибка. Всегда вмешиваться в жизнь другого человека.
1: Это, наверное, следить за временем. А что ты делал?
3: Где ты был?
1: Где был?
3: Да. Это... Жесткий контроль.
1: Да, это, наверное, не только в семьях, но и в работе, в каких-либо даже коллективах.
3: Даже так,
1: в друзьях.
3: Тоже. В отношениях. Поэтому правило номер 2. Сосредоточьтесь на себе. Только на себе. Займитесь собою. Именно своей жизнью. Научитесь контролировать свою жизнь. Займитесь собой, полюбите себя заново.
1: Мне кажется, нравится вот вам контролировать других людей. Займитесь своим расписанием, составьте себе его. Нравится как-то, мне кажется, там разговаривать как-то, с Богом поговорите. Займитесь, то есть почитайте. Мне кажется, вот это будет вообще идеальный случай. На что вы обращаете внимание в других, мне кажется, нужно вот обращать внимание вот в этом плане на себе.
3: Согласен, спасибо, да. Третья ошибка — это пытаться угодить всем, абсолютно всем. Быть хорошеньким в глазах других людей.
1: Для всех. Я хочу, очень часто говорят, что я хочу быть хорошим для всех.
3: Да.
1: Хочу, чтобы меня все любили. Это, конечно, распространено очень сильно.
3: И здесь правило номер 3. Будьте самим собой, будьте естественны. Не пытайтесь понравиться, а вот будьте такой, какая вы есть, какой ты есть. Будьте самим собой. Каждый из нас индивидуален. И именно в индивидуальности наша красота. В этом мы прекрасны.
1: Да, но в то же время не забывайте, да, если, к примеру, вот, знаю, очень многие люди считают, что вот, ну вот я такой, да, я кричу, я крикливый, принимайте меня такой, какой я есть. Вот, наверное, здесь имеется в виду, что какие-то качества, да. личность просто сами по себе, что вы там разносторонний, что вы там, если вы...
3: Не оправдывайте себя, да. Этим мы можем оправдать себя, да, сказать, что
1: свои действия,
3: принимайте меня таким, какой я есть, я буду самим собой. Нет, не будем себя оправдывать, наши плохие поступки, мы стремимся к лучшему, мы стремимся стать лучше, поэтому будьте самим собой, будьте прекрасные, будьте красивы, помните, что вы индивидуальные, что такого человека, как вы, больше нет.
1: Да.
3: Знаете, рассказы о том, что как быть самим собой, вспомните, ведь миллионы сперматозоидов стремились к яйцеклетке вашей мамы, и только вы попали...
1: Дошли до цели!
3: В эту яйцеклетку. Понимаете? Вот, то есть, это такая сила. Ведь мы действительно уникальны, мы индивидуальны, мы не похожи ни на кого. И это счастье вот понимать и осознавать, что я особенный.
1: Да, я особенный, но вот у меня вот есть, опять же, наверное, цель стремиться быть вот... Христос же для нас, да, вот, ну, для верующих людей является таким примером того, что как, каким нужно быть вот в плане характеристик каких-то личностей по характеру, да? Да, а вот, наверное, уникальные вот эти способности, да, вот, к примеру, там, театральные, да, способности, да, но я знаю, что человек, например, я очень эмоциональна вот в этом плане, да, и эмоциональность мне не всегда помогает, поэтому я вот стараюсь вот с этим вот бороться, да, не обязательно, люди не могут принимать меня всегда такую эмоциональную, но в том, но зато мне это помогает в какой-то там деятельности такой актерской или еще что-то в плане мимики, поэтому это не значит,
3: Мария,
1: что мы не должны,
3: особенные.
1: Да, работать.
3: И я особенный.
1: Да, конечно.
3: Дальше.
1: Спасибо большое, понятно.
3: Систематически обманывайте других людей.
1: Угу.
3: Это четвертая ошибка. И четвертое правило – будьте честны. Помните, что нужно учиться быть честными не только на словах, но и даже на деле, и даже в мыслях. Быть честным с самим собою,
1: это
3: честным
1: со
3: своими близкими, честным с супругой, честным со своим мужем, честным со своими детьми. Помните, что основа зависимости, созависимости – это обман.
1: Угу.
3: Поэтому, выздоравливая, нужно становиться честными людьми, честными во всех отношениях. Помните, рано или поздно любая неправда, она вскроется. Поэтому это принцип и правило. Четвертое правило – будьте честны. Пятое. Верьте любой информации. Это пятая ошибка. Верьте любой информации, которую вы услышите по телевизору, о знакомых, близких. Друзья мои, очень много в интернете, столько разносторонней информации, и часто эта информация, она не состыкуется одна с другой, много неправды, много неправды мы можем слышать и на телевидении. Пожалуйста, здесь правило пятое. Анализируйте и критически относитесь к любой информации, какую вы слышите. Это у нас пятое правило.
1: То анализируйте. Есть анализ того, что мы получаем,
3: что потому мы слышим,
1: что,
3: вообще... что мы читаем.
1: Очень важно, вот для себя я такое правило сделала, что какой-то один день в неделю я полностью устраиваю, как любят говорить, детокс от любой какой-то информации в социальных сетях, даже если это говорят близкие, знакомые.
3: Да.
1: Это не касается вот меня, как бы желательно это не слушать, потому что иногда мозг должен просто сам по себе отдохнуть.
3: Я скажу даже больше, сейчас есть люди, которые по два, по три дня устраивает такое, как вы.
1: Я не могу себе позволить эту роскошь.
3: Дальше. Шестая ошибка. Когда вам пришла в голову хорошая идея, немедленно расскажите о ней. Знаете, вот пришла в голову созависимого человека, вот я пойду на группу. И всем рассказала. И нашелся же добрый человек, который говорит, да зачем тебе? Да куда ты пойдешь?
1: Еще один созависимый, который сейчас расскажет, как тебе делать.
3: Да тебе это не нужно. Да что, больная, что ли? И да, человек послушал, не пошел. Поэтому лучше не рассказывать о своих начинаниях. Это правило 6. Правило 7, точнее, седьмая ошибка. Никогда не делайте то, что можно отложить на завтра.
1: Никогда не делайте.
3: И седьмое правило. Вначале делайте самое важное. Когда вы проснулись, помните о важном. И в реабилитационном центре, у меня, в моем центре, я знаю, в других центрах висит такое напоминание. Помни о главном. Это крайне необходимо нам. помнить о главном, то есть чтобы в нашем, в нашей жизни были правильно расставлены приоритеты.
1: Да, да, о том, вот, что мы говорили, да. Это ценности, это приоритеты.
3: Да.
1: Никогда не нужно забывать, что вот мы там встаем с утра, что важно, да, там, для меня важно там помолиться, потому что если я проснулась, да, я не...
3: Да.
1: Это меня еще включает в процесс осознанности. То есть да. Это не просто какая-то там проформа или да. Галочку я сделала или еще что-то. Меня включает это процесс анализа, осознания, да. Что вообще у меня будет в сегодняшнем дне. Да, ну, соответственно, потом так как бы физически. И мне кажется, самое важное, вот здесь вот, я говорю, большие свершения не совершаются без маленьких.
3: Да,
1: и здесь точно да, так да, же, да, когда да, мы да. осознаем, анализируем даже каждый день.
3: Да, да, спасибо. Дальше. Пятая ошибка – выбросьте все блокноты и записные книжки. И восьмое правило – постоянно введите дневник, записывая ваши мысли. Знаете, дневник – это основной инструмент в моей работе с зависимыми, все зависимыми.
1: Угу.
3: Введение дневника чувств.
1: Uh-huh, да.
3: Ведение дневника своих целей, самоанализ, в том числе самоанализ срывов и так далее. Дневник — это основа в моей работе, то есть основа, когда человек излагает свои мысли на бумаге. Поэтому если у вас есть возможность, если вы выздоравливаете, восьмое правило — постоянно ведите дневник, в который вы будете записывать ваши мысли.
1: Вот согласна здесь полностью. У меня была знакомая, которая вела дневник чувств на протяжении uh-huh. нескольких лет. Писала чувства, писала uh-huh. действия, которые uh-huh. она делала. Uh-huh. Потом, что она хотела бы, чтобы, ну, как бы, да. чтобы сделали в то действие другие люди,
3: да.
1: что ожидала.
3: Да.
1: И что она будет делать в следующий раз вот да. в этом случае.
3: Да.
1: И через какое-то время, поначалу она тоже говорила, это что за бред, этот ваш
3: кажется,
1: дневник.
3: Что это бред. Да,
1: да. Что, да. Какие тут чувства, чувства не должны нами руководить,
3: да.
1: не должны, но выражать мы должны их уметь и анализировать точно.
3: Да,
1: и
3: да.
1: через несколько лет она, не осознавая даже этого, поменяла свое поведение, только после того, как прочитала
3: вот
1: и посмотрела, так. она заметила, что она очень сильно изменилась, и вот ее поведение, ее действия стали более вот,
3: да.
1: здоровыми.
3: Эти инструменты, они очень сильно меняют нашу жизнь. На то и инструменты, чтобы, скажем так, быть полезными. И действительно сложно переоценить даже ведение дневника, поскольку, говорю, это основа моей работы. У меня в рабочем кабинете висит картина
1: uh-huh.
3: карандаша. Это еще одно напоминание, что ручка или карандаш – это, скажем так, основной инструмент в моей работе, в моей помощи и зависимым, и созависимым.
1: Потому что вот эта вот память, не только когда мы
3: да,
1: пишем, вот эта
3: да.
1: вот механическая память наша, и мы тем самым еще излагаем свои мысли, поэтому
3: конечно.
1: Здесь задействуются очень многие мыслительные
3: конечно.
1: Процессы.
3: Ошибка девятая. Будьте серой мышью.
1: О.
3: Мы уже говорили, да, что созависимый пытается спрятаться внутри себя, закрыться, не выходить, не показываться, боится людей. Не будьте серой мышью. И поэтому девятое правило. Ищите себя. Ищите свой путь, свой жизненный путь. Найдите себя. Вы обязательно найдете. Станьте ярко. Оденьте яркую одежду. Заявите о себе. Не будьте серой мышью. Ищите свой путь.
1: Реализовываться, наверное, как-то даже в творчестве, то есть когда выражаем
3: да,
1: вот
3: творчество,
1: свою энергию.
3: Пути реализоваться сотни, тысячи, совершенно верно. Десятая ошибка. Поймите, что вы уже знаете все, и что вам нечему учиться. Это ошибка. И поэтому десятое правило – постоянно учитесь. Постоянно самосовершенствуйтесь, постоянно узнавайте что-то новое, постоянно читайте.
1: Это прекрасно, особенно когда я вижу людей уже преклонного возраста. У меня, правда, есть знакомый, точнее, это знакомый моей мамы. Ему 60, он освоил профессию, по-моему, дистанционно, новую, по-моему, связанную с филологией. И он пишет книгу, и я вот смотрю, это вдохновляет вот этот пример, и я понимаю, что его мыслительные процессы развиваются, да, и когда мы развиваем наше мышление, то это некоторые болезни, связанные нашей умственной работой, они смотрят на нас и думают, мы уходим, потому что нам не время. И это помогает вообще, в принципе, в жизни и в развитии. Да и интересно говорить с таким человеком, который может преподнести вот информацию, особенно новую полученную.
3: В моей жизни была такая история, когда мой старший сын, ему где-то примерно было лет 14, пришел в книжный магазин купить книги. Большие такие книги, серьезные книги, ему не продали. Почему? Угу. На книгах стояла циферка плюс 16. Я думаю, странно, почему что-то плохое дети могут купить, а что-то хорошее они не могут купить. Вот. Вы знаете, он вышел из этого затруднения, он нашел мужчину, дядечка, помогите мне купить книгу. Вот он привез домой большие две книги, такие академические, сложные, и старший сын нас постоянно читает. Знаете, иногда даже возникает вопрос, а в кого он такой? Ну, ответ простой, да, потому что мама с папой тоже читают, поэтому постоянно учитесь, да, постоянно учитесь. 11. Презирайте всех, кто чего-то добился в жизни, кто лучше вас, умнее вас, презирайте. Поэтому 11 правило – становитесь лучшей версией себя, становитесь сами лучше, развивайтесь, добивайтесь успеха. Здесь очень просто. Вот возьмите любую сферу, вот в котором вы сильны, и станьте в ней профессионалом. Добейтесь 100% успеха в любом направлении. И ваша задача с каждым днем становиться лучше, лучшей версией себя.
1: Учиться, когда не сравнивать, наверное, даже себя с другими людьми, не сравнивать, вот когда вот, ой, там, для меня это такой пример, когда вот два человека идут, да, или в любой сфере, и один говорит о том, что, ой, вот этот такой плохой, вот этот такой сякой, а у него на самом деле вот это не получается, вот это не получается. Опять же, он обратил внимание на негативную сторону. А что получается-то? Отметь в человеке.
3: Да, поэтому станьте лучшей версией себя. 12-я ошибка. Постоянно говорить о том, что уже слишком поздно что-то исправить. Ох, знаете, как, когда слышишь там выражение, ой, мне уже 35 лет, я уже такая старая, взрослая. Вы знаете, здесь...
1: Поздно уже что-либо менять.
3: Да. Вы знаете, здесь правило 12-е. Никогда не поздно что-то поменять в своей жизни, никогда не поздно что-то исправить. И здесь множество примеров пожилых людей, которые стали восходить на горы, которые стали заниматься тем-то делом. Никогда не поздно. Помните, никогда не поздно что-то менять. Не ставьте на себе крест.
1: Да, я с вами полностью согласна. В моей родне есть такая семейная пара, очень интересная. И муж у нее пил. Вот он был зависимым. И в какой-то момент он рассказывал вот этот свой опыт, что... Он такой подумал, все, ну вот он видит, что у него растут дети, он посмотрел и такой подумал, что вот они на меня смотрят, и мне никогда не поздно что-либо изменить, потому что дети уже были, маленькие, был предподростковый возраст, и он смог, он уже очень много лет не употребляет, он именно как раз-таки стал вести здоровый образ жизни, не сразу, то есть это прошло какое-то время. И его дети, они до сих пор, они очень восторгаются вот именно примером своего папы, тем, что вот он смог, он, то есть смог выйти из этого состояния, и что они...
3: Это замечательный пример, это образец для подражания. И знаете, как, когда ко мне обращаются люди уже пенсионного возраста, я говорю, не бойтесь, жизнь только начинается, радуйтесь.
1: Действительно.
3: Дальше... 13. Старайтесь не извлекать. 13 ошибка. Старайтесь не извлекать никаких уроков из своих ошибок. Это 13 ошибка. И 13 правило. Тщательно анализируйте свои ошибки, чтобы больше их никогда не повторять. В реабилитационном процессе мы используем для этого работу самоанализа. Когда произошла какая-то ошибка, мы должны ее прописать, написать, почему это случилось, почему я так сделал, и что мне нужно предпринять, чтобы больше такого не повторить. То есть такой тщательный-тщательный анализ своих ошибок – это 13-е правило.
1: Холодным умом, то есть, да. То есть не тем, что, ой, там какой-то плохой, безоценочного, да, наверное, да. какого-то суждения, просто так-то,
3: что мне сделать, чтобы больше такого никогда не повторилось, проанализировать свои, тщательно анализировать свои ошибки – это 13-е правило. 14-я ошибка – живите, как мы уже говорили, будущим или прошлым. 14-е правило – да, живите настоящим, живите здесь и сейчас, живите в данный момент, потому что именно он прекрасен, а будущее, как говорится, само позаботится о себе. 15-я ошибка – будьте совершенны, будьте перфекционистом. Делайте все на 100%.
1: А если не получается, гнобите себя.
3: Да. Поэтому 15-е правило – не пытайтесь быть на совершенно. Если вы что-то делаете, делайте не на 100, а на 80%. Не будьте перфекционистом. В любом случае, вы всегда стремитесь к лучшему. Просто не пытайтесь быть совершенными. А, как правило, созависимые люди – это перфекционисты.
1: Да, которым хочется вот все,
3: прям, чтобы с иголочки.
1: Было идеально. В детстве у меня было такое правило. Мама, конечно же, мне его говорила о том, что надо все делать как для Христа. И я помню этот пример, когда особенно моешь пол, да, и ты должен помыть под всем вот этими предметами, которые там стоят, тумбочками, креслами. И я думала, что да, это чтобы мне не лениться и не халтурить. Но изначально была вот такая грань, да, что там надо все идеально, чтобы было. И потом, когда я подросла, я поняла, что в жизни не бывает ничего такого прям сильно сверхидеального. И мы все можем быть несовершенными, все люди имеют привычки, даже пагубные, это всем свойственно. Но это не значит, что я не должна стремиться к лучшему. Это значит, что я не должна мыть пол хорошо. Но в то же время я не могу вот его надраить так, чтобы он не пачкался каждый день.
3: Просто если мы сделаем уборку на 100%, мы ляжем, упадем, и у нас не хватит ни
1: сил,
3: энергии, сил на что-то другое.
1: Для наших приоритетов, ценностей.
3: Да, более важно, для наших близких, для себя. Поэтому здесь самое главное правило – сделать уборку на 80%. На 80%. У вас будет чисто, и у вас еще останутся силы на то, чтобы что-то еще дальше хорошее творить
1: чисто,
3: в своей
1: аккуратно,
3: жизни.
1: Чисто, аккуратно, да, и хорошо. Идеально мы все равно не намоем.
3: 16-я ошибка – замкнитесь в своей проблеме. Замкнитесь, никому не говорите, не выходите, будьте наедине с самим собой. Это ошибка.
1: Упадите в депрессию.
3: Да. Помните, что для того, чтобы выйти из созависимости, нужно идти в люди, нужно идти к людям, нужно искать помощи, нужно найти наставника, нужно найти группу созависимых. Почему? Потому что в этом ответ на ваш вопрос. Потому что исцеление начинается тогда, когда мы восстанавливаем наши социальные связи.
1: Социальные,
3: поэтому правило номер 16 – не изолируйтесь.
1: То есть здесь вот такой еще момент о том, что вот вам люди пытаются помочь, а вы их не просите, а здесь важно именно прийти и попросить.
3: Попросить, да, заявить
1: когда
3: о себе.
1: Когда мы просим о помощи, это более важно и
3: скорее
1: понятно.
3: Скорее всего, вы получите помощь, получите ответ
1: на ваши
3: вопросы. Вот как
1: раз-таки помощь, да, мы получим. Они когда нас пинают, да, то это более.
3: 17-я ошибка – это постоянно жалуйтесь о своих проблемах и рассказывайте сплетни. Жалуйтесь о себе и рассказывайте сплетни. Поэтому 17-е правило – никогда не жалуйтесь, а наоборот, помогайте людям, не жалуйтесь о своей проблеме. Перестаньте жаловаться. Перестаньте жаловаться, какой у вас плохой муж или какой у вас плохой сын. Перестаньте об этом говорить, наоборот – говорите о позитивном, идите, помогите людям. И если у кого-то есть какая-то нужда, горе, помогите ему словом, делом. 18-е правило – попытайтесь все получить подешевле, на халяву.
1: Да. Мне кажется, это правило русских людей, да. Авось на халяву.
3: Да, да. Поэтому 18-е правило – научитесь платить. Это очень важно. Вот представьте, что, Мария, вам подарили книгу. Вы скорее ее будете читать или скорее не будете читать?
1: Смотря какую книгу подарили. Вообще я люблю читать, и подаренные книги я читаю. Ну, если мне интересно.
3: Так, а если вы купили книгу, заплатили за нее цену, долго искали, ждали, какую книгу будете читать скорее всего?
1: та, которая мне интересна на самом деле, потому что я очень избирательна в книгах, и если мне уже она очень не нравится, да, то я ее, соответственно, читаю. Но, конечно, ценнее для меня будет та, которую я купила,
3: да, вот такая психология, я заплатила. Да, такая психология людей, когда мы получаем что-то за даром, мы это не ценим.
1: Да,
3: а если мы за это отдали свои деньги, то мы ценим, и, как правило, мы читаем. Поэтому я всегда говорю своим клиентам, консультация моя платная, я всегда говорю, что вы платите не мне, вы платите себе. Почему? Потому что уже давно замечено, если провести консультацию бесплатно, человек не ценит и, соответственно, что? Не работает.
1: Не работает.
3: Не работает.
1: Да, совершенно верно.
3: А когда он заплатил, он чувствует свою ценность, и он начинает работать. Вот так, скажем так, это, извините за тавтологию, работает.
1: Да, это правило, это золотое правило того, что тоже хотела вам сказать, что связано именно с тем, когда мы вкладываем во что-то. То есть если мы вложили деньги, мы считаем это очень ценным и готовы работать. А когда мы получили что-то вот, ну, бесплатно, мы считаем, что какая там разница? Да, мы порой так и жизнь воспринимаем. А, там подарено Богом. Ну и ладно, могу ей распоряжаться. А кто тебе дал такое право? Да, она очень ценна, между прочим.
3: 19-я ошибка – это какая бы ни была с вами беда, покорно ее принимайте. Поэтому 19-е правило – научитесь сами управлять своей судьбой. Помните, что наша жизнь – это не случай. Помните, что наша жизнь – это закономерность. Вы знаете, иногда даже в своей работе я чувствую себя пророком. Почему? Потому что я вижу, что если парень, девушка, женщина будет по жизни действовать так-то, так-то и так-то, она получит то-то, то-то и то-то. Понимаете, да?
1: Конечно.
3: И я вижу вот эти закономерности в жизни, они так работают. И наоборот, если я выбираю это, я получу совершенно другой результат в этой жизни. Поэтому 19 правило – научитесь сами управлять своей судьбой. Наша жизнь – это, точнее, результат нашей жизни – это закономерность того выбора и тех поступков, которые мы совершаем. И от нас зависит, от меня зависит, то какой моя жизнь будет дальше. Если я буду обманывать, воровать, красть, если буду лгать, если буду манипулировать, моя жизнь будет становиться только хуже. Но если я стану честным, если у меня появятся принципы, если у меня будут цели, хорошие цели, если я пойму, в чем заключается моя жизненная миссия, в чем заключается мой жизненный смысл, моя жизнь будет противоположна той, которая могла бы быть. Достаточно вспомнить, не знаю, наших одноклассников. Ведь как далеко уходят многие люди, которые рядышком с нами росли вместе, были похожи на нас, дружили вместе, правда? И смотришь, один стал выпивать, у другого такой пивной живот образовался, третий заболел, четвертого уже нету, потому что его просто-навсего закатали в асфальт. И где все эти люди? Почему они выбрали такую жизнь? А ведь они вот реально могли выбрать совершенно другую жизнь, счастливую, жизнь, в которой есть дети, семья. И последняя ошибка, 20-я ошибка, это живите так, как будто-таки Бога нет.